привычная тоска слезою по щеке. Я закрывал глаза с мечтою о тебе и отпускал печаль под самолетный рев.

привычная тоска слезою по щеке. Я закрывал глаза с мечтою о тебе.

0: Духовное слово.
1: Звучит очередная часть из книги «Алфавитный Патырик». Читает Денис Гаврилов.
2: Брат пришел к Авипимену на второй неделе Четыридесятницы, открыл ему свои помыслы и, получив утешение, сказал ему: «Едва я не оставил намерения быть здесь сегодня». «Почему же?» — спросил его старец. «Я думал, — отвечал брат, — что мне не отворят дверей по причине Четыридесятницы». Авипимен сказал ему: «Мы учились запирать не деревянную дверь, а более дверь языка». Авипимен говорил: «Должно удаляться всего плотского. Человек, близкий к плотскому искушению, подобен стоящему над глубокой пропастью. Враг человека, в какое бы время ни захотел, легко низвергает его в эту пропасть. Но удаляющийся от всего плотского подобен стоящему далеко от пропасти. Хотя враг повлечет его, чтобы низвергнуть в бездну, но доколе будет влечь его с принуждением, Бог пошлет ему помощь». Еще говорил: «Нищета, скорбь, теснота и пост — вот работные орудия монашеской жизни. В Писании сказано: «Если бы нашлись в ней сии три мужа, Ной, Даниил и Иов, то они праведностью своею спасли бы только свои души», — говорит Господь Бог. Ной изображает собою нестяжательность, Иов — терпение, Даниил — рассудительность. Если сии три добродетели есть в человеке, то Господь обитает в нем. Авва Иосиф рассказывал: «Во время беседы нашей с Аввою Пименом он назвал Агафона Аввою. Мы сказали старцу: „Он еще юн, почему же ты называешь его Аввою?“ Авва Пимен отвечал: „Уста его дают ему право именоваться Аввою“». Однажды брат пришел к Авипимену и говорит ему: «Что мне делать, отец? Меня мучит блудный помысл. Ходил я к Ави и Вестиону. Он сказал мне: „Не позволяй сему помыслу долго оставаться в тебе“». Авипимен отвечает брату: «Авва и Вестион, дела его высоки, он с ангелами и не знает, что у нас с тобою есть блудные помыслы. Если монах будет воздерживать свое чрево и язык и будет жить как странник, то, поверь, он не умрет». Авва Пимен говорил: «Приучай язык свой говорить то, что у тебя на сердце». Брат спросил Авву Пимена: «Если я увижу падение брата моего, хорошо ли скрыть это?» Старец отвечал: «Когда мы покроем падение своего брата, и Бог покроет наше падение. А когда обнаруживаем грех брата, и Бог обнаруживает наш грех». Авва Пимен рассказывал: «Некто спросил Авву Паисия: „Что мне делать со своей душой? Она бесчувственна и не страшится Бога“. Старец отвечал ему: „Пойди, прилепись к человеку, боящемуся Бога. Когда сблизишься с ним, он и тебя научит бояться Бога“». Авва Пимен сказал: «Если монах победит две страсти, то может быть свободен от мира». Брат спросил: «Какие?» «Плотоугодие и тщеславие», — отвечал старец. Авраам, брат Авва Агафона, спросил Авву Пимена: «Отчего демоны нападают на меня?» «На тебя нападают демоны», — сказал ему Авва Пимен. «Демоны не нападают на нас, если мы исполняем свои хотения. Наши хотения для нас сделались демонами. Они-то мучат нас, чтобы мы исполняли их. Если же хочешь знать, с кем воевали демоны, это с Моисеем и подобными ему». Авва Пимен сказал: Бог дал израильтянам закон воздерживаться от противоестественного, то есть от гнева, ярости, зависти, ненависти, клеветы на брата и прочего, что принадлежит ветхому человеку. Брат просил Авву Пимена: «Дай мне наставление». Старец сказал ему: «Отцы начинали всякое дело плачем». Брат сказал: «Дай мне другое наставление». Старец отвечал: «Сколько позволяют силы, работай, чтобы от своего рукоделия подавать милостыню. Ибо написано: милостыня и вера очищают грехи». Брат спросил: «Что такое вера?» «Веровать значит жить смиренно-мудренно и подавать милостыню», — сказал старец. Брат говорил Авве Пимену: «Если увижу брата, о падении коего слышал я, то мне не хочется принимать его в свою келью. Если же увижу брата доброго, то принимаю с радостью». Старец отвечал ему: «Если ты делаешь немного добра для брата доброго, то для падшего сделай вдвое более, ибо он слаб». Жил в Киновии один отшельник по имени Тимофей. До настоятеля дошел слух, что один брат подвергся искушению, и он спросил Тимофея, что делать с падшим братом. Отшельник присоветовал выгнать его. Когда же выгнали брата, искушение, бывшее с ним, постигло и Тимофея, так что он находился в опасном положении. Тимофей начал со слезами взывать к Богу: «Согрешил я, прости мне». И был к нему глас: «Тимофей, знаешь, что я послал тебе искушение именно за то, что ты презрел брата своего во время искушения его». Авва Пимен говорил: «Мы подвергаемся столь многим искушениям, потому что не сохраняем своих имен и своего чина, как свидетельствует и Писание. Не видим ли, что жена хананейская приняла данное ей имя, и Спаситель утешил ее?» От Матфея 15:27. «Также Авигея сказала Давиду: на мне грех». 1 Царств 25:24. «И Давид, выслушав слова, возлюбил ее». Авигея представляет душу, Давид — Бога. «Если душа обвинит себя пред Господом, Господь возлюбит ее». Некогда Авва Пимен шел с Аввою Анувием в пределы Диолка. Проходя мимо кладбища, видят они женщину, которая страшно терзалась и горько плакала. Они остановились и смотрели на нее. Отошедши немного, встретились с одним человеком. Авва Пимен спросил его: «О чем эта женщина так горько плачет?» Тот отвечал: «У нее умерли муж, сын и брат». Авва Пимен, обратясь к Авве Анувию, говорит: «Уверяю тебя, если человек не умертвит всех вожделений плоти и не будет так плакать, не может быть монахом. Вся душа и жизнь этой женщины погрузились в скорбь». Авва Пимен говорил: «Не думай о своем достоинстве, но прилепись к человеку, который хорошо живет». Он сказывал: «Если какой брат приходил к Авве Иоанну Колову, то Авва внушал ему любовь, о которой говорит апостол: любовь долготерпит, милосердствует». Авва Пимен сказывал также: «Авва Антоний говорил об Авве Памва: имея страх Божий, он устроил в себе обитель для Духа Божия». Один отец рассказывал об Авве Пимене и братьях его. Когда жили они в Египте, мать их желала увидеться с ними и никак не могла. Заметив, когда они пошли в церковь, она вышла им навстречу. Но, увидев ее, бросились и заперли дверь пред глазами ее. Мать за дверью горько плакала и кричала им: «Дайте посмотреть на вас, дети мои любезные». Услышав это, Авва Ануви взошел к Авве Пимену и сказал: «Что нам делать с этой старицей, плачущей у двери?» Пимен, став близ двери и услышав, что она горько плачет, сказал ей: «Что ты так кричишь, старица?» Мать, услышав голос сына, начала рыдать еще громче и кричала сквозь слезы: «Хочу вас видеть, дети мои. Что будет из того, что я посмотрю на вас? Не мать ли я ваша? Не я ли воздоила вас? Я уже вся седа, но, услышав голос твой, пришла я вся в смятении». Старец говорит ей: «Здесь ли хочешь видеть нас или в том мире?» Она отвечала: «Если не увижу вас здесь, точно ли увижу там?» Старец сказал: «Если решишься не видеть нас здесь, то там непременно увидишь». Тогда с радостью мать пошла от детей своих. «Если в самом деле увижу я их там, — говорила она, — то не хочу видеть их здесь». Брат спросил Авву Пимена: «Что такое высокое?» «Праведность», — отвечал ему старец. Однажды пришли к Авве Пимену какие-то еретики и начали клеветать на архиепископа Александрийского, будто бы он принял рукоположение от священников. Старец молчал. Потом позвал брата своего и сказал: «Предложи им трапезу, накорми их и отпусти с миром». Авва Пимен сказывал: «Один брат, живя в обществе братьев, спросил Авву Виссариона: „Что мне делать?“ Старец отвечал ему: „Молчи и не думай о своем достоинстве“. Также говорил: „В ком сердце твое вполне не уверено, к тому не прилепляйся сердцем твоим“. Еще говорил: „Если будешь смиренно думать о себе, то найдешь покой везде, где бы ты ни был“. Еще сказывал: „Авва Сисой говорил: „Есть и такой стыд, который имеет преступное бесстрашие“. Авва Пимен говорил: „Похотение, услаждение и привычка к ним погубляют человека“. Еще говорил: „Если будешь молчалив, то найдешь покой везде, где бы ты ни жил“. Об Авве Пиоре сказывал, что он каждый день начинал какую-либо добродетель. Брат спросил Авву Пимена: „Если человек впадет в согрешение и потом обратится, простит ли его Бог?“ Старец отвечает ему: „Бог заповедал людям прощать грехи. Неужели сам не простит их? А Петру повелел он прощать до 70 крат седмерицию“. От Матфея 18:22. Один брат спросил Авву Пимена: „Хорошо ли молиться?“ Старец отвечает ему: „Авва Антоний говаривал, что от лица Господня исходит такой глаз: „Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш“. Исаия 40:1. Брат спросил Авву Пимена: „Может ли человек удерживать все свои помыслы и ни в одном из них не уступать врагу?“ Старец отвечал: „Есть человек, который 10 удерживает, а в одном уступает“. Тот же брат спросил о том же Авву Сисоя. Старец отвечал ему: „Действительно, есть человек, который ни в чем не уступает врагу“. На горе Афливской жил великий молчальник. Однажды напали на него разбойники. Старец закричал. Соседи его, услышав крик, схватили разбойников и отослали к правителю. Сей посадил их в темницу. Но братья опечалились и говорили: „Разбойники преданы из-за нас“. Пошли они к Авве Пимену и рассказали ему о случившемся. Авва написал к старцу такое письмо. «Размысли, откуда произошло первое предательство, тогда увидишь, откуда и второе. Если бы прежде не было в тебе предательства внутреннего, то не сделал бы ты и второго». Выслушав это письмо Аввы Пимена, старец, который был славен во всей той стране и никогда не выходил из своей кельи, встав, пошел в город, вывел из темницы разбойников. Авва Пимен говорил: «Не монах тот, кто жалуется на свой жребий. Не монах тот, кто воздает злом за зло. Не монах тот, кто гневается». Некоторые старцы пришли к Авве Пимену и сказали ему: «Если мы увидим братьев, дремлющих во время службы, позволишь ли толкать их, чтобы они проснулись и бдели?» Старец отвечал им: «Если я увижу брата дремлющего, то положу голову его на колено мои и успокою его». Рассказывали об одном брате. Он искушаем был хульными помыслами, но стыдился говорить об этом. Где бы ни услышал о великих старцах, он ходил к ним с намерением открыться им. Но, как скоро приходил, стыдился исповедать пред ними свои помыслы. Часто ходил он и к Авве Пимену. Старец видел, что брат мучится помыслами, и скорбел о том, что он не открывает их. В один день отозвал его старец и сказал: «Вот столько уже времени ты ходишь сюда, желая открыть мне свои помыслы. Но когда приходишь, не хочешь сказать о них, и уходишь опять с ними, мучимый по-прежнему. Скажи мне, сын мой, что у тебя на сердце?» Брат отвечал старцу: «Дьявол искушает меня богохульными помыслами, и я стыдился говорить об этом». Потом рассказал старцу свои богохульные помыслы и тотчас почувствовал облегчение. Старец сказал ему: «Не скорби, сын мой, но когда придет тебе такой помысл, говори: я не виноват, хула твоя, сатана, допадет на тебя, душа моя не хочет сего. А все, чего душа не хочет, скоро проходит». Таким образом, брат пошел от старца, уврачевав свою душу. Брат сказал Авве Пимену: «Я замечаю, что куда ни пойду, везде нахожу себе помощь». Старец отвечал ему: «В настоящее время Бог милосерд к тем, которые носят меч в руках своих. Если мы будем мужественны, Он явит нам милость свою». Авва Пимен говорил: «Если человек во всем будет винить самого себя, то везде устоит». Он сказывал также, что Авва Амон говорил: «Иной человек 100 лет живет в келье и не может научиться, как должно жить в келье». Авва Пимен говорил: «Если человек достигнет того состояния, о котором сказал апостол, для чистых все чисто, то увидит, что он сам хуже всякой твари». Брат спрашивает старца: «Как могу думать о себе, что я хуже убийцы?» Старец отвечал: «Если человек дойдет до состояния, указанного апостолом, и увидит человека, сделавшего убийство, то скажет: он одно.

Помысл мой снедает меня и укоряет, для чего ты пал?» Старец отвечает ему: «Коль скоро человек впадает в грех и скажет: согрешил я, грех тотчас проходит». Один брат спросил Авву Пимена: «Почему демоны увлекают душу мою к тому, кто выше меня, и заставляют презирать того, кто ниже меня?» Старец отвечает: «Потому, говорит апостол, что в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные. Итак, кто будет чист от сего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». 2 к Тимофею, 2, 20-21. Брат спросил Авву Пимена: «Почему я не могу откровенно говорить со старцами о своих помыслах?» Старец отвечал: «Авва Иоанколов говорит: ни о ком так не радуется враг, как о тех, которые не открывают своих помыслов». Брат сказал Авве Пимену: «Сердце мое ослабевает, если случится со мною и небольшое искушение». Старец отвечал ему: «Как же не дивиться нам Иосифу, который, будучи 17-летним юношей, до конца вытерпел искушение? Бог прославил его. Не видим ли и Иова, как он до самого конца не ослабел в терпении? Искушения не могли поколебать упование его на Бога». Авва Пимен говорил: «Киновия, монашеское общежитие, требует трех добродетелей – смирения, послушания и ревностной готовности к общежительным работам». Брат сказал Авве Пимену: «Во время крайней нужды попросил я у одного святого мужа некоторые вещи для своего употребления, и он дал мне то в милостыню. Если же Бог устроит мое состояние, то раздать ли мне взятое в милостыню, или лучше отдать тому, кто дал мне это?» Старец отвечал: «Справедливость пред Богом требует, чтобы вещь отдана была тому, у кого взята, ибо она его». Брат говорит: «Но если я принесу вещь, а он не захочет взять, и скажет мне: пойди отдай это в милостыню кому хочешь, тогда что мне делать?» Старец отвечал: «И тогда вещь все будет принадлежать ему. Если бы кто дал тебе что-нибудь без всякой просьбы, то данное твое. Если же ты выпросил что у монаха или у мирянина, и он не захочет принять вещи назад от тебя, то долг твой – раздать это в милостыню от его имени и с его ведома». Рассказывали об Авве Пимене, что он никогда не хотел давать наставления своего после другого старца, но обыкновенно всячески восхвалял давшего наставление. Авва Пимен говорил: «Многие из отцов наших были сильны в подвигах, но сильных по чистоте помыслов один или два». Однажды Авва Исаак сидел у Аввы Пимена, послышался голос петуха. Исаак спросил: «Уже ли здесь есть петухи, Авва?» Старец отвечал: «Исаак, зачем заставляешь меня говорить об этом? Ты и подобные тебе слышат это, а кто бодрствует, тому нет нужды до сего». Рассказывали, что когда братья приходили к Авве Пимену, он отсылал их прежде к Авве Анувию, потому что Анувий был старше его летами. Но Авва Анувий говорил им: «Идите к брату моему Пимену, он сам имеет дар слова». Если же где находился Авва Анувий вместе с Аввою Пименом, то Авва Пимен совсем не говорил в присутствии его. Один мирянин, весьма благочестивой жизни, пришел к

0: Випимену. У старца случились и другие братья, желавшие послушать беседы его. Старец сказал благочестивому мирянину: «Скажи братьям что-нибудь в наставлении». Мирянин отказывался и говорил: «Прости мне, Ава, я сам пришел учиться». Но старец принудил, и он начал говорить: «Я человек мирской, продаю овощи и веду обороты. Развязываю пуки зелени, делаю из них небольшие связки, покупаю дешево, а продаю дорого. Не умею говорить от Писания, а скажу вам притчу. Один человек сказал своему другу: «Я желаю видеть царя, пойдем со мной». Друг отвечал ему: «Пройду с тобою половину дороги». Сказал он и другому: «Пойди, проводи меня к царю». Он отвечал: «Доведу тебя до царского дворца». Он сказал и третьему другу: «Пойдем со мной к царю». «Пойдем», — отвечал третий друг, — «я доведу тебя до дворца, введу в него, скажу о тебе царю и представлю тебя ему». Братья спросили мирянина, что значит эта притча. Он отвечал: «Первый друг есть подвижничество, которое доводит до истинного пути. Второй — чистота, которая достигает до небес. Третий друг — милостыня, которая с дерзновением приводит к самому царю, Богу». Таким образом, братья получили назидание и разошлись.
1: В программе «Духовное слово» слушали очередную часть из книги «Алфавитный патерик». Читал Денис Гаврилов. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 6 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Директор Патриаршей гуманитарной миссии встретился с добровольцами в Горловке. 23 августа этого года в Богоявленском кафедральном соборе Горловки прошла встреча директора Патриаршей гуманитарной миссии диакона Игоря Куликова с добровольцами, которые несут служение в городе. Перед началом мероприятия в храме была совершена божественная литургия. Богослужение возглавил руководитель молодежного отдела, ответственный за волонтерское, больничное и госпитальное служение Горловской епархии архимандрит Агафодор Поляков. После службы за чаепитием состоялась беседа, посвященная основным направлениям работы миссии. Участники обсудили помощь одиноким людям на дому, прием беженцев из Константиновки, а также восстановление поврежденных частных домов. Горловка – настоящий пример стойкости и мужества. Город уже 12 лет подвергается практически ежедневным обстрелам, но люди здесь остаются открытыми и радушными и не разучились радоваться жизни. Во второй половине дня представители Патриаршей гуманитарной миссии вновь собрались в Богоявленском соборе, чтобы помолиться о здравии митрополита Горловского и славянского Митрофана, получившего ранение в результате атаки Горловки. Но и к другим сообщениям выпуска. В Южно-Сахалинске установлен памятник императору Николаю II. 23 августа этого года у Кафедрального собора Рождества Христова в городе Южно-Сахалинск был открыт и освящен памятник страстотерпцу Николаю II. Чиносвящение совершил архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор. На богослужении присутствовал и сенатор Российской Федерации, представитель в Совете Федерации от Сахалинской областной думы Андрей Хапочкин. В своем слове архиерей подчеркнул, что установленный памятник стал первым в истории Сахалина монументом русскому императору, единственному царю из династии Романовых, причисленному к лику святых. Ну и последнее сообщение выпуска. Больше 110 тысяч верующих приложились к деснице святителя Спиридона в Татарстане. 21 августа этого года ковчег с десницей был доставлен из города Чебоксары в город Казань. В Казанском речном порту святыню и гостей столицы встретил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Ковчег с мощами в сопровождении архиереев и духовенства был доставлен в Кафедральный собор в честь Казанской иконы Божьей Матери Казанского Богородицкого монастыря. У ворот обители святыню встречали епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий, епископ Чистопольский и Нижнекамский Филарет и духовенство города Казани. Под пение тропаря святителю ковчег с десницей угодника Божия был торжественно внесен в Казанский кафедральный собор, где архиереи и духовенство совершили молебен святителю Спиридону. Затем от имени руководства республики, гостей столицы Татарстана и верующих поприветствовал заместитель председателя Государственного совета Республики Татарстан Юрий Камалтынов. Он поблагодарил митрополита Нектария за визит и отметил, что прибытие в Казань мощей святителя Спиридона – это большой праздник для всех православных Татарстана. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, Святый, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна возвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце и уснемое отверзи, во иже пети Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззакониями моими, но человеколюбца все обычный, в ничане лежащего воздвигл меси, воеж же утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтесь святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче мы имя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сибо истину возлюбила себе известная и тайная премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созиже вне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави мя от крови Боже, Боже спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей,
Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащ повсхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же сем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при Понтистием Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же Царствие не будет конца». И в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь и Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне рабу Твоему мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человека в яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж дадать и по делом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радости божественный чертог слава Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную,
Ты будеси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла, подашь к нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечаянии лежащины воздвиглась и, во же славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступати правыми настави путью Христовых заповедей, где к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умершленными страстьми живи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшей просвети, о дивная Владычная палата, дом Духа Божественного мене сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребно гораба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души моей скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление оскверненной скверною, всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще уба вера, я же в Тя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвечает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не уба похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнуть мя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибок. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу. Моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения». Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя скорби хвася дни живота моего,
яще что согреши пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет мне смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя. Преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адом враты вовеки сохрани, раздирание Церкви утиши, шатан языческий угаси, и ересей восстание скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власти я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставился и пасти словесным Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами и простимое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братью и сестры, и сродника моя по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты и вдовицы, и сущие болезни, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазних, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми слепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященной митрополитии,

0: и сестры, и здележащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, иди же пресвящать свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, яко воистину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 30 августа по новому стилю или 17 по старому. И сегодня память святых III века священномученика Мирона Кизического, пресвитера, мученика

0: Павла, мученицы Иулиании и прочих, мучеников Фирса, Ливкия, Короната и дружины их, мученика Патрокла Трикосинского, мучеников Стратона, Филиппа, Евтихиана и Киприана, преподобного Алипия, иконописца Печерского в ближних киевских пещерах, подвязавшегося в XI начале XII века, преподобного Пимена Угрешского, архимандрита XIX века, священномучеников начала XX века Алексия Великосельского и Дмитрия Остроумова, пресвитеров. Прославляются иконы Божией Матери Арматийская и Свенская Печерская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня снова возвращаемся к теме священномучеников российских первой половины XX века. Священномученик Дмитрий родился 5 февраля 1869 года в селе Кузьминка Серпуховского уезда Московской губернии в семье священника Иоанна Остроумова. В 1899 году Дмитрий Иванович окончил Московскую духовную семинарию и был направлен учителем в Московскую Преображенскую двухклассную церковно-приходскую школу. В 1906 году он был рукоположен во священника к Троицкой церкви села Минеево Дмитровского уезда Московской губернии. В 1909 году отец Дмитрий был назначен настоятелем Благовещенской церкви в селе Федосьино Московского уезда, в которой прослужил до своего ареста в 1937 году. За долгое и беспорочное служение отец Дмитрий был возведен в сан протоиерея. Отец Дмитрий был известен среди своей паствы как ревностный и благочестивый священник. Его супруга Олимпиада Васильевна во всем помогала мужу. И поскольку хорошо разбиралась в лечении травами, то крестьяне со всей округи приходили к ней при разных недомоганиях и болезнях. Впоследствии отца Дмитрия обвинили в том, что это он занимался лечением, хотя он только помогал супруге. В первый раз отец Дмитрий был арестован ЧК в 19 году по обвинению в дезертирстве, в том, что он не явился отбывать трудовую повинность. Но вскоре священника отпустили, так как он имел освобождение от трудовой повинности в связи с болезнью. В 30 году отца Дмитрия арестовали по обвинению в хранении валюты и оружия. Но АГПУ не сумело доказать ложного обвинения, и священник был освобожден. В том же году его осудили к заключению за невыполнение твердого задания, но поскольку это задание было выполнено, хотя и не в срок, приговор был отменен. В 1932 году отца Дмитрия привлекли к ответственности, обвинив в антисоветской агитации, но, продержав полтора месяца в заключении, отпустили. В 1936 году начальник Кунцевского районного отделения НКВД Кузнецов начал собирать через осведомителей сведения о священнике из села Федосьино. 1 января 1936 года секретный осведомитель по кличке Печник сообщил, что поп Остроумов, чтобы избежать налогов, перевел все хозяйство на дочь. 23 июля осведомитель по кличке Заказной сообщил, что некий кулак-лишенец ходил к попу Остроумову советоваться, как ему быть с налогами. Поп ему дал совет: никаких налогов советской власти не плати и в колхоз не ходи. На основании этого сообщения начальник районного отделения НКВД распорядился взять попа в проработку. Осведомитель по кличке Зоркий 3 июля 1937 года сообщил: в личности попа Остроумова чувствуется антисоветское настроение, но скрывает и при удобном случае может этим жалом уязвить власть советов. Имеет знакомство с некой гражданкой Киргоф. Она преподавательница английского, немецкого и французского языков в школе в ЦИКа в Кремле. Знакомство ведет вот уже около 5 лет. Одним словом, человек не пролетарский и не колхозно настроенный. Сотрудник НКВД переделал эту фразу в контрреволюционно настроенный. В ночь на 8 августа 1937 года отец Дмитрий был арестован и заключен в Таганскую тюрьму в Москве. Сразу же после ареста начались допросы. В качестве свидетеля был вызван председатель колхоза Федосьине. Он показал, что летом 1936 года священник Остроумов организовал нелегальное хождение по домам с молебнами. В это время в сельсовете был представитель Кунцевского райисполкома, который, вызвав священника в сельсовет, предложил ему прекратить хождение по домам. Он формально согласился, но по выходе из сельсовета направил двух активных церковниц-старух по селу, которые распространили провокационные слухи о том, что советская власть притесняет верующих. Через некоторое время в помещение сельсовета ворвалась большая толпа народа и чуть ли не организовали восстание церковников. Летом 1937 года Остроумов сагитировал в Ильин день не производить никаких работ в колхозе. Были вызваны в районное отделение НКВД еще несколько свидетелей. Следователь спрашивал их, что-то при этом записывал в протокол, а затем, не читая, показывал, где надо расписаться. И люди, почти не думая, подписывались под лжесвидетельствами. Одного из свидетелей следователь спросил, что он думает, если бы в деревне не было колокольного звона и молебнов. Свидетель ответил, что не нужно в деревне колокольного звона и молебнов, так как службы в церкви отрывают колхозников от работы. Пока свидетель отвечал, следователь что-то писал, а затем дал, не зачитывая, подписаться под лжесвидетельствами против отца Дмитрия. Оформив показания лжесвидетелей, 25 августа следователь снова вызвал на допрос отца Дмитрия. А 28 августа тройка НКВД приговорила отца Дмитрия к расстрелу. Протоиерей Дмитрий Остроумов был расстрелян 30 августа 1937 года и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой. Святый священномученичи Дмитрия, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.

0: В Екатеринбурге 7 часов.
1: Новости. Здравствуйте. В Екатеринбурге совершен молебен перед началом создания мурала государю Николаю II. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил молебен на начало доброго дела, у здания, на стене которого уже этой осенью появится масштабное изображение с ликом государя-страстотерпца Николая II и иллюстрациями, свидетельствующими о выдающихся достижениях эпохи его правления. В этот исторический день прозвучала молитва о всех добрых помощниках, благодаря которым этот грандиозный и долгожданный проект становится реальностью. Владыка Евгений по завершении молебна сердечно поблагодарил всех причастных к появлению мурала. Но и к другим новостям выпуска чудотворная Тихвинская икона Божьей Матери будет принесена в Москву и в Московскую область. С 27 августа по 27 сентября в Москве и Московской области будет пребывать чудотворная Тихвинская икона Пресвятой Богородицы. Торжественная встреча святыни состоялась 27 августа во время всеночного бдения в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя города Москвы. Богослужение возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Здесь икона будет находиться до 4 сентября. Затем, после молебна, она будет перенесена в Патриарший собор в честь Воскресения Христова. Это главный храм Вооруженных сил Российской Федерации, где пробудет до 23 сентября. А затем ее перенесут в храм Архангела Михаила в деревне Акулино Московской области. Там святыня пробудет до 27 сентября, а затем отправится обратно в Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь. Напомню, судьба Тихвинской иконы Богоматери и ее почитание тесно переплетается с историей не только северо-запада России, но и всей нашей страны. Первая летописная дата, связанная с Тихвином, это 1383 год, относится к появлению Богоматери и возникновению Пречистого погоста. Ну и к другим сообщениям выпуска. В Святогорской лавре простились с убиенным украинскими боевиками монахом. Монах Варсонофий Турянский погиб 23 августа этого года в результате нападения группы украинских боевиков на братью Лавры в районе Никольского храма. Убиенный получил смертельное ранение. Последними словами отца Варсонофия были «Слава Господу Иисусу Христу! Я монах!». После чина последнего целования тело монаха Варсонофия было погребено в могиле за алтарем Успенского собора, рядом с местом упокоения архимандрита Галактиона Вуйченко и монаха Аристоклия Хащины, убиенных при обстреле Лавры в 2022 году. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, Святый, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна возвигл миссии Господи, умы просвети и сердце уснимай отверзи, во иже пети Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миссии со беззакониями моими, но человеколюбцев сы обычный, в ничане лежащего воздвигл миссии, воеж же утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче мыми от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сибо истину возлюбила себе известная и тайная премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто сози же вне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави меня от крови Боже, Боже спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей,
Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащу восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолейши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же семи невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при Понтистием Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, его же царство не будет конца». И в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими, далось и мне рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и на смиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж дадать и поделом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радости божественный чертог слава Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет,
просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла, подашка нам сон в упокоении немощи нашей, и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечаянии лежащины воздвиглась и, во и же славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тебя, умой благодати, ступати правыми настави путью Христовых заповедей, бдите к песням укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умершленными страстьми живи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшей просвети, о дивная Владычная палата, дом Духа Божественного мене сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребно гораба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души моей скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление оскверненной скверною, все непорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще уба вера, я же в Тебя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвечает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоя вечная, да не уба похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнуть мя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибок. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения». Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела,
сям не прости, и лики митя оскорбих восят не живота моего, яще что согреших пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших, спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе, гресе Божий наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирание Церкви утиши, шатань языческий угаси, и ересей восстание скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власти я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставился и пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй от самого духовного, назовите имя, и святыми его молитвами и простимое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родители моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные, нищие, сироты, и вдовицы, и сущие болезни, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и изрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазних, и от пути спасительного отвратих, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящими напасти, и не остави их погибнуть ими не ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми слепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон.
Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной царей, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархии, преосвященной митрополиты, архиепископы, епископы православные, в иересим же и притче церковным и монашеским чине тебе послужившие, и вечных твоих селений со святыми упокой, поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных твоих благ, и твое бесконечное блаженное жизнь и наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресенье и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестру,

0: Достойны есть, каковы истину, блажите Тебя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейший Херувим, ей славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Сегодня в православных храмах на Божественной литургии читается рядовое Евангелие от Матфея, 21 глава, с 33 по 42 стих. Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем, убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему: «Злодей всех предаст злой смерти, а виноградника даст другим виноградарям, которые будут давать ему плоды во времена свои». Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла? Это от Господа, и есть дивно в очах наших». А сейчас, дорогие братья и сестры, обратимся к словам поучения протоиерея Вячеслава Резникова о злых виноградарях. Некий хозяин сдал свой виноградник в аренду. Хозяин этот — могущественный человек, у него есть власть и силы наказывать злодеев. Но он, на удивление, терпелив, посылает одних слуг, потом других. Он бесконечно верит в силу добра, хотя из предыдущих посланников, кого били, а кого и убили, он все же напоследок посылает и сына. Он надеется, он даже уверен, а иначе бы он сына не послал, что тут-то у них проснется совесть, и они постыдятся сына моего. Сын же одного духа с отцом послушно идет туда, где неоднократно проливалась кровь. И лишь когда окончательно обнаруживается, что совесть у злодеев мертва, только тогда хозяин предает и злой смерти, а виноградник отдает другим. А что за люди эти виноградари? Не будем говорить о их совести, но неужели они не знают силы хозяина и не боятся ни его самого, ни законов своей земли? Может быть, очень уж выгодно они арендовали виноградник и думали, что хозяин ничего не понимает в делах? Может быть, считали, что хозяин у них в руках и не посмеет отплатить за зло? А может, были того же духа, как тот злой должник, который ни во что поставил прощение ему огромного долга? Или как те завистливые работники, которые фактически не признавали за хозяином право распоряжаться своим добром? Ни те, ни другие, ни третьи просто-напросто не признавали право собственности. И тем, и другим, и третьим, так или иначе, говорится: «Друг, разве я не властен в своем делать, что хочу, и платить сколько хочу, и прощать кому хочу, но и требовать свое, сколько мне положено? Это мое, и я никому не должен отчитываться». Послание со всей определенностью утверждает, что нелюбящий брата, которого видит, не может любить Бога, которого не видит. А если я не признаю право собственности за человеком, за братом моим, как я смогу признать право
верховного всемирного собственника. Как я смогу оценить милость Его прощения, как я признаю за Ним право каждому уделять, сколько Он сам считает нужным, и как я смогу считать себя должником, обязанным что-то давать Ему в свое время? Не случайно всякому насильственному пределу собственности обязательно сопутствует и борьба против Бога. А значит, на пути к Богу необходимо научиться и уважать право собственности, и даже считать его священным. Не подсчитывать чужие доходы, не судить, как ими распоряжаться, и не требовать, а смиренно просить и не обижаться, когда не считают нужным дать.

0: В Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. В столице Тувы открыт памятник императору Николаю II. В столице Республики Тува, городе Кызыл, бывшем Белоцарске, открыли памятник покровителю Уренхайского края императору Николаю II, указом которого Тыва вошла под протекторат Российской империи в 1914 году. В открытии и освящении памятника приняли участие преосвященнейший епископ Туранский Ермоген, викарий Кызыльской епархии, руководитель администрации главы Республики Тыва и аппарата правительства Республики Тыва и многие-многие другие. Установка памятника имеет глубокое историческое значение для Тувы. 4 апреля 1914 года император Николай II утвердил докладную записку министра иностранных дел о принятии 5 хашунов Уренхайского края под покровительство Российской империи, наложив резолюцию «Согласен». Таким образом был объявлен протекторат России над Тувой. Именно в честь императора Николая II основанный в 1914 году поселок получил название Белоцарск. Ныне это город Кызыл, столица Республики Тыва. Но и к другим сообщениям выпуска. Всероссийский крестный ход под названием «Россия под покровом» прибыл на Сахалин. Напомню, крестный ход стартовал 1 августа из храма Христа Спасителя города Москвы, а 22 числа прибыл в Южно-Сахалинск. Большую часть пути от Москвы до Сахалина крестный ход двигался на автомобилях, однако в связи с возможными неблагоприятными погодными условиями на участке паромной переправы было принято решение прилететь из Хабаровска на самолете. В аэропорту Южно-Сахалинска гостей встретил руководитель миссионерского отдела епархии протоиерей Виктор Горбач и представители общественности. Из аэропорта колонна автомобилей проследовала в кафедральный собор Рождества Христова, где архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор в сослужении духовенства совершил молебен перед святынями, которые сопровождают участники крестного хода, а именно образом Божьей Матери Троеручица, иконой Покрова Пресвятой Богородицы и соборной иконой святых покровителей-предпринимателей. По завершении молебна владыка Никанор поздравил всех присутствующих с радостным духовным событием, принесением в пределы епархии чтимых святынь, а также поблагодарил всех организаторов и участников крестного хода. По завершении молебного пения каждый участник богослужения смог приложиться к святыням, доставленным крестным ходом. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны. Мошенники могут позвонить на мобильный телефон, представиться сотрудникам банка, сообщить, что карта заблокирована, и для ее разблокировки попросить назвать уникальный защитный код на оборотной стороне карты. Вам также могут предложить для исправления ситуации подойти к банкомату или перечислить денежные средства на счет, не принадлежащий вам, для разблокировки карты. Внимание! Сотрудник банка никогда не попросит выполнять вас подобные операции, так как это неправомерно. Разблокировать карту возможно только по письменному заявлению в отделении банка. Будьте внимательны. Не сообщайте данные своей карты мошенникам и не перечисляйте денежные средства на неизвестные вам номера счетов.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Гость в нашей студии.
1: Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Мария Заостровных. Сегодня в программе принимает участие руководитель информационной службы Московской городской епархии отец Александр Волков. Батюшка с нами на телефонной связи. Отец Александр, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: 6 сентября этого года, в день празднования Собора Московских Святых, состоится общемосковский крестный ход. Возглавит молитвенное шествие святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Начнется ход у храма Христа Спасителя с Пречистенской набережной, а проход на крестный ход будет осуществляться под Большим Москворецким мостом с 10 часов утра. Сегодня предлагаю поговорить о значении этого крестного хода, о самом крестном ходе, ну и, конечно, о том, как он будет устроен со стороны безопасности и логистики. Итак, батюшка, вот традиция общегородского крестного хода была возобновлена в прошлом году. Почему именно сейчас возникла идея возобновить это масштабное городское молитвенное шествие?
2: Всему свое время и всяким таким значительным событиям, к которым, конечно, можно отнести и вот это общемосковское торжество, тоже должно наступить как бы время, они должны созреть. Нужно сказать, что в Москве всегда любили ходить крестными ходами. Если мы обратимся к нашей истории, то мы увидим, что на протяжении многих столетий вся Москва ходила крестными ходами, либо общемосковскими, тогда все 40 сороков, то есть 40 московских уделов церковных собирались вместе для того, чтобы двигаться к Московскому Кремлю и там совершать общую службу, общую молитву. Либо крестные ходы были по отдельным таким частям Москвы, по тем или иным благочиниям, округам церковным, и это было всегда очень большим событием для всех прихожан. Это всегда было очень хорошей традицией, которая постепенно становилась такой частью московской идентичности. Москвичи всегда любили молиться вместе и всегда собирались. И когда была радость, и когда были скорби. Ну, одним из таких вот скорбных событий, которые мы тоже должны помнить, стали события 20-х годов, когда было постановление об изъятии церковных ценностей, и патриарх Тихон призвал все московские 40 сороков собраться вместе на Красную площадь с тем, чтобы совершить общую молитву. Действительно, много десятков тысяч наших верующих людей тогда собрались и проявили свою солидарность и свое православие, засвидетельствовали. Но после этого в советское время, конечно, о крестных ходах речи не шло, но вот начиная с 90-х годов крестные ходы возобновляются, и одним из таких тоже знаковых событий стал крестный ход из Успенского собора Московского Кремля к возрожденному, переданному церкви храму Вознесения Господня у Никитских ворот. И с того момента крестные ходы в Москве стали тоже частыми. В Москве стали ходить на большие праздники, День Кирилла и Мефодия, другие дни из Кремля в Кремль. И это, конечно, было очень важным движением сердец верующих людей. В ковидное время крестные ходы по понятным причинам были прерваны. Теперь вот по прошествии некоторого времени это общемосковское такое движение было благословением святейшего патриарха восстановлено. И, как я уже сказал в начале, конечно, всему свое время. И вот сейчас мы видим, насколько вовремя это возобновление, это обновление произошло. И в прошлом году, когда состоялся первый общемосковский крестный ход, мы все были свидетелями того невероятного совершенно воодушевления и духовного подъема, который просто физически, знаете, вот материализовался во время движения крестного хода. И поэтому сейчас, конечно, вот второй уже крестный ход будет также очень важным событием для всех православных москвичей, но и не только москвичей. Поэтому это событие важно и знаковое. Почему? Потому что, конечно, сейчас мы живем в то время, когда народу нашему нужно соединяться и собираться, когда внешние угрозы таковы, что нам нужно не только свидетельствовать свое единство на словах, но и на деле являть это единство, видеть друг друга. Это единство, оно возникает тогда, когда люди понимают, что они вместе не только вот через социальные сети или какими-то еще такими электронными путями, но и физически, когда они могут потрогать друг друга, да, почувствовать друг друга. И, конечно же, именно тогда, когда мы это единство соединяем с некоторой духовной такой, духовным таким основанием, да, духовным смыслом, то это единство становится особенно крепким. Поэтому русскому народу, конечно, сейчас очень важно соединяться вместе и двигаться вперед. И этот крестный ход, как и многие другие крестные ходы, которые проводятся сейчас по нашей стране, они и становятся залогом того внутреннего нашего народного единства, которое всегда было и остается условием для сохранения нашей страны. Вот поэтому и с духовной, и с такой гражданской точки зрения, да, вот очень вовремя сейчас эти крестные ходы возобновляются, и такой московский крестный ход, который таким является знаком, таким символом всего нашего движения по всей церкви, он имеет особенное значение здесь.
1: Вот вы сказали, что у Москвы большая история проведения различных крестных ходов. И правда, в вашем городе есть действительно хорошо сложившиеся традиции крестных ходов. А вот если поговорить конкретно про общемосковский, как и когда он прошел в первый раз и почему традиция была прервана?
2: Ну, что касается конкретно этого крестного хода, то действительно он имеет очень давнюю и очень красивую традицию. Это один из древнейших и, наверное, наиболее значимых в истории Русской Церкви крестных ходов. Его история связана с иконой Божией Матери Адигитрия Смоленской, его история связана с Новодевичьим монастырем, с Благовещенским собором Московского Кремля и с нашими великими предками и вождями нашей страны, с князем Василием III. И здесь и он, и его последователь, царь Михаил Федорович, Алексей Михайлович, были всегда во главе этого крестного хода, который начал совершаться в связи с перенесением, возвращением Смоленска и основанием на этом, вот, в памяти об освобождении Смоленска, Новодевичьего монастыря. Здесь, в этом месте, в Смоленск вернулась икона Смоленской Адигитрии, и здесь был основан этот самый Новодевичий монастырь. И вот дальше заложилось, начиная с середины 16 века, традиция крестных ходов от Кремля к Новодевичьему монастырю, где на полях, на девичьем поле разбивались шатры, и на протяжении нескольких дней паломники там могли и молиться, и ночевать, для них устраивались угощения, и это все, конечно, становилось таким очень важным событием для всей православной Москвы. Впрочем, другой, кроме православной Москвы, в те прекрасные времена не было. И эта традиция такая царская, царского крестного хода, да, она вот и стала основой для общемосковского крестного хода, и его возобновление в его направлении, от Кремля практически, да, вот там Христа Спасителя, который находится рядом с Кремлем, до Новодевичьего монастыря, и в этом году мы надеемся, что Смоленской иконы Божией Матери Смоленска, это, конечно, тоже вот такое возобновление той духовной, такой церковной практики, которая на протяжении многих столетий существовала в Москве.
1: Вот если мы поговорим про связь хода с перенесением Смоленской иконы и основанием Новодевичьего монастыря великим князем Василием III, насколько вообще современному москвичу важно помнить эту политическую и военную подоплеку? Или сегодня этот исторический слой место уступает, ну, такому больше духовному переживанию?
2: Знаете, самое опасное в истории, когда мы ее начинаем воспринимать как такой набор музейных артефактов, которые где-то висят за витриной под стеклом, написано «не трогать», «не прикасаться». Вот, и можно только на них смотреть. Вот если мы так будем относиться к истории, то забвение наше народное, оно произойдет очень быстро. А если мы нашу историю сможем в таком буквальном, так сказать, переносном смысле этого слова, ну, щупать, ощущать, то есть применять ее к себе, то тогда эта история станет той живительной водой, которая будет обновлять и наши дела, и мысли. И в этом смысле возвращение каким-то истокам, обновление нашей памяти — это не только какой-то взгляд в прошлое, это как раз вовлечение нашего великого и славного и очень важного прошлого в наше настоящее. Поэтому всем православным москвичам, да и вообще всем москвичам, не только православным, и исповедующим все и любые религии, да, важно знать нашу христианскую православную историю. Важно знать, что наша столица всегда была городом православным. И именно православные христиане здесь имеют все свои исключительные, так сказать, права, которые определяются просто их историей и вкладом православия в развитии нашего города, всей нашей страны. И поэтому с этой ответственностью, конечно, мы все должны как бы считаться и ее определять. И просто и всем современным москвичам, конечно, нужно знать всю эту страшную историю, как я уже сказал, и для современных москвичей, конечно, все то, что происходит сейчас, и все то, что происходит в нашей жизни, конечно, важно соединять с нашей историей и понимать ту неразрывную совершенно связь, которая существует. Вот в этом смысле, кстати говоря, нужно отметить, что несколько дней назад были обретены нетленные мощи, да, святого благоверного князя Дмитрия Донского. И это, конечно, очень важное событие для всех нас, именно не только с точки зрения истории, но и с точки зрения того нашего нынешнего положения, на котором мы сейчас все находимся. Все имеет свое колоссальное значение. Поэтому для современных москвичей крестный ход — это и связь с прошлым, и как бы такая актуализация настоящего и их церковной, христианской жизни в нашем прекрасном мегаполисе.
1: Как изменился формат? Стал ли современный крестный ход более строгим таким литургическим событием, или мы все еще пытаемся сохранить вот тот элемент общегородского праздника, который был до революции?
2: Знаете, конечно, те описания, которые мы знаем из источников о том, как происходили крестные ходы до революции, в основном содержат много разных подробностей, связанных и с чином шествия такого рода крестных ходов и с тем, как люди внутри там вот, перемещались, передвигались. И это, конечно, очень все по-разному было. Так же, как и сейчас, есть некое такое центральное, серединное пространство движения крестного хода, в котором, во главе которого патриарх, епископат, духовенство, учащиеся наших духовных учебных заведений. Ну, а вместе с ними уже идут и многие-многие десятки тысяч наших братьев и сестер. И здесь уже, конечно, вряд ли можно говорить о каком-то таком чинном шествии. Это скорее уже такое движение, такая волна, река человеческая, которая течет своим каким-то внутренним уже порядком. Вот, поэтому так же, как тогда, так и сейчас все всему свое место, и этот крестный ход тоже будет совершаться где-то согласно церковному чину и порядку, а где-то уже вот в этой такой безудержной человеческой такой духовной реке.
1: Если посмотреть, опять же, по опыту прошлого года, маршрут, который проходит от храма Христа Спасителя через набережные к Новодевичьему монастырю, он повторяет путь древних процессий. Ощущается ли участниками эта намоленность маршрута по Пречистенке, или для большинства горожан это просто такая интересная прогулка по туристическому центру?
2: Знаете, а одно другому не мешает, и наоборот, но одно другое только восполняет, потому что ведь не бывает никакой постоянно существующей, как вы говорите, молитвенной атмосферы.
3: Ну, конечно, когда мы идем по набережной Москвы-реки, когда мы идем вдоль наших исторических зданий, мимо храмов, мимо монастырей, слышим колокольные звоны из Алексеевского монастыря, из храма Николая в Хамовниках, из других храмов, видим мост через Москва-реку и многое-многое другое, то, конечно же, здесь зажигается наше духовное патриотическое чувство. Мы понимаем, что мы идем по тем мостовым, по тем камням, по которым в каком-то таком переносном смысле, может, не по тем же буквально, но так или иначе по этим же местам ходили наши предки и праведники, и герои наше Отечество. Поэтому это все, конечно, воодушевляет. А воодушевление дает это внутреннее ощущение правильности пути. И по этому пути вот мы тоже идем, и тоже, конечно, своей молитвой, когда наполняем этот путь, то он и становится тем духовным путем, который как бы и преображает, да, вот все то, как бы тот город земной, который становится городом небесным. И это как раз наша задача — преображать город земной в наш небесный Иерусалим. В таком небольшом отрезке, но вот здесь тоже это должно происходить тогда, когда мы совершаем наше молитвенное шествие.
1: Во главе шествия будет пронесен чудотворный список из Успенского собора Смоленска. Что значит приезд этой иконы в Москву, вот именно как предводительницы крестного хода? Ведь общеизвестный факт, что самый почитаемый московский список Адигитрии хранится здесь же, в Новодевичьем монастыре. Зачем привозить икону аж из Смоленска, если святыня уже в конечной точке пути есть?
2: Сам факт того, что это древнейшая святыня будет принесена в Москву, уже имеет колоссальное значение. Мы не устаем наслаждаться теми духовными дарами, которые для нас, для москвичей, существуют, и принесение разных чудотворных икон, в том числе икон Божией Матери в Москву, это не редкость. Но и мы никак не должны к этому привыкать. И вот Смоленская икона Божией Матери — это одна из величайших святынь Русской Церкви. Она хранится на западном форпосте нашей страны, в Смоленске. И вот сейчас к крестному ходу она приносится. Здесь не нужно иметь такого потребительского, что ли, отношения и думать, что вот если здесь уже есть одна икона, то зачем еще другую? Это разные иконы, у них разная история, разная история чудотворений, разные истории их существования. И для нас очень важно и дорого, что та икона, которая исторически связана с Москвой, с Новодевичьим монастырем, с нашими героическими предками, будет к этому крестному ходу не только принесена в Москву, но и, как мы рассчитываем, будет пронесена во время крестного хода в его главе, крестного хода вместе со всеми паломниками. Поэтому это очень такое важное нам всем действие, и тем более оно будет еще и наполнено, исполнено тем, что мы все сможем приложиться к этому образу, к этому древнему списку, и тоже эту свою духовную такую историческую связь вот с иконой, со всем тем, что с ней связано, в себе возобновить. Не все москвичи могут поехать в Смоленск, не все москвичи могут приехать туда, в кафедральный собор, где находится обыкновенная эта икона. Вот теперь сама икона возвращается на день, на два дня в Москву и, конечно, напоминает нам и о наших героических победах, о победе 12-го года, когда этот список был перед Бородинской битвой принесен из Смоленска в Москву. Нам был обнесен вокруг Кремля как раз. Это тоже очень такая важная память для нас с вами. А мы молимся о том, чтобы действительно была и сейчас нам, нашему воинству, дарована победа той кровопролитной и трагической войне, которая сейчас на наших южных рубежах происходит. И, конечно, мы молимся об этой победе. И надеемся, что Божья Матерь преклонит милость свою над всеми нами и сократит и гибель человеческую, и страдания человеческие, связанные с этим нашим братоубийственным противостоянием.
1: Один из призывов к молитвам этого крестного хода – это молитвы об укреплении воинов и победе. Вот означает ли выбор такой грозной защитницы Отечества, что Церковь воспринимает все-таки нынешнее время как период военных испытаний, который требует особого заступничества Богородицы?
2: Ну, конечно, Церковь как может по-другому, как только не трезво оценивать все происходящее. И в этом трезвом церковном взгляде, конечно, есть и несомненное измерение боли и переживание о том, что два ранее братских народа находятся в состоянии такого братоубийственного противостояния. И вместе с этим, конечно, церковь не может не понимать причин и источников всего того противостояния, о котором мы сейчас говорим. И понимая, что мы находимся все так или иначе, близко или далеко, но в военных условиях, церковь делает все зависящее в молитве и в делах, чтобы помогать и воинам нашим, и людям, которые находятся на фронте. Поэтому, конечно же, это понимание церкви, оно в нашего времени, в котором мы находимся, оно приводит нас и к призыву людям и молиться, и трезвиться, и понимать, что мы в очень непростое время живем, и от каждого из нас, в первую очередь от верующих людей, зависит и исход этого противостояния, и вообще будущее нашей страны, которая сейчас, конечно, находится, не сказать тревожным, но, по крайней мере, очень таком ответственном периоде. Эта ответственность, она должна чувствоваться всеми людьми. И поэтому Церковь призывает нас к общей молитве, к общим делам, к защите своей страны, к защите наших детей, к защите нашего образа жизни, к защите нашей веры. Все это очень связано со всем тем, что сейчас совершают наши вооруженные силы и что является, как бы сказать, целью той военной операции, которая сейчас осуществляется.
1: На крестном ходе ожидается присутствие тысяч людей. Вот с точки зрения логистики и безопасности, как будет организована безопасность, что будет доступно людям, например, там вода, врачи, да, медикаменты, как будет организован вход, во сколько подходить, куда подходить, планируется ли установка металлоискателей, ну и так далее, и так далее. Насколько будет удобно вот с колясками, там, кто захочет прийти.
2: Мы живем в огромном мегаполисе, и мы очень благодарны властям города Москвы о том, что они всегда с огромным вниманием относятся ко всем предложениям Русской Православной Церкви, ко всем обращениям, которые в адрес руководства нашего города обращается Святейший Патриарх Кирилл, и оказывает все возможное содействие в организации всех наших таких вот общественных действий. И исключением не является общемосковский крестный ход. В том году, вот в первый раз, власти Москвы обеспечили все необходимое. В этом году на основании уже первого опыта будет сделано также все необходимое и для того, чтобы московскими властями, для того, чтобы этот крестный ход прошел в первую очередь безопасно. Потому что, конечно, мы опять живем в очень тревожное время, мы видим, что происходит вокруг, и мы понимаем, насколько ответственным для наших властей, для тех, для правоохранительных органов, для тех, кто обеспечивает порядок и безопасность, будет это многотысячное шествие. Оно соберет на набережной Москвы огромное количество людей. Конечно же, мы понимаем, что придет много-много десятков или даже сотен тысяч людей. Поэтому задача обеспечить безопасность, как мы сейчас знаем и видим, будет обеспечена на самом высоком уровне. Для этого будут проведены необходимые действия, для этого все проходящие на крестный ход будут проникать в место сбора через рамки металлодетекторов, там будут дежурить достаточные силы различных правоохранительных органов, которые

0: Китай-город, на Новокузнецкой площадь Революции, примерно около 10 минут от любой из этих станций, можно будет туда пройти. И дальше уже внутри огороженного пространства люди будут проходить вдоль Кремля и ожидать начала крестного хода на набережной рядом с храмом Христа Спасителя. Мы всем советуем прибывать к Большому Москворецкому мосту и к Москворецкой улице примерно к 10 часам утра. Как раз в основном все, наверное, наши прихожане наших московских храмов смогут с утра помолиться на утренних литургиях у себя в храмах, причаститься и затем после этого все вместе к 10 утра собраться для участия в крестном ходе. Поэтому к 10 утра или чуть позже, или чуть раньше, но, в общем, так или иначе, к Большому Москворецкому мосту мы все собираемся, проходим через рамки досмотра, это тоже возьмет на себя довольно много времени, поэтому нужно набраться терпения. Ну и уже внутри будет все необходимое обеспечено, будет, конечно же, вода в достаточном количестве, будут дежурить медики, будут дежурить наши православные волонтеры, будут находиться там и певчие, которые будут зачинать, так сказать, пение молебнов, пока мы будем ожидать окончания литургии и начала движения главы крестного хода из храма Христа Спасителя. И затем уже во время крестного хода также певчие будут сопровождать все части крестного хода для того, чтобы во всех частях крестного хода звучали молитвословие во время движения. И также во время крестного хода будет обеспечена и вода, и медицинское обслуживание, и санитарное. Все условия будут в достаточной степени также учтены. Все будет хорошо, все будет на месте, и туалеты, и прочее, и прочее. Понятно, что семьям с маленькими детьми, с колясками будет уделено особое внимание. Нет никаких проблем, на самом деле. Многие люди в том году тоже шли с колясками, с детишками на руках, иногда там на плечах. В общем, это вполне посильно. Но, с другой стороны, тоже силы нужно свои беречь, понимать, что и как. Поэтому тоже и без фанатизма. Но, с другой стороны, вполне комфортная, широкая набережная. И там можно спокойно, без давки, без столпотворения, спокойно идти, церковные песнопения, которые будут заранее предусмотрены. И так что с технической с точки зрения безопасности, с точки зрения логистики все будет обеспечено. Для людей, которые будут приезжать из дальних московских приходов или из других епархий, что тоже также мы ожидаем, будут обеспечены парковки автобусов на Болотной площади, и от этих парковок можно будет уже пройти к воду в крестный ход, о чем я уже до этого говорил. Надо сказать, что все подробности о крестном ходе, о особенностях, об условиях движения, о том, как добраться, во всей информации и истории крестного хода, и текущей информации, все это обновляется на специально созданном для этого крестного хода сайте. Сайт Общемосковского крестного хода, можно так в Яндексе забить, сайт Общемосковского крестного хода. Можно перейти с страницы сайта Московской городской епархии mosepark.ru, там есть кнопочка для баннер для перехода, или можно просто в браузере набрать английскими буквами три буквы xod.mosepark.ru и оказаться на этом сайте, и там уже все в подробностях будет все. Уже сейчас все опубликовано, можно все будет посмотреть.
1: Будет ли прямая трансляция этой процессии, чтобы можно было поучаствовать людям из других городов, да, хотя бы молитвенно? И планируете ли вы в этом году, что участие примет президент в крестном ходе?
0: Что касается прямой трансляции, то если в технической и организационной возможности у нас будет, то такого рода прямая трансляция, возможно, пройдет. Ну, в любом случае, средства массовой информации, и светские СМИ, и церковные средства массовой информации будут уделять повышенное внимание крестному ходу, поэтому и видео, и фотографии, и видеосюжеты на новостных каналах будут регулярно появляться до, во время и на крестном ходе. Конечно, наши православные каналы, в основном все каналы «Спас» и «Союз» тоже будут делать и прямые включения, и будет, скорее всего, прямая трансляция Патриаршего богослужения с храма Христа Спасителя. Поэтому, я думаю, весь информационный эфир этого дня будет полностью заполнен этим событием, и все люди, которые не смогут быть на крестном ходе, смогут вместе с этим во всей полноте, насколько это возможно, через средства массовой информации, но все же во всей полноте ощутить величие и масштаб, и духовную силу этого нашего общего дела. Что касается вашего вопроса о главе нашего государства, то я никак не могу на него

0: ответить, ну, просто потому что я не обладаю такого рода информацией, полномочиями и не думаю, что это тема для нашего с вами обсуждения.
1: Ну и вопрос о тех, кто будет участвовать в крестном ходе. Вот многие современные горожане страдают от разобщенности. Это не только проблема Москвы, это во многих больших городах есть такая особенность. Вот чем физическое соприкосновение плечом к плечу в колонне крестного хода поможет исцелить то чувство одиночества и разобщенности?
0: Нам вообще нужно все больше и больше выходить из своих квартир и из своего личного пространства и начинать как-то объединяться. Мы это уже с вами говорили в начале нашего диалога. И сейчас еще раз подчеркну, что чем больше мы видим друг друга, чем больше мы общаемся не только через социальные сети и мессенджеры, но лично, тем больше у нас возникает ощущение и понимание этого нашего единства, которое нам нужно сейчас, именно сейчас, в особенности сейчас, укреплять. Поэтому этот крестный ход, как и любое другое общее дело, он помогает, позволяет людям физически, тактильно ощутить единство наше. И поэтому, конечно, это общее действие, это общее движение, то, что дает каждому человеку, участвующему в нем, понимание того, что мы большая страна, мы великий народ, мы многонациональный, мы все вместе в разных нациях являем вот это прекрасное лицо нашей русской земли. И, конечно, мы единая, великая, могучая русская церковь. И наша сила в нашей вере, наша сила в нашей общей молитве. И именно вот нашу общую молитву, нашу общую веру мы как раз и призваны явить на улицах нашего города. Поэтому здесь, несомненно, этот крестный ход позволит нам вновь и вновь ощутить наше духовное единство. Надо сказать, что вот сейчас мы публикуем на разных информационных площадках крестного хода такие ретроспективные воспоминания, материалы ретроспективные о прошлом крестном ходе от наших московских прихожан, которые во множестве делятся своими воспоминаниями, и это всегда такие очень горячие, теплые, такие важные, глубокие слова, которые, в которых мы видим вот это желание людей быть вместе, желание людей свидетельствовать о своей вере.
1: Батюшка, ну и в конце, если позволите, может быть, захотите поделиться с нами, о чем вы лично будете молиться, когда увидите вот эту нескончаемую реку людей, текущую по улицам столицы под покровом Смоленской иконы?
0: Знаете, меня всегда очень как-то внутренне, лично воодушевляет на свидетельство, любое свидетельство человеческого единства, являемое в православной вере. Когда православные своей верой соединяются вместе, то, наверное, ничего более значительного, ничего более глубокого и придумать-то невозможно. Вообще наша вера, на в смысле, началась, да, с крестного хода, или с того, что мы сейчас можем назвать с крестного хода, с хода. Всегда это была вера в движении. Эта вера началась с движения Спасителя по улицам Иерусалима на свои крестные страдания. Затем это была вера в движение Спасителя с крестом на Голгофу. После этого и движение Мироносец к его гробу и встреча с воскресшим Христом. После этого и движение учеников Христовых по всем-всем дорогам Римской империи для того, чтобы проповедь о Христе распятом и воскресшем была бы донесена до самых дальних уголков. И дальше это вот движение всегда было очень важной частью, очень важным измерением христианства. И сейчас мы видим это возрождение, это выдвижение, и, конечно же, поэтому я не могу не радоваться, не видя вот ту огромную человеческую реку, которая наполняет наш город. И молиться я в это время буду только словами благодарности Богу за то, что Он в наше время являет наше единство нам с вами. И как ни чудом Божиим можно назвать все то, что сейчас происходит, то, что мы можем с полным правом и спокойно идти по улицам нашего стольного города, молиться, креститься, слышать колокольный звон, петь пасхальное песнопение и понимать, что это наш город, и Бога благодарить за то, что Он нам даровал эту возможность быть вместе. Ну и вместе с этим, конечно, помнить о том, что нам не нужно как-то зазнаваться. Конечно, всегда эта благодарность должна быть соединена с покаянием Богу и с прошением грехов наших, чтобы мы, зазнавшись, как бы не забыли про Бога. Вот. Поэтому благодарность в первую очередь. Господи, слава Тебе за то, что мы все вместе можем собираться и прославлять Твое Всесвятое и
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. В гостях у программы был руководитель информационной службы Московской городской епархии отец Александр Волков. Всего вам доброго, дорогие друзья!

Доброе утро, дорогие друзья! Вы настроены на волны православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье». На календаре день воскресный, 30 августа, продолжается 13-я седмица по Пятидесятнице. День сегодня непостный. Ну а этот день проведу с вами сегодня я, Мария Заостровных. А за звукорежиссерским пультом компанию мне составит Екатерина Попова. Сегодня попразднество Успения Пресвятой Богородицы, а также память священномученика Мирона Кизического пресвитера и преподобного Пимена Угрешского архимандрита. Ну и, пожалуй, как всегда, через несколько минут сразу после выпуска новостей из программы «Православный календарь» предлагаю узнать о тех святых, которых мы сегодня также чтим. Затем в 9:25 послушаем 11-ю кафизму, а в 10:10 Евангелие дня. В 11:30 передача из цикла «Духовное слово», главы из книги «Алфавитный патерик». В 11:05 рассказы отца Александра Дьяченко, в 11:30 «Детям о Боге». Очередная часть из сборника рассказов «Душевная нива». Ну а ровно в 12 мы начнем трансляцию божественной литургии из Никола-Угрешского монастыря города Дзержинский. Вот такие программы совсем скоро будут звучать в нашем эфире. Прекрасного вам дня, дорогие друзья!

0: Новости.
1: Здравствуйте. Памятник императору Николаю II и его семье открыли в Югре. 19 августа этого года праздник Преображения Господня митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел осветил памятник святым царственным страстотерпцам, императору Николаю II и членам его семьи в городском поселке Белый Яр Сургутского района. Открытие и освящение на территории строящегося храма в честь Казанской иконы Божьей Матери памятника является одним из важнейших моментов строительства храмового комплекса. Сама по себе скульптурная композиция Николая II с семьей выполнена из бронзы, высота около 3 метра. Освященный монумент призван напомнить о любви к родине, стремлении к благочестивой жизни. Царственные страстотерпцы Николай II, Александра Федоровна и их дети стали символом семейной верности и духовной стойкости. Их канонизация говорит о важности милосердия, смирения и доверия к Богу, даже в самых тяжелых испытаниях. Ну и к другим сообщениям выпуска. В Русской Православной Церкви призвали направить частицу мощей Дмитрия Донского в зону СВО. Ожидается также, что ковчеги с мощами благоверного великого князя Дмитрия Донского будут переданы в Кафедральный соборный храм Христа Спасителя и ряд других храмов, где святыни будут доступны для поклонения верующих. Напомню, в июле этого года в ходе реставрационных работ, вызванных проседанием плит, пола и угрозой разрушения надгробниц, над захоронением великих князей в Архангельском соборе Московского Кремля были проведены противоаварийные работы, в ходе которых и были обнаружены мощи. Комплекс исторических сведений, археологический облик захоронения и результаты антропологического исследования подтвердили подлинность останков святого благоверного великого князя Дмитрия Ивановича Донского, князя-воина, скончавшегося своей смертью в возрасте 39 лет. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 30 августа по новому стилю или 17 по старому. И сегодня память святых III века священномученика Мирона Кизического, пресвитера, мученика Павла, мученицы Иулиании и прочих, мучеников Фирса, Ливкия, Короната и дружины их, мученика Патрокла Трикосинского, мучеников Стратона, Филиппа, Евтихиана и Киприана, преподобного Алипия, иконописца Печерского в ближних киевских пещерах, подвязавшегося в XI – начале XII века, преподобного Пимена Угрешского, архимандрита XIX века, священномучеников начала XX века Алексия Великосельского и Дмитрия Остроумова, пресвитеров. Прославляются иконы Божией Матери Арматийская и Свенская Печерская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня снова возвращаемся к теме священномучеников российских первой половины XX века. Священномученик Дмитрий родился 5 февраля 1869 года в селе Кузьминка Серпуховского уезда Московской губернии в семье священника Иоанна Остроумова. В 1899 году Дмитрий Иванович окончил Московскую духовную семинарию и был направлен учителем в Московскую Преображенскую двухклассную церковно-приходскую школу. В 1906 году он был рукоположен во священника к Троицкой церкви села Минеево Дмитровского уезда Московской губернии. В 1909 году отец Дмитрий был назначен настоятелем Благовещенской церкви в селе Федосьино Московского уезда, в которой прослужил до своего ареста в 1937 году. За долгое и беспорочное служение отец Дмитрий был возведен в сан протоиерея. Отец Дмитрий был известен среди своей паствы как ревностный и благочестивый священник. Его супруга Олимпиада Васильевна во всем помогала мужу. И поскольку хорошо разбиралась в лечении травами, то крестьяне со всей округи приходили к ней при разных недомоганиях и болезнях. Впоследствии отца Дмитрия обвинили в том, что это он занимался лечением, хотя он только помогал супруге. В первый раз отец Дмитрий был арестован ЧК в 19 году по обвинению в дезертирстве, в том, что он не явился отбывать трудовую повинность. Но вскоре священника отпустили, так как он имел освобождение от трудовой повинности в связи с болезнью. В 30 году отца Дмитрия арестовали по обвинению в хранении валюты и оружия. Но АГПУ не сумело доказать ложного обвинения, и священник был освобожден. В том же году его осудили к заключению за невыполнение твердого задания, но поскольку это задание было выполнено, хотя и не в срок, приговор был отменен. В 1932 году отца Дмитрия привлекли к ответственности, обвинив в антисоветской агитации, но, продержав полтора месяца в заключении, отпустили. В 1936 году начальник Кунцевского районного отделения НКВД Кузнецов начал собирать через осведомителей сведения о священнике из села Федосьино. 1 января 1936 года секретный осведомитель по кличке Печник сообщил, что поп Остроумов, чтобы избежать налогов, перевел все хозяйство на дочь. 23 июля осведомитель по кличке Заказной сообщил, что некий кулак-лишенец ходил к попу Остроумову советоваться, как ему быть с налогами. Поп ему дал совет: никаких налогов советской власти не плати и в колхоз не ходи. На основании этого сообщения начальник районного отделения НКВД распорядился взять попа в проработку. Осведомитель по кличке Зоркий 3 июля 1937 года сообщил: в личности попа Остроумова чувствуется антисоветское настроение, но скрывает и при удобном случае может этим жалом уязвить власть советов. Имеет знакомство с некой гражданкой Киргоф. Она преподавательница английского, немецкого и французского языков в школе в ЦИКа в Кремле. Знакомство ведет вот уже около 5 лет. Одним словом, человек не пролетарский и не колхозно настроенный. Сотрудник НКВД переделал эту фразу в «контрреволюционно настроенный». В ночь на 8 августа 1937 года отец Дмитрий был арестован и заключен в Таганскую тюрьму в Москве. Сразу же после ареста начались допросы. В качестве свидетеля был вызван председатель колхоза Федосини. Он показал, что летом 1936 года священник Остроумов организовал нелегальное хождение по домам с молебнами. В это время в сельсовете был представитель Кунцевского райисполкома, который, вызвав священника в сельсовет, предложил ему прекратить хождение по домам. Он формально согласился, но по выходе из сельсовета направил двух активных церковниц-старух по селу, которые распространили провокационные слухи о том, что советская власть притесняет верующих. Через некоторое время в помещение сельсовета ворвалась большая толпа народа и чуть ли не организовали восстание церковников. Летом 1937 года Остроумов сагитировал в Ильин день не производить никаких работ в колхозе. Были вызваны в районное отделение НКВД еще несколько свидетелей. Следователь спрашивал их, что-то при этом записывал в протокол, а затем, не читая, показывал, где надо расписаться. И люди, почти не думая, подписывались под лжесвидетельствами. Одного из свидетелей следователь спросил, что он думает, если бы в деревне не было колокольного звона и молебнов. Свидетель ответил, что не нужно в деревне колокольного звона и молебнов, так как службы в церкви отрывают колхозников от работы. Пока свидетель отвечал, следователь что-то писал, а затем дал, не зачитывая, подписаться под лжесвидетельствами против отца Дмитрия. Оформив показания лжесвидетелей, 25 августа следователь снова вызвал на допрос отца Дмитрия. А 28 августа тройка НКВД приговорила отца Дмитрия к расстрелу. Протоиерей Дмитрий Остроумов был расстрелян 30 августа 1937 года и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой. Святый священномученичи Дмитрия, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое. Начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные все книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте ас недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от Тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголим их. Веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел. Я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Кафизма 11. Внемлите, люди мои, закону моему, преклоните ухо вашего глаголы уст моих, отверзу в притчах уста моя, провещаю гонание из перва, елико слышахом и познахом я, и отцы наши поведаши нам, не утаишися от чатых в рот ин, возвещающих хвалы Господней силы Его, и чудеса Его я же сотвори, и воздвижи сведение во Иакове, и закон положи во Израиле, и лико заповеда отцам нашим, сказать и я сыновом своим, якода познает род ин, сыны веродящиеся, и восстанут и поведят я сыновом своим, да положат на Бога упование свое, и не забудут дел Божиих, и заповеди Его взыщут, да не будут якоже отцы их, род строптив и преогорчивай, род еже не исправит сердце своего, и не уверен с Богом духа своего, сынови Ефремли, налицающие и стреляющие луки, возвратившиеся в день брани, не сохранивши завета Божия, и в законе Его не восхотеши ходите, и забыши благодеяние Его, и чудеса Его еже показай им, пред отцы их еже сотвори чудеса в земле египетской, на поле-то не осе, разверзи море и проведи их, представи воды яком их, и настави я облаком во дни, и всю ночь просвещением огня, разверзи камень в пустыне и напои я, яко в бездне мнозе, и изведи воду из камени, и низведи яко реки воды, и приложиши еще согрешати ему, приогорчиша вышнегов безводней, и искусиша Бога в сердцах своих, воспросите брашно душам своим, и клеветаша на Бога и реша, егда возможет Бог уготовать и трапезу в пустыне, понеже порази камень и потекоша воды, и потоцы наводнишася, и да и хлеб может дати, или уготовать и трапезу людям своим, сего ради слыша Господь и презре, и огнь возгорейся во Иакове, и гнев взыди на Израиля, яко не вероваша Богови, ниже уповаша на спасение Его, и заповеда облаком свыше, и двери небеси отверзи, и о дожди им манну ясти, и хлеб небесный даде им, хлеб ангельский еде человек, брашно посла им до сытости, воздвижи юг с небеси, и наведи силою своею лива, и о дожди на ней, яко прах плоти, яко песок морские птицы пернаты, и на подоша посреди стана их окрест жилищ их, и ядоша, и насытишеся зело, и желание их принеси им, не лишишеся от желания своего, и щебрашну сущего у стех их, и гнев Божий, взыди на ня, и уби множайше их, и избранным Израилевым запят, во всех сих согрешиши еще и не веровавши чудесем Его, и исчезоша в суете дни их, и лето их с отчаянием, егда убиваша я тогда взыскаху Его, и обращахуся утреннего ху к Богу, и помянуша, яко Бог помощником есть, и Бог Вышний избавителем есть, и возлюбиша Его усты своими, и языком своим солгаша Ему, сердце же их небе право с Ним, ниже уверившися в завете Его, той же есть щедр, и очистит грехи их, и не растлит, и умножит отвратите ярость свою, и не разжет всего гнева своего, и помяну, яко плоть суть, дух ходя и не обращаяся, коль крат и приогорчиша Его в пустыне, прогневаша Его в земле безводней, и обратишася и искусиша Бога и святаго Израилева раздражиша, и не помянуша руки Его в день, вон же избави я из руки оскорбляющего, яко положи во Египте знамение своя, и чудеса своя на поле Таниосе, и приложи в кровь реки их, и источники их яко да не пьют, посла на неописие мухи и поядоша я, и жабы и растли я, и додержи плоды их, и труды их пругом, убей градом винограды их и чернища их сланою, и предаде граду скоты их, и имение их огню, посла на не гнев ярости своей я, ярости гнев и скорбь, послание агилы лютыми, пути сотвори стезю гневу своему, и не пощади от смерти душ их, и скоты их в смерти заключи, и порази всякое первородное в земле египетской, начаток всякого труда их, селений хамовых, и воздвижи, яко овцы люди своя, и возведи, яко стадо в пустыне, и настави я на упование, и не убояшися, и враги их покры море, и введи я в гору святыни своей я, гору сию, южи стяжа десница Его, и изгная от лица их языки, и по жребию даде им землю ужим жребодаяния, и всели в селениях их колено Израилева, и искусиша, и приогорчиша Бога Вышнего, и сведение Его не сохраниша, и отвратишася, и отвергошася, яко же и отцы их, превратишася в лук развращен, и прогневаша Его в холмих своих, и во истуканных своих раздражиша Его, слыша Бог и презре, и уничижи зело Израиля, и отрину скинию селомскую, селение же вселися в человецах, и предаде в плен крепости их, и доброта их в руки врагов, и затвори во оружие люди своя, и достояние свое презре, юноши их пояде огнь, и девы их неоседованы быша, священницы их мечем подоша, и вдовицы их неоплаканы будут». И восстай, яко спя Господь, яко силен и шумен от вина, и порази враги своя вспять, поношение вечное даде им, и отрину селение Иосифово, и колено Ефремова не избра, и избра колено Иудова, гору Сионию же возлюби, и создай, яко единорога святилище свое, на земле основай век, и избра Давида раба своего, и восприят его от стад овчих, отдай лиц поят Его, пасти Иакова раба своего, и Израиля достояние свое, и упаси я в незлобе и сердце своего, и в разуме их руку своею наставил я есть. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Боже, приидоша языцев достояние Твое, оскверниша храм святый Твой, положиша Иерусалим, яко овощное хранилище, положиша трупе раб Твоих брашно птицам небесным, плоти преподобных Твоих зверем земным, пролияша кровь их, яко воду окрест Иерусалима, и небе погребая, быхом поношения соседам нашим, подражнение и поругание сущим окрест нас, доколе, Господи, прогневаешься до конца, разжеться, яко огонь рвение Твое, пролей гнев Твой на языки, не знающие Тебе, и на царствие еже имени Твоего не призваша, яко пое душа Иакова и место Его опустошиша, не помяни наших беззаконий первых, Скоро да предварят ны щедроты Твои, Господи, яко обнищах обзело. Помози нам, Боже, Спасителю наш, славы ради имени Твоего. Господи, избавены и очисти грехи наши имени ради Твоего. Да никогда рекут языцы, где есть Бог их, и да увесться во языцах пред очима нашима отмщение крови раб Твоих пролитые. Да внедет пред Тя воздыхание окованных, по величию мышцы Твои я, снабди сыны умершленных, воздашь соседам нашим седмирицы в недра их поношение их, им же поносишь Тя, Господи, мы же люди Твои, и овцы пажите Твои я, исповемыся Тебе, Боже, вовек, в рот и рот возвестим хвалу Твою. Пасы Израиля в Анми, наставляя Якова в чай Иосифа, сидяй на херувимих явися, пред Ефремом и Вениамином и Манасием, воздвигни силу Твою, и прииди воеже спасти нас. Боже, обратины, и просвети лице Твое, и спасемся. Господи Боже сил, доколе гневаешься на молитву раб Твоих, напитаешь и нас хлебом слезным, и напоишь и нас слезами в миру, положил еси нас в пререкание соседом нашим, и врази наши подражнишаны. Господи Боже сил, обратины, и просвети лице Твое, и спасемся. Виноград из Египта принесл еси, изгнал еси языки, и насадил еси и, пути сотворил еси пред ним, и насадил еси коренье его, и исполни землю, покрый горы сень его, и ветви его кедры Божия, простри розги его до моря, и даже до рек отрасли его, вскую низложил еси оплот его, и обымают и все мимоходящие путем, а забай вепрь от дубравы, и уединенной деви поедеи. Боже сил, обратися оба и призри с небесей вишть, и посети виноград сей, и соверши и, его же насади десница Твоя, и на Сына Человеческого его же укрепил еси себе, пожжен огнем и раскопан, от запрещения лица Твоего погибнут, да будет рука Твоя на мужа десницы Твоя, и на Сына Человеческого его же укрепил еси себе, и не отступим от Тебе, оживишины и имя Твое призовим. Господи Боже сил, обратины, и просвети лице Твое, и спасемся. Радуйтесь Богу, помощнику нашему, воскликните Богу Яковлю, приимите псалом и дадите тимпан, псалтирь красен с гуслями, вострубите в новомесячие трубою, во благознаменитый день праздника вашего, яко повеление Израилеве есть, и судьба Богу Яковлю, сведение во Иосифе положие, негда языте ему от земли египетские, языка его же не ведеше, услыша, от яд от бремени хребет его, руцы его в коши поработости, в скорби призвал Мейси, и избавих тебя, услышах тебя в тайне бурне, искусих тебя на воде пререкания, слышите, люди мои, и засвидетельствую вам, Израилю аще послушаешь и мне, не будет тебе Бог нов, ниже поклонишься Богу чуждему, азбо есмь Господь Бог твой, изведи тебя от земли египетские, расшири уста твоя и исполню я, и не послушаше люди мои глаза моего, и Израиль не внят ми, и отпустих я по начинаниям сердец их, пойдут в начинаниях своих, аще быше люди мои послушали мне, Израиль, аще бы в пути моя ходил, не о часом же оба враги его смирил бы их, и на оскорбляющие их возложил бы их руку мою. Врази Господне солгаше ему, и будет время их век, и напитай их от тука пшенично, и от камени меда насыти их.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
0: Бог, став сонме богов, посреди же Боги рассудит, доколе судите неправду, и лица грешников приемлете, судите сиру и убогу, смиренно и нище оправдайте, измите нище и убого из руки грешничьей, избавите его, не познаша ниже уразумеша, во тьме ходит, да подвижется вся основание земли, азре в Бозе исте, и сынови Вышнего все, вы же, яко человецы, умираете, яко един от князей падаете, воскресни, Боже, суди земли, яко ты наследишь и во всех языцах. Боже, кто уподобится тебе, не примолчи, не же укроти, Боже, яко все врази твои восшумеша, и ненавидящие тебя воздвигоша главу.

выше яко гной земный, положи князи их яко Рива, и Зива, и Зевия, и Салмана, вся князи их, ежереша да наследим себе святилище Божие. Боже мой, положи я яко кола, яко трость пред лицем ветра, яко огонь попаляя дубравы, яко пламень пожигая горы, так опоженеши я бурею Твоею, и гневом Твоим смятеши я, исполни лица их бесчестие, и взыщут имени Твоего Господи, да постыдятся и смятутся в век века, и посрамятся и погибнут, и да познают яко имя Тебе, Господь, Ты един Вышний по всей земли. Коль возлюблен население Твое, Господи, сил, желает и скончивается душа моя во дворы Господни, сердце мое и плоть моя возрадовастося о Бозе живе, ибо птица обрете себе храмину, и гордится гнездо себе, и где же положить птенцы своя, алтари Твое, Господи, сил, Царю мой и Боже мой, блаженни живущие в дому Твоем, в веки веков восхвалят Тя, блажен муж ему же есть заступление его у Тебе, восхождение в сердце своем положи, воедоль плачевную вместо еже положи, ибо благословение даст закона полагая, пойдут от силы в силу, явится Бог богов в Сионе, Господи Божий сил, услыши молитву мою внуши, Боже Иаковль, защитничи наш вишть Божий и призри на лице Христа Твоего, яко лучший день един во дворях Твоих паче тысяч, изволих приметатися в дому Бога моего паче неже житими в селении грешничьих, яко милость и истину любит Господь. Бог благодати славу даст, Господь не лишит благих ходящих незлобием, Господи Божий сил, блажен человек, уповая на Тя. Благоволил еси, Господи, землю Твою, возвратил еси плен Иаковль, оставил еси беззаконие людей Твоих, покрыл еси вся грехи их, укротил еси весь гнев Твой, возвратился еси от гнева ярости Твоей, возврати нас, Боже, спасение наших, и отврати ярость Твою от нас, и да вовеки прогневаешься наны, или простреши гнев Твой от рода в род. Боже, Ты обращся, живишины, и люди Твои возвеселятся о Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою, и спасение Твое дашь нам. Услыши, что речет о мне Господь Бог, яко речет мир на люди своя, и на преподобные своя, и на обращающие сердца к Нему, обаче близ боящихся Его спасения Его. Вселите славу в землю нашу, милость и истина святостися, правда и мир облабызастася, истина от земли воссия, и правда с небесе приниче, ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой, правда пред Ним предидет, и положит в путь стопы своя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Воссияй в сердцах наших, человеколюбчий Господи, Твоего боговедения нетленный свет, и мысленные наши отверзи очи во евангельских Твоих проповеданий, разумение, вложи в нас и блаженных Твоих заповедей страх, да плотские похоти вся поправши духовное жительство пройдем, вся яжеко благоугождению Твоему, и мудрствующие, и деющие, Ты бо еси просвещение души телес наших, Христе Боже, и Тебе слава воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю. Много именитый владыка и Господи, нищий убог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение, удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныние смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милостивне слово Твое понеси, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся я же верую, ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязатися усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братию, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: В рубрике «Читаем Псалтырь» звучала 11-я кафизма. Читал диакон Сергий Нежбарт.
2: В Екатеринбурге 10 часов.
3: Новости.
1: Здравствуйте. Обретение мощей святого Дмитрия Донского – событие не случайное. Так считает режиссер Никита Михалков. В частности, он отмечает, все, что связано с обретением мощей святых, тем более таких, как Дмитрий Донской, очень промыслительно. У нас обнаруживаются и идентифицируются мощи Дмитрия Донского, а на Украине в это же время захоранивают мощи фашистов. И не надо искать тут случайность. Это совершенная закономерность, отметил режиссер. Напомню, 18 августа святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебное пение в Архангельском соборе Московского Кремля, где в ходе реставрационных работ были открыты мощи благоверного великого князя Дмитрия Донского. Ну и к другим сообщениям выпуска. В Калмыкии перезахоронят останки свидетеля явления Христа Спасителя. В Калмыкии начался процесс перезахоронения останков Семена Тимофеевича Бондаренко, очевидца явления Христа Спасителя, произошедшего в Элисте в 1946 году. В ближайшее время его останки и останки его супруги Марии Павловны будут перезахоронены на территории Казанского кафедрального собора Элисты. Перед началом работ архиепископ элистинский и калмыцкий Юстиниан совершил заупокойную литию. В ходе открытия останков обнаружился удивительный факт. Несмотря на то, что деревянный гроб за десятилетия в земле полностью истлел, деревянный крест, который был вложен в руки Семену Бондаренко при погребении, сохранился в целости. Напомню, явление Христа Спасителя произошло 11 сентября 1946 года в Крестовоздвиженском храме Элисты во время праздничной службы в день усекновения главы Иоанна Предтечи. Это событие стало духовной опорой для людей, переживших тяготы войны. Семен Бондаренко, ставший свидетелем чуда, был глубоко верующим человеком, прошедшим через гонения. Именно он стал инициатором написания иконы, посвященной этому событию. 13 апреля 1947 года, в день Пасхи, он лично доставил образ, написанный на Ставрополье, в Крестовоздвиженскую церковь. В епархии отмечают, что икона сразу стала почитаться как чудотворная. С ней верующие связывали избавление от голода, а позже – возвращение калмыцкого народа из депортации в 1957 году. Крестовоздвиженский храм, где произошло явление, оставался действующим даже в самые сложные годы, сохраняясь как источник духовной поддержки для тысяч людей. Напомню, ранее патриарх Московский всея Руси Кирилл благословил установить 10 сентября официальной датой празднования явления Христа Спасителя в Элисте. Организационный комитет по подготовке к торжествам возглавил глава Республики Калмыкия Бату Хасиков. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
4: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Сегодня в православных храмах на Божественной литургии читается рядовое Евангелие от Матфея, 21 глава, с 33 по 42 стих. Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем, убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему: «Злодей всех предаст злой смерти, а виноградника даст другим виноградарям, которые будут давать ему плоды во времена свои». Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла? Это от Господа, и есть дивно в очах наших». А сейчас, дорогие братья и сестры, обратимся к словам поучения протоиерея Вячеслава Резникова о злых виноградарях. Некий хозяин сдал свой виноградник в аренду. Хозяин этот — могущественный человек, у него есть власть и силы наказывать злодеев. Но он, на удивление, терпелив, посылает одних слуг, потом других. Он бесконечно верит в силу добра, хотя из предыдущих посланников, кого били, а кого и убили, он все же напоследок посылает и сына. Он надеется, он даже уверен, а иначе бы он сына не послал, что тут-то у них проснется совесть, и они постыдятся сына моего. Сын же одного духа с отцом послушно идет туда, где неоднократно проливалась кровь. И лишь когда окончательно обнаруживается, что совесть у злодеев мертва, только тогда хозяин предает и злой смерти, а виноградник отдает другим. А что за люди эти виноградари? Не будем говорить о их совести, но неужели они не знают силы хозяина и не боятся ни его самого, ни законов своей земли? Может быть, очень уж выгодно они арендовали виноградник и думали, что хозяин ничего не понимает в делах? Может быть, считали, что хозяин у них в руках и не посмеет отплатить за зло? А может, были того же духа, как тот злой должник, который ни во что поставил прощение ему огромного долга? Или как те завистливые работники, которые фактически не признавали за хозяином право распоряжаться своим добром? Ни те, ни другие, ни третьи просто-напросто не признавали право собственности. И тем, и другим, и третьим, так или иначе, говорится: «Друг, разве я не властен в своем делать, что хочу, и платить, сколько хочу, и прощать, кому хочу, но и требовать свое, сколько мне положено? Это мое, и я никому не должен отчитываться». Послание со всей определенностью утверждает, что нелюбящий брата, которого видит, не может любить Бога, которого не видит. А если я не признаю право собственности за человеком, за братом моим, как я смогу признать право
верховного всемирного собственника. Как я смогу оценить милость Его прощения, как я признаю за Ним право каждому уделять, сколько Он сам считает нужным, и как я смогу считать себя должником, обязанным что-то давать Ему в свое время? Не случайно всякому насильственному пределу собственности обязательно сопутствует и борьба против Бога. А значит, на пути к Богу необходимо научиться и уважать право собственности, и даже считать его священным. Не подсчитывать чужие доходы, не судить, как ими распоряжаться, и не требовать, а смиренно просить и не обижаться, когда не считают нужным дать.

0: Духовное слово.
1: Звучит очередная часть из книги «Алфавитный Патырик». Читает Денис Гаврилов.
2: Спросили Авву Пимена, кому относится слово Писания «Не заботьтесь о завтрашнем дне». Старец отвечал: «Оно идет и к человеку, который находится в искушении и малодушествует, чтобы он не заботился и не говорил: «Сколько времени я пробуду в всем искушении?» Но лучше ему думать и ежедневно говорить о том, что сегодня». Авва Пимен говорил, что учить ближнего может только человек здравомыслящий и бесстрастный, ибо что пользы в том, если кто строит чужой дом, а свой разрушает? Говорил также: что пользы, если кто приходит учиться какому-либо искусству и не учится? Еще говорил: все, что противно умеренности, от демонов. Он же говорил: когда человек намерен строить дом, то собирает множество материалов и различного рода веществ, чтобы можно было ему поставить дом. Так и мы должны приобретать, хотя в некоторой степени, все добродетели. Некоторые из отцов спросили Авву Пимена, как Авва Нестерой мог терпеть ученика своего. Авва Пимен отвечал им: «Если бы я был на его месте, то и подушку клал бы ему под голову». «Что ж бы ты стал отвечать Богу?» — спросил его Авва Анувий. Авва Пимен отвечал: «Я скажу ему: ты сам повелел, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Авва Пимен говорил: «Алчность и сон не дают нам видеть и того, что легко видеть». Также говорил: «Много было сильных, но мало поборников». Также говорил со вздохом: «Все добродетели вошли в сей дом, кроме одной, без которой едва ли устоит человек». «Какая же это добродетель?» — спросили его. «Самоосуждение», — отвечал старец. Авва Пимен часто говаривал, что всего нужнее для нас трезвенный ум. Некто из отцов спросил Авву Пимена: «Кто это говорит? Причастник аз есмь всем боящимся тебе». Псалом 118. «Это говорит Дух Святой», — отвечал старец. Авва Пимен рассказывал: «Один брат говорил Авве Симону: если выхожу я из кельи своей и застаю брата своего развлеченным, то и сам развлекаюсь с ним, и если застаю его смеющимся, и сам смеюсь вместе с ним. Почему, когда возвращаюсь в келью свою, не нахожу покоя?» Старец отвечал ему: «Хочешь ли, чтобы, выходя из кельи своей и встречаясь со смеющимися и самому смеяться, и с говорящими самому говорить, а возвращаясь в келью свою, находить себя таким, каким вышел?» Брат спрашивает: «Что же для этого надобно делать?» Старец отвечал: «Держи стражу над собою в келье, держи стражу и вне кельи». Авва Даниил рассказывал: «Пришли мы однажды к Авве Пимену и обедали с ним. После стола он сказал нам: „Пойдите, братья, отдохните немного“. Братья пошли немного отдохнуть, а я остался, чтобы поговорить с ним наедине, и пошел в его келью. Но он, как скоро увидел, что я иду к нему, лег, будто бы хотел спать. Таково было правило у старцев – делать все в тайне». Авва Пимен говорил: «Если увидишь зрелище и услышишь разговоры, не пересказывай о том ближнему своему. Через это приходит искушение». Также говорил: «Сперва беги один раз, потом беги, а далее будь как меч». Авва Пимен сказал Ави Исаку: «Сбрось с себя часть своей праведности, и ты будешь спокоен в краткие дни свои». Брат пришел к Ави Пимену и при некоторых тут бывших хвалил одного брата за то, что он ненавидит зло. «А что значит ненавидеть зло?» — спросил у него Авва Пимен. Брат смутился и не нашел, что отвечать. Потом встал, поклонился старцу и говорит: «Скажи мне, что есть ненависть к злу?» Старец отвечал: «Вот ненависть к злу. Если кто возненавидел свои грехи, а ближнего своего почитает праведным». Брат пришел к Ави Пимену и спрашивает его: «Что мне делать?» «Пойди, — сказал ему старец, — сблизься с тем, который говорит, чего более желать мне, и найдешь покой». Авва Иосиф рассказывал, что Авва Исаак говорил ему: «Сидел я однажды у Аввы Пимена и увидел, что он был вне себя. Имея к нему большой доступ, я поклонился ему и спросил: „Скажи мне, Авва, где ты был?“ Он с принуждением отвечал: „Ум мой был там, где святая Мария Богородица стояла и плакала при кресте Спасителя. И я желал бы всегда так плакать». Один брат спросил Авву Пимена: «Что мне делать? Меня давит какая-то тяжесть». Старец отвечал: «И на малых, и на больших суднах пловцы имеют поясы. И если нет попутного ветра, то спускают канат, а пояса берут на плечи себе и тащат понемногу судно, пока Бог не пошлет ветра. А когда увидят, что настает мрак, они пристают к берегу и вбивают кол, дабы судно не ушло. Этот кол есть самоосуждение». Один брат спрашивал Авву Пимена о борьбе с восстающими помыслами. Старец отвечал ему: «Это дело подобно тому, как если бы у человека в левой руке был огонь, а в правой чаше с водою. Если запылает огонь, то он берет из чаши воду и гасит огонь. Огонь – это внушение врага, а вода – усердная молитва пред Богом». Брат спросил у Аввы Пимена: «Что лучше, говорить или молчать?» Старец отвечал ему: «Кто говорит для Бога, тот хорошо делает. Равно хорошо делает и тот, кто молчит для Бога». Один брат спросил Авву Пимена: «Как может человек достигнуть того, чтобы не говорить худо о ближнем?» Старец сказал ему: «Мы и братья наши как бы две картины. Если человек, смотря на себя, находит в себе недостатки, то в брате своем он видит совершенство. А когда сам себе он кажется совершенным, тогда, сравнивая с собою брата, находит его худым». Один брат спрашивал Авву Пимена о лености. «Леность, — отвечал старец, — может встречаться при начале всякого дела, и она есть вреднейший порок. Но если человек узнает, какова она сама в себе, то бывает спокоен». Авва Пимен говорил: «Три телесных подвига замечаем мы у Аввы Памва: ежедневный пост до вечера, молчание и большое рукоделие». Также сказывал, что Авва Фиона говорил: «Хотя иной и приобретает добродетель, но Бог не для него одного подает благодать свою, ибо Бог знает, что он не прибыл бы верен в труде своем. Но если благодать через него сообщается и ближнему его, тогда он пребывает в нем». Один брат говорил Авве Пимену: «Я желаю вступить в Киновию и там остаться жить». Старец сказал ему: «Если ты пожелаешь вступить в Киновию и станешь с заботливостью обращать внимание на каждый случай, на каждую вещь, то не можешь жить так, как живут в Киновии, ибо там ты и кувшином не можешь распоряжаться по своей воле». Брат спросил у Аввипимена: «Что мне делать?» Старец отвечал: «В Писании сказано: «Яко беззаконие мое аз возвещу и попекуся о гресе моем». Псалом 37. Аввипимен говорил: «Что касается до блуда и злоречия, то человеку совсем не должно говорить о сих помыслах и даже не думать о них в сердце своем. Ибо если кто захочет внимательно рассуждать о них в сердце своем, не получит пользы, а будет иметь покой, если станет удаляться их». Братья Аввипимена сказали ему: «Пойдем отсюда, здешние монастыри беспокоят нас, и мы губим души свои. Вот и дети своим плачем не дают нам безмолвствовать». Аввипимен отвечал им: «Из-за гласов ангельских хотите вы уйти отсюда?» Аввипимен спросил Аввипимена: «Если кто будет иметь на меня вражду, и я попрошу у него прощения, а он не простит меня, что мне тогда делать?» «Возьми с собою двух братьев», — отвечал старец, — «и проси у него прощения. Если и опять не простит, возьми других пять. Если же и при сих не простит, возьми священника. А если и тогда не простит, молись спокойно Богу, да сам он вразумит его, а ты не заботься». Аввипимен говорил: «Учить ближнего почти то же, что и обличать его». Говорил также: «Не исполняй своей воли, гораздо полезнее смириться пред своим братом». Один брат спросил Аввипимена: «Я нашел место, в котором есть все удобства».

Иглы. Один брат спросил Авупимена, что делать мне. Старец сказал ему: «Если бы Бог посетил нас, о чем бы нам заботиться?» «О грехах своих», — отвечал брат. Старец сказал: «Пойдем же в келье свои, будем сидеть там и размышлять о грехах своих, и Господь во всем будет помогать нам». Брат, отправляясь на торг, спросил Авупимена: «Что ты присоветуешь мне делать?» «Будь другом того, кто тебя обидит», — отвечал ему старец, — «и спокойно продавай свои вещи». Авупимен говорил: «Приучай уста твои говорить то, что у тебя на сердце». Спросили Авупимена об осквернениях, перималисмон. Он отвечал: «Если мы будем постоянно работать и внимательно бдеть за собою, то не найдем в себе осквернения». Авупимен сказал: «С третьего скитского поколения и со времени Авы Моисея братья не сделали новых успехов». Также говорил: «Если человек соблюдает свой порядок, то будет покоен». Один брат спросил Авупимена: «Как должно мне жить в келье?» Старец сказал: «Жить в келье с внешней стороны значит иметь рукоделие, есть однажды в день, молчать и быть рачительным. А со внутренней стороны для келейного преспияния надобно везде, где бы ни случилось быть тебе, подавлять в себе недовольство и не опускать часов общественной службы и келейных молитв. Если иногда случится тебе быть без рукоделия, то иди к службе и молись без рассеяния. Особенно держись доброго сообщества и удаляйся от сообщества худого». Брат спросил у Авупимена: «Если за братом будет несколько моих денег, позволишь ли мне просить их у него?» Старец отвечал ему: «Попроси у него однажды». Брат сказал ему: «Что же мне делать? Я не могу преодолеть своего помысла». «Пусть помысл твой волнуется», — отвечал старец, — «только ты не оскорбляй своего брата». Случилось некоторым отцам зайти в дом одного христолюбивого человека. В числе их был и Авупимен. За столом предложили им мясо. Все стали есть, кроме Авупимена. Старцы, зная его рассудительность, дивились, почему не ест он. Когда встали из-за стола, сказали ему: «Ты, Пимен, а что сделал?» Старец отвечал им: «Простите мне, отцы, вы ели, и никто не соблазнился, но если бы я стал есть, то многие приходящие ко мне братья соблазнились бы и стали бы говорить: „Пимен ел мясо, почему же и нам не есть?“» И старцы подивились его рассудительности. Авупимен сказал Авианувию: «Отврати очи твои, еже не видите суеты, ибо вольность убивает душу». Один брат спросил Авупимена: «Со мною живут братья, позволишь ли мне давать им приказания?» Старец отвечал ему: «Нет, но ты сам сперва сделай дело, и если они хотят жить по-твоему, то увидишь, что должно им делать». Брат сказал ему: «Но они, отец, сами желают, чтобы я делал им приказания». Старец отвечал: «Нет, но ты будь примером для них, а не законодателем». Авупимен говорил: «Если придет к тебе брат, и ты увидишь, что посещение его не принесло тебе никакой пользы, то испытай сердце свое и узнай, какие мысли были у тебя пред его приходом, и тогда увидишь причину, почему ты не получил пользы. Если ты сделал это со смирением и внимательностью, то, чувствуя

0: тяжесть грехов своих, не станешь жаловаться на ближнего своего. Если человек благоговейно будет беседовать с братом, то не преткнется, ибо Бог всегда пред ним. И я знаю, что от такой беседы человек приобретает страх Божий. Также говорил: «Если кто живет вместе с отроком и увлекается им какой-нибудь страсти ветхого человека, но, несмотря на то, не удаляет его от себя, то он похож на господина, который владеет полем, пожираемым червями». Еще говорил: «Зло никаким образом не истребляет зла, а потому, ежели кто сделает тебе зло, ты делай ему добро, дабы добром истребить зло». Еще говорил: «Давид, когда боролся со львом, то брал его за гортань и тотчас убивал его. Так и мы, воздерживая гортань и чрево свое, при помощи Божией победим невидимого льва». Брат спросил Авву Пимена: «Что мне делать? На меня находит печаль, и я колеблюсь». Старец сказал ему: «Так искушение заставляет колебаться и малых, и великих». Рассказывали об Авве Пимене. Жил он в скиту с двумя своими братьями, и меньший огорчал их. Авва сказал другому брату: «Меньший брат расстраивает нас, уйдем отсели». Вышли и оставили его. Тот, видя, что их долго нет, и догадавшись, что они уже далеко от него, с криком побежал за ними. Авва Пимен сказал: «Подождем брата, он устанет». Младший брат, когда дошел до них, поклонился и сказал: «Куда вы уходите и оставляете меня одного?» Старец сказал ему: «Ты оскорбляешь нас, потому мы уходим». Он отвечал им: «Правда, правда, но пойдем вместе, куда хотите». Старец, видя простоту его, сказал брату своему: «Воротимся, брат, он без намерения делал нам огорчение, но дьявол внушал ему». Воротились и пошли в свое место. Настоятель Киновии спросил Авву Пимена: «Как мне приобресть страх Божий?» «Как нам приобресть страх Божий?» — отвечал Авва Пимен. «Когда у нас чрево, как сосуд, наполненный сыром, и как бочка с солеными припасами». Брат говорил Авве Пимену: «Авва, были два человека, один монах, а другой мирянин. По вечеру монах задумал утром снять с себя схиму, а мирянин решился быть монахом, но оба они умерли в эту ночь. Как же судить об них?» Старец отвечал: «Монах умер монахом, а мирянин – мирянином, ибо в каком состоянии они находились, в том и отошли». Авва Иоанн рассказывал: «Пришли мы однажды из Сирии к Авве Пимену и желали спросить его о грубости сердца, но старец не знал по-гречески, переводчика же в то время не случилось. Видя печаль нашу, старец начал говорить на греческом языке: «Вода по свойству своему мягка, а камень тверд. Но если над камнем висит желобок, то вода, стекая каплями, мало-помалу пробивает камень. Так и Слово Божие мягко, а сердце наше грубо. Но если человек часто слушает Слово Божие, то страх Божий приходит в сердце его». Авва Исаак пришел к Авве Пимену и увидел, что он льет воду на ноги свои. Будучи близок к нему, спросил его: «Почему же некоторые весьма строго обращались со своим телом, не щадя его?» Авва Пимен отвечал: «Мы учились умерщвлять не тело, а страсти». Авва Пимен говорил: «От трех вещей не могу совершенно освободиться. от пищи, одежды и сна. Впрочем, в известной мере можем обходиться и без них. Один брат сказал Аввипимену: «Я много ем овощей». Старец отвечал ему: «Это не полезно тебе. Ешь хлеб свой с немногими овощами и не ходи в дом отеческий ради нужд своих». Рассказывали об Аввипимене: когда бывали у него какие-нибудь старцы и, разговаривая о старцах, упоминали об Аввисесое, Пимен говорил: «Перестаньте говорить об Аввисесое, ибо дела его выше повествования».
1: В программе «Духовное слово» слушали очередную часть из книги «Алфавитный патерик». Читал Денис Гаврилов. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости. Здравствуйте. Мощи святителя Спиридона Тримифунтского прибудут в Санкт-Петербург. С 28 по 31 августа этого года в Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга будет находиться Великая Святыня – мощи святителя Спиридона Тримифунтского. Одна из величайших древних христианских святынь впервые с 2018 года прибыла в Россию. Десницу, которая постоянно хранится в храме города Керкера на греческом острове Корфу, доставили по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Ковчег с мощами пробудет в стране с 17 августа по 20 сентября и побывает в 13 городах и 12 регионах. Ну и к другим сообщениям выпуска. В Читу прибыл Всероссийский крестный ход «Россия под Покровом». Организаторы автомобильного крестного хода отмечают, за Байкалом дорога ощущается иначе. Пространство здесь словно раздвигается. Города становятся дальше друг от друга. А случайные встречи все чаще перерастают из формальных пунктов программы в долгие, преданно откровенные разговоры. Конец цитаты. День начался с общей молитвы в кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери. Прихожане смогли поклониться списку Афонской иконы Троеручицы. А в дар местной епархии участники крестного хода передали ковчег с частицами мощей святых угодников. Встреча с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым и митрополитом Читинским и Петропавловск-Забайкальским Дмитрием быстро вышла за рамки протокола, обсуждалась насущная помощь участникам СВО в отдаленных селах, восстановление исторических зданий и храмов, новые механизмы социальной поддержки. Не менее важным событием стала встреча с ветеранами СВО. Команда познакомилась с местной практикой «Свой наставник», помогающий демобилизованным бойцам вернуться к мирной жизни, и обсудили также возможности реабилитации через спорт, в частности, развитие слэдж-хоккея. Напомню, крестный ход стартовал 1 августа от храма Христа Спасителя в Москве и должен пройти около 11 тысяч километров до Сахалина. В составе участников – представители благотворительных фондов, помогающих семьям и вдовам погибших участников СВО. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Звучит рассказ «Три встречи» отца Александра Дьяченко.
2: Рассказ «Три встречи» читает автор, священник Александр Дьяченко. Эпиграф. Из Евангелия от Матфея, 9 глава, 29-30 стихи. Тогда он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей, да будет вам». И открылись глаза их. С Верой Павловной, человеком-ученым, всю жизнь посвятившей исследованиям в области создания новых лекарственных препаратов, мы познакомились у нас в храме лет этак 5 тому назад. Женщина она была пожилой, но оставалась интересным и умным собеседником. «Вот, батюшка», и она показывает мне упаковку, в которой находится флакон с жидкостью темного цвета. «В моих руках результат многолетних исследований. Но я не могу найти понимания ни у одного отечественного производителя, хотя то, что мне удалось получить, в своем роде уникально. Немцы предлагают за него приличные деньги, но мне бы хотелось составить препарат на родине. Может, среди ваших знакомых есть люди, способные заняться его производством?» «Вера Павловна, лекарственные препараты – это несколько не моя область. Но думаю, если ваши лекарства не нужны здесь, то следует отдать их тем, кто в них реально нуждается. Если хотите, давайте послужим краткий молебен целителю Пантелеимону. А святой человек сам разберется, что делать с вашим изобретением». «Молиться?» Ученая женщина смотрит на меня с нескрываемым удивлением. Но как человек воспитанный, ссылается на занятость и уходит из церкви. А я почему-то вспомнил, как однажды в воскресный день встретил возле нашего храма пожилую интеллигентную москвичку. В руках у нее было ведро, которое она после прогона коров на пастбище подбирала с дороги навоз. «Матушка», — весело кричу я, — «сегодня праздник, оставь ты это дело, пошли Богу молиться». Вот и она тогда посмотрела на меня, так же, как Вера Павловна, но, правда, еще и добавила: «Иди, иди, батюшка, я в ваши поповские сказки с детства не верю». Трудно общаться с учеными людьми. Наука для них фетиш. Они думают, что в жизни все объясняется законами логики. А если что-то на сегодняшний день и не укладывается в это прокрустово мерило, то это только на сегодняшний. Наука семимильными шагами идет вперед, и тайн становится все меньше и меньше. Хотя, конечно, в их среде тоже случаются исключения. Как-то в Москве познакомился с одним доктором физико-математических наук, который в свое время работал вместе с замечательным ученым, математиком Раушенбахом. Он рассказывал о том, как Борис Викторович находил выход из, казалось бы, тупиковых ситуаций. «Шеф отстранял от работы всю нашу исследовательскую группу и вел в церковь. И там вместе со священником мы молились и просили Бога о вразумлении. Потом все расходились по домам, а на следующий день, собираясь вместе, вновь обсуждали проблему. И хотите верьте, хотите нет, но не было такого случая, чтобы мы с помощью Божьей общим разумом не находили решения». Кстати, сподвижник Королева, академик Раушенбах, многие годы трудился над апологией Бога и главным своим трудом считал доказательства троичного догмата с точки зрения законов математики. Каково было мое удивление, когда по прошествии 5 лет с той самой встречи с Верой Павловной наш общий знакомый привез меня к ней на дачу. Хозяйка просила осветить ее маленькое поместье в 6 соток величиной, а я ехал, даже не подозревая, к кому. Но узнал ее сразу. Женщина практически не изменилась, только, может, немного подвысохла. «Отец Александр, как я вас ждала! Необходима ваша помощь!» Мне оставалось только удивляться, чем же я могу помочь неверующему человеку. «О, батюшка!» — она интригующе подняла палец вверх. «Сейчас я вам все объясню. По вашему же совету я продала права на мое изобретение в Германию. И на часть этих денег построила вот такой небольшой хорошенький домик. Мне здесь очень нравится. Но в последнее время меня начинают беспокоить некоторые странности. Вот обратите внимание», — указывает она на что-то белое, похожее на белило, разлитое по оцинковке. «Вам не кажется эти следы странными?» «А вот это пятно темного цвета у меня на полу в прихожей. Смотрите, вот оно. И тоже обратите внимание на форму. Это вам ничего не напоминает?» Размышляю вслух. «Что она должна мне напоминать? Грязь как грязь, да и оцинковке положено окисляться. Все в пределах нормы». Вера Павловна с раздражением: «Ну а что вы скажете на это?» Она подводит меня к саженцам яблоньки и сливки. Почему у них обломаны вершинки? Так вам на участок пройти ничего не стоит. Мало ли здесь мальчишек лазает, под кто-нибудь и напроказничал. Батюшка, начинает кипятиться старушка, как же вы не понимаете? У меня на даче обосновались инопланетяне. И пятно, на которое вы изволили сказать, что это грязь, в кавычках, вовсе не грязь, а следы от их космического топлива. А верхушки у деревьев не обломаны, а срезаны бластерами. Ах, вон оно в чем дело. Добрая хозяйка повела нас за стол. Видно было, что она готовилась к нашей встрече, накупила к чаю несколько видов печенья, мороженое. Короче, заговорила она с доверительным заговорческим видом. У меня в земле под участком расположена их база. Часто по ночам я слышу, как гудят их компрессоры по откачке воздуха. «С чего вы взяли, что на вашем огороде завелись именно инопланетяне?» — вежливо поинтересовался наш общий знакомый. «А вы что же, голубчик, здесь у себя в провинции прессу не читаете? Вот смотрите». И она предъявляет несколько номеров богато иллюстрированной газеты, со страниц которой на нас смотрели странные существа с огромными глазами и длинными пальцами с присосками на концах. «Уже в течение 3 лет я не пропускаю ни одного номера». И в каждом пишут об инопланетянах. И мой случай уже далеко не единичен. Существует целая сеть. Инопланетяне вокруг нас. «А вы не пробовали обратиться в редакцию этой уважаемой газеты и рассказать о вашем случае?» Снова заявил о себе наш третий товарищ. Вера Павловна отвечает с мудрым спокойствием Штирлица. «Я ездила к ним 2 раза. В первый раз, когда я уже выходила из метро, пришельцы прокололи мне барабанную перепонку в правом ухе. Ну а во время моего 2-го посещения, как вы догадываетесь, мне прокололи 2-ю перепонку, уже в левом ухе. Я пошла в поликлинику Академии наук. Меня там долго смотрел врач ухо-горло-нос, который сказал, что у меня через нос в голову вставлен металлический штырь размером никак не меньше 12 сантиметров. И что вы на это скажете, батюшка? По-вашему, это тоже все шалуны?» Мне ее было жалко, но я понимал, старушку переубеждать бесполезно. Да и зачем? Ведь она во всем остальном рассуждает вполне здраво и логично. Поэтому им пришлось, поджимая губы, сочувствующе качать головой. Подумать только. Совсем обложили. Уже и на даче от них не скроешься. И куда только смотрят власти, откуда такая беспечность? Уже прощаясь, я предложил Вере Павловне. «Матушка, а может все-таки в храм начнете ходить? Все же и защита какая-никакая будет». «Не получается, друг мой», — вздыхает пленница инопланетян. И доверительно берет меня под руку. «Как только соберусь к вам, они начинают забрасывать меня воздушными шариками, сбивать с дороги. И приходится возвращаться». Старость венец жизни. И именно в состоянии, когда плоть становится немощной, а время вокруг летит неудержимо быстро, человеку мыслящему свойственно подводить итоги. Их подводят и в 30, и в 40, и в 50. Но это, как правило, итоги промежуточные. Когда переступаешь рубеж 60 и все еще продолжаешь ходить по земле, то должен принимать это как милость Божию и понимать, что твой финальный свисток, увы, не за горами. Приблизительно так думала и Людмила, преодолев рубеж своих 65. Кто я? Бывшая актриса средней руки. Как прошла моя жизнь? Во множестве попыток проживать на сцене чужую жизнь. А моя собственная чего стоит? В чем ее ценность и неповторимость? И чем больше она так задумалась, тем больше убеждалась, что в душе и за душой у нее пусто. А здесь еще и подоспело время всех этих ваучеров, демонстраций и танков на улицах Москвы. Хотелось зажать уши руками, закрыть глаза и исчезнуть из этого мира. Но разве это возможно? Однажды, неожиданно для себя, она зашла в одну небольшую старинную церковушечку на окраине Москвы. Именно здесь, в тишине и прохладе храма, среди сосредоточенных на чем-то неземном иконных ликах, она почувствовала, как царящая в храме тишина входит в нее. Ей становится радостно и покойно, может, впервые за последний месяц. Ей никуда не хотелось идти. Время для нее остановилось. Потом состоится первый в ее жизни разговор со священником. Она станет читать Евангелие. Но то состояние покоя и тихой радости, что посетило ее в ту первую встречу с тишиной, она уже не забудет никогда. Ей будет хотеться вновь и вновь возвращаться в тот день. И только потом она поймет, что путь в ту радость лежит через покаяние. «Мы не умеем каяться», — скажет мне Людмила. «В лучшем случае вспомнишь о чем-то дурном и отчитываешься перед священником. Отчитался, иди, греши дальше». А мне с самого начала хотелось по-настоящему, ведь евангельская проповедь всегда начинается с одного и того же слова – «покайтесь». Но каков его подлинный смысл, тогда еще не понимала. Я стала ходить в храм на службы, слушала пение клироса, проповеди священников и все больше и больше погружалась в Новый Завет. И однажды меня осенило, что для моего спасения одного только крещения, совершенного в детстве, недостаточно. Душа должна еще и отмыться слезами покаяния за совершенные ей грехи. А в грехах не отчитываются, их отхаркивают со слезами, словно мокроту из легких. И только тогда душа, начиная дышать свободно, действительно рождается к вечности и устремляется верой к Богу. И уже нет той силы, которая была бы способна свернуть ее с этого пути. Покаяние, о котором говорится в Евангелии, исключает теплохладность. И когда пришло это понимание, я закричала в самом себе: «Каюсь, Господи! Не хочу жить так, как жила! Хочу с тобой раз и навсегда, помоги мне и веди меня за собой». С той минуты моя жизнь стала стремительно меняться. Через несколько месяцев, похоронив мужа, остались вдвоем с сыном. Мне хотелось найти духовного отца, я молилась, и Бог его дал. Мой батюшка монах и возглавляет небольшую монашескую общину, которая тогда восстанавливала в столице известный старинный монастырь. Нужна была помощь, и здесь годились руки даже такого маломощного человека, как я. А еще нужны были деньги. И тогда я решилась продать свою единственную ценность, что имела – квартиру в Москве. Мой сын меня понял и пошел мне навстречу. После того, как продали квартиру, переселились в монастырь. С того времени и началась моя монашеская жизнь. Добавлю, что через несколько лет один из монастырских благотворителей в благодарность за ту жертву подарит сыну матушке Людмилу прекрасную квартиру. Сама она так и останется в монастыре. И сейчас, несмотря на почтенный возраст, матушка старается не пропускать ни одной службы. За ее решимость и самоотверженность Бог дал ей чудный дар. Дар любви. К этой маленькой немощной женщине стекается народ со всей Москвы. Потому что все мы, старые и юные, на самом деле хотим одного. Чтобы нас любили и немножко жалели. Удивительно, но ее хватает на всех. Я очень обрадовался, когда мой друг, отец Виктор, сообщил, что его старица, матушка Людмила, хочет побывать в тех местах, где он служит, посмотреть наши деревенские храмы, познакомиться с священниками, в том числе и со мной. До сих пор звучат у меня в ушах ее слова. «Батюшка, мы все хотим, чтобы нас, словно детей, кто-то сильную, но доброй рукой гладил по головке. Я поняла, что служение любого христианина, а уж тем более священника, это в первую очередь служение любви. Потому что сам Бог есть любовь, а все остальное к этому же только прилагается». Не прошло недели с посещения нас матушкой Людмилой, как мне позвонили и попросили приехать в соседнюю деревню причастить умирающую. Мы договорились о встрече и поехали. Меня привезли даже не в саму деревню, а в большой дачный поселок, разросшийся вокруг нее. Встречала нас женщина средних лет, а встретив, сразу провела в дом. В одной из комнат на кровати лежал человек. Вернее, то, что осталось от человека. Я увидел на подушке почти лысый череп, обтянутый кожей. На меня смотрят два потухших, выцветших глаза. В них нет жизни, нет интереса ко мне. Спрашиваю: «Как ваше имя?» Человек не отвечает. Начинаю водить рукой у нее перед глазами, а зрачки двигаются следом. Едва не кричу: «Вы понимаете, кто я?» Глаза ответили, что «Да, понимаю». В таком состоянии причащать человека можно только в том случае, если раньше он ходил в церковь, исповедовался и причащался. А если нет, то, находясь в разуме, умирающий должен подтвердить свою веру во Христа, иначе я обязан уйти. Прошу хозяйку, расскажите мне о ней. Эта женщина моя старшая сестра. Всю жизнь прожила на юге, преподавала в университете. Она добрый, очень образованный человек, всегда много читала. Когда в стороне в начале 90-х стали происходить известные события, ей уже исполнилось 65. Но ощущала на себя много моложе своих лет. Ее всегда влекли к себе две вещи – мистика и политика. Избрав первое, она с головой окунулась в таинственное. Стала изучать астрологию. А если она что-то бралась делать, то делала это очень основательно. Тогда же поступила учиться на курсах к известному астрологу Павлу Глобе и проучилась у него 5 лет. Потом еще увлекалась нумерологией, Училась гадать и лечить людей экстрасенсорными пассами. У нее многое получалось, но потом, видимо, возраст стал брать свое. Вы на меня не смотрите, моя сестра много старше, ей за 80. Она уже не могла ходить, а последние года 4 только лежит. Муж ее давно скончался, а дети к себе не берут. Вот и лежит она у меня здесь на даче. Стараюсь за ней ухаживать, но ничего не могу поделать. Тело покрывается пролежнями, на спине участками оголился позвоночник, и в костях открылись гнойные свищи. Батюшка, она очень страдает. Все эти годы врачи обещают, что сестра умрет со дня на день, а она разлагается, но не уходит. Я советовалась со знающим человеком, и он сказал, что если сестру причастить, то ее не станут больше задерживать, и она умрет. Я уже приглашала священников, но никто не согласился приехать. Отчего же вы полагаете, что я стану причащать астролога? Если она сознательно шла против Бога, то в такой ситуации я обессилен. Батюшка, но ведь человек способен меняться. Может же она изменить свою прежнюю точку зрения и покаяться? Но для того, чтобы ей покаяться, она должна быть в разуме, восклицаю досадою на непонятливость моей собеседницы. Батюшка, она в сознании, полном разуме, и никогда его не теряла. Поговорите с ней сами. Наклоняюсь к больной. Поймите меня, если вы не покаетесь в том, чем занимались раньше, я не смогу вас причастить. И еще вы должны подтвердить, что верите во Христа как в Бога. Глаза ожили и посмотрели в мою сторону. «Каюсь», — прошептал человек. «Верую. Пожалейте». И из них покатились слезинки. Через несколько дней мне сообщили, что она умерла. Недавно стою на перроне, встречаю электричку из Москвы. Людей немного. Вдруг замечаю маленькую знакомую фигурку. Вера Павловна, моя старая приятельница. Видать, домой в Москву собиралась. Вера Павловна, приветствую ее. Почему у вас такой расстроенный вид? Что-то случилось? Случилось, батюшка. Вздыхает женщина и достает кошелек. Вот здесь, в этом кармашке, у меня лежали 5 купюр по 100 рублей. Я сама сегодня утром клала их сюда. А сейчас можете полюбоваться. Пусто. Лезу в карман. Голубушка, давайте я вас выручу. Хуже нет, как оказаться в дороге без денег. Нет-нет, отец Александр, вы меня не поняли. Деньги у меня есть, доберусь. Меня другое печалит. Она с грустью смотрит мне в глаза. Наконец до меня доходит. Неужели вы подозреваете, что это снова они? К сожалению, больше просто некому. Я вспоминаю, как мы их ждали, мечтали о контакте. Думали, что станем дружить, обмениваться научными достижениями. Когда они принялись меня изучать, то я сама, как ученый, соглашалась на все. И на проколы в ушах, и на этот штырь в носу. Они в конце концов меня просто взяли и обокрали. Вместо контакта они шарят у нас по карманам. Вот вам и высокоорганизованная цивилизация. Братья по разуму, а оказались банальными жуликами, батюшка. И махнув с обиды рукой, она побрела навстречу электричке, сопровождаемая пронзительным скрипом колес ее старенькой тележки.
1: В программе «Звучащая книга» слушали рассказ «Три встречи» отца Александра Дьяченко из его книги «Рассказы». Продолжение услышим совсем скоро.

0: Детям о Боге.
1: Ну а сейчас на наших волнах очередная часть из сборника рассказов «Чудесная Нива». Читает Ольга Ломакина, звукооператор Екатерина Попова.

Уважаемые слушатели, для вас звучат страницы книги «Чудесная Нива. Детям о Христе». Продолжение рассказа Сельмы Лагерлёв «Вифлеемский младенец». На следующее утро все тот же воин стоял на карауле у самых городских ворот. Было еще рано, и тяжелые ворота только что открыли. Но, казалось, никто не ожидал, что ворота откроют в это утро. Все жители Вифлеема словно оцепенели от ужаса после ночной кровавой бойни, и никто не решался выйти из дому. «Клянусь своим мечом», — подумал солдат, пристально вглядываясь в узкую улочку, ведущую к воротам. Вальтиги распорядился неразумно. «Лучше было бы оставить ворота на запоре и обыскать все дома в городе, пока не был бы найден мальчик, которому удалось ускользнуть живым с праздника». Вальтиги думает, что родители постараются увести его из города, как только узнают, что ворота открыты, и он надеется перехватить их здесь. Но боюсь, что это неверный расчет, ведь ребенка можно легко спрятать. И он старался угадать, попытаются ли родители спрятать ребенка в корзине с фруктами или в каком-нибудь громадном кувшине для масла, или привезут его в караване среди тюков. Обдумывая, как его попытаются перехитрить, воин вдруг увидел мужчину и женщину, торопливо приближающихся к воротам. Остерегаясь опасности, они боязливо озирались по сторонам. Мужчина нес в руках топор и держал его так крепко, точно решился с его помощью проложить себе путь, если кто-нибудь вздумает остановить его. Но внимание воина привлекла женщина. Ее высокая фигура напомнила ему молодую мать, ускользнувшую от него накануне. Он заметил также, что она перекинула через плечо край своей накидки. Быть может, она сделала это, чтобы скрыть под одеждой своего ребенка? Чем ближе они подходили, тем отчетливее становился виден ребенок, которого женщина несла под одеждой. «Я уверен, что это именно она спаслась вчера, сбежав по лестнице», — думал солдат. «Я не видел ее лица, но я узнаю ее высокую фигуру». И вот она идет с ребенком на руках, даже не пытаясь как следует его спрятать. «Я даже не смел надеяться на такой счастливый случай». Мужчина и женщина уже подошли к воротам. Они, очевидно, не ожидали, что их здесь остановят, и вздрогнули от испуга, когда воин загородил им путь своим копьем. «Почему ты не даешь нам выйти на работу в поле?» — спросил мужчина. «Сейчас пройдешь», — сказал солдат. «Но сначала я проверю, что прячет твоя жена под своим покрывалом». «Чего же тут смотреть?» — возразил мужчина. «Это всего лишь хлеб и вино нам на пропитание». «Может быть, ты и правду говоришь», — сказал солдат. «Но почему же твоя жена отворачивается и не хочет показать их мне?» «Я не хочу, чтобы ты нас обыскивал», — сказал мужчина, — «и советую тебе нас пропустить». С этими словами он занес над головой свой топор, но женщина тронула его за руку. «Успокойся», — взмолилась она, — «я покажу ему свою ношу и уверена, что он не причинит нам никакого зла». И с гордой и доверчивой улыбкой женщина обернулась к солдату и отвернула край своей одежды. В ту же минуту солдат отскочил и зажмурил глаза, словно ослепленный ярким блеском. То, что женщина прятала под своим платком, сверкало таким ослепительным светом, что он сначала не мог понять, что это такое. «Мне казалось, что ты держала на руках ребенка», — сказал он. «Ты видишь, что я несу?» — возразила женщина. Тут только солдат наконец рассмотрел, что так ослепительно сиял сноп белых лилий из той же породы, что росли в поле. Но белизна их были гораздо ярче, и они были пышнее. Он едва мог смотреть на них. Ратник просунул руку между цветами. Он не мог отделаться от мысли, что женщина несла ребенка, но ощутил только прохладные цветочные лепестки. Он почувствовал горькое разочарование и с досады охотно задержал бы мужчину и женщину, но понимал, что нет никакой причины для такого образа действий.
Увидя его смущение, женщина сказала: «Может быть, теперь ты нас пропустишь?» Ратник молча отнял копье, которым заслонял вход в ворота, и отступил в сторону. А женщина снова натянула платок на цветы, смотря со светлой улыбкой на то, что несла на руке. «Я знала, что ты не сделаешь этому ничего дурного, лишь только взглянешь», — сказала она ратнику. Затем они поспешили прочь, а воин стоял и смотрел им вслед, пока они не скрылись с глаз. И, следя за ними взглядом, он снова чувствовал уверенность в том, что она несет на руке не сноп лилии, а живое дитя. Пока он стоял и смотрел на странников, на улице послышались громкие крики. То были Вальтиги и с ним несколько его людей, бежавших к воротам. «Останови их!» — кричали они. «Запри ворота! Не выпускай их!» И, подбежав к ратнику, они рассказали, что напали на след спасшегося мальчика. Они искали его сейчас в его доме, но он опять ускользнул. Они видели, как его родители убежали с ним. Отец был плотный, седобородый мужчина, несший топор. Мать – высокая женщина, прятавшая ребенка под накинутым на голову платком. В то время, как Вальтиги рассказывал это, к воротам подъехал бедуин верхом на прекрасном коне. Ратник, ни слова не говоря, устремился к всаднику. Он силой стащил его с седла, сбросил на землю, одним махом очутился на лошади и помчался по дороге. Несколько дней спустя воин медленно ехал ужасной каменистой пустыней, расположенной в южной части Иудеи. Он все еще продолжал преследовать трех вифлеемских беглецов и был вне себя от того, что его поискам, похоже, не видно конца. «Да они как сквозь землю провалились!» – ворчал он про себя. «Сколько раз я уже был так близко от них, что готовился бросить в ребенка камнем, и они снова от меня ускользали. Я начинаю думать, что мне никогда не удастся их нагнать». И легионер стал уже терять мужество, как человек, который борется с чем-то, что выше его сил. Ему начинало казаться, что сами боги защищали от него этих людей. «Все это напрасный труд. Лучше бы мне вернуться, пока я еще не погиб от голода и жажды в этой дикой стране», — все чаще говорил он себе. Но и возвращение не сулило ему ничего хорошего, ведь он уже два раза упустил младенца, а этого царь Ирод ему не простит. Пока Ирод знает, что один из вифлеемских младенцев еще жив, ему не будет покоя, — говорил себе воин. Всего вероятнее, что он попытается облегчить свои мучения тем, что прикажет распять меня на кресте. Был знойный полдень, и воин ужасно страдал, пробираясь верхом по пустынной гористой местности, где дорога извивалась в глубоком ущелье, куда не долетало ни малейшего ветерка. И конь, и всадник были готовы упасть без сил. Воин давно уже потерял всякий след беглецов и совсем пал духом. Но вдруг он заметил в одной из скал, возвышавшихся близ дороги, сводчатый вход в пещеру. Он остановил коня и подумал: «Отдохну здесь немного. Может быть, с новыми силами я смогу продолжить погоню». Когда он уже хотел войти в пещеру, его поразило нечто удивительное. По обеим сторонам входа росли два прекрасных куста лилий. Они стояли высокие и стройные, густо усыпанные цветами, испускавшими сладкий запах меда. И множество пчел носилось и жужжало вокруг них. Это было такое необыкновенное зрелище, что воин неожиданно для самого себя сорвал один из крупных белых цветов и взял его с собой в пещеру. Пещера была не глубока и не темна, и как только он вошел под ее свод, он увидел, что там уже находятся трое путников. Это были мужчина, женщина и ребенок, которые лежали на земле, погрузившись в глубокий сон. Сердце воина забилось, как никогда сильно при этом зрелище. Это были именно те беглецы, которых он так долго преследовал. Он тотчас же узнал их. И вот они лежали и спали, совершенно беззащитные, находясь всецело в его власти. Быстро выхватил солдат меч из ножен
и нагнулся над спящим младенцем. Осторожно направил он меч в сердечко ребенка, намереваясь покончить с ним одним ударом. Уже готовясь заколоть его, он остановился на миг, чтобы взглянуть в лицо младенцу. Теперь, когда он был уверен в победе, он захотел доставить себе жестокое наслаждение и посмотреть на свою жертву. Радость его еще усилилась, когда он узнал в ребенке крошечного мальчика, игравшего на его глазах с пчелами и лилиями на лугу у городских ворот. «Недаром я всегда ненавидел его», — подумал солдат, «ведь это князь мира, появление которого предвещали пророки». Снова опустил он меч, и у него мелькнула мысль. «Когда я положу перед Иродом голову этого ребенка, он сделает меня начальником своих телохранителей». Все более приближая острие меча к спящему младенцу, он ликовал в душе, говоря себе: «На этот раз никто мне не помешает, никто не вырвет его из моей власти». Но солдат все еще держал в руке лилию, сорванную им при входе в пещеру. И вдруг из ее венчика вылетела пчела и стала с жужжанием кружиться над его головой. Воин вздрогнул. Он вспомнил пчел, которых маленький мальчик относил в их родной улей. И ему пришло в голову, что одна из этих пчел помогла мальчику спастись на празднике, устроенном Иродом. Эта мысль поразила его. Он опустил меч, выпрямился и стоял, прислушиваясь к пчеле. Ее жужжание, наконец, прекратилось. Солдат продолжал стоять неподвижно и все сильнее ощущал сладкий аромат, струившийся из лилии, которую он держал в руке. Этот аромат напомнил ему о цветах, которые мальчик спасал от дождя, и о том, что букет лилии скрыл от его взоров ребенка и дал ему спастись через городские ворота. Он все больше задумывался и отвел в сторону свой меч. «Пчелы и лилии отблагодарили мальчика за его благодеяние», — шепнул он сам себе. Он припомнил, что и ему однажды помог этот ребенок, и густая краска стыда залила его лицо. «Может ли римский легионер забыть об оказанной ему услуге?» — прошептал он. Некоторое время он еще боролся с собой. Он думал,

олени. «Владыка», — произнес он, — «ты всесилен, ты могучий победитель, ты любимец богов, ты тот, кто может спокойно попирать змей и скорпионов». Он поцеловал его ножку и тихо вышел из пещеры. Мальчик же лежал и смотрел ему вслед большими удивленными глазами. Дорогие друзья, продолжение нашей книги слушайте в следующем выпуске нашей передачи.

программе «Детям о Боге» слушали очередную часть из сборника рассказов под названием «Чудесная Нива». Читала Ольга Ломакина, звукооператор Екатерина Попова.

Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши сами себе и друг.

0: спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную, владычицу нашу, Богородицу и

Яко было.

крестным разбойник в рай целился. О, губа пуш, заповедь отверженцев Божьего, о, жест распинаемый Бога, исповеда таящего.

Прикладі, Господи, припокорного Сіння на Новый Крест, добродетельный и вычистили сияющие в целомудрием, украшаемые к Тебе, Христу молящимся, всем Твою благодать прославляем, Иисусе Всесильный.

Помоги, Господи, преподобному Тименону грешному монашеским чине ревнующе, и общее житие устрояющее на Тя надеющееся, всем Твою всесильную помощь хвалим Иисус.

повинуйтесь таковым и всякому споспешествующему и труждающемуся, возрадовавшись же о пришествии Стефана.

Ох, молитвами святаго славного и всехвального апостола Евангелиста Матфея дадаст тебе глагол благовествующему силою многою. Во исполнение Евангелия возлюбленного Сына Своего, Господа нашего Иисуса.

Господи, Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящая, ополчившаяся на народы Святой Руси, чающие погубите и разделите их. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силу и Твоей победу. Верным чадом Твоим о единстве Церкви Русской и ревнующим поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Благодатью Твоей власти, придержащая ко всякому благу настави, и мудростью Твоею обогати. Войны и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные кровы в изгнании сущие в дома веди. Алчущие напитай, недугающие, страждущие укрепи и исцели. Смятение и печали сущие, надежду благую утешение одобрящут. Всем же воднися я убиенным, от раны болезни скончавшимся. Прощение грехов даруй, блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в тебя веры, надежды и любви. Якогда единими усты, единим сердцем исповемося тебе, единому Богу в Троице прославляемому, Ты бы еси заступление и спасение, и победа уповающим на тебя. И Тебе славу высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.

0: И спасение душ наших Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О мире всего мира, благостоянии святых Божьих, церквей и соединений всех, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О святом храме всем и с верой

0: избавите се нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрость.
2: Якода поддержал.

великого господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, святые обители сия священного архимандрита, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Преосвященные митрополиты, архиепископы, епископы православные, весь священнический, монашеский чин и притчи церковный, братья и святые обители сия, где начальствующих, учащих и учащихся, весь освященный собор, весь всех заповедавших нам недостойным молитесь о них, требующих Божией помощи и заступления, немощи, долго недужие, пребывающие на поле брани, сущие живой свой за веру Отечества, не щадящие вас и всех православных христиан, да поминет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков.

Иисусе. Нас, Господи, да принесешь в Царствие Твое. Очищающимся, отрезвение души, восставление грехов, приобщение Святаго Твоего Духа, в исполнение Царства Небесного, изныне же к Тебе не в суд или в осуждение. Словесную еще службу.

0: нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, святые обители сия священного архимандрита, Его же даруй святей Твоей Церкви в мире цело, честно, здраво, долгоденствующе, право правище, слово Твое я истины.
1: Помяни, Господи, Господина нашего, Преосвященнейшего Мефодия, епископа Егоревского, Его же даруй святей Твоей Церкви, в мире цело, честно, здраво, благоденствующе, право правище, слово.

Божественная благодать, всегда немощная, врачующая, скудевающая, восполняющая, пророчествует Симеона, благоговейнейшего иподиакона, водиакона, помолимся оба о нем, да придет на него благодать Всесвятаго Духа. Господи Боже наш, пред знанием Твоим, Святаго Твоего Духа, подаяния не спосылай на определенное Твоя неисследимые силы, служителем быть и работать и нескверным Твоим тайнам. Сам Владыка и сего, Его же благоволилось и пророчествовать, если от меня во диаконство служение, во всякой честности соблюди имущего тайну веры в чистой совести. Дары же ему благодать, и же даровалось и Стефану, первомученику Твоему, Его же и призвалось и первого в дело служения Твоего. И удостой Его по благоугодному Тебе строить, от Твоей благости дарована Ему степень. Добре бо служившие степень Тебе добре притворяют. И совершенно покажи раба Твоего, яко Твое есть царство и сила и слава. Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Боже, спаси наш нетленным Твоим гласом, апостолам Твоим уставивай диаконство закон, первомученика Стефана Сицевага показава и первого его провествовала диакона, полнейше дело, и кописайся святым Твоим Евангелием, и же кто хочет быть и вас первый, да будет ваш слуга. Ты, Владыка всех, и раба Твоего сего, и уже удостоилась и диакона, подвините служение, исполни всякие веры и любви, и силы, и святыни, нашествием святаго и животворящего Твоего Духа. Небо в наложении рук моих на посещение богатых Твоих щедрот дается благодать достойным Тебе. Да и сей, кроме всякого греха быв, страшным дни суда Твоего, непорочен Тебе предстанет, им ху непрелганно обещанника Твоего примет. Ты бы си Бог наш, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Хотя ясти человече тело владычня, си страхом приступи, да не опалишися огонь бо есть. Божественно же пиякое к общению, первое примирись и тебя опечалившим, та же дерзает таинственная брашная жд. Прежде причастие страшные жертвы, животворящего тело владычня, сим помолись образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источниче жизни и бессмертия, сия тварь видимая и невидимая Содетелю, безначального Отца сопресносущной Сыне и собезначальной, премноги ради благости в последние дни в плоти болкися, и распныся, и погребыся заны, неблагодарные и злонравные, и Твоею кровью обнови вырастлевше грехом естество наше. Сам бессмертный Царю прими мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согреших Бог Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несим достойного зрения на высоту славы Твоя, прогневав бы Твою благость, Твои заповеди приступив и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобив сы, долготерпелив же и многомилостив, не предал и семя погибнуть с беззаконными моими, моего всячески ожидая обращения. Ты борекл еси человека любче, пророком Твоим, я к ухотениям не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живо быть ему. Не хочешь его, владыка, создание Твоею руку погубить, не же благоволишь о погибели человечести, но хочешь и всем спастись и в разум истины прийти. Тем же и аз, аще недостойны есим небеси и земли, и сия превременная жизнь всего в себе повинов греху и сластем поработив, и Твой осквернив образ, но творение создание Твое быв, не отчаеваю своего спасения окаянный, на Твое же безмерное благоутробие дерзая прихожду, прими убо имени человека любче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мотаря и яко блудного, и возьми мое тяжкое гремя грехов, грех земли мира, и немощи человеческие исцеляй, труждающиеся обремененные к себе призывай и упокоивай. Не пришед да призвать и праведное, но грешное на покаяние, и очистиме от всяких скверны плоти и духа, и научиме совершать и святыни во страсти Твоем, яко да чистым сведением совести моя, святынь Твоих часть приемле, соединюся святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущее и пребывающее с Отцем и Святым Твоим Духом, ей Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в суд мне будет причастие причистых и животворящих Твоих тайн Твоих, ниже да немощен буду душею же и телом, вот еже недостойни тем причащатися, но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих в Духа Святаго общением, на пути живота вечного, и во благоприятен ответ на страшном судище Твоем, якода и аз со всеми избранными Твоими, общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовил, если любящим Тебя, Господи, в них же препрославленность и во веки. Аминь. Господи, Боже мой, вем, яко несим достоин, ниже доволен, да под кров в нитище храма души моя, за неже весь пустый пался есть, и не имыше во мне место достойно, еже главу подклоните. Но яко уже с высоты нас ради смирил еси себе, смирись и ныне смирению моему, и яко же восприял идти в вертепе ясла бессловесных возлечи, сице восприми и в ясла бессловесное моя души, и восконенное мое тело в нити, и яко уже не удостоил еси в нити, и свечеряйте согрешники в дому Симона прокаженного, так и изволи в нити в дом смиренные моя души, прокаженные и грешные, и яко же не отринул еси подобно мне блудницу грешную, пришедшую и прикоснувшуюся к Тебе, сицу умилосердите и о мне грешным, приходящим и прикасающим Тебя, и яко же не возгнушалась из скверных и я уст нечистых целующих Тебя, ниже моих возгнушайся, сквернших он и уст нечистых, ниже мерзких моих и нечистых у стен, и скверного и нечистейшего моего языка. Но да будет мне уголь Пресвятаго Твоего тела, и честные Твоей кровью в освящение и просвещение, и здравие смирение моей души и телу, во облегчение тяжести многих моих согрешений, соблюдение от всякого дьявольского действия, в отгнание и возбранение злага моего и лукавого обычая,
в умерщвление страстей, в снабдение заповеди Твои, в приложение божественное Твое, благодать и Твоего царствия присвоение. Небо яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на незреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляясь общение Твоего, от мысленного волка зверу уловлен буду. Тем же молюсь и Тебе, яко единственный свят Владыку, освяти мою душу и тело, ум и сердце, червеса и утробы, и всегоме обнови, и вкорени страх Твоя в аудисеях моих. И освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и будь мне помощник и заступник, окормляй в мире живот мой, сподобляй меня и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими молитвами и моленьями Пречистая Твоя Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил, и всех святых от века Тебе благо угодивших. Аминь. Единый, чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбие наше все восприемы смешение от чистых и девственных кровей, паче естества росшие Тя, Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного, Христе Иисусе, премудрости Божие, и мире, и силу, Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемы, крест, гвозди, копие, смерть, умертви моя душа тленная, страсти телесные, погребением Твоим адово пленивое царствие, погреби моя благими помыслы лукавое советование и лукавствие духи разори. Тридневно Твоим оживоносным воскресением падшего правоца восставивай, восстави мя грехом пополшегося, образы мне покаяния предлагая, преславным Твоим вознесением плотское обоживо восприятие, и сие десным Отца сидением почты, с подобием причастием святых Твоих тан, десную часть спасаемых получите. Снитием утешителя Твоего Духа, сосуды честно священные Твои ученики соделывай, приятелище мне покажи того пришествия, хотя и паки прийти судить и вселение правдою, благоволи и мне устрести Тебя на оплотах, Судью и Создателя моего со всеми святыми Твоими, да бесконечно славословлю и воспеваю Тебя с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, едини имя и власть человеком оставляйте грехи, яко благ и человека любит презрие мое вся в ведении и неведении прегрешения, и сподоби меня осужденно причастите все божественных и преславных и пречистых и животворящих Твоих тайн, ни в тяжесть, ни в муку, ни в приложение греху, но в очищение и освящение и обручение будущего живота и царствия, в стену и помощь, и возражение сопротивных, в истребление многих моих сгрешений, Ты боись и Бог милости и щедроты человеколюбия, и Тебе славу воссылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойне причащаюся, причистого Твоего тела и честные Твоей крови, и повинен есть им, и суд Тебе ям и пью, не рассуждая тело и крови Тебе, Христа и Бога моего, но на щедроты Твоя дерзая, прихожу к Тебе рекшему, еды мою плоть и пияй мою кровь, во мне пребывают и азвнием. Умилосердись, убо Господи, и не обличи мя грешного, но сотвори со мною по милости Твоей, и да будут мне святая сия выставление и очищение, и просвещение, и сохранение, и спасение, и восвящение души и тела, вот гнание всякого мечтания и лукавого деяния, и действовать дьявольского мысления в детях моих действия могу. В дерзновение и любовь я же к Тебе, в исправление жития и утверждение, возвращение добродетелям и совершенство во исполнении заповедей, в Духа Святого общения, в напутие живота вечного, в ответ благоприятен на страшном судище Твоем несут или во осуждение. От скверных устен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души оскверненно прими моление Христе мой, и не презри моих ни словес, ни же образов, ни же бесстудия, дашь мне дерзновенно глаголать, и я же хочу Христе мой, паче же и научи меня, что мне подобает творить и глаголать. Согреших паче блудницы, я же уведи, где обитаешь, мир укупивши, приди дерзности помазать и нозе Твоим, Бога моего, Владыки и Христа моего.
якоже ону не отринулися пришедшую от сердца, ниже мене возгнушаюся слове, твои же мне подашь нози и держать и целовать, и струями слезными, яко многоценным миром сия дерзостно помазать, а мы имя слезами моими очистимя ими слове, устави и прегрешение мое и прощениями подашь, весь и зол множество, весь и струпа моя, и язва зрише моя, но и веру весь, и произволение зрише, и воздыхание слышащее. Не таится тебе, Боже мой, творче мой, избавителю мой, ниже капли слезные, ниже капли часть некая, не соделанная мною, видите очи твои, в книзе же твоей, и еще не содеянная написана о себе суть. Вижд смирение мое, вижд труд мой и лик, и грехи все остави, Боже, всячески, да чистым сердцем, претрепетную мыслью и душею скрушенную, не скверных твоих причащуйся и пресвятых тайн, ими же оживляется и обожается всех еды же, и пия чистым сердцем, ты бо рекал еси, владыко, всяк еды мою плоть, и пия и мою кровь, во мне оба сей пребывают, в нем же и аз есть. Истинно слово всяко владыки и Бога моего, божественных Бог причащаясь и боготворящих благодати. Не убо есть един, но с тобою, Христе мой, светом трисолнечным просвещающим мир. Да убо не един пребуду, кроме тебе же водавца, дыхание моего, живота моего, радование моего, спасение миру. Сего ради к тебе приступих, яко же зрише, со слезами и душею сокрушенную, избавление моих согрешений прошу приятиями твоих живодательных и непорочных таинств, причаститеся неосужденно, да пребудешь, яко же рекл еси, со мною тряко яным, да не кроме, а пред мя твоя благодать, прелестник восхитит мя льстивню, и прельстив отведет боготворящих твоих словец. Сего ради в тебя припаду, и тепле выпию ти, яко же блудного приял еси, и блудницу пришедшую, так и приимим облудного и скверного щедре, душею сокрушенную, ныне Бог тебе приходя, вем спаси, як и ины, як уже аз не прегреши тебе, ниже содея деяния, я же аз содея, но сие паке вем, яко не величество прегрешений, ни грехов множество, превосходит Бога моего многое долготерпение человеколюбие крайнее, но милостью со страсти те увлекающиеся и чистящие и светлейшие, и светотворившие причастники, общники Божества Твоего Сотеловое, независимо и странное, и ангелам, и человеческим мыслям беседуешь и многожды, якоже другом Твоим истинным, сия дерзностно творят мя, сия вперяют мя, Христе мой, и дерзая Твоим богодатным, к Тебе благодеянием радуйся вкупе и трепещу, о гневе причащаюся трава сы, и странно чудо орошаем неопальным, якоже убо купина древле неопальне горяще, ныне благодарную мыслью, благодарным же сердцем, благодарными удисы моими, души и тела моего, поклоняюсь и величаю, и славословлю тебя, Боже мой, яко благословенно суще ныне же и вовеки. Боже, ослаби, остави, прости мне согрешение мое, елико ти согрешив, аще словом, аще делом, аще помышлением, волею или неволею, разумом или неразумием, всями прости, яко благ и человека любит, и молитвами пречистая Твоя Матери, умных Твоих служителей и святых сил, и всех святых от века Тебе благоугодивших, неосужденно благоволи, приятиями святое и пречистое тело Твое, и честную кровь, в исцеление души же и тела, и в очищение лукавых моих помышлений, яко Твое есть царство и сила и слава, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Несем доволен, Владыка Господи, да внидеши под кровь души моя, но понеже хочешь Ты, яко человека любит жить его мне, дерзая, приступаю, повелеваюши, да отверзю двери, я же Ты един создал еси, и внидеши со человеколюбием, яко же еси внидеши и просвещающий помраченный мой помысл, веру, яко сие творишь, не во блудницу, но со слезами, пришедшую к Тебе, отгнал еси ниже мотаря, отвергал еси покаявшися, ниже разбойника, познавши царство Твое, отгнал еси, ниже гонителя покаявшися, оставил еси ежебе, но от покаяния Тебе пришедшее вся в лице Твоих другов чинил еси,
един Сы и благословенный всегда, ныне и бесконечные веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Боже мой, ослави, остави, очисти и прости мне грешному и непотребному и недостойному рабу Твоему прегрешение и согрешение и грехопадение мое, и ликоти от юности моя, даже до настоящего дня и часа согрешив. Аще в разуме и в неразумии, аще в словесех или делях, или помышлениях и мыслях, и начинаниях, и всех моих чувствах, и молитвами бессеменно родшие Тя, Пречистая Преснодева Мария, Матери Твоя, единение непостыдной надежды и предстательства, и спасение моего. Аминь.

Верую, Господи, исповедую, яко Ты еси воистину Христос, Сын Бога живаго, пришедший мир грешный спасти, от них же первый есть маз. Еще верую, яко сей самое пречистое тело Твое, сия самая честная кровь Твоя. Молюся, убо Тебе, помилуй мя и прости мя прегрешения мои, вольные и невольные. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Исподуй мя неосужденно, причаститеся пречистых Твоих таинств, во оставление грехов моих и жизнь вечную. Аминь. Вечери Твои я тайные, дни Сыне Божий, причастника мя приими. Небо врагом Твоим тайно повем. Не ломзание Те дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя. Помяни мя, Господи, во Царствии Твоем. Да не в суд или в осуждение будет нам причащение святых Твоих таинств, Господи, новое исцеление души и тела и жизнь вечную. Аминь. Тело Христово приимите, источника бессмертного вкусите. Чаше приступает тот, кто готовился и получил благословение священника.

0: милости, приимши божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворящих, страшных Христов, тайн достойно благодарим Господа. Заступи, спасибо,
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй,
0: Господи, себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
2: Яко ты есть освящение наше, тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пред...

церковь Твоя, сохрани и освети святилище благолепие Дома Твоего, а тех вас прославь, Божественную Твою силу, не оставь нас уповающих на Тебя, мир мира и Твоему дару, церковь Твоя, священников, воинствующих любви Твоим, яко всякое даяние благо, всегда в совершенстве свыше есть, ходя и Тебе со светом, и Тебе славу, благодарение и поклонение воссылаем, Отцу.

Воскресе из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистая Своей Матери, святых славных и всех хвальных апостол, и живы святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константина Града Златоустого, и живы святых отца нашего Николая, архиепископа Мирликийских Чудотворца, святаго благоверного князя Дмитрия, святаго преподобного отца нашего Пимена Угрешского, Его же и память ныне совершаем, и всех преподобного Алипия Печерского, и всех святых своих, помилует и спасет нас, яко благ и

конца, но поминай нас всегда во святых Твоих и благоприятных молитвах к Богу. Помяни стадо Твое, еже само упаслось, и не забуди посещать и чад Твоих. Моли за нас, Отче Священный, за дети Твои духовные, яко имея дерзновение к Небесному Царю. Не примолчи за ныка Господу и не презри нас, верою и любовью чтущих Тя. Поминай нас недостойных у престола Вседержителя, и не престай моляся о нас Христу Богу, ибо дана Тебе быть благодать, за ны молитесь. Не мним, бо Тя суще мертва, аще бо и приставился иси от нас, но и по смерти жився и пребываешь, не отступай от нас не токмо телом Твоим святым, но и духом, сохраняя нас от стрел вражьих и от всякие прелести бесовские и козни дьявольских. О пастырю наш добрый, аще мощей Твоих рака пред очима нашими видимо есть всегда, но святая Твоя душа с ангельскими воинствами и с бесплотными лики, с небесными силами у престола Господа предстоящие, достойно веселиться, ведущего бы Тебя воистину и по смерти живо суща, Тебе припадаем и Тебе молимся. Молись о нас, всесильному Богу, о пользе душ наших, и спроси нам время на покаяние, да невозбранно прийдем земное поприще, и путь наш по исходе от земли сия на небо, от мытарств же горьких, бесов воздушных, князей и вечной муки да избавимся, и небесного царствия наследницы да будем со всеми праведными, от века угонившими Господу нашему Иисусу Христу. Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение с обезначальным Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне

возвещение к Мадриду, благословенное.

0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, дорогие отцы, братья, сестры, дорогой Аркадий Александрович и все представители Федеральной службы исполнения наказания, ныне сегодня молящиеся с нами здесь, сердечно поздравляем вас всех с памятью святого преподобного нашего отца, богоносного Пимена, угрешского архимандрита. Мы знаем, большая часть из вас знает, что Святейший Патриарх благословил святого Пимена быть не только покровителем угрешской земли, но и покровителем Федеральной службы исполнения наказаний. Мы знаем, что преподобный был человеком соборным. Соборный человек, имеется в виду, не просто собирающий силы внутри себя, хотя это первое условие, собирающий силы ума и сердца в служение Богу. Как мы сегодня в Евангелии слышали, притча о нерадивых арендаторах, современным языком, некого виноградника, который насадил хозяин с большой буквы. Эта жизнь дана нам Богом, все, что мы имеем, дано от Него. И как мы пользуемся этими дарами, мы видим, эти нерадивые, жестокие люди хотели тебе это усвоить. К сожалению, это тенденция цивилизации. Усвоить, по сути дела, узурпировать то, что принадлежит Богу и дано человеку лишь в пользование. И такие люди названы строителями, которые не положили самый главный камень во главу угла. То есть их строение в конце концов разрушится. Но они люди по-своему умные, они по-своему строят нечто. И эти их проекты из века в век, мы знаем, какие деструктивные, богоборческие, они продолжают набирать свою силу, но против них действует сама благодать Божия, которая живет не абстрактно, но живет в конкретных людях, в конкретных личностях, которые как раз, будучи святыми, не просто, знаете, как такое представление, какие-то люди, ходящие по небу. Нет, святые живут среди нас, и каждый из нас призван к святости. Мы слышим этот возглас «Святая святым» на литургии. И вот кто-то это исполняет в большей степени, кто-то в меньшей. Святой Пимен был человеком, который поставил камень во главу угла самого Господа. Господь называется камнем, о котором притыкаются люди, не понимающие промысла Божия и противящиеся Ему. Он не был высокообразованным человеком, но это не помешало ему строить, созидать, собрать здесь практически 200 человек монахов. Это во время-то, когда монашество было у нас в упадке, в синодальный период, когда постепенно шло расцерковление общества, готовилась революция. Западное влияние было очень сильным, как, в принципе, всегда, к сожалению. Но этот человек собирал, он не только строил, заложил вот этот храм, эту святую обитель и по площади расширил. А почему? Потому что он умел строить и свой внутренний мир, и это отражалось на его отношениях с людьми. Он общался и с крестьянами, помогал им, и раненых солдат здесь принимал с русско-турецких событий, и с элитарной частью того общества общался, но никогда не был попрошайкой. Он говорил, монах не должен просить. Мы просто рассказываем, что у нас есть. Кто хочет, пусть помогает. Вот человек такой еще раз показывает, насколько сильна личность, насколько важна личность в истории. И это будет нам немножко трудно, большинству из нас, отвечать пред Богом, что мы не созидали свои семьи, свои приходы, свои обители, свою страну, в конце концов. Это любой человек, в любом месте. Масштаб может быть разный, дары могут быть разные, но созидание, собирание сил для служения Богу, чтобы во главу угла стоял Христос, который помогает мыслить, можно сказать, несколько сверхъестественно, не отрываясь от земли. Вот сегодня все говорят, искусственный интеллект, эра информации. Но человек, который не имел высшего образования, даже полного среднего, был гораздо мудрее, чем люди образованные, окончившие академии. Они не были созидателями. Ну, многие были, но многие и не были. А это созидатель, который мог мыслить целостно и даже нехватку знания восполнял всю жизнь, читал, молился, думал, общался, призывал тех, кто знал лучше него, не стеснялся дать место тому, кто умеет, и не боялся за свою шкуру, как бы сейчас сказали. Он созидал, действительно собирая силы и общество. Если бы таких людей было больше, то представьте себе, что бы было у нас в Отечестве. Учителя, педагоги, ученые, служивые люди, администрация, воины. Кто бы ни занимал свою позицию, должен брать пример именно с таких людей, которые собирают, умеют переступать через личные амбиции и служить Господу в любви и смирении, которое не является зашибленностью, как часто люди думают. Это свобода. Когда он может свободно сказать, а что ты думаешь, и услышать мнение другого человека, и учесть его. Вот таким был святой Пимен. И можно сказать, что это благословение Божие нам на то, чтобы не всегда искать, знаете, великих чудес. Чудес Господь посылает много, но спасение совершается помалу-помалу, по принципу великое в малом. Зачастую кто-то сказал, что у святого Пимена не было чудес. Чудеса были, но они были другого сорта. Не какие-то, можно сказать, сногсшибательные, удивительные для глаз. Он удивительным образом созидал из месяца в месяц, изо дня в день, и собрал вот эту обитель. То, что когда он сюда пришел, было 10 человек монахов, а когда он умирал, было почти 200. Это ли не чудо? Хотя вот так, на глазах, прямо, вот так вот, перед глазами, это не совершилось. Они потихонечку сюда приходили и видели эту жизнь. И оставались с ним, потому что они ему доверяли. Они понимали, что он человек Божий. И он трудится не ради себя самого любимого, а ради Бога. И в принципе, это, можно сказать, некая матрица, это некий задел, парадигма, путь, который каждому из нас дан, каждому из нас открыт. И сегодня, празднуя его память, мы обращаемся к нему, чтобы он нам помог каждому в своем месте служения, и в том числе выполняющим свои обязанности на СВО людям, воинам, защитникам, и здесь, в тылу трудящимся, и Аркадию Александровичу с его подопечными. Мы попросим сейчас Аркадия Александровича свое слово сказать, ответное, потому что для нас важно, что всегда обители на Руси, они совершали двоякое служение. С одной стороны, молитву сокровенную, иногда общественную, иногда келейную, и то сочетается. Но всегда носили и значение просветительское, подкрепительное. Князья ходили к святому Феодосию Киево-Печерскому, они считали его мудрость духовную. И поэтому поддержка церкви и государства друг другом, вот, святой Сергий благословляет Дмитрия Донского, князя. Вот он получает здесь от святителя Николая благословение. На Куликовом поле побеждает. Это ли не пример собирания сил духовных и физических, умственных и телесных? Это собирание князей вместе, которые раздроблены были. И вот над этим нужно... Это настолько актуально сегодня, как и тогда. И поэтому мы благодарим Бога за таких людей, которые умели на нашей земле заниматься собиранием. Собиранием и себя в целостное существо, не раздробленное грехом. И, соответственно, вокруг себя. Людей, которые готовы участвовать в процессе созидания, где во главе угла стоит не наша гордыня, мы новый мир построим, это мы проходили. А когда мы строим на Христе. И во Христе наша жизнь, и ради Него, и во славу Его, достоинством и честью выполняем свое служение. Аркадий Александрович, просим вас слово сказать.
1: Ваше Преосвященство, дорогой Владыка Мефодий, дорогие братья и сестры, уважаемые коллеги, товарищи генералы и офицеры, искренние поздравления с сегодняшним святым праздником, днем памяти преподобного Пимена Угрешского. Что значит для нас Пимен Угрешский, лучше, чем Владыка сказал, мне сложно будет сказать. Скажу лишь, что 24 года назад, по сути дела, на территории обители воздвигнут храм преподобного Пимена Угрешского, на стенах которого увековечены имена наших сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Я искренне признателен всем вам, тем, кто приходит, кто-то помолиться, помянуть наших коллег, кто-то за здравие, за тех, кто еще служит, работает во имя защиты нашей великой Родины, великой России. И, Ваше Преосвященство, еще раз слова благодарности вам, братья, за то, что вы делаете в поддержании и обители, и храма нашего вот в таком состоянии, в то, чтобы поминали, то, чтобы вот даже сегодняшнюю службу провели во имя преподобного Пия Угрешского, который действительно в 24-м году с благословения святейшего патриарха Московского и всей Руси стал покровителем федеральной службы. Для нас это, ну, сказать, что много значит, это ничего не сказать, это огромная честь, и мы с большим удовольствием, вы это знаете, ежегодно и не только в определенные дни в сентябре месяце, в День памяти ветеранов приходим сюда, но наши коллеги, семьи, дети, в том числе сотрудники, приезжающие со всех уголков нашей великой Родины, приходят с удовольствием сюда, находят здесь упокоение, находят здесь вот слова отдышки и помощь, и отдушину определенную для того, чтобы побыть, посмотреть, получить вот это вот, зарядиться энергией и вспомнить в том числе тех, кого с нами нет, но и повторюсь, может быть, даже помолиться за тех, кто работает, кто служит сейчас, в том числе на новых территориях, в рамках выполнения задач специальной военной операции. Еще раз слова благодарности всем вам. Всех вас поздравляю с нашим святым праздником. Всем добра, здоровья, мира, благополучия. Всего самого доброго. Храни Господь.
0: Спасибо большое, Аркадий Александрович. Мы также поздравляем отца Луку с учащими и учащимися. Святой Пимен также покровитель нашей Николы Угрешской семинарии. Храм, который упомянул Аркадий Александрович, приписан к семинарии. Там совершается богослужение. Наши будущие священнослужители учатся служить и молиться, и поминать, потому что это особое служение. Священнослужители – это именно служение, с одной стороны, прежде всего, Богу, но за людей, вместе с людьми. И ради людей. И сегодня мы поздравляем снова рукоположенного нашего отца Симеона. Он продолжает еще учиться, год еще ему продолжает учиться. Он из священнической семьи, его папа, отец Георгий, сегодня с нами молится. И мы молимся, чтобы вот это преемство поколений, чтобы молодые священнослужители могли не просто сами выйти на новое служение, но опираясь на опыт предыдущих поколений, на знания и в то же время на духовную традицию, которая не всегда выражается полноценно только словами, но это и передача духа, передача опыта, который где-то интуитивно воспринимается, в том числе наряду с рациональными знаниями. Вот чтобы эта священная традиция предания совершалась и в том числе в нашей святой обители. Сейчас мы должны огласить, также то, что и Святейший Патриарх передает нам свои поздравления нашим праздникам, Аркадию Александровичу, наши братья. Какие-то поздравления мы должны сегодня небольшие здесь проведем. Тем, кто постоянно помогает обители, пожалуйста, сейчас выслушайте.
2: За участие в гуманитарной миссии, осуществляемой с целью поддержки боевых подразделений в зоне проведения специальной военной операции, оказания всесторонней помощи военным госпиталям, мирным жителям и детским учреждениям прифронтовой зоны, вручаются благодарственные письма Худякову Виктору Олеговичу, депутату Совета депутатов городского округа Люберцы.
0: Аксиос.
3: Аксиос, Аксиос, Аксиос.
2: Благодарственное письмо вручается депутату Совета депутатов городского округа Люберцы Данилову Артемию Максимовичу.
0: Аксиос.
3: Аксиос, Аксиос, Аксиос.
2: Благодарственное письмо вручается Малахову Игорю Яковлевичу с семьей и коллективом ООО «Игром».
0: Аксиос.
3: Аксиос, Аксиос, Аксиос.
2: Благодарственное письмо вручается Малахову Илье Игоревичу.
0: Аксиос.
3: Аксиос, Аксиос, Аксиос.
2: Благодарственное письмо вручается Шалыгиной Наталье Владимировне и Швыдкиной Елене Николаевне.
0: Аксия достойны.
3: Аксия, Аксия, Аксия.
2: Благодарственное письмо вручается куратору волонтерской группы «По зову сердца» Королевой Екатерине Евгеньевне.
0: Аксия достойна.
3: Аксия, Аксия, Аксия.
2: Благодарственное письмо вручается Христофорову Александру Николаевичу.
0: Аксиос достоин.
3: Аксиос, Аксиос, Аксиос.
0: Просим Аркадия Александровича. Фото сейчас. Общее фото сделаем. Сейчас мы предлагаем священнослужителей подняться повыше, вот сюда на амвон. А сотрудников СИН рядышком со мной чуть вот пониже здесь встать. Делаем общую фотографию. А после этого выслушаем слова благодарственных молитв по святому причастии. Аркадий Александрович. Иван Михайлович. Так, он настроен. Да, давайте вот на первую ступеньку.
4: На первую, да?
0: Да, вот причастие на вас. Сейчас, Георгий, поднимайтесь туда наверх.

Иди сюда. Может быть, этот аналой подвинуть, он не закрывал с собой. Чуть-чуть подвиньтесь здесь, пожалуйста, уголочек вот освободите. Таким уголком, сектором встаньте.

0: Спаси, Господи, благодарим. Мы слушаем слова благодарственной молитвы в святом причастии. С миром и жизнью. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!
1: Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко не отринул меня.

0: На наших волнах завершена трансляция Божественной литургии. Сегодня она велась из Николо-Угрижского монастыря города Дзержинский. Трансляция завершена, ну а наш эфир продолжается. Прекрасного вам дня!
1: Наш приход сейчас почти идеальный. Ну нет, конечно, далеко не идеальный. Вот кроме меня там вряд ли кто уже идеальный. Тоже шутка была. Но я были прихожане, к сожалению, еще ушли из жизни. Прихожанка, которая так резко достаточно ставила, ну, на место и зачастую правильно делала, но немножко в такой форме резковатой прихожанка. Мне приходили на нее жаловаться. А я отвечал обычно, ну, сами подумайте. Вот представьте себе, все мы тут такие хорошие, все мы такие добрые между собою. И вдруг нас погладили против шерсти. И сразу же все выявляется, какие есть мы на самом деле. То есть вот как в свое время философ писал, у каждого человека есть кожа. Он писал про Иова многострадальном и говорил о том, что вот Господь Бог у него вот это забрал, он спокоен, вот это забрал, он тоже примирился с этим. А говорит сатана ему, а дай-ка мне его кожу потрогать. И вот как только кожу он его потрогал, так сразу же Иов-то немножечко и по-другому стал себя вести. И вот говорит философ, у каждого человека есть своя кожа. Для кого-то какие-то вещи совершенно, может быть, покажутся, ну, такими обычными, его не затронут. Для другого это человек может это очень остро переживать. То есть здесь мы узнаем, где наша кожа. Конечно, здесь каких-то специальных испытаний не делается, что вот давайте будем друг другу какие-нибудь такие нехорошие вещи делать и говорить, проверять, где у кого какая кожа. Я думаю, это совершенно не нужно. Здесь, скорее всего, что мы, где-то почувствовав свою вот эту кожу, свою уязвимость, ахиллесову пяту, должны как-то все ж таки вот эти вещи в себе стараться исправить. Вот я думаю, для этого существует церковь как лечебница, как школа, как такое место, где люди учатся жить по-христиански. Конфликты тут будут, конечно же, неизбежны и не обязательно только потому, что люди плохие. Просто у разных людей бывает разный темперамент, разный характер, разные желания общаться. Если, к примеру, заговорили с каким-то прихожанином, ну, а он как-то так отмалчивается, то ты не знаешь, что он плохой и недолюбливает нас. Значит, просто человек немногословный, не привык как-то выражать свои эмоции. И вот это вот все нужно понимать. Нужно понимать и чувствовать других людей, какие они. С кем-то, может быть, нужно даже вообще отстраняться от общения тесного. Я не говорю, что они, опять же, плохие, а просто люди, знаете, ну, немножечко как-то на разных волнах идут, что ли, и они не совпадают у них. И поэтому волей-неволей возникают вот эти конфликты. Если эти люди встречают, ну, других людей, которые им по типажу подходят, то там проблем никаких не существует. А здесь нужно скорее не поменять вот эту свою волну, не стать другим, чтобы кому-то угодить, а скорее постараться просто не начать конфликтную ситуацию, постараться избежать ее. Вот так вот примерно бывает в приходской жизни.
2: Существует ли такое понятие, как православный снобизм, когда более старшие прихожане, которые уже давно ходят в этот приход, относятся плохо, ну или как-то предвзято к тем, кто пришел только что, к новичкам?
1: Да сколько угодно. Причем здесь снобизм может выражаться, как ни странно, совершенно противоположным образом, как вы это все рассказали. Приходят молодые, наоборот, прихожане, но которые начитались различных там аскетических книг и смотрят уже на прихожан, которые с большим опытом церковной жизни, которые, ну, не такие уж строгие, не такие ревнители, как им кажется. И они начинают скорее со снобизмом с этим относиться к ним, что мы вот хоть и пришли только, но мы поняли суть христианской жизни православной, а вы вот живете так расслабленно, понимаешь ли, неправильно живете, не так строго, как вот мы живем вот такой строгой жизнью. Но здесь ошибка именно молодых людей неопытных. Как правило, люди со стажем, они уже нашли золотую середину для себя. То есть их тоже кидало в одну сторону, были они ревнителями, потом, может быть, бросило в другую, почти все забросили. И, наконец, самое лучшее, что они сделали, это нашли нашли, ну, для себя свой путь, который им по силам, которым и им подходит. И вот, скорее всего, что снобизм-то как раз проявляется от новоначальных, чем от людей уже, которые имеют опыт духовной и церковной жизни.
2: А какие вообще бывают конфликты и из-за чего они возникают чаще всего?
1: Да не из-за чего могут возникнуть. Что называется, как и везде на пустом месте. Помню, я человек близорукий, не всегда очки ношу, и раньше особенно. И поэтому, помню, одна сестра все мне пеняла. Вы, батюшка, на меня сегодня так посмотрели, как-то, и казалось, что я как-то неправильно на нее смотрю. А у меня все плывет перед глазами, и я вообще не вижу, на кого смотрю. Ну вот, видите, священникам могут с ним конфликты возникнуть из-за такого непонимания. Потому что ловят обычно у священника каждое слово, жест и все такое прочее. А священник, он не может буквально на все вот реагировать абсолютно внимательно и правильно. Если бы к нему подходили как к обычному человеку, то он бы, может быть, замечательный, золото был. А здесь к нему очень завышенные потребности бывают. И поэтому могут возникать у людей на этот счет какие-то обиды. Тем более слово священника, оно всегда воспринимается так очень остро, болезненно. Бывают какие-то ошибки во время проповеди, когда священник, ну, начинает какую-то тему заводить и что-то такое скажет, там, обличительное. Поэтому ты в пастырском богословии советуется как можно меньше заниматься обличением, потому что какой-нибудь христианин может подумать, что вот это в мой адрес батюшка-то говорит сегодня обличительную речь. Потому что я вот там третьего дня был на исповеди, как раз про это самое ему рассказывала. Батюшка вообще, может быть, эту ситуацию давно забыл, просто решил пройтись, что называется, по греху, как таковому. Но вот случайно зацепил одного или там, или несколько человек, им показалось, что это в их адрес он, так сказать, камнем запустил, камнем такого обличения. Вот так, такая может быть ситуация, поэтому меньше нужно таких обличительных вещей вообще произносить даже не относительно других людей. Ну нет, если какой-то конкретный грех совершается, и мы это знаем, то это по-евангельски, там, пойди, обличи брата твоего, это понятно. Но так вот, в общем, какие-то обличения лучше не произносить, потому что кто-то, может быть, примет, что в камень в его, что называется, огород. Бывают такие конфликты, бывают конфликты, когда люди, вы знаете, у нас дело в том, что вот прихожане общаются не только на поле храма, но очень часто общаются и вне храмовой обстановки, то есть вместе где-то собираются на чаепитие, сидят за столом, о чем-то разговаривают, знаю, даже в санаторий вместе ездят отдыхать куда-то. В общем, такой широкий достаточно круг общения. И там уже не на, как бы, церковном поле, где мы все такие паиньки, происходит, может конфликт происходить, но где-то за столом, за чаепитием кто-то много начинает разговаривать. Вот кому-то начинает это не нравиться. Или, допустим, где-то в дороге, в поездке кто-то что-то тоже делает не так, но мы привыкли по-другому. И вот из-за этого потом мне приходят и говорят: батюшка, вот виновата, вот какое-то у нас такое недоразумение получилось в пути, и так далее, и так далее. То есть типажи тоже людей не совпадают. Кто-то более говорливый, кто-то менее говорливый, кто-то потерял какую-то внимательность и бдительность, кто-то не такой вот чуткий. Но вот опять же повторяю, что здесь роль священника скорее такая должна быть примирительная. И не только священника роль, но и все братья и сестры мы тоже как-то стараться должны, ну, улаживать конфликтные ситуации, снимать вот эти конфликтные ситуации, чтобы не разгорался какое-то такое непонимание, недружелюбие, как-то вот стараться вот в эти... Блаженные миротворцы, говорит Господь, поэтому здесь каждый христианин, ну, что ли, должен не только сам быть таким человеком миролюбивым, но и вот это миротворчество, как-то стараться, чтобы оно присутствовало в церковной жизни и среди других людей.
2: Если на приходе нету конфликтов, может ли это свидетельствовать о том, что это признак хорошего, такого крепкого прихода? Или наоборот, это значит, что всем друг на друга вообще в общине наплевать.
1: Если тесное общение между прихожанами, то, конечно же, конфликты такие будут. А если не тесное, то тоже будут. Потому что они могут быть возникать как? Я вот помню еще почти советские времена, когда женщины, пожилые старушки, они где-то в храме уже находились годами. И вдруг появлялась какая-то молодежь. Вот это мое излюбленное место. Все знают, что я тут вот стою вот за этой иконочки, молюсь всегда. И вдруг кто-то нарисовался, незнакомый, неизвестный. Да, помню, как все одна женщина упрекнула за людей, которые ходили по храму. Ну, вот так вот зашли и говорила им: вы что меня толкаете, не видите, я же молюсь. Совершенно незнакомые люди, да. Но вот нету понимания того, я грешным делом тогда хотел подойти и спросить у нее: вы как сестра, какому Богу молитесь? Потому что Господь-то нас, в общем-то, к терпению призывает, и к любви, к снисходительности, к ним еще других людей. А так понимается, что вроде моя личная молитва, есть только я и Господь Бог. Ну и остальные тут, которые туда-сюда шастают, мешают мне вот этому богообщению моему великому. Нет, общение у нас с Богом происходит через людей. Вот. То есть это из притчи известно о страшном суде, где Господь говорит, что вот, что вы меня накормили, напитали, посетили и так далее, и так далее. То есть меня через других людей, такая связь между нами произошла именно вот таким образом. Поэтому, конечно же, нужно здесь понимать вот эти вещи, что как мы общаемся с другими людьми, можно сказать, что так же вот мы и общаемся с Господом Богом. Потому что каждый человек — это вот как бы такой вот Христос понимается. Вот такие вот бывают вещи. То есть не обязательно приход такой, если в нем мало конфликтных ситуаций, то что там все тишь да гладь да Божья благодать. Нет, конфликты все равно, они какие-то небольшие возникают. Вот есть, допустим, люди, которые вот привыкли какие-то свечи куда-то ставить или что-то, ну, что-то делать в храме. А другой даже об этом не знает и нарушает вот это пространство его, порой невольно. И могут на этот счет быть какие-то неприятные такие, ну что ли, вещи, ощущения, эмоции, даже, может быть, и разговоры. Ну вот задача, опять же, вот священника именно постараться как-то всех примирить и где-то уступать. Вот человеческим, если ничего такого страшного человек не делает, но где-то вот у него такая привычка, ну пусть назовем ее немощью или особенностью этого человека, нужно другим прихожанам уступать, просто понимать, что вот этому человеку вот так вот комфортнее, так лучше. Поэтому будем добры и снисходительны друг к другу.
2: Как правильно реагировать на какие бы то ни было замечания, которые есть в храме? Будь то по поводу одежды, или ты свечку не так поставил, или тебя кто-то толкнул, или еще что-то.
1: Вы знаете, вот у нас какой-то перебор бывает у прихожан со всякими извинениями. Мне обычно подходят, когда и говорят: «Батюшка, простите меня». Я часто отвечаю: «Так, списочка, пожалуйста, за что я вас должен прощать?» Вот. Потому что так вот, говорит: «Батюшка, простите», это ни о чем разговор. Просто так вот принято просить. Простите меня, а за что конкретно? Я ничего против человека не имею совершенно, абсолютно. Вот. Поэтому его прощать-то не за что. Это одна крайность. Другая крайность может быть, что люди сердятся друг на друга и вот обиду какую-то могут очень долго держать. Ну вот если какие-то замечания и вещи в храме происходят, я думаю, что нужно их принимать. В любом случае, говорю: да, спасибо, ох, как хорошо мне подсказали, да, сейчас буду знать все. Ну, это не обязательно как-то так серьезно делать. Немножко, вы знаете, вот как люди начинают, замечают друг другом так серьезно разговаривать прямо, так обязательно какая-то конфликтная ситуация возникнет. Где-то должна быть такая немножко самоирония. Именно самоирония. Не в адрес другого человека, а именно в адрес самого себя. И тогда вот это снимет какую-то конфликтную ситуацию. Ну, тут я вот сейчас расскажу историю, которую в свое время опубликовал такой священник, правда, Михаил Ардов. когда можно даже как бы такими христианскими словами обругать друг друга. Он рассказывает о том, ну это, видимо, еще советские времена были, тогда немножко все по-другому было, сейчас все-таки получше, гораздо лучше. Одна женщина приехала откуда-то с какими-то мешками в храм, сидит на них, другая заходит, запнулась и, значит, говорит, вот понаехали, тут вещей разложили. Та на мешках, которая говорит ему, прости тебя, Господи. Это разворачивается и так с вызовом отвечает, нет, это тебя, прости, Господи. То есть, оказывается, можно вот этими словами, прости, Господи, даже и обругать другого человека. То есть многое зависит от настроения, многое зависит от интонации. Потом ведь не надо забывать, что вот особенно в крупных храмах, соборах, где многолюдство, есть люди ну, со всякими психологическими странностями, скажем так, помягче. Они приходят в храм Божий. Ну, отклонения различные там у них есть, и какие-то свои особенности. Вот. Они приходят в храм Божий, а куда им еще пойти? Нет, они, конечно же, отчасти ходят и в администрацию, в прокуратуру, и куда угодно. Но вот они пришли в храм, и, между прочим, я вот замечаю, что их как бы поведение, состояние в храме все-таки становится лучше. Они все-таки психологическую такую помощь для себя получают. Но, тем не менее, они все-таки могут вести себя, ну, не совсем хорошо, потому что вот психические какие-то заболевания, вот эти трудности, они могут проявляться у людей, они ими не могут не контролироваться. И это тоже надо понимать, что это вот такое может случиться. То есть человек с каким-то отклонением может что-то сказать, сделать, и поэтому, я помню, начинал только служить, совсем еще священником молодым был, диакон молодой еще, мы, так сказать, практику проходили вечером в Ивано-Предтеческом храме, на вечерней службе, зима, темно, народу полно, и вдруг кто-то начал кричать. Кто-то кричать начинает там, значит, надо диакону пойти кадить из алтаря. Он говорит, я боюсь пойти кадить, хождение совершать храма. Еле мы его вытолкали с Пономарёва туда. Ну, то есть какой-то болящий человек зашел и что-то там такое вытворяет свое. Вот такое может такое случиться. Ну, вот и надо тоже с пониманием к этому относиться. То есть знать, что такие вещи могут случиться, и принимать вот это все.
2: А вот, кстати, где грань между тем, чтобы сделать справедливое замечание и осуждением?
1: Ничего не знают, пришли, свечки поставят, где тут за здравие, где тут за упокой, а мы тут молимся так усердно, все стараемся. Но вот подсказать человеку, принять его, это тоже часть нашей молитвы. А она не должна как-то она делиться вот пополам и к Богу, и вот тут людишки какие-то ходят, или ребятишки там шалят. Грань, трудно сказать, где она проходит, понимая, что то, что происходит здесь, это все часть нашей молитвы, нашего общего. Вот когда меня помню, вот в первые годы очень все находящиеся в храме и такие набожные люди, то еще что-то неправильно делать, то детишки там еще по какому-то. Вот. И поэтому помню сначала, да, люди не заходят в храм, особенно какие-нибудь там службы, там крещение, отпевание, много народу совершенно не церковного, где-нибудь стоят, там разговаривают какие-нибудь граждане. Да, и примеры в таком духе, что хватит разговаривать, что у храме Божьем, да. А потом мне подсказали добрые люди, надо учиться, не надо так на весь храм орать на них, нужно отправить пономаря, если нет такового, можно и самому подойти, и даже незаметно для всех окружающих, да, для всех, так тихонечко палец к губам приложить и взглянуть на этих людей. Как правило, 99,9 все эти люди перестают разговаривать, потому что они вот это чувствуют, какую-то деликатность, какую-то вот такую вот. Я думаю, в таком духе и нужно делать замечания, если какие-то. Именно так, чтобы это было незаметно для окружающих, чтобы это не обидело человека. Если что-то можно сказать, знаете, давайте сейчас вот после службы я вам объясню, подскажу, что и почему и как. Вот, думаю, такая деликатность, она должна у христиан присутствовать.
2: Как отличить ситуацию, когда нужно действительно промолчать, от ситуации, когда стоит все-таки что-то сказать, выставить свои границы и все-таки ответить на замечание или претензию?
1: Ну, это вот именно по самочувствию, потому как все это дело протекает и происходит. В конце концов, можно отойти от человека, это тоже выход, чтобы не вступать сейчас в конфликтную ситуацию, объясниться потом. А может быть, и вообще не надо объясняться. Ну, так вот, такой вот человек, принимаем мы его. Да, мы понимаем, что вот он такой. Ну, мы постараемся как-то с ним поменьше общаться просто-напросто. Из-за того, чтобы не возник конфликт, не возникли какие-то обиды. Можно отойти. Можно тихонечко как-то именно так вот сказать что-то деликатное такое, чтобы он, ну, понял, что что-то происходит неправильно. А где-то надо и потерпеть, где-то в чем-то надо, вы знаете, терпение проявлять. То есть ведь мы же, в конце концов, я вот помню, бывали такие случаи, когда, так сказать, некоторые прихожане так давили, можно сказать, обличали, правильно, неправильно, но я вот для себя считал так, вот если я этих людей потерплю, то мне какие-то другие вещи уже будут и не страшны. То есть именно брать их для, как урок своего терпения, смирения, умения, ну что ли, не распалять в себе вот эту обиду там какую-то или раздражение или еще что-либо. То есть все, что происходит вот с нами, особенно в церковной среде, воспринимать как урок жизни. Именно как приобретение каких-то новых навыков христианских, которые помогут нам в нашей христианской жизни.
2: Ну и в конце. Что первое, что должен сделать христианин, когда у него такая вспышка гнева, ну или какая-то обида на кого-то?
1: Я думаю, что постараться надо, чтобы первый шаг не было этих вспышек гнева, раздражений и прочих вещей. Вот нередко приходится слышать от психологов, что не надо держать эмоции, надо их вываливать поскорее, чтобы они в тебе не оставались и все прочее. Но мне кажется, хорошо бы приобретать такие навыки, чтобы эти эмоции вообще не возникали, чтобы не было в нас раздражения, не было ощущения обиды и прочих-прочих вещей. Поэтому я думаю, ну, вот нужно в направлении вот в этом прежде всего двигаться. Ну, а если уже это все возникло, вы знаете, у нас бывают люди очень разные по темпераменту, и бывают такие холерики. Да, я вот у нас, знаю несколько сестер на своем пути встречал очень холерического такого плана, которые просто заводятся с полоборота, и потом не могут остановиться, а через некоторое время просто рыдают, просто переживают, что вот они вот так вот, как говорится, сорвались и там наговорили, что надо и что не надо, высказали. Это темперамент, который не изменяется. Но все равно смягчить какие-то вещи можно. Ну и, конечно же, нужно всегда быть открытым к тому, чтобы пойти с человеком на примирение. Примириться. Вот быть для этого открытым. Не вставать в такую позу детскую, как ребятишки, когда они чем-то недовольны, ручки на груди сложат, глазки к низу отпустят, и недовольные лица сделают. Вокруг них вот все тут танцуют, их уговаривают, а они вот нет, не хочу, не буду, и все такое прочее. Вот это детское какое-то такое поведение нехорошее нужно, мне кажется, изживать. Мы люди взрослые и должны стараться действовать по-взрослому, находя с друг другом какой-то общий язык, находя, объясняя друг другу, разговаривая друг с другом. И тем более это все должно быть свойственно христианам.
0: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. В гостях у программы был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка был с нами на телефонной связи. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч в эфире.

0: В Екатеринбурге 15 часов.
1: Новости. Здравствуйте. Мощи святителя Спиридона Тримифунтского прибудут в Санкт-Петербург. С 28 по 31 августа этого года в Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга будет находиться Великая Святыня – мощи святителя Спиридона Тримифунтского. Одна из величайших древних христианских святынь впервые с 2018 года прибыла в Россию. Десницу, которая постоянно хранится в храме города Керкера на греческом острове Корфу, доставили по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Ковчег с мощами пробудет в стране с 17 августа по 20 сентября и побывает в 13 городах и 12 регионах. Ну и к другим сообщениям выпуска. В Читу прибыл Всероссийский крестный ход «Россия под Покровом». Организаторы автомобильного крестного хода отмечают, за Байкалом дорога ощущается иначе. Пространство здесь словно раздвигается. Города становятся дальше друг от друга. А случайные встречи все чаще перерастают из формальных пунктов программы в долгие, преданно откровенные разговоры. Конец цитаты. День начался с общей молитвы в кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери. Прихожане смогли поклониться списку Афонской иконы Троеручицы. А в дар местной епархии участники крестного хода передали ковчег с частицами мощей святых угодников. Встреча с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым и митрополитом Читинским и Петропавловск-Забайкальским Дмитрием быстро вышла за рамки протокола, обсуждалась насущная помощь участникам СВО в отдаленных селах, восстановление исторических зданий и храмов, новые механизмы социальной поддержки. Не менее важным событием стала встреча с ветеранами СВО. Команда познакомилась с местной практикой «Свой наставник», помогающий демобилизованным бойцам вернуться к мирной жизни, и обсудили также возможности реабилитации через спорт, в частности, развитие слэдж-хоккея. Напомню, крестный ход стартовал 1 августа от храма Христа Спасителя в Москве и должен пройти около 11 тысяч километров до Сахалина. В составе участников – представители благотворительных фондов, помогающих семьям и вдовам погибших участников СВО. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: На наших волнах звучит программа из цикла «Живые художники», посвященного мировому изобразительному искусству и его самым известным представителям. Программу ведет арт-лектор, художник, лектор Российского общества знания Надежда Маценко.
1: Добрый день, дорогие друзья! А сегодня я хочу поговорить про художника. Кстати, вы обратите внимание, ведь чаще всего в этом цикле мы говорим про отечественных художников. А вот сегодня я хочу поговорить про великого итальянца. А вот интересно, что этот художник, итальянский художник, да еще и живший далеко-далеко от нас, он рожден в 1452 году. Но этот итальянский художник, а имя его Леонардо, царственное имя, Леонардо да Винчи, этот художник очень близок к нам, потому что влияние наследия, оно многообразно. Наследие Леонардо да Винчи на современную культуру, искусство, оно, конечно, не прекращается. И вот я хочу сегодняшние минутки посвятить этому художнику. Не только потому, что из художественного наследия Леонардо да Винчи большую часть его живописного наследия занимает образ Мадонны. Мадонна у нас в России, да, в Российском государственном Эрмитаже Мадонна Бенуа, Мадонна Лита, Мадонна в гроте, Мадонна с гвоздикой, Благовещение. Но еще не только потому, что он создал самую знаменитую картину на планете Джоконду, но и потому, что в высшей степени интересно посмотреть на Леонардо с позиции того, как же формировалась вот эта личность, да, вот это имя, вот этот столб, да, так скажем, глава в истории искусств. Вот это нам будет сегодня очень с вами интересно. Итак, 15 апреля 1452 года в Италии, в горах Тосканы, это Флорентийская республика, Флоренция, в городке Винчи родился будущий Леонардо да Винчи, будущий знаменитый художник. И, кстати говоря, то, что он в историю искусств вошел как Леонардо да Винчи, тоже интересно. Помните, мы рассуждали о том, как многие художники имя Родины оставляют частью своего имени. Вот делают выбор в то, чтобы, может быть, даже взять псевдоним. Помните, мы говорили про уральца Ивана Дмитриевича? Он вообще, по идее, Иванов, но мы его знаем как Иван Дмитриевич Шадр. И фамилия Шадр — это псевдоним абсолютный в честь Шадринска. И Леонардо да Винчи, тут же такая же история. Леонардо да Винчи, Леонардо из городка Винчи. Ну, родители, господин Пьеро, ну что, это, значит, у нас нотариус, потомственный нотариус. Он у нас происходил из семьи, которая обосновалась в Винчи, ну, говорят, что в 13 столетии, то есть в 1200 там каком-то году. То есть это не только потомственный нотариус и так дальше, это еще часть, как бы, знаете, знаковая часть того, что составляло народонаселение республики. Это тоже очень важно. Это коренные. А мама Катерина. И вот Катерина, про нее говорят, что может быть крестьянка, может быть хозяйка лавочки. Такой, знаете, мезальянс. Ребенок незаконно рожденный ребенок. Ну, в те годы, в эпоху Возрождения, на незаконно рожденных детей так относились к ним терпимо. И более того, Леонардо попадает очень скоро в семью отца. То есть он попадает, мы так понимаем с вами, в иную эстетическую среду, речевую среду, чем вероятно, если бы он остался в доме, пространстве своей мамы. К тому моменту отец уже женился на другой, и пишется такая фраза, что статус супруги отца Леонардо, статус супруги был выше статуса Катерины. Ну, то, что называется, знаете, деньги к деньгам, да? Вот. И ребенок оказывается в семье, он начинает развиваться. Что до нас дошло? Ну, вы знаете, что любой гений — это автоматически огромное количество легенд, мифов, исторических анекдотов и так дальше. Но мы знаем точно, что, например, его страсть вот, проявлять себя как юный натуралист, внимание к природе — это ведь и сохранилось во взрослом состоянии. Поэтому каким-то вымыслом мы можем это не считать, а наоборот на это посмотреть. Вот с детства натуралист, природа влечет нашего будущего художника. Природа. И очень интересное событие происходит, что, значит, один из крестьянинов, да, попросит тот крестьянин, который поставлял дичь и рыбу семейства отца Леонардо, семейства Пьеро. Так вот, этот крестьянин просит отца Леонардо о небольшой услуге. Он передает ему круглый щит, вырезанный из древесины смоквы, да, фиговое дерево, и просит его, чтобы, когда тот поедет во Флоренцию, этот щит расписал какой-нибудь художник. И отец Леонардо придумывает, если уж ребенок склонен рисовать, а это с раннего детства такая была проявленность у Леонардо, отец отдает щит Леонардо. Пожалуйста, ты любишь рисовать, вот тебе возможность себя проявить. И Леонардо, вот что интересно, он ведь не начинает его расписывать сразу, а он стал думать. Вот это отношение к изобразительному искусству, как возможности проявить себя в создании новой идеи, концепции, вот этот момент очень важен для нас. Тот момент, когда искусство не просто мимезис, зеркало, пейзаж я его отражаю, натюрморт, предметный мир, да, я его отражаю, фигура человека отражаю, но концептуальный такой вот взгляд и мысль. Так вот, что придумывает Леонардо? И здесь он являет суть Ренессанса. Он придумывает расписать этот щит, обратившись к античности. Вот понимаете, какая здесь логика интересная? Что Ренессанс, возрождение, ну возрождение чего? Античных, да, вещей. Так вот, Леонардо видит круглую форму рондо или тондо, да? Мы знаем, что в изобразительном искусстве тондо. Он видит эту круглую форму, и вдруг у него всплывает античная история, миф, Медуза Горгона, вспоминайте там, в чем сюжет. И он придумывает на этом дереве, фиговом дереве, да, на этом щите изобразить голову Медузы Горгоны. То есть Леонардо уже идет по формуле Ренессанса. Ему уже интересна мифология. Он уже владеет именами, сюжетами. Он уже это может раскрыть визуально. И Леонардо начинает, значит, думать, как ему изобразить голову Медузы так, чтобы напугать зрителей. В подвал он натаскал ящериц, пиявок, гусениц, змей, бабочек, кузнечиков, летучих мышей и прочих подобных тварей. И создал, глядя на них, изображение ужасного чудища, выползающего из глубины мрачной пещеры. Из пасти струился яд, из глаз огонь, из ноздрей дым. Ну и не просто он отцу отдает этот щит, он ведь делает презентацию. А вспомним, друзья, в те времена художники, кроме изготовления картин, холстов, скульптур, листов и так дальше графических, они ведь были сценографами. Они занимались декорацией праздников. Они создавали потешные механизмы. В общем, у них была такая роль, ну вот опять роль полимата. Да, полимат, знающий разные материальные статьи, вот так вот образно скажем. И Как он показывает отцу свою работу? Он на стул ставит этот щит и закрывает тканью. И когда отец заходит в дом, он видит этот накрытый объект. Леонардо сдергивает ткань, и отец в ужасе, как пишется, тот так испугался, что начал пятиться. Леонардо остановил его и сказал: «Работа получилась такой, как я хотел. Теперь унеси ее». Ну, в общем, отец был в восторге. Он понял, что это какое-то абсолютное чудо. Он одобрил мысль сына. Вот такая еще фраза. И спокойно у старьевщика покупает щит, на котором пронзенное сердечко какое-то нарисовано. Абсолютно такая пошлая история. Отдает этот щит крестьянину, а тот щит, который создал его сын, везет во Флоренцию. И пишется, что продал купцам за 100 дукатов. Это большие деньги. И вот, друзья, после этого Леонардо попадет в мастерскую Андреа Вероккио. Учитель Леонардо Андреа Вероккио, он родился в 1435 году, уйдет в мир иной он в 1488 году. Это тот Вероккио, который даст мастерство Леонардо. Вы знаете историю крещения Христа, произведение, которое было написано в Вероккио в 1475 году. И там один из ангелов принадлежит кисти Леонардо. И по легенде учитель утром приходит в мастерскую и видит, как сделан этот ангел. И по легенде ломает кисти, говорит: ученик превзошел учителя. И якобы не возвращается к живописи. А вообще у Леонардо до конца жизни будет страсть к оттачиванию мастерства на всех этапах создания картин. Вот то, что он в Боттеге у Вероккио получит, это умение подготовить основу для работы. Холст, доска, стена, лист, да, вот эти темы грунтовки, растирать пигменты, формула красок, затем работа с композицией, моделировка, как он потом выйдет на сфумато, свое знаменитое сфумато, то есть работа со световоздушной перспективой. Вот это понимание, что воздух тоже имеет плотность. И если в картине мы отображаем, как воздух чем дальше, тем больше сгущается, как дальние планы начинают синеть, это ведь тоже отражение мысли художника, отражение его разума, его исследования этого мира. И после Вероккио, еще раз скажу, до конца жизни художник будет иметь страсть к полировки своего мастерства, от создания основы краски до создания формулы лака. Ну, а как он будет концептуально подходить к созданию своих работ, мы уже про это говорили на примере его вот этого эпизода из детства. А вообще, если художественное наследие вы будете рассматривать, друзья, да, и Джоконду, и Анну Марию, Младенца Иисуса, Мадонну в гроте, другие произведения Леонардо, и особенно и Тайную вечерю, то вы для себя, конечно, будете художника понимать в той связи, что вот я как-то сочинила эту фразу, она мне очень понравилась, я вам ее дарю, что Джоконда принадлежит тому, кто на нее смотрит. Тайная вечеря принадлежит тому, кто на нее смотрит. То есть в искусстве ведь главное — это момент, когда зритель воспринимает искусство. А уж художник все, что от него зависит, конечно, для этого сделает. И цитата Леонардо: «Хороший живописец должен писать две главные вещи – человека и представление его души». Вот это для Ренессанса тоже очень важно. Фокус внимания смещается на человека. Человек – космос внутри человека, возможности человека. Дальше. «Хороший живописец должен писать две главные вещи – человека и представление его души». Первое, то есть писать человека – легко, Леонардо говорит. Первое – легко. Второе – трудно, так как оно должно быть изображено жестами и движением членов тела. Этому следует учиться у немых, так как они делают это лучше, чем все другие люди. То есть Леонардо обращает наше внимание к немым, к слабослышащим людям, которые, чтобы выразить свою мысль, применяют жесты, язык жестов. Но согласитесь, тоже нетривиальная, да, мысль у Леонардо. И если мы посмотрим на произведение, на положение рук у Джоконды, на вот эту музыку жестов, фигур апостолов в «Тайной вечере», и на любое произведение, на святую Анну с Марией, младенцем Христом, кисти Леонардо. Вы везде вот это движение жестов, потому что у Леонардо это представление души, через жесты душа говорит, будет очень четко видно. Ну и, конечно, про Леонардо можно говорить бесконечно, абсолютно бесконечно. И те вещи, которые он создает в 22 года, портрет Женевры, которая сейчас находится в Америке, в 31 год Мадонна в скалах в Лувре, дама с горностаем, а в 43 года до 45 он будет создавать «Тайную вечерю». В расцвет своего искусства, в апогей, в 51 год он создаст «Мона Лизу», «Джоконду», которую тоже мы сегодня много раз с вами говорили. И так дальше, наследие Леонардо. Это бесконечно. Ну, друзья, ну какое количество книг про Леонардо да Винчи? Только имей желание, и вот они перед тобой, библиотека, да, раскрывает. Какое количество фильмов о Леонардо. А завершить я хочу, во-первых, тем, что завершается жизнь Леонардо да Винчи в покоях королевских. Франциск I, тот, который пытался у монахов Санта-Мария де ла Грация выкупить фреску «Тайной вечери», он пригласит Леонардо к себе, и мы знаем, что Леонардо уйдет в мир иной как раз-таки в пространстве Франциска I, который не был интеллектуалом на троне. Но он сразу, когда великий итальянец к нему во Францию прибывает, дает ему титул. Титул звучал так: «Первый художник, инженер и архитектор короля». И, кстати говоря, опять в этом титуле вот эта формула ренессансная, формула человека-полимата отражается, потому что не просто художник, а, посмотрите, первый художник, запятая, инженер и архитектор. И Леонардо, по легенде, как раз-таки на руках короля Франциска I и отойдет в мир иной. Это видно, например, на картине, которая написана в 1818 году, уже далеко-далеко после ухода Леонардо, а он покинет этот мир в 1519 году, 67 лет от роду. Энгру интересен этот эпизод, и он своей кистью воссоздает, реконструирует этот момент, Франциск I и Леонардо да Винчи. А завершить свой рассказ я хочу цитатой Вазари. Она очень хорошо вот этот небольшой сюжетик наш закроет. Итак, Вазари о Леонардо. Смерть Леонардо вызвала скорбь свыше всякой меры у всех знавших его. Обаятельным видом своим, который был в высшей степени прекрасен, а надо сказать, мы забыли еще про это упомянуть, что Леонардо был высокого роста. Есть сведения, что он 1,90 м был. Прекрасен собой. Обаятельным видом своим, который был в высшей степени прекрасен, он вносил свет во всякую печальную душу. А Леонардо был еще и физически силен. Он сдерживал своей силой самую безумную ярость, а правой рукой мог смять, как свинец, стеной железное кольцо и конскую подкову. Своей щедростью он собирал вокруг себя друзей и поддерживал каждого из них, бедного и богатого. То есть здесь проявляется античный принцип калокагатия, слияния духовной красоты и физической красоты. Да, вот это я уже от себя комментирую. Своим появлением он украшал и облагораживал самое бесславное и убогое жилище. Вот почему для Флоренции было таким великим даром рождение Леонардо. Вот так, друзья. Я была рада побыть сегодня с вами и в компании с великим итальянцем Леонардо да Винчи. А я вас Жду, как всегда, на волнах нашего радио, радио «Воскресенье». И надеюсь, что художники, те, про которые мы с вами рассуждаем, тех, о которых я пытаюсь вам рассказывать, даже через радиоволны, будут вам ближе. Ведь именно поэтому цикл и называется «Живые художники». Спасибо за ваше внимание.
0: В нашем эфире звучала программа из цикла «Живые художники», посвященного искусству и художникам. Программу вела арт-лектор, художник, лектор Российского общества знания Надежда Маценко. Продолжение слушайте через одно воскресенье на наших волнах.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом зеленой крыши» и я ее ведущая Ольга Мануйлова. В гостях у нас сегодня Дмитрий Мещеряков, финансовый советник, один из основателей бизнес-клуба «Есеть» в городе Екатеринбурге. Здравствуйте, Дмитрий!
1: Здравствуйте, Ольга, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Спасибо, Дмитрий, что вы пришли к нам в программу, и мы сегодня поговорим о вашем очень интересном социальном, я думаю, правильно я скажу, что это будет социальный проект?
1: Безусловно, да.
0: Потому что он же абсолютно бесплатный и именно направлен на то, чтобы помочь людям состояться в бизнесе. В бизнесе, вот именно вот об этом мы поговорим. Расскажите, пожалуйста, для кого ваш клуб и сеть, на кого он вообще ориентирован?
1: Ну, изначально идея бизнес-клуба возникла из потребности, что очень много людей, которые хотят развиваться как предприниматели, как начинающие, так и уже сталкивающиеся с определенными трудностями, вызовами нашего времени, желающие развивать, повышать свою квалификацию в бизнесе, чтобы они могли общаться, обмениваться опытом, где-то помочь выбрать нишу, где-то развить бизнес, где-то прокачать определенное направление, а где-то и масштабироваться.
0: Другими словами, это для людей, которые работают на себя, правильно я понимаю? То есть это кто может быть? Самозанятые, там, ИП, вот кто как это все правильно это сформулировать?
1: Это клуб вообще для всех, кто хочет быть сопричастным к предпринимательству. То есть в данный момент человек может быть просто быть даже в найме или быть студентом. Он хочет развиваться как предприниматель и хочет получить уже опыт и знания от тех, кто этот путь прошел.
0: А как давно ваш клуб существует?
1: Пошел у нас уже второй год. Вот, и как это все устроено, у нас все обучение в нашем клубе, все наставничество делится на потоки. Один поток у нас составляет 2 месяца, то есть 8 недель, это 8 занятий.
0: Раз в неделю занятия
1: проходят один
0: раз в неделю.
1: Раз в неделю.
0: Люди очно встречаются, небольшая группа людей, небольшая. И все занятия у нас совершенно бесплатные, правильно я понимаю?
1: Абсолютно точно. У нас есть 2 вида. Это наставничество, где наставник непосредственно работает с каждым человеком. Он собирает когда группу, все равно с каждым проводит собеседование, может ли он помочь, может ли его опыт и знания, его квалификация как-то продвинуть и ответить на запрос человека. А есть еще второй формат. Вот я веду, например, одно из таких направлений. Например, у меня вот школа финансовой грамотности. А есть много и школы, и по психологии, и по маркетингу, и по продажам.
0: И по нейросетям.
1: И по нейросетям. Очень классное, кстати, да, дополнение и направление. Да вообще, кто сейчас не осваивает это направление.
0: К сожалению, приходится осваивать, потому что не успеваешь писать где-то текст, да, быстро там картинки, вот это все генерить приходится. А можете рассказать какие-то примеры? Вот пришел человек, вот просто истории обычных людей, которые к вам попали в клуб, и вот что-то в их жизни поменялось. Могу в качестве примера начать с собственной истории, как я познакомилась с вашим клубом. Интересно очень такое. Как для меня это был божий промысел некий, потому что я защитила социальный контракт, и именно на развитие психологических занятий и получила помощь, финансирование от государства. А дальше мне было непонятно. Хорошо, помощь-то я получила, но там же надо отчитаться и нужно что-то сделать. Вот все, что я запланировала, все это сделать. А как сделать? Вот это уже сложно.
1: Очень-очень точно вы подметили, потому что как раз те люди, которые это уже прошли, знают не просто в теории, а на практике, как это все работает, могут поделиться своим опытом и помочь, что называется, за ручку провести.
0: И вот это правда шагам. Очень сложно, потому что написать социальный контракт, в принципе, может каждый. Расскажу для наших слушателей, что это такое. То есть, когда у тебя есть какая-то идея, например, открыть свой массажный кабинет, там, или заняться, парикмахерским делом, тортики стряпать. И мы можем спокойно, если уровень доходов ниже прожиточного минимума по документам, прийти в собес по месту жительства, написать бизнес-план и получить от государства 350 тысяч рублей безвозмездно, то есть даром. Но надо пойти в плюс, то есть начать зарабатывать, платить налог небольшой, как самозанятому. И вот здесь как раз мне очень помог наставник ваш, Павел Пинженин, я ему написала, в интернете его нашла, говорю, Павел, я ничего не знаю, но я хочу всему научиться, не возьметесь ли вы меня учить? Совершенно бесплатно, то есть даром, в рамках вот клуба, смотрю, у вас клуб тут есть. И он говорит, да, конечно, конечно, приходите на поток, будем заниматься. И вот мы каждый день с ним созванивались, с утра минут по 15, и он мне говорил, что делать, что надо вот так-то рекламу подать, вот это-то сделать, вот это, и все получилось.
1: Все верно. Ну, на самом деле, это же было во все времена. Если ты хочешь развиться, даром получили, даром и отдавайте, сказано в слове.
0: Да.
1: И зачастую сами предприниматели, ну, как они учились? Они учились на своих ошибках, учились, им кто-то помогал. И именно поэтому возникла такая идея создать бизнес-клуб, где своими знаниями и опытом, ну, можно делиться. Иногда... И сами наставники при этом тоже так же очень быстро растут. Движутся ступеньками, потому что они находят тех, кто силен в какой-то другой сфере.
0: И также приобретают опыт. И вот мне кажется, самое одно из важных моментов, что можно, как сказать, избежать больших ошибок, каких-то очень серьезных. Я помню тоже, у меня много лет назад девочка знакомая решила открыть какой-то танцевальный клуб свой, ни с кем не посоветовалась, взяла огромный кредит. Прогорела и осталась на ближайшие 20 лет с долгом, там, что 20-30 тысяч в месяц ежемесячно выплачивать. То есть это же тяжелая история. Было у вас такое, когда человек приходил, ему говорили, не надо делать, прогоришь?
1: Ну, это же слова самого Иисуса, кто прежде не сядет и не посчитает перед тем, как построить башню. И в первую очередь, зачем разубеждать человека, зачем его разочаровывать? Нужно просто сесть и посчитать.
0: Как чтобы получилось?
1: Да, чтобы получилось, сколько для этого нужно денег, какие для этого нужны еще ресурсы, в том числе и социальные ресурсы, в том числе и возможности, которые нам дает государство, как в вашем примере.
0: Социальные контракты. Вот об этом, кстати, мало вообще я столкнулась. Просто многие, мы взяли кредит на развитие бизнеса. Там 500 тысяч рублей. Зачем вы брали кредит на развитие бизнеса? Ну как, ты не понимаешь, бизнес развить же. А зачем? Можно же, государство же помогает, оно же так вам может эти деньги дать. Просто, что просто так? Да, просто так. А как? В собесе. Социальный контракт. Не знают люди.
1: 100%.
0: Да, многие не знают. Возможно, кто-то нас сейчас услышит и скажет, так вот я давно мечтал, и есть шанс узнать, да, пойти просто по месту жительства. А какие еще социальные ресурсы у нас есть? Что еще я не знаю? Может быть, тоже что-то интересное.
1: Ну, на самом деле, сейчас... Наше правительство нас уже тоже заметило. Мы выстраиваем различные с ними, в том числе и форумы, и мероприятия. Я сам участвовал. У нас и на пром проходил буквально этой весной. Я тоже был один из спикеров. Поэтому ищем всевозможные точки соприкосновения, но и точно они находятся.
0: Это информирование, правильно я понимаю?
1: Прежде всего, это и информирование. Прежде всего, это помощь. Потому что даже сами, что называется, руководители из правительства спрашивают, а чем мы можем вам помочь? А кому они этот вопрос могут задать, кроме как раз руководителей клубов, которые общаются с большим количеством предпринимателей, потому что прямого-то мостика у них другого нет.
0: То есть именно вот через клубы?
1: Да. Поэтому в том числе и к нам они тоже смотрят, на нас смотрят очень внимательно. Если у вас есть какие-то тоже вопросы, можно обращаться. И задавать их. Мы периодически их собираем.
0: Как вообще вот проходит набор? Вот вы сказали, у вас, значит, ну просто я-то это знаю, но мне хочется для слушателей рассказать, потому что вдруг как раз кому-то это актуально. И кто-то вот сидит и думает, мне бы вот понять, в какую сторону двигаться. И, ну, бывает же, что просто ты сидишь и не знаешь даже, с чего начать. Как проходит набор на наставничество? Когда? То есть как это все? То есть это же не просто так, что ты в любой момент подключился, зашел и учишься. Это же какие-то сроки определенные.
1: Обычно у нас старт бывает раз в квартал, то есть раз в 3 месяца.
0: 4 раза в год, значит?
1: 4 раза в год. Можно найти нас во всех соцсетях. Это и ВКонтакте, и Телеграм, и Макс.
0: Бизнес-клуб и сеть набираем.
1: Бизнес-клуб и сеть просто находите, смотрите, какие у нас есть наставники, какие у нас есть школы. И отличие еще школ от наставничества в том, что к школам можно присоединяться и посреди потока.
0: То есть в любой момент, даже если уже начали занятия?
1: В любой момент, ну да, конечно, там все равно я тоже как один из ведущих школы выстраиваю свою программу, что называется, каждое занятие у меня основано на предыдущем. Конечно, все-таки лучше начинать сначала, если есть такая возможность. Но можно приходить и на отдельные темы, потому что каждое занятие, например, в школе, оно посвящено определенной теме. Если интересует только эта тема,
0: то можно прийти на нее.
1: Можно прийти только на нее, да.
0: Угу.
1: Ну и вообще познакомиться, посмотреть, что это, как устроено. А так у нас запуск, да, бывает раз в 3 месяца. Само наставничество длится 8 занятий раз в неделю, то есть 2 месяца и месяц вот как раз, чтобы подвести итоги и передохнуть.
0: А раз в неделю люди приезжают, то есть находят время, то есть это же очно все проходит?
1: Да, занятия обязательно проводятся очно, потому что важен в том числе и личный контакт. Не просто там что-то поговорить, а чтобы у человека был результат.

0: какой-то два месяца без выходных, без проходных, совмещая с другими видами деятельности. Но, тем не менее, был очень интересный опыт. Ну и я уже умею то, что я умею. Это было здорово. Интересно. А молодежи много у вас в бизнес-клуб? И все эти студенты приходят?
1: Обязательно. И студенты, даже школьники старших классов приходят. То есть, в общем-то, клуб открыт для всех, как уже действующих опытных предпринимателей. У нас есть предприниматели, которые вот уже с несколькими заводами. Так и для абсолютно начинающих, кто только задумывается, как выходить из найма, как открыть свое дело, или только вот получает образование.
0: Или совмещает. Есть такое, кто-то совмещает найм и вот какую-то деятельность определенную?
1: Да, даже по опыту, так как я сам финансист, вот 100% вам говорю, что если вы только задумываетесь об открытии своего дела, то не стоит все бросать и уходить, стоит какое-то время посовмещать, поучиться, почувствовать аудиторию, найти первых клиентов. И когда это уже будет вам создавать определенный ручеек дохода, идти дальше уже, следующий уровень наставничества, усиление. Ну и когда вот мой тоже собственный путь, когда я уже понимаю, что у меня доход от предпринимательской деятельности перекрывает мой доход от найма,
0: то тогда уже можно выбирать. Да, то есть выбирать. Либо я все-таки там, либо там. Потому что совмещать долгое время это трудно будет. То есть говорить, что быть предпринимателем легко, но нет, это нелегко. Мне кажется, это самая, наверное, одна из самых сложных деятельностей. Может, я ошибаюсь?
1: Есть даже такая шутка, что предприниматель сам выбирает, какие 24 часа в сутки ему трудиться. Но по большому счету, если спросить любого, наверное, успешного предпринимателя, он воспринимает это уже не как отдельный род деятельности, но воспринимает это как часть жизни.
0: Это же определенные вызовы, с которыми приходится постоянно сталкиваться. То там что-то одно происходит, какие-то, может быть, социальные моменты, в обществе, и надо же подстраиваться под это все.
1: 100%, особенно в наше неспокойное, интересное время.
0: Интересное, время у нас очень.
1: И тем более, как к этому всему адаптироваться в одиночку, тут очень сложно.
0: То есть именно здесь среда, которая просто поддерживающая, такая.
1: Это безопасная среда, где можно быть самим собой, можно быть открытым, можно обмениваться опытом и делиться своим опытом, и не только положительным, но и какие были проблемы.
0: Отрицательный – это тоже очень важный опыт, то есть как делать не надо. То есть
1: конечно,
0: это же тоже от противного.
1: Конечно.
0: Что не надо брать кредит в 500 тысяч, когда можно взять, пожалуйста, соцконтракт, эти же деньги. Угу. И там, может быть, опять с другой стороны ответственности больше, что надо же тогда уж точно в плюс выйти. То придется отдавать из своего кармана.
1: Да.
0: А вот такие моменты, как защита грантов, этому вас учат? Бывает, что же социальное,
1: да? Есть и это в том числе.
0: То есть такие темы тоже, кому интересно написать грант, может к вам прийти научиться.
1: Да.
0: Очень здорово.
1: Но больше, конечно, упор делается на реальный бизнес, на реальное действие, не получение денег ради денег. Это всего лишь одна из ступенек. А вторая, как же все-таки это все просчитать, чтобы не просто эти деньги потратить, но и получить результат.
0: Но грант-то это же деньги не ради денег, а именно проект определенный, потому что стартануть, а дальше уже потом работать самостоятельно. Может быть, я так понимаю. Не знаю, правильно я понимаю?
1: 100%. Вы очень правильно понимаете и говорите, но практика показывает, что некоторые люди воспринимают грант как именно бесплатные деньги. Я возьму их, что уже получится, то получится.
0: А как отчитываться, я стесняюсь спросить? Же форма отчета не просто так.
1: Это очень важно, что нужно понимать, что это не просто какая-то халява, благодать, а это деньги, которые идут именно на ваш бизнес. За каждую копеечку нужно отчитаться и потратить с умом.
0: То есть это большая ответственность. И как раз этому можно и научиться. Хотя бы пониманию, нужно мне это или нет.
1: Да.
0: То есть если человек решил написать грант, он хотя бы может посоветоваться и потом подумать и решить, что, наверное, все-таки не буду, как вариант.
1: 100%. Очень много бизнесов вообще можно стартовать с нуля. И
0: без финансовых затрат.
1: Финансовых затрат.
0: Угу. А пример можете какой-то привести? Без финансовых затрат, просто с нуля. Что можно сделать? Не знаю, взять фотоаппарат, пойти фотографировать. Подростку, молодежи. Я фантазирую, конечно, почему бы и нет.
1: Как вариант, да. Но самое важное вообще, наверное, в любой нише, это сперва найти потребителя, понять, какую ценность ты можешь дать. Такой простой пример. Приходит человек и говорит, я хочу торговать белыми кроссовками летом, потому что они всем нужны, все ходят в белых кроссовках. Но он не знает, насколько этот рынок вообще заполнен, где он найдет, возьмет этих покупателей. У него есть идея, что он возьмет их, например, на Авито. Можно же разместить на Авито объявление и просто протестировать, а есть ли

0: там эти потребители.
1: Да, напишут тебе или нет, а может вообще никто не откликнется.
0: А для этого денег вообще нисколько не нужно.
1: Угу. То есть и вот тестированию тоже у вас учат, то есть как
0: конечно, протестить. Тестирование гипотез – это первое, с чего нужно начинать, перед тем, как уже потом искать ресурсы, такие как гранты или не гранты, или еще какие-то даже, может быть, у нас сейчас есть свой инвестиционный комитет, где сами предприниматели готовы даже в ваш бизнес вложиться, если он будет интересен.
1: Угу.
0: Вообще обойтись без каких-то таких вот посторонних кредитов, займов. Тут важно как раз проработать эту идею, и чтобы она была на самом деле жизнеспособна.
1: Сколько сейчас вообще человек у вас? Примерно можете сказать, или это сложно?
0: Ну, около 2500.
1: Большое количество для бизнес-клуба, очень большое. Это за год вот.
0: Да.
1: То есть это, можно сказать, в геометрической прогрессии, да, клуб растет?
0: Абсолютно точно, да.
1: Угу, здорово. Что-то есть еще такое, может быть, напутствие какое-то нашим радиослушателям вот в конце программы? Может быть, не знаю, рекомендация?
0: Самое главное, ну и, наверное, тот девиз, которым я сам руководствуюсь, что вера без дел мертва, но и дела без веры, они тоже не приносят плода. Поэтому делай все, как будто все зависит только от тебя, а молись так, как будто все зависит от Господа.
1: Очень здорово.
0: И тогда будет результат.
1: Очень здорово и приятно, что вот люди верующие учат честности, я так понимаю, бизнес вести честно, правильно, праведно. И это вот то, что нам как раз верующим людям-то и подходит. Спасибо вам большое, Дмитрий. И мы напомним, что бизнес-клуб «ИТ-сеть» – это социальный проект. Все желающие могут присоединиться абсолютно бесплатно, получить серьезные знания, советы, рекомендации. А найти можно в социальных сетях и прийти на наставничество. Вот к чему, собственно говоря, мы и призываем, и приглашаем. И будем прощаться. Программу из цикла «Дом с зеленой крышей» для вас подготовила и провела Ольга Мануйлова. В гостях у цикла сегодня Дмитрий Мещеряков, финансовый советник, один из основателей бизнес-клуба «ИТ-сеть». И мы будем прощаться. Всем до свидания.
0: До свидания, уважаемые радиослушатели. Если будут какие-то у вас мысли, наш бизнес-клуб для вас открыт. Всегда пишите, находите нас в соцсетях. И успехов вам во всех ваших начинаниях.
1: До новых встреч.

Что, дружок, куда пропали звезды? Быть может, это ветер их унес.

0: В Екатеринбурге 16 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Второе обретение мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского состоялось в Кремле. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебное пение в Архангельском соборе Московского Кремля, где в ходе реставрационных работ были открыты мощи благоверного великого князя Дмитрия Донского. Предстоятель Русской Православной Церкви благословил поместить несколько фрагментов мощей благоверного князя, взятых от мощей, расположенных в саркофаге у южной стены собора, ковчеги для дальнейшего поклонения верующих. Ожидается, что ковчеги с мощами будут переданы в кафедральный соборный храм Христа Спасителя и ряд других храмов, где святыни будут доступны для поклонения верующих. По прибытии в храм святейший патриарх благословил одним из ковчегов молившихся. Затем он был установлен в центре собора. Напомню, в июле этого года в ходе реставрационных работ, вызванных проседанием плит пола и угрозой разрушения надгробниц над захоронением великих князей, в Архангельском соборе Московского Кремля были проведены противоаварийные работы. В частности, в целях демонтажа плит пола были разобраны кирпичные надгробные склепа у южной стены собора, после чего реставраторам открылись три цельных белокаменных саркофага, принадлежащих захоронениям святого благоверного великого князя Дмитрия Ивановича Донского, великого князя Ивана Ивановича Красного и угличского князя Дмитрия Ивановича Жилки. Ну и к другим сообщениям выпуска. Медицинское чудо в Петербурге. Родилась четверня однояйцевых близнецов. Этот случай один на 15 миллионов. В одном из роддомов города произошло событие, которое называют уникальным для всей страны. Петербурженка Мария стала мамой сразу четырех девочек. Все они – однояйцевые близнецы. В России таких случаев прежде не регистрировали. Введение такой сложной беременности потребовало слаженной работы лучших специалистов. Девочки родились весом от килограмма с небольшим до 1 килограмма 640 граммов. Сейчас Мария принимает поздравления. О многодетной маме известно, что она работает в «Союзмультфильме» и обожает лошадей. Обычно многоплодная беременность – это развитие нескольких яйцеклеток. Но в случае с Марией одна яйцеклетка разделилась на четыре части. У девочек не только одинаковые внешности гены, но и общая плацента. Это редчайшее явление, которое делает рождение этих малышек настоящим чудом медицины. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 30 августа по новому стилю или 17 по старому. И сегодня память святых III века священномученика Мирона Кизического, пресвитера, мученика Павла, мученицы Иулиании и прочих, мучеников Фирса, Ливкия, Короната и дружины их, мученика Патрокла Трикосинского, мучеников Стратона, Филиппа, Евтихиана и Киприана, преподобного Алипия, иконописца Печерского в ближних киевских пещерах, подвязавшегося в XI – начале XII века, преподобного Пимена Угрешского, архимандрита XIX века, священномучеников начала XX века Алексия Великосельского и Дмитрия Остроумова, пресвитеров. Прославляются иконы Божией Матери Арматийская и Свенская Печерская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня снова возвращаемся к теме священномучеников российских первой половины XX века. Священномученик Дмитрий родился 5 февраля 1869 года в селе Кузьминка Серпуховского уезда Московской губернии в семье священника Иоанна Остроумова. В 1899 году Дмитрий Иванович окончил Московскую духовную семинарию и был направлен учителем в Московскую Преображенскую двухклассную церковно-приходскую школу. В 1906 году он был рукоположен во священника к Троицкой церкви села Минеево Дмитровского уезда Московской губернии. В 1909 году отец Дмитрий был назначен настоятелем Благовещенской церкви в селе Федосьино Московского уезда, в которой прослужил до своего ареста в 1937 году. За долгое и беспорочное служение отец Дмитрий был возведен в сан протоиерея. Отец Дмитрий был известен среди своей паствы как ревностный и благочестивый священник. Его супруга Олимпиада Васильевна во всем помогала мужу. И поскольку хорошо разбиралась в лечении травами, то крестьяне со всей округи приходили к ней при разных недомоганиях и болезнях. Впоследствии отца Дмитрия обвинили в том, что это он занимался лечением, хотя он только помогал супруге. Первый раз отец Дмитрий был арестован ЧК в 19 году по обвинению в дезертирстве, в том, что он не явился отбывать трудовую повинность. Но вскоре священника отпустили, так как он имел освобождение от трудовой повинности в связи с болезнью. В 30 году отца Дмитрия арестовали по обвинению в хранении валюты и оружия. Но АГПУ не сумело доказать ложного обвинения, и священник был освобожден. В том же году его осудили к заключению за невыполнение твердого задания, но поскольку это задание было выполнено, хотя и не в срок, приговор был отменен. В 1932 году отца Дмитрия привлекли к ответственности, обвинив в антисоветской агитации, но, продержав полтора месяца в заключении, отпустили. В 1936 году начальник Кунцевского районного отделения НКВД Кузнецов начал собирать через осведомителей сведения о священнике из села Федосьино. 1 января 1936 года секретный осведомитель по кличке Печник сообщил, что поп Остроумов, чтобы избежать налогов, перевел все хозяйство на дочь. 23 июля осведомитель по кличке Заказной сообщил, что некий кулак-лишенец ходил к попу Остроумову советоваться, как ему быть с налогами. Поп ему дал совет: никаких налогов советской власти не плати и в колхоз не ходи. На основании этого сообщения начальник районного отделения НКВД распорядился взять попа в проработку. Осведомитель по кличке Зоркий 3 июля 1937 года сообщил: в личности попа Остроумова чувствуется антисоветское настроение, но скрывает и при удобном случае может этим жалом уязвить власть советов. Имеет знакомство с некой гражданкой Киргоф. Она преподавательница английского, немецкого и французского языков в школе в ЦИКа в Кремле. Знакомство ведет вот уже около 5 лет. Одним словом, человек не пролетарский и не колхозно настроенный. Сотрудник НКВД переделал эту фразу в «контрреволюционно настроенный». В ночь на 8 августа 1937 года отец Дмитрий был арестован и заключен в Таганскую тюрьму в Москве. Сразу же после ареста начались допросы. В качестве свидетеля был вызван председатель колхоза Федосини. Он показал, что летом 1936 года священник Остроумов организовал нелегальное хождение по домам с молебнами. В это время в сельсовете был представитель Кунцевского райисполкома, который, вызвав священника в сельсовет, предложил ему прекратить хождение по домам. Он формально согласился, но по выходе из сельсовета направил двух активных церковниц-старух по селу, которые распространили провокационные слухи о том, что советская власть притесняет верующих. Через некоторое время в помещение сельсовета ворвалась большая толпа народа и чуть ли не организовали восстание церковников. Летом 1937 года Остроумов сагитировал в Ильин день не производить никаких работ в колхозе. Были вызваны в районное отделение НКВД еще несколько свидетелей. Следователь спрашивал их, что-то при этом записывал в протокол, а затем, не читая, показывал, где надо расписаться. И люди, почти не думая, подписывались под лжесвидетельствами. Одного из свидетелей следователь спросил, что он думает, если бы в деревне не было колокольного звона и молебнов. Свидетель ответил, что не нужно в деревне колокольного звона и молебнов, так как службы в церкви отрывают колхозников от работы. Пока свидетель отвечал, следователь что-то писал, а затем дал, не зачитывая, подписаться под лжесвидетельствами против отца Дмитрия. Оформив показания лжесвидетелей, 25 августа следователь снова вызвал на допрос отца Дмитрия. А 28 августа тройка НКВД приговорила отца Дмитрия к расстрелу. Протоиерей Дмитрий Остроумов был расстрелян 30 августа 1937 года и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой. Святый священномученичи Дмитрия, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.

0: В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
1: Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание к нашей передаче. Спасибо большое за ваши вопросы. Сегодняшнюю беседу мы посвятим профилактике простудных заболеваний, рост которых наблюдается неизбежно осенью. Для этого есть несколько факторов, правильнее сказать, даже несколько групп факторов. И первый фактор – это социальный. Возвращение в коллективы. После летних каникул дети идут в школы, в детские сады, взрослые выходят на работу, студенты возвращаются в учебные заведения, резко возрастает число контактов, социальных контактов. В замкнутых пространствах классы, офисы, транспорт, магазины. Агенты, которые вызывают простудные заболевания, бактерии и вирусы, легко передаются воздушно-капельным путем и достаточно кашля или чихания зараженного человека. В первые недели сентября происходит перемешивание и вирусов, и бактерий. Люди из разных мест привозят разные штаммы, которым у многих еще нет иммунитета. Безусловно, и второй фактор – это массовые мероприятия, лекции, концерты, выставки в закрытых помещениях, что тоже способствует распространению причины простудных заболеваний. Вторая очень важная группа причин – это изменения в окружающей среде, микроклимате, похолодание и перепады температур в первую очередь. Сам по себе холод не вызывает болезнь. Его роль в том, что он нарушает защитные барьеры. И многие по себе замечали, что после переохлаждения появляется насморк. Это еще достаточно часто не бактериальные или не вирусные состояния. Просто при переохлаждении начинает работать и тормозится, правильнее сказать, механизм, который отвечает за эвакуацию слизи из носа, и при переохлаждении эта эвакуация нарушается. Это один из наиболее важных факторов, который способствует развитию простудных заболеваний. При вдыхании холодного воздуха температура в полости носа падает примерно на 5 градусов, что может снижать дополнительно активность местных защитных механизмов. Также охлаждение вызывает сужение сосудов, в том числе и слизистых, приток иммунных клеток замедляется. Поэтому, безусловно, очень важно помнить о быстрой смене одежды на осеннюю, не задерживаться в алгоритмах летней одежды. Сухой воздух. С началом отопительного сезона в помещениях падает влажность, часто процентов на 30 вместо оптимальных 40-60%, она достигает 20-30%. Сухой воздух не только высуживает слизистые, нарушая так называемый механизм самоочищения дыхательных путей, но и помогает вирусным частицам дольше сохранять свою способность поражать человека в аэрозоле, так называемая инфекционность в аэрозоле. Важным фактором является и сокращение светового дня, что неизбежно приводит к уменьшению продукции витамина D, меньше солнца, меньше синтеза витамина D, который участвует в работе иммунной системы. Это может сделать организм более уязвимым к инфекциям. И целая группа так называемых факторов, ослабляющих организм. Стресс и изменение режима. Мы с вами говорили в прошлой передаче об осенней хандре. Хочется еще раз напомнить, что она достаточно часто встречается. По некоторым данным, около 20% и чаще. Но важно помнить, что она не должна длиться больше 2 недель, если симптомы снижения настроения и более глубокие расстройства длятся более 2 недель, это уже достаточно серьезные могут быть изменения нервной системы, требующие обращения к специалисту, психотерапевту, психиатру для уже квалифицированной помощи. Потому что здесь очень важно достаточно рано понять, что это не просто плохое настроение. Стресс и изменение режима, безусловно, во многом связаны с резкой сменой распорядка, повышенной нагрузкой, особенно у детей в начале учебного года. Все это, безусловно, сочетается еще и с недосыпом. Все это истощает ресурсы организма, снижает его способность противостоять инфекциям. Неполноценное питание достаточно часто является важным фактором, способствующим риску развития простудных заболеваний. Да, безусловно, теоретически и в идеале считается, что лето – это наиболее полноценное питание, осень – это возможность доступа к свежим овощам, фруктам. Но согласитесь, при большей доступности все-таки недостаточно часто меняется стиль питания, и привычки остаются обычными. И несмотря на доступность, особенности питания, избыток сахара, мало овощей, они достаточно часто формируют именно принцип неполноценного питания. Организм недополучает важные компоненты питания, витамины, микроэлементы, клетчатку, которые нужны для нормальной работы иммунной системы. Немаловажным фактором является и переход к малоподвижному образу жизни, сокращение времени на свежем воздухе, переход к пассивному отдыху дома сказывается на общем тонусе организма. И, безусловно, есть целая группа причин, связанных с особенностями циркуляции вирусов, бактерий, которые вызывают острые респираторные заболевания. Осенью в популяции людей уже есть запас различных респираторных вирусов, бактерий, когда складываются благоприятные условия, скученность населения, ослабленность организма, эти возбудители начинают активнее распространяться и формировать эпидемии, вспышки в отдельных коллективах или на отдельных территориях. Отдельно стоит отметить, что к концу осени часто стартует и активная циркуляция вирусов гриппа. Важное уточнение. Часто говорят «простудился», имея в виду именно острореспираторные заболевания. Но важно помнить, достаточно часто непосредственная причина – вирус или бактерия, а не холод как таковой. То есть все эти факторы на самом деле имеют значение вместе. И если у человека формируется картина заболевания простудного, температура, насморк, кашель, першение в горле, речь идет уже не просто о сезонном ослаблении организма, речь идет о том, что вирусная инфекция или бактериальная инфекция попали на верхние дыхательные пути, вызывают заболевания, и очень важно поговорить о мерах профилактики данных состояний. Профилактику простудных заболеваний медицинская наука и практика традиционно делят на специфическую профилактику и неспецифическую профилактику. Специфическая профилактика – это мера, направленная против конкретного возбудителя, и, безусловно, в центре ее речь идет о вакцинации. Важно понимать, что вакцина – помогает организму целенаправленно, очень точно и очень эффективно выработать иммунитет. И важно помнить, что иммунитет формируется не сразу, через 3-4 недели, поэтому прививаться важно заранее, в сентябре, в октябре, до начала эпидемического подъема. Важно еще раз вспомнить и обновить информацию в отношении двух очень важных прививок. Это прививка, вакцинация против гриппа и вакцинация против пневмокока. Грипп – это вирусное заболевание, а пневмокок – это основной возбудитель внебольничной пневмонии. Поэтому это разные вакцины, имеющие единое значение – снизить вероятность развития болезней, имеющих наибольшее значение и наибольшую угрозу для жизни человека. Вакцинация против гриппа – показания. Все люди без исключения. Это основная цель вакцинации – сформировать защиту, снизить риск тяжелого течения болезни и осложнений. Но важно, безусловно, помнить о группах повышенного риска. Для них прививка от гриппа особенно важна. Дети дошкольного и школьного возраста, люди старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями сердца, легких, почек, сахарный диабет, аутоиммунные заболевания, иммунодефициты, онкологические заболевания. Важно поменять представление, которое, к сожалению, до сих пор достаточно часто существует, когда считается, что ослабленным людям прививка от гриппа не нужна и противопоказана. Как они ее перенесут? Но на самом деле именно хроническое заболевание, истощающее заболевание, оно является основополагающим фактором риска неблагоприятного исхода гриппа. Поэтому как раз этим людям вакцинация от гриппа нужна в первую очередь. Также к особым и важным категориям, кому нужна прививка, это часто болеющие острыми респираторными заболеваниями люди, которые по роду деятельности контактируют с большим количеством людей, медицинские работники, педагоги, работники обслуживания, транспорта, торговли, военнослужащие. Да, есть противопоказания, которые учитывает врач абсолютно. Это аллергия на куриный белок. Если есть тяжелая аллергическая реакция, тяжелые аллергические реакции на ранее вводимые противогриппозные вакцины, возраст младше 6 месяцев. Есть временные так называемые ситуации медотвода, когда, безусловно, врач осмотрит перед прививкой и сочтет, что острое инфекционное заболевание уже протекает с лихорадкой, и в этот период вакцинацию от гриппа делать нецелесообразно. Или происходит серьезное обострение хронического заболевания, вакцинацию тогда откладывают до стабилизации состояния, обычно на 2-3 недели. Или нетяжелые острые респираторные вирусные инфекции или острые кишечные инфекции прививку проводят после нормализации температуры. Важное уточнение. Беременность не является противопоказанием, но решение врач принимает сугубо индивидуально, оценивая риски, как и в период кормления грудью. В общем, безусловно, вакцинация она проводится после осмотра врача, после оценки показаний и противопоказаний. Важная ситуация с вакциной против пневмокока. Хочется еще раз напомнить, пневмокок – основной возбудитель внебольничной пневмонии. К сожалению, после любого простудного заболевания, вирусного заболевания в организме человека формируется так называемый поствирусный иммунодефицит, и у значительного количества людей, к сожалению, это может привести к развитию пневмонии. И не просто вакцина от гриппа, не просто лечение вирусной инфекции, а уже очень важная борьба с пневмококом должна быть. И самая точная и эффективная борьба – это, конечно же, вакцинация против этого бактериального агента, против пневмокока. Показания для вакцинации против пневмокока – это дети. Вакцинация начинается уже с раннего возраста после осмотра решения педиатра. И взрослые из групп повышенного риска, кому очень важно прислушаться к мнению врача о том, что вакцинацию от пневмокока нужно провести. Это люди старше 50 лет, люди с хроническими заболеваниями легких, сердца, почек, печени, люди с сахарным диабетом, люди, страдающие иммунодефицитными состояниями, онкологические заболевания, прием иммуносупрессивных, то есть подавляющих иммунитет препаратов, люди без селезенки или с нарушенной ее функцией, курильщики, люди, длительно находящиеся в условиях длительного скопления людей, это интернаты, казармы, лица, перенесшие пневмонию, менингит или воспаление среднего уха. Особенно ситуация важна для людей, которые прошли сложные операции у лор-врача по поводу коррекции слуха. Здесь очень важно прислушаться к мнению специалистов о вакцинации и вспомнить о показаниях и противопоказаниях. Противопоказания абсолютно. Это тяжелая аллергическая реакция на предыдущую дозу вакцины или какой-то ее компонент. А временные – это инфекционное заболевание с температурой, если возникает в период, когда рассматривается ситуация необходимости вакцинации. Обострение хронического заболевания, вакцинацию откладывают, как правило, на месяц до достижения стойкой ремиссии. Но очень важно помнить перед вакцинацией обязательно проконсультироваться с врачом, педиатром для ребенка, терапевтом для взрослого. Специалист оценит состояние, учтет все риски, подберет подходящую схему, скажет, что возможно ли обе прививки сделать или разделить их. Все это, безусловно, является компетенцией медицинского специалиста. К неспецифической профилактике, то есть комплексу мер, который создает барьер на пути разных вирусов, укрепляет иммунитет, но не воздействует непосредственно на агент, который может вызвать вирусную или бактериальную инфекцию, относится в первую очередь к гигиене рук. Вирусы попадают в том числе на руки загрязненных поверхностей, дверные ручки, поручни, телефоны, клавиатуры, а затем в организм через слизистые, глаза, нос, рот. Поэтому очень важно вспомнить еще раз гигиенические навыки, мыть руки с мылом не менее 20-30 секунд, тщательно обрабатывать все поверхности. Если нет возможности помыть руки, использовать антисептик, желательно на спиртовой основе. Респираторная гигиена, то есть дыхательная гигиена, при кашле, чихании, прикрывать рот и нос одноразовой салфеткой, сразу ее выбрасывать, можно использовать локтевой сгиб, это безопаснее для окружающих, чем ладонь, стараться не трогать лицо грязными руками, вспомнить о необходимости ношения масок в общественных местах или при контакте с людьми, из группы риска, пожилые, хронические больные. Маска снижает риск воздушно-капельного заражения. Если у человека есть хроническое заболевание, и врач говорит о том, что берегите себя, вам никак невозможно заболеть простудой, нужно с опережением уже вспомнить все навыки ношения масок. Маска респираторная должна плотно прилегать, менять ее желательно каждые 3 часа. Или как она увлажнилась, особенно при посещении общественных мест. Социальная дистанция очень важна. Стараться держаться на расстоянии 1,5-2 метров от других людей, особенно в закрытых помещениях. Ограничить посещение мест массового скопления, особенно если врач напомнил о том, что риск заболеть простудным заболеванием, к сожалению, может иметь последствия обострения хронического заболевания. Важно вспомнить о проветривании, влажной уборке, более систематически, регулярно проветривать минимум 3-4 раза в день по 10-15 минут. Это снижает концентрацию вирусных, бактериальных частиц в воздухе при выходе на работу или в домашних условиях. При влажной уборке использовать, в том числе, если уже серьезно начался подъем, простудных заболеваниях, дезинфицирующие средства, уделяя особое внимание часто касаемым поверхностям, дверным ручкам, выключателям, поручням. Безусловно, обратить внимание на поддержание микроклимата. Сухой воздух, особенно осенью, при отоплении, во время сезона отопительного, сушит слизистые, ослабляет их барьерные функции. Поэтому очень важно использовать дополнительные средства поддержания влажности на уровне 50-60% с помощью увлажнителя, ну и поддерживать оптимальную температуру в помещении 18-22 градуса. Особая ситуация касается избегания контакта с заболевшими. Если в вашем окружении есть человек с симптомами острой респираторной вирусной инфекции, острого респираторного заболевания, постараться минимизировать с ним общение. Если вы заболели, то, безусловно, предпринять меры для лечения, изоляции от коллектива. Если контакт неизбежен, то использовать маску. Здоровый образ жизни, о котором мы неоднократно говорим, имеет достаточно большое значение. Сбалансированное питание с достаточным количеством белка при каждом приеме пищи, витамины С, Д, цинк. Если врач рекомендует, то в качестве дополнительных компонентов к питанию регулярно умеренная физическая активность, полноценный сон 8-9 часов для взрослых, управление стрессом. Все это укрепляет защитные силы организма осенью, когда солнечного света меньше, стрессов больше. Ну и если есть на то основания, есть возможности, желание, медицинский совет, то можно вспомнить и о закаливании. Постепенные процедуры, контрастный душ, воздушные ванны, прогулки повышают устойчивость к перепадам температуры. Все мы, безусловно, понимаем, что именно комбинация мер работает лучше всего. Вакцинация, гигиена, проветривание, поддержание иммунитета. Не стоит полагаться только на одну меру. Очень важно помнить о том, что нельзя использовать антибиотики в профилактических целях или иммунорегуляторы самостоятельно без совета медицинского специалиста. Если есть хронические заболевания или особые обстоятельства, обсудить индивидуальную стратегию профилактики с врачом. И даже при соблюдении мер профилактики не всегда удается полностью исключить риск, если появляются первые симптомы: повышение температуры, головная боль, слабость, кашель, насморк, чувство нехватки воздуха. Не заниматься самолечением, обратиться к специалисту. Медицинский работник установит диагноз и при необходимости уже назначит целенаправленное лечение. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Наша радиослушательница из Екатеринбурга прислала вопрос: что такое дистрофия сетчатки глаза? Уважаемые радиослушатели, в прямом переводе дис – нарушение, трофия – питание, то есть нарушение

наследственные заболевания, некоторые формы дистрофии передаются по наследству. Если кто-то в роду болел, это важно сообщить медицинскому специалисту. Есть группа состояний, связанных с нарушением кровоснабжения. Например, при гипертонической болезни, при атеросклерозе, при сахарном диабете возникает это как осложнение основного заболевания. В некоторых ситуациях это возраст-ассоциированные состояния. В годами естественные обменные процессы замедляются и могут формироваться так называемые дистрофические изменения, возрастные макулодистрофии. Есть состояния и заболевания, связанные с травмами, с внешними факторами, длительное воздействие ультрафиолета, курение, дефицит витаминов. Ну и есть такие состояния, которые связаны, скажем, с близорукостью. При высокой степени близорукости глазное дно удлиняется, сетчатка растягивается, в ней нарушается кровоток. Это важно учитывать, только врач может понять один или несколько факторов, какие лежат в основе этого патологического процесса. Как проявляется? На ранних стадиях часто протекает бессимптомно, поэтому очень важны регулярные осмотры у офтальмолога. Симптомы связаны с снижением остроты зрения, туман перед глазами, искажение контуров, ухудшение зрения в сумерках, нарушение цветовосприятия, ряд других симптомов. Важно при этих симптомах обратиться к специалисту. Врач проводит проверку остроты зрения, исследует глазное дно. Важно помнить, если у вас есть фактор риска, наследственность, близорукость, диабет, гипертония, не пренебрегайте профилактическими осмотрами у офтальмолога. Если появляются любые тревожные симптомы, вспышки, резкое увеличение мурашек, пелена, внезапное ухудшение зрения, сразу обращайтесь к врачу. После лечения важно наблюдаться у специалиста в динамике. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Она просит рассказать о малярии. Малярия – это инфекционное и считается опасным заболеванием, которое вызывается паразитами. Основной путь передачи – укус малярийного комара. Другие пути передачи крайне редки и практически не встречаются. После укуса комара через определенный промежуток времени от 1 до 4 недель появляется лихорадка, достаточно высокая, повышенная потливость, слабость и достаточно выраженные головные боли. При обнаружении первых признаков малярии, если человек посещал места, где есть риск заразиться малярией, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Лечение включает противомалярийные препараты, и при своевременной терапии пациент в большинстве случаев выздоравливает. Важно обратиться к медицинскому специалисту. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Почему ногти на ногах становятся очень плотными и трескаются? Уважаемые радиослушатели, причин может быть несколько. Некоторые относятся к неболезненным, некоторые могут быть связаны с заболеванием. Неболезненные причины – это возрастные изменения. С годами ногтевая пластина растет медленнее, становится плотнее, толще. Усиливаются эти симптомы, если были травмы, механическое давление при неправильно подобранной обуви. Но есть ряд состояний, связанных с грибковой инфекцией. Одна из самых частых причин утолщения и крошения ногтей. Есть кожные заболевания, которые могут изменять структуру ногтя, псориаз, ряд других состояний. При некоторых заболеваниях, скажем, эндокринных или при нарушении питания, могут быть такие изменения, связанные с осложнением, скажем, сахарного диабета. Что сделать в домашних условиях? Соблюдать гигиену. Особенно важно после мытья ног тщательно сушить, особенно межпальцевые промежутки, правильно подстригать ногти, использовать увлажняющие средства, защищать ногти, если есть контакт, скажем, с бытовой химией, выбирать удобную обувь. Но если изменения прогрессируют, появляется боль, покраснение, воспаление кожи, неприятность,

0: неприятный запах, обязательно нужно обратиться к дерматологу. Только специалист может установить точную причину и назначить лечение. Спасибо. Следующий вопрос к нам прислала наша радиослушательница из поселка Цементный. Она пишет: у меня стоит кардиостимулятор. Когда измеряю давление, то аппарат говорящий произносит «давление оптимальное». Что это значит? Пульс иногда достигает отметки 90 ударов и выше. Опасно ли это? Уважаемые радиослушатели, отвечая на первую часть вопроса, оптимальное значит хорошее, идеальное. Речь идет о том давлении, которое соответствует оптимальным значениям для здоровья. Что касается частоты сердечесокращения, то, безусловно, важно обратиться к специалистам, которые настраивали аппарат, устанавливали определенные параметры, какова его конструкция, какова его была цель. Важно помнить, что наличие кардиостимулятора само по себе не меняет принцип работы тонометра, однако из-за особенностей ритма, создаваемого устройством, показания пульса на экране могут быть неточными. Поэтому очень важно посоветоваться со специалистом, который, безусловно, должен наблюдать после такой значимой процедуры. Тонометр может ошибочно принимать импульсы кардиостимулятора за собственный регулярный ритм сердца, из-за чего оценка может быть некорректной. Берегите себя, не болейте. Храни нас Господь.
1: Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.

0: В Екатеринбурге 17 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. В Коми осветили поклонный крест, посвященный крестителю этой земли, святому Стефану Пермскому. Освящение креста возглавил митрополит Сыктывкарский и Коми-Зырянский Филипп. Среди паломников, пришедших почтить память святого Стефана, присутствовала и Мария Бутина, которая стала ведущей документального проекта телеканала «Спас» о жизни и миссионерской деятельности святого Стефана. Появление новой святыни приурочили к 630-летию со дня представления Стефана Пермского. Крест установили на берегу реки Вычегды в селе Карткирос. Согласно преданию, именно здесь Стефан Пермский явил силу веры, усмирив языческого жреца. Этот берег также является историческим местом упокоения предков и точкой проводов солдат на фронт в годы Великой Отечественной войны. Ну и к другим сообщениям выпуска. Автомобильный крестный ход «Россия под Покровом» достиг Байкала. Преодолев 17-часовой путь из Красноярска, участники Всероссийского автомобильного крестного хода под названием «Россия под Покровом» достигли Иркутской области. Это экватор пути, который пролегает от Москвы до Сахалина. Здесь, на берегу Байкала, паломники смогли наконец перевести дух. В Листвянке состоялся молебен, к которому присоединился протоиерей Сергий, уроженец Иркутска, ставший новым участником экспедиции на пути к восточным рубежам страны. Второй день в Иркутске начался с божественной литургии в Знаменском соборе, которую возглавил митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан. После службы владыка пообщался с участниками крестного хода и провел для них экскурсию по Знаменскому монастырю. Ключевым событием стала встреча с ветеранами СВО. Участники обсудили вопросы реабилитации, социальные гарантии и поддержку семей бойцов. А сенаторы региона пообещали взять озвученные проблемы в работу и вынести их на федеральный уровень. Завершилась программа конференции «Бизнес как служение» в правительстве Иркутской области. Участники обсудили традиции сибирского меценатства, восстановление культурного наследия и современные механизмы благотворительности. В завершение был представлен проект «Добрая реклама» и фильм телеканала «Спас» под названием «Святые предприниматели». Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Добрый день, я представитель брокерской компании и предлагаю вам дополнительный заработок, который обеспечит вам большую прибыль. Чтобы начать зарабатывать, вам нужно открыть свой счет в специальном приложении биржи через наш онлайн-сервис, в который вы можете зайти прямо сейчас, перейдя по ссылке.
2: Осторожно, это мошенники. МВД предупреждает. Не доверяйте незнакомцам, обещающим огромные прибыли от форекс-трейдинга. Не переходите по предлагаемым вам ссылкам. Не устанавливайте по просьбе звонящих какое-либо программное обеспечение. Не дайте мошенникам шанса вас обмануть.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Дорогие друзья, просим вас обратить внимание на то, что время выхода некоторых наших передач в эфире может иногда сдвигаться от привычного вам. Это связано с большим хронометражом передач, и чаще такой сдвиг может происходить в вечернее время. Поэтому просим вас быть внимательными, и если какую-то передачу вы особенно ждете, то включите, пожалуйста, приемник немного раньше заявленного в программе передач времени, чтобы не пропустить ее начало. Надеемся на ваше понимание и приносим извинения за, возможно, некоторые неудобства.

отец наших вселенских великих учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова,

Славных и богоносных, отец наших, святых и праведных, Богу Отец Иоакима и Анны, и преподобного Геннадия Костромского и Любимоградского,

0: гость в нашей студии.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня мы поговорим о заболеваниях, которым приводит чрезмерное употребление алкогольными напитками. Тема эта злободневна, и кажется, что все уже давно знают о вреде злоупотребления алкоголем. Однако не осознают, насколько серьезный урон эта пагубная привычка может нанести здоровью. Итак, в нашей студии врач-терапевт ЦГБ номер 20 города Екатеринбурга Эмилия Маркус, которая ответит на актуальные вопросы об употреблении алкоголя и расскажет об основных заболеваниях, которые он вызывает. Эмилия, добрый день.
2: Здравствуйте, Мария.
1: Чрезмерное употребление алкоголя, или иными словами, алкоголизм, приводит к множеству серьезных проблем со здоровьем, включая и онкологию, и болезни пищеварительного тракта, и сердечно-сосудистых заболеваний, и, безусловно, нервной системы. В общем, очень много всяких разных болезней, но при этом среди хронических алкозависимых есть много долгожителей. Как так выходит?
2: Важно понимать, что на продолжительность жизни влияет и наследственность, и наличие хронических заболеваний, то, как они протекают, и условия проживания, внешняя среда и многое другое. Вообще люди, злоупотребляющие алкоголем, значит, изначально имели хорошее здоровье и могли прожить еще на 10-20 лет больше, чем если бы они не употребляли алкоголь.
1: То есть, если у меня хорошее здоровье, я могу пить? Так получается.
2: Скорее вы приобретете множество заболеваний и укоротите свою жизнь на 10, предполагаемо 20 лет. Если вы согласны, то
1: вперед.
2: Да, ответственность на каждом человеке.
1: Какие самые распространенные причины смерти среди тех, кто регулярно употребляет?
2: Безусловно, лидируют смерти в результате несчастных случаев, самоубийства, потасовки, то есть криминал, бытовое насилие и травмы, поскольку снижается и самоконтроль при приеме алкоголя, и повышается агрессивность. Также в первых рядах причин смертей со стороны внутренних органов – это поражение сердца. Бесконтрольное употребление алкоголя приводит к сердечной недостаточности, когда сердце перестает выполнять основную свою функцию – насосную, то есть не перекачивает кровь должным образом. Развивается сердечная недостаточность, что неизбежно приводит к летальному исходу. А еще существует такой феномен – Синдром праздничного сердца, так и называется, когда молодой человек без сопутствующих заболеваний, без заболеваний сердца, выпивает большое количество алкоголя, может развиться нарушение ритма, ощущается как нерегулярное сердцебиение частое, называется это фибрилляция предсердий и может привести к летальному исходу, внезапная остановка сердца.
1: То есть это даже когда человек не то чтобы хронически долго пил, а вот один раз выпил, все было в порядке, выпил и все.
2: Да, большое количество, если алкоголя выпил, вполне возможно. Я и подчеркнула, что и молодой человек, то есть до 40-45 лет, без сопутствующих хронических заболеваний, внезапная остановка сердца возможна при празднике чрезмерном, так и называется синдром праздничного сердца.
1: Ну, праздники у нас уже прошли практически, но так как лето наступает, мы чуть попозже об этом поговорим. Вот с какими случаями приходится вам в отделениях терапии вашего медицинского учреждения сталкиваться? Что, с чем чаще всего поступают?
2: В отделении терапии я не преувеличу, если скажу, что ежедневно находятся пациенты, страдающие заболеваниями, которые вызваны злоупотреблением алкоголя. Это цирроз печени, это заболевание сердца, поджелудочной железы, желудка и вообще всего желудочно-кишечного тракта. Ежедневно.
1: Угу. А вот про ваш опыт все-таки чуть-чуть поподробнее хочу поговорить. Как, насколько много тех людей, которые вылечились, ну то есть приехали, вы сняли какие-то самые острые симптомы, проходит время, они обратно вернулись тем же самым?
2: Тоже не преувеличу, если скажу, что имеем дело с одними и те же пациентами практически.
1: В лицо практически узнаете.
2: Да, но ввиду того, что мы не наркологи, мы лечение специфическое не проводим, но безусловно, без осуждения, естественно, но пытаемся навыки использовать врачебные, да, манипуляции, психотерапевтические какие-то навыки использовать и проводить беседы с пациентами, хотя это не наш профиль. Но больно видеть, конечно, пациентов, одни и те же лица, и мужчин, и женщин молодого возраста, то есть до 50, до 45 лет. Видим и летальные исходы, к сожалению.
1: А кто эти люди? То есть это какие-то лица без определенного места жительства, какие-то маргиналы, или же это наоборот обычные такие люди, которые там работают в офисах или на каких-то других специальностях, то есть обычные люди?
2: Безусловно, социальный статус влияет на исход такой, приближает его, да, но всяческий контингент встречается.
1: Больше все-таки кого?
2: Больше, конечно, асоциального плана личности. С другой стороны, собирая анамнез жизни, то есть историю жизни их узнавая, я понимаю, что эти люди вели в свое время обычный образ жизни, такой же, как и мы с вами. Что-то пошло, видимо, не так, то есть... Все было в их руках изменить, но, к сожалению, все...
1: Это как-то связано с тем, что вот само по себе вот это вот заболевание, то есть вот та точка, когда мы говорим, что вот с этого дня, с этого момента человек алкоголик, он наступает как-то незаметно. То есть ты вроде как бы и не очень много пьешь, но максимум с друзьями куда-то пошел, или после праздника, или после трудового дня расслабился, а тут вдруг что-то происходит, ты не можешь остановиться, и все, и ты уже алкоголик.
2: Алкоголизм — это заболевание, хочу подчеркнуть это, и этот диагноз ставит или врач-психиатр, или психиатр-нарколог. Как сам человек или врач, не психиатр, не нарколог, может заподозрить алкоголизм или, по крайней мере, диагностировать злоупотребление алкоголем? Это общепринятый опросник, аудит С, можно каждому слушателю найти в интернете, аудит С, и пройти его. И по результатам очень понятный вывод предлагается, и пациент уже сам поймет, там даже рекомендуется обратиться к психотерапевту, обратиться к наркологу, или даст ответ опросник, что вы употребляете нормальное количество алкоголя.
1: Вот люди, которые приходят второй раз, вот опять же из вашего опыта, что они говорят? Что «ой, извините» или «я не хотел», как?
2: Ну, я, конечно, и все доктора, мы не стремимся осуждать пациента. У нас нет такой задачи.
1: Но вы с ними разговариваете.
2: Ну, конечно, порой задаем вопрос в лоб, а неужели вы не хотите жить? Вы понимаете, к чему все это приводит? К летальному исходу, к смерти. Но, к сожалению, на фоне алкоголизма страдает и нервная система, и психика. Когда уже отсутствуют, снижаются скорее когнитивные функции, то есть мыслительная деятельность.
1: Критическое мышление.
2: И критическое в том числе, да.
1: Снижается.
2: Безусловно.
1: Вот как вам кажется, вот общее отношение у нас в современном обществе, в обществе 21 века, оно как-то влияет? Потому что вот я помню, ну не то чтобы я помню, но вот допустим там 30-е, 40-е годы, да, послевоенные годы, было очень резкое негативное отношение к алкоголикам, они прямо там их клеймили, говорили, что там мы тебя из партии исключим. Ну то есть вот какие-то были такие, скажем так, методы государственного регулирования, что ли, общественного регулирования. И люди как-то все равно старались или дома пить, или себя держали в руках, потому что знали, что подвергнутся всеобщему порицанию. А сейчас у нас, к сожалению, ну, что ты пьешь, да что ты мало-то выпил, давай, пошли там вот. Как-то это вот влияет?
2: Однозначно. У нас ведь нет сухого закона, да? Сейчас он только притча во языцах и в анекдотах остался. Конечно, принимаются законы даже о том, что не продается алкогольная продукция, да, в ночное время. Надеюсь, это положительно влияет на...
1: Но он уже несколько лет, этот закон. Вот как вам кажется? Помог?
2: Моя личная статистика, локальная статистика, да, на уровне терапевтического отделения ни о каком снижении не идет речи. Но надеемся, что в перспективе, конечно, это сработает. Но и, безусловно, большая работа, по мнению врача-терапевта, должна проводиться в этом отношении. Повышать стоимость алкогольной продукции или другие методы – это не наша задача, безусловно, не наша головная боль, но очень бы хотелось.
1: Но вы как специалист, который работает с этими людьми, вот вы больше в чем видите решение? В каких-то законодательных актах, типа сухого закона, тотального запрета, непродажи или еще чего-то, или же все-таки… что-то другое.
2: Я скажу, ну, вот алкоголизм – это же тоже заболевание, то есть часть здоровья. Говорим о части здоровья пациента, да. Я в целом хотела бы, чтобы люди гораздо ответственнее относились к своему здоровью, а для этого нужно принимать более жесткие меры. Поскольку медицина у нас достаточно доступная по отношению, особенно к другим странам, пациенты порой, я не обобщаю, не ценят эту доступную помощь. При заболеваниях алкоголизмом им тоже она оказывается. В терапевтическом отделении, наркологии должны быть более строгие меры, конечно.
1: Угу.
2: Повышать стоимость на алкоголь – не врачебное дело, но по доступности медицинской помощи тоже страшно, да, что-то ограничивать. Но, конечно, более строгие меры, чтобы пациент, человек прежде всего, ощущал ответственность за свое здоровье и понимал, что Это не так. Я легко себе заработаю этот алкоголизм и легко от него полечусь.
1: Угу.
2: И меня полечат.
1: Можете ли вы сказать, от чего чаще всего возникают вот симптомы, с которыми к вам люди поступают? Ну, то есть это частое употребление, допустим, пива, то есть легкого алкоголя, или это частое употребление водки как тяжелого такого, более крепкого алкоголя, или суррогатные какие-то продукты?
2: Поскольку в стационаре находятся пациенты как минимум в состоянии средней тяжести и нуждаются в оказании неотложной или экстренной помощи, то, безусловно, это тяжелые отравления алкоголем, и случается и отравление суррогатами алкоголя. Такие пациенты сразу лежат в реанимации, находятся в реанимации. Бывает просто большое количество алкоголя, которое поспособствовало обострению хронического заболевания, в том числе обострению цирроза, да, декомпенсации цирроза. Не влияет, если вы ведете к тому, что а какой алкоголь вреднее, что нужно выпить, чтобы попасть в больницу, любой.
1: То есть все зависит от дозы и от твоих каких-то особенностей организма еще, может быть. Вот, кстати, вы говорили про метод такой диагностики, аудит С. Можете хотя бы пару-тройку вопросов из него привести, чтобы наши радиослушатели сейчас так послушали, ну и немножко, может быть, себя проконтролировали в этом вопросе?
2: Да, конечно. В первую очередь нужно понимать, как оценивается употребление алкоголя. Алкоголь измеряется в стандартной дозе. Что принимается за стандартную дозу? Это 10 грамм чистого спирта. 10 грамм чистого спирта – это или 25 грамм 40% водки, или 100 грамм сухого вина, или 200 грамм 5% пива.
1: Грамм или миллилитров?
2: Грамм. Ну, при немножко обобщая, то давайте скажем миллилитров.
1: Угу. Ну, там плюс-минус.
2: По плотности, таким образом, лимит ежедневного потребления алкоголя для женщин составляет бокал вина.
1: Ежедневно?
2: Ежедневно, да. Но я уточнение одно.
1: Мы не говорим, что надо,
2: да,
1: мы говорим,
2: не надо.
1: Что вдруг можно, если очень хочется.
2: Все верно. То есть для женщины это максимум бокал вина в день. Для мужчины это максимум 2 бокала вина в день или бокал пива, или стопка водки, но не более 3 дней в неделю.
1: Угу. Правда ли, что пиво влияет на тестостерон у мужчин, на выработку тестостерона?
2: Это правда. Оно снижает выработку мужских половых гормонов и повышает выработку женских половых гормонов. Конечно, это не гормональный напиток, его так назвать нельзя. Здесь происходит ряд других процессов, но если очень грубо обобщить, то можно так сказать.
1: Ну, при, опять же, долгом таком употреблении мы можем говорить о том, что в каких-то количествах все-таки влияет.
2: Да, но еще можно сказать, что при употреблении алкоголя, злоупотреблении алкоголем, возможно развитие цирроза печени. А вот уже при циррозе печени действительно нарушается гормональный статус у мужчины в сторону преобладания женских половых гормонов. Это правда.
1: Угу. Рост, вес, какие-то другие человеческие параметры как-то влияют, внешне физические, я имею в виду, на то количество, которое можно употреблять?
2: Вообще, я бы хотела сказать, что безопасной дозы алкоголя не существует ни для кого, ни в каком весе, ни при каком росте. Такое заявление сделала Всемирная организация здравоохранения в 2023 году по результатам огромного количества исследований.
1: А это вам не просто так, это Всемирная организация здравоохранения.
2: Да, ну они основывались на большом количестве клинических исследований, то есть там количество участников в исследованиях исчисляется миллионами. Безопасной дозы алкоголя нет. Но, безусловно, чем меньше человек ростом и весом, тем меньше алкоголя ему необходимо для того, чтобы отравиться, так скажем, и переборщить с ним.
1: Вот если мы говорим про профилактику заболеваний при частом употреблении алкоголем, ну или в принципе при употреблении алкоголем любой какой-то дозы, можно, конечно, сказать о том, что да, совсем там завязали, перестали пить, но мы прекрасно понимаем, что какие-то дружеские посиделки, что-то еще, все равно так или иначе, даже если мы не часто это делаем, мы все равно будем это делать. Что еще можно, как себя обезопасить? Я сейчас сделаю такую ремарку при условии, что мы не приходим домой и каждый день там употребляем. Если мы пьем, скажем так, ну не то чтобы умеренно, но по случаю, какие-то дни рождения, праздники, что-то еще там с друзьями на шашлыки. Вот очень многие используют там какой-то полисорб, какие-то витаминки попить, что-то еще. Вот насколько это помогает или вообще не помогает?
2: Полисорб и иные абсорбенты, это то, что всасывают.
1: Антипохмелин,
2: да?
1: Вот антипохмелин. Эти вот таблеточки, да, которые там купишь.
2: Но это уже о последствиях,
1: будет,
2: да? Похмелье. Если говорить о таком лояльном, комфортном, если так можно выразиться, употреблении алкоголя, то лучше его не употреблять на голодный желудок.
1: То есть
2: все-таки
1: покушать.
2: Да, чтобы имели место быть закуски.
1: Кстати, масло очень многие используют сливочное для того, потому чтобы снять опьянение.
2: Все верно, потому что алкоголь, жирорастворимое вещество, растворяется с маслом, гораздо тяжелее всасывается, медленнее всасывается, то есть доза алкоголя в крови, она повышается медленнее, и все действует мягче, так скажем. И опьянение происходит мягче, медленнее, и выпить хочется меньше. То есть тут и такая психологическая еще уловка существует. То есть, безусловно, не нужно пить на голодный желудок. Большое количество овощей должно присутствовать также на застольном, на застолье, да, на столе праздничном, поскольку клетчатка тоже замедляет всасывание всего, в том числе алкоголя. И подвижность, физическая активность, танцы.
1: То есть немножко выпили, закусили, пришли, да, во-первых, не голодным, немножко выпили, закусили и пошли танцевать.
2: Все верно.
1: Самый оптимальный вариант, если вдруг вы собрались. Ну и вот все-таки, да, давайте немножко про конкретику. Сколько все-таки можно выпить алкоголя в день, в неделю, вот чтобы не стать алкоголиком?
2: Даже не стать
1: не алкоголиком. Не считаться, точнее, алкоголиком.
2: Даже чтобы не злоупотреблять. Еще раз хотела бы сказать, что для мужчин и женщин существуют разные дозировки. И для женщин это, если обобщить, не более 3 бокалов вина в неделю, при условии остальных дней полной трезвости. Для мужчин это не более 3 бокалов пива, учитывая, что бокалы пива, они все-таки более объемные, 400
1: миллилитров, 400-450, да. Да, а бокал, он 250 обычно.
2: Да,
1: миллилитров.
2: И бокалы пива, они немножко отличаются по объему. Не более 3 стопок водки.
1: Кстати, есть ли разница между тем, какой алкоголь пить? Ну, то есть водка это будет, пиво это будет, вино это будет, или какие-то другие, скажем так, благородные напитки, типа виски, коньяка, что-то вот такого?
2: От слова совсем нет. Важнее содержание чистого спирта. И тоже могу повторить, что чистый спирт, 10 грамм чистого спирта, что является стандартной дозой алкоголя, это 25 грамм водки, 100 грамм вина, 200 грамм пива.
1: Вот я не знаю, сможете ли вы ответить, но я все-таки спрошу. Вот при покупке алкоголя, на какие параметры стоит на этикетке посмотреть?
2: Если говорить со стороны врача, с точки зрения врача-терапевта, то скорее важнее обращать внимание на этикетку, если вы человек-аллергик. Бывает так, что даже на составляющие продуктов есть аллергия. Касательно качества алкоголя, я, конечно, затрудняюсь ответить, но на что обратить внимание точно стоит? На процент алкоголя, да, чтобы понимать, о чем идет речь. Касательно пива, вина, на крепость. На содержание сахара внимание обращать не стоит, поскольку, если вы, конечно, не сомелье, я имею в виду такие нюансы, потому что алкоголь в организме в любом случае превращается в сахара, метаболизируется, и в любом случае, если у человека сахарный диабет, какой бы он алкоголь ни пил, с добавлением сахара, не с добавлением, все это метаболизируется в сахар, и повышение сахара ожидаемо.
1: То есть, если диабет, то вообще под запретом.
2: Да, если говорить о заболеваниях, при которых от алкоголя воздерживаться лучше вообще, да, это сахарный диабет, это люди с психическими расстройствами, которые принимают психотропные препараты, антидепрессанты, нейролептики и другие. Это детский возраст до 18 лет, да, железно, это беременные женщины, это люди с обострениями хронических заболеваний, особенно желудочно-кишечного тракта, открытые язвы, желудка, пищевода, панкреатиты и так далее.
1: В какой момент стоит понять, что вот все уже край, и мне стоит обратиться к психологу, к наркологу, еще к какому-то специалисту? Что должно случиться?
2: Вот если у самого человека появились уже такие мысли, надо бегом бежать к специалисту.
1: То есть, если вдруг я понимаю, что а не надо ли мне, а вдруг, да, то уже реально надо.
2: К врачу-наркологу в первую очередь. А если со стороны человеку говорят окружающие, что пора, а он сомневается, вот как ему принять решение в этом случае? Так вот, также вопросы из опросника УДИТ-С. Если алкоголь был, являлся причиной каких-то непредвиденных опасных ситуаций с вами или из-за вас, с вашими близкими, с вашим окружением из-за алкоголя, или страдает ваша социальная жизнь, ваша работа, ваша повседневная реальность, однозначно стоит обратиться к врачу-наркологу. Еще раз, что безопасной дозы алкоголя не существует. Существует доза алкоголя, не представляющая опасности.
1: Угу.
2: Может быть, звучит как игра слов, но если
1: немножко
2: подумать об этом, каждая капля алкоголя, она небезопасна.
1: Угу.
2: Но есть уровень дозы алкоголя в неделю, о которой мы говорили, угу, для женщин и мужчин, которая не представляет собой опасности. То есть она небезопасна, но она и не опасна, да, понимая игра слов, но допустимое количество, так скажем.
1: Хорошо, давайте по-другому переформулируем. Если по чуть-чуть, 1-2 бокала в неделю, безопасно?
2: А все сводится опять-таки к дозе, которая рекомендована специалистами для женщин и мужчин. 3, не более 3 бокалов вина в неделю, при условии остальных дней трезвости для женщин, угу, это та доза, которая не представляет собой опасности. И для мужчин это, да, 3 рюмки водки, 3 бокала вина, 3 бокала пива, 4 бокала вина.
1: Угу.
2: Но это не безопасная доза. Безопасной дозы алкоголя не существует.
1: 0,00 миллилитров.
2: Да, а все остальное на ответственности каждого из нас.
1: Угу. Ну и все-таки в конце, я сейчас прекрасно понимаю, я еще раз это повторю, что безопасная доля алкоголя это 0,0 миллилитра. Но и тем не менее, все мы люди, все мы все прекрасно понимаем. У нас лето, сезон шашлыков. Вот мясо, как правило, там раз мясо, может быть, кто-то рыбу делает. Мы поняли уже, что обязательно не пить на голодный желудок, обязательно закусывать овощами, ну и в принципе закусывать, побольше какой-то физической активности. Что еще можно порекомендовать людям, которые активно, скажем так, готовятся к лету, маринуют мясо?
2: А вы практически все перечислили. Действительно, это просто уже можно внимание обратить на качество мяса, на его свежесть, на качество алкогольной продукции, я имею в виду не суррогатное, угу, естественно, на обратить внимание на свое здоровье, иметь в виду, если у вас ранее были проблемы со здоровьем, желудочно-кишечным трактом, а можно ли вам, да, в объеме в таком или конкретное мясо, по жирности мяса скорректировать какие-то моменты. Главное, много свежих овощей,
1: угу,
2: и алкоголь в тех же дозировках. Исключений быть не может. Для организма праздников не существует, он трудится у нас 24/7, 365 дней в году. Для женщин это не более бокала вина, для мужчины не более стопки водки, все остальное на ответственность каждого гражданина.
1: Угу. Ну и в конце давайте еще раз, я понимаю, что я уже несколько раз мы там одну и ту же информацию повторяем, но я это делаю ровно для того, чтобы у наших радиослушателей она как-то закрепилась, с учетом того, что информация, которую мы слышим, она чуть хуже усваивается, чем та информация, которую мы читаем.
2: Да, хотелось бы сказать, что неважно, какой вид алкоголя вы предпочитаете, важнее дозировка чистого спирта в содержащемся напитке. И если более понятно объяснить, то для женщин и для мужчин существуют разные дозировки алкоголя в неделю, для упрощения так принято считать. Для женщины предполагаемо не представляющая опасности для здоровья дозировка алкоголя – это не более 3 бокала вина в неделю при условии остальных дней трезвости. Для мужчины это или 4-5 бокалов вина, или 3 стопки водки, или 2-3 бокала пива 400-500 миллилитров в объеме при условии остальных дней трезвости. Все остальное считается потенциально опасным, и человек должен иметь это в виду.
1: Должен понимать, что рано или поздно у него могут развиться различные болезни, которые алкоголь вызывает. Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Мне осталось напомнить, что программу провела Мария Заостровных, а в гостях у меня была врач-терапевт ЦГБ номер 20 города Екатеринбурга Эмилия Маркус. Всего вам доброго!

Добрый вечер! Вы находитесь на волнах православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье» на календаре 30 сентября. Я, ведущая Мария Заостровных и звукорежиссер Екатерина Попова, расскажем вам о тех программах, которые сегодня вечером, ночью, а также завтра утром будут звучать в нашем эфире. Совсем скоро, например, программа из цикла «Качество жизни в любом возрасте». Поговорим о том, как сохранить здоровье вен. В 18:30 у нас в гостях актер Иван Маслов. В 19:10 программа из цикла «Первосвятитель» услышим проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В 19:20 программа отца Максима Курленко «С нами Бог». В 19:30 звучащая книга, в 20:10 программа из цикла «Живые художники», в 20:20 беседы о вечном. В 21:10 и в 23:10 помолимся вечерним молитвенным правилам. В 21:40 псалмы царя Давида на русском языке. Прозвучат псалмы с 1 по 5, а в 1:10 те же самые псалмы прозвучат уже в исполнении отца Александра Бондаренко. В 22:30 программа из цикла «Духовное слово», в 23:40 «Качество жизни в любом возрасте», в 00:20 «Акафист дня». Далее в нашем эфире будут звучать повторы программ, а также духовная музыка. В 1:00 по одной передаче. В 1:30 звучащая книга, затем беседа о вечном, дом с зеленой крышей, репортаж от Виктории Кауган и 11-я акафизма. 5:20 духовное слово. В 6:20 новый день начнем с молитвой. В 7:20 утреннее молитвенное правило мы для вас повторим. В 6:45 услышим православный календарь на завтрашний день, а в 7:50 Евангелие дня, также на завтрашний день. Ну и, наконец, в 8:20 утра завтрашнего дня программа из цикла «Гость в студии». Вот такие передачи совсем скоро вы услышите на наших волнах. Прекрасного вам вечера, дорогие друзья. Помощи Божьей и оставайтесь с нами.

0: В Екатеринбурге 18 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Обретение мощей святого Дмитрия Донского – событие не случайное. Так считает режиссер Никита Михалков. В частности, он отмечает, все, что связано с обретением мощей святых, тем более таких, как Дмитрий Донской, очень промыслительно. У нас обнаруживаются и идентифицируются мощи Дмитрия Донского, а на Украине в это же время захоранивают мощи фашистов. И не надо искать тут случайность. Это совершенная закономерность, отметил режиссер. Напомню, 18 августа святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебное пение в Архангельском соборе Московского Кремля, где в ходе реставрационных работ были открыты мощи благоверного великого князя Дмитрия Донского. Ну и к другим сообщениям выпуска. В Калмыкии перезахоронят останки свидетеля явления Христа Спасителя. В Калмыкии начался процесс перезахоронения останков Семена Тимофеевича Бондаренко, очевидца явления Христа Спасителя, произошедшего в Элисте в 1946 году. В ближайшее время его останки и останки его супруги Марии Павловны будут перезахоронены на территории Казанского кафедрального собора Элисты. Перед началом работ архиепископ элистинский и калмыцкий Юстиниан совершил заупокойную литию. В ходе открытия останков обнаружился удивительный факт. Несмотря на то, что деревянный гроб за десятилетия в земле полностью истлел, деревянный крест, который был вложен в руки Семену Бондаренко при погребении, сохранился в целости. Напомню, явление Христа Спасителя произошло 11 сентября 1946 года в Крестовоздвиженском храме Элисты во время праздничной службы в день усекновения главы Иоанна Предтечи. Это событие стало духовной опорой для людей, переживших тяготы войны. Семен Бондаренко, ставший свидетелем чуда, был глубоко верующим человеком, прошедшим через гонения. Именно он стал инициатором написания иконы, посвященной этому событию. 13 апреля 1947 года, в день Пасхи, он лично доставил образ, написанный на Ставрополье, в Крестовоздвиженскую церковь. В епархии отмечают, что икона сразу стала почитаться как чудотворная. С ней верующие связывали избавление от голода, а позже – возвращение калмыцкого народа из депортации в 1957 году. Крестовоздвиженский храм, где произошло явление, оставался действующим даже в самые сложные годы, сохраняясь как источник духовной поддержки для тысяч людей. Напомню, ранее патриарх Московский всея Руси Кирилл благословил установить 10 сентября официальной датой празднования явления Христа Спасителя в Элисте. Организационный комитет по подготовке к торжествам возглавил глава Республики Калмыкия Бату Хасиков. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь! На наших волнах звучит программа из цикла «Качество жизни в любом возрасте». В ней врачи разных специальностей расскажут о том, как сохранить свое здоровье и не потерять качество жизни в любом возрасте. Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. И сегодня мы продолжим разговаривать про здоровье вен и о том, как его поддержать.
3: Итак, у меня в гостях, точнее, на телефонной связи со студией Иван Владимирович Грошев. Это сосудистый хирург отделения сосудистой хирургии Центральной городской клинической больницы номер 20 города Екатеринбурга. И вопрос такой к вам. Что больше всего все-таки влияет на здоровье вен? Это прием гормональных препаратов и контрацептивов, ношение каблуков, лишний вес, бани, да, когда вот этот вот перепад давления из холода в жару, из жары в холод выходишь, сидячий образ жизни может быть, да, или наоборот, когда много и долго приходится либо ходить, либо стоять. Что из этого главный враг вен? Или же все-таки это должна быть какая-то совокупность всех этих факторов?
4: Скорее всего, в совокупности факторы, перечисленные вами, они могут приводить к развитию, да, заболеваний вен. Но самый частый, самый заклятый враг венозной системы — это гиподинамия. Если у человека сидячий такой образ жизни, сидячая работа, это, ну, неминуемо приведет к тем или иным признакам венозной недостаточности. Это может не вылиться в какие-то тяжелые проявления варикозной болезни, да, в какие-то атрофические нарушения кожи, но ощущение именно какие-то симптомы данного заболевания, они могут появиться в виде тяжести, в виде отечности. Вот. Факторы риска вообще венозной патологии, либо развитие, да, в целом варикозной болезни, либо появление острых каких-то событий в виде тромбообразования в глубоких или подкожных венах, они разные. Да? И нужно помнить, что есть и наследственные факторы, есть и те заболевания, которые могут усугублять течение патологии вен, например, это онкологические проблемы, либо заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания сердца в частности, и прием препаратов, которые могут усугублять либо проявлять более выраженно, да, вот эти жалобы по венозной недостаточности в виде там приема гормональных препаратов, либо препаратов, в частности, которые могут снижать артериальное давление в виде вот таких уже побочных проявлений. Но это требует оценки доктором, да, и своевременная модификация этих факторов.
3: Самая главная профилактика заболеваний вен и сосудов. Что это? УЗИ нижних вен нижних конечностей, да? Или же это КТ-ангиография, это МРТ, или просто анализ, общий анализ крови достаточно сдать?
4: Ну, по заболеванию вен здесь ситуация может быть разная. То есть если у человека уже есть видимое глазом, например, варикозные вены, понятно, что у него развилась уже в полной картине варикозная болезнь. И, конечно, это требует обращения к врачу. Если же у человека есть просто жалобы, да, без каких-либо видимых изменений, там, на тяжесть в ногах, на там, боль по ходу вен, то стоит обратиться к доктору для того, чтобы одифференцировать именно патологии вен от заболеваний других систем, например, опорно-двигательного аппарата. Когда мы видим у человека на приеме уже явные признаки там, варикозной болезни, либо просто в целом признаки венозной недостаточности, которая может быть связана, например, с перенесенным там, тромбозом глубоких вен когда-либо, то золотым стандартом для диагностики является ультразвуковое исследование, которое помогает нам определить степень поражение глубоких подкожных вен и оценить на перспективу возможности хирургического лечения. Если же говорить про такую диагностику, как КТ или МРТ, то это диагностика при заболевании вен, она используется для подтверждения каких-либо нетипичных проявлений, да, заболевания, потому что бывают и специфические проблемы, например, связанные с анатомическими там, взаимосвязями между артериями и венами. Есть такой синдром Мэй-Тёрнера, когда имеется сужение вены, подвздошной вены, подвздошной артерии, да, и из-за этого возникает клиника венозной недостаточности. Это, конечно, требует оценки либо МР-ангиографии, то есть не просто МРТ, а уже использование контрастного препарата для того, чтобы оценить проходимость сосуда, либо КТ-флебографии для… Ну, это уже метод несколько другого характера, это лучевой метод рентгеновский, который также с использованием контраста может показать такую анатомическую картинку, да, зоны, которая подозрительна в отношении там, заболевания, которое подозревает доктор на приеме. Вот. Также бывают и различного рода нарушения, связанные с закладкой сосудов в эмбриональном периоде, то есть это появление мальформаций сосудистых, либо артерий венозных, либо лимфовенозных, либо артерий веновенозных, артериевенозных, либо лимфовенозных мальформаций, которые, конечно, без такой диагностики, как КТ-МРТ, сложно исключить, если они не расположены там подкожно, да, что мы можем глазом увидеть. Если же это касаемо глубоких тканей, либо брюшной полости, или забрюшинного пространства, конечно, этот метод, лучевые методы, они помогают в подтверждении данных заболеваний. Но самое простое, самое доступное, конечно же, это ультразвуковое исследование. А использование таких методов, как МРТ или же МРТ-ангиография или КТ-ангиография, это уже с направлением от доктора после осмотра.
3: Чистка вен препаратами, которые продаются в аптеке на сегодня, это тоже такой довольно распространенный, не знаю, может быть миф, может быть нет, в различных рекламах, в медицинских программах я часто слышу о том, что есть якобы какие-то специальные препараты, которые чистят сосуды, они для них полезны, ну и так далее, и так далее. Вот есть ли такие препараты и вообще насколько это правда о том, что какими-то средствами, которые продаются буквально в каждой аптеке, можно почистить наши вены?
4: Ну, Мария, сразу скажу, что это стопроцентный миф, потому что если проводить аналогию с каким-либо трубопроводом, либо с канализацией, то мы понимаем, что у канализации есть трубка, и просто она засорилась. А при проблемах, например, артериального кровотока и развития бляшек, эти бляшки, они образуются непосредственно в стенке сосуда. Их оттуда просто-напросто не убрать какими-либо препаратами, там, витаминами, или же биологически активными добавками. То есть это 100% миф. Есть препараты, которые могут тормозить развитие, да, если мы говорим про атеросклероз, это, конечно же, в первую очередь препараты статины, холестерин снижающие препараты. Они способствуют замедлению роста бляшек, их стабилизации, когда снижается риск разрыва той части бляшки, которая обращена в просвет сосуда. И это, по сути, защищает человека от развития острого тромбоза, который может приводить к либо к инфарктам, либо к инсульту, либо к острой артериальной непроходимости конечностей. Поэтому очень часто на приеме слышали про использование чеснока, вот, но это ни в коем случае не может быть альтернативой проверенным препаратам, проверенным в многомиллионных, именно в контексте популяции, исследованиях. И действительно, холестерин снижающие препараты, они имеют широкую доказательную базу в отношении профилактики и ухудшения состояния по атеросклерозу.
3: А вот как поддержать здоровье сосудов? Самое главное. Ну, то есть это там пресловутые 10 тысяч шагов, физическая активность, может быть, какое-то питание. Что из этого самое важное?
4: Здесь, я думаю, что нужен такой комплекс мероприятий, который должен проводиться человеком. Конечно, 10 тысяч шагов все-таки это не пресловутая вещь. Некоторые больные не могут и покрыть такую дистанцию за счет заболевания, но любая активность, она приветствуется. Приветствуется еще больше, это силовая какая-либо нагрузка. Вот, я понимаю, что в нашей стране не все имеют возможность заниматься с тренером, да, с профессиональным, который будет указывать на ошибки технические там, при выполнении каких-либо силовых манипуляций. Это не обязательно там, приседание со штангой или становая тяга, но хотя бы именно нагрузка связана с собственным весом. Вот, она приветствуется. Ходьба — это самое доступное упражнение. И, конечно же, гиподинамия — это враг, с которым надо бороться. За правило лучше иметь ежедневную ходьбу, то есть выделять время на прогулки. И немаловажно — это диетические рекомендации. Стоит отказаться от повышенного потребления соли, от приема продуктов, которые содержат много трансжиров, и перейти на более сбалансированное питание, ну, по возможности более сбалансированное питание. И одна из рекомендаций, в том числе профессиональное сообщество, рекомендует так называемую средиземноморскую диету, которая входит и мясо, фрукты, овощи, рыба. И вот такое, в принципе, сбалансированное питание может помочь профилактике возникновения атеросклероза, снизить риск. Помимо этого, человеку больному, да, стоит обращать внимание на артериальное давление, то есть проходить диспансеризацию, когда действительно есть возможность выявить факторы риска развития атеросклероза и своевременно их модифицировать. Вот, на них повлиять, там, либо фармакологически, либо просто акцентировать на это внимание и дать на поликлиническом этапе рекомендации человеку по коррекции образа жизни. Вот. Немаловажно играет и отказ от курения. Это самое такая пагубная привычка и довольно трудная в борьбе. Поэтому не стоит пациентам, есть такой миф, что терапии от курения не существует. На самом деле она существует, да, она называется никотинзаместительная терапия. Вот, и в качестве помощника может выступить доктор-нарколог, который может расписать терапию и тем самым человеку помочь избавиться от этой пагубной привычки, потому что она имеет такой двойной компонент. Это и физическую зависимость от самого никотина, ну и психологическую зависимость, которую, наверное, сложнее побороть. Вот, наверное, основные такие моменты.
3: А вот, кстати, по питанию есть еще такой вопрос. Существуют ли продукты, которые доказано укрепляют стенки сосудов? Или все-таки диета, она как-то вторична по сравнению с генетикой? Ну вот как тебе выпало в этой генетической лотерее, да? Вот выпало хорошо здоровые сосуды, выпало плохо, ну лечись теперь всю жизнь.
4: Здесь, скорее всего, каких-то продуктов, которые прям будут выступать защитником от развития атеросклероза, не существует. И, безусловно, есть и генетические заболевания, которые приводят к развитию атеросклероза в более молодом возрасте, но это выявляется уже с помощью генетических тестов. И довольно трудновыявляемое заболевание, ну и в основном оно диагностируется, наверное, на поздних этапах, когда у человека уже происходят какие-либо события, там связанные, например, с инфарктом либо с инсультом в молодом возрасте. Тогда, да, действительно, кто-то может задуматься о таком заболевании и сделать генетический тест для выявления его, ну и назначения терапии. Продукты питания, они по там, диету сложно назвать какие-либо определенные продукты, которые способствуют снижению, да, уровня холестерина, но стоит помнить именно о сбалансированности питания. Вот, отказ от таких, от гастрономической продукции, от продукции, которая содержит много соли, либо содержит много животных жиров. Стоит обращать внимание на рыбу, либо нежирные сорта мяса, вот, в том числе на курицу, либо говядина. То есть один из, если это будет в системе у человека, то есть он будет на это обращать внимание, он будет за этим следить, то, скорее всего, он сможет надежно защитить свое здоровье в перспективе. Поэтому вот, скорее всего, так.
2: Ну что ж, на этом на сегодня все. Продолжение разговора обязательно случится. Ну а мне осталось сказать, что у микрофона была Мария Заостровных. На телефонной связи со студией находился сосудистый хирург отделения сосудистой хирургии Центральной городской клинической больницы номер 20 города Екатеринбурга Иван Владимирович Грошев. Всего вам доброго, дорогие друзья. На наших волнах звучала программа из цикла «Качество жизни в любом возрасте». Следующая программа из цикла прозвучит на наших волнах через воскресенье. Ну а мы продолжаем наш эфир.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Ирина Василевич, и сегодня у нас в гостях человек, чей творческий путь неразрывно связан с легендарной эпохой российского театра и кино. Актер, режиссер, член Союза кинематографистов, член гильдии кинорежиссеров России, сценарист, продюсер Игорь Николаевич Маслов, которого многие знают под творческим псевдонимом Коробейников. Игорь Николаевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Игорь Николаевич, как вы стали режиссером?
5: Ну, это очень забавная история. Я скажу, конечно, в детстве я мечтал быть режиссером, и я учился и как актер, и как режиссер. Я очень много получил дополнительного образования, и, естественно, я занимался малой формой, я снимал какую-то малую форму, то, что касается там клипов и рекламы. И в один прекрасный момент раздался звонок, и мне сказали: «Игорь, вы режиссер?» А что я совершенно спокойно сказал: «Да, я режиссер». Совершенно спокойно я ответил. И мне говорят: «Вы знаете, необходимо, вот мы снимаем здесь проект музыкальный, и нам рекомендовали, чтобы вы были режиссером на этом проекте». А что я совершенно абсолютно ответил, не задумываясь: «Да, конечно, потому что это режиссер, это все, это серьезно, это телевидение». Я спокойно, мы договорились о встрече. Мне говорят, подъезжайте к Большому театру, мы там с вами встретимся. Но надо понимать, что это еще эпоха без мобильных телефонов. Все это по городскому телефону. Я взял на всякий случай. У меня была, как у немногих тогда людей, у немногих. У меня была видеокамера собственная, достаточно хорошая. Я взял видеокамеру и подумал, что это, ну, может быть, это надо отснять какие-то несколько интервью на фоне Большого театра или еще что-то. Приехал к Большому театру, подходит ко мне девушка, ассистентка, говорит, вы Игорь? Я говорю, да, Игорь. Она говорит, пойдемте, пойдемте, вас уже вся группа ждет. Я совершенно не понимаю, куда я иду. Меня ведут к Большому театру, я вижу огромное количество просто вот этих телевизионных автобусов, там где-то автобус со звуком, автобус там, запись, вот это все, да. Меня проводят, проводят, проводят, проводят, ведут, ведут, ведут. Мы заходим в Большой театр, туда дальше проходим, наверх. Меня подводят к какому-то человеку и говорят, а это Игорь Маслов, наш режиссер-постановщик. Я так важно киваю, не понимаю абсолютно, что это такое. Я говорю, да, здравствуйте, здравствуйте. Все культурно все-таки, театр за плечами. Я говорю, так, и что снимаем, над чем работаем? Мне говорят, творческий вечер Зураба Саткилава, 55 лет, Большой театр. И тут я понял. Но вот понимаете, актерская раскрепощенность в хорошем смысле, умение импровизировать и, конечно же, опять же, актерская наглость, она всегда была в помощь мне. Я сделал совершенно серьезное лицо и подумал, ну раз ты режиссер, ты должен быть режиссером. Вперед из песни. Меня подвели, познакомили с Белзой, потом еще была ведущая там, девушка замечательная, я познакомился с ней, мне показали все. И я очень быстро понял, что, конечно, тогда было еще советское телевидение, это был еще отголосок советского телевидения, где люди просто потрясающие, сработанная команда музыкальной редакции, Первого канала, где каждый, извините меня, винтик на своем месте, все это крутится. И мое участие здесь было креатив и не мешать процессу, то есть руководить процессом. Начали, да, стоп и так далее. И мы прекрасно отсняли этот концерт, просто замечательно. Затем меня пригласили на монтаж. Я, честно говоря, присутствовал впервые на телевизионном монтаже. Я приехал. И тогда была такая вещь. Необходимо было вставлять рекламу в произведение, которое мы делали, да? В этот концерт надо было вставить рекламу. Ну и представьте, да, идет классическая музыка, поет великолепный исполнитель, певец, да, такая величина мировая. И тут надо вставить рекламу пылесоса. И вот вы не представляете, как сидят редактора, а там на монтаже сидело человек 20 за моей спиной. И их всех просто трясет от возмущения. Как можно вот сюда вставить этот пылесос? И они все стали смотреть на меня. Вот мы доходим до этого момента, говорят, а здесь нужно вставить рекламу. А я говорю, вы знаете, у нас есть кулисы, вот кулисы отснятые, театральные. Они говорят, да, есть. Я говорю, вы можете сделать, чтобы эти кулисы открывались красиво и закрывались под какой-нибудь классический аккорд музыкальный? Я говорю, да, конечно. И вот они сделали эти кулисы, вставили туда этот пылесос злосчастный и сделали под классическую музыку. Вот открылись кулисы, кто-то что-то сказал, закрылись, и красивый аккорд музыкальный. И я тогда впервые сорвал свои режиссерские аплодисменты, потому что мне аплодировала прям вся редакция, которая сидела за моей спиной. Вот. И это вот была первая как раз работа, где и необходимо было вставить фамилию Коробейников впервые.
1: Произошел такой тандем у вас, актера и режиссера. Одно помогло другому.
5: Абсолютно верно.
1: А если бы не актер и не режиссер, кем бы вы были? Ну, может быть, композитором или автором-исполнителем?
5: Ну, я хочу сказать, что, естественно, я, когда был мальчишкой, я увлекался музыкой и слушал очень много музыки. И, естественно, я знал и наших исполнителей потрясающих, и зарубежную эстраду, все я знал на зубок. У меня, наверное, одного из первого из сверстников появилась вертушка, так называемый виниловый проигрыватель «Вега», я как сейчас помню, и стереопроигрыватель. Это было стерео, ко мне все ребята ходили слушать эту музыку, это были виниловые пластинки, комната моя вся была завешена постерами, которыми мы доставали там правдами и неправдами, перекупали друг у друга в школе и выменивали на что-то. Так что, естественно, музыка меня очень привлекала меня музыка, но я, наверное, все-таки я говорю, что я учился вокалу, но, наверное, да, вокал ближе всего к этому. Вокал, затем, что я с юности писал стихи, и всегда мне давались сочинения очень легко, то есть я увлекался литературой и очень много читал, и один из моих любимых писателей, как ни странно, был Достоевский, потому что все удивлялись, почему там мальчик там 14, там, 13, 15 лет настолько вот увлечен. Все говорили, что это сложный язык. Для меня Достоевский вообще был доступен. Вот я читал, как будто пил его. А с другой стороны, вот Лев Николаевич Толстой, наоборот, мне всегда сложно давался, потому что его язык, вот его язык для меня был гораздо сложнее. А Достоевский просто вот мой родной был, абсолютно. Поэтому, наверное, все равно, наверное, творчество. Ну, исполнительское какое-то искусство, может быть, какой-то вокал. Я бы стал бы продолжать заниматься серьезно вокалом, потому что у меня это получалось достаточно неплохо.
1: А какой у вас голос, какие песни вы пели, какой репертуар?
5: Я учился, в то время я учился на классический вокал, оперный. Что я пел? Я пел «День и ночь изволь служить, никогда не отдыхать». Ну, это я сейчас, да, я сижу и напеваю, естественно. То есть я пел арии классические, я пел, по-моему, если я не ошибаюсь, Шуберта песни. А затем я пел советскую классику. И там «Эх, дороги». То есть, ну, в низком регистре все это дело я пел. Вот. Но когда я пришел в театр, то от голоса классического мне пришлось избавляться, мне его пришлось нивелировать, потому что я при своей фактуре, у меня был очень низкий голос. Это реально прям низкий голос. Это даже не тот голос, которым я сейчас разговариваю. У меня сейчас голос, естественно, за 40 лет работы в театре и в кино, естественно, я стараюсь разговаривать бытовым голосом все-таки. А тогда был классически поставленный голос, обертональный, и очень-очень-очень хорошая школа у меня была. Поэтому, ну, я скажу вам честно, что мне опера очень нравилась. Вообще опера нравилась и нравится до сих пор. И это самое мое любимое, что есть. Это прям вот я... Это все мое, я с удовольствием слушаю оперу. И там есть у меня обожаемые композиторы, Верди тот же. Для меня это вообще все. Все оперы Верди, это я могу бесконечно их слушать, переслушивать. Поэтому... Но... Также я с удовольствием пою эстрадные песни. И сейчас, буквально где-то 5 лет назад, 4 года, у меня как раз был юбилей, мне было 60 лет, и замечательный поэт Николай Ильич Денисов подарил мне песню. Это удивительный поэт и драматург, к сожалению, ушедший от нас безвременно, потрясающий просто человек, потрясающего таланта. Он мне подарил песню. Она называется «Семь нот». И я эту песню вам передам, чтобы вы послушали.
6: Закрой глаза, и ты услышишь, как все вокруг тебя звучит, кричит, смеется, плачет.

я писал также есть песни, которую я написал. В общем, в свой юбилей я решил записать несколько песен. Я записал 3 песни в своем исполнении. Вот одну песню от Николая Ильича, у меня песня 7 нот, потом песню свою, моя музыка и мои стихи, «Колыбельная сыну» называется. И замечательный композитор и автор Иван Заболотник написал мне песню «Я с тобой».

0: Николаевич, отдав сцене 4 десятилетия, вы нашли себя в новом, невероятно вдохновляющем качестве. Стали преподавателем актерского мастерства людей старшего поколения в проекте «Московское долголетие». Ваша сцена расширилась, а учениками стали те, кто, возможно, всю жизнь мечтал сыграть свою роль, но решился только сейчас. Помните ли вы свое первое занятие с учениками «Московского долголетия»? Какие опасения у вас были? И оправдались ли они?
1: Я скажу так, что большого педагогического опыта онлайн-программ у меня не было тогда. Вы знаете, есть люди, которые ведут онлайн-курсы всевозможные. И когда мне позвонили, наверное, тогда только организовывался этот курс, вообще организовывалось это направление «Московское долголетие». И когда мне позвонили и сказали вести, мы бы хотели бы вести актерское мастерство онлайн, я сказал, что это невозможно вообще. Это просто невозможно. Актерское мастерство – это энергия от человека к человеку. Это партнерство, это тактильность, это отзывчивость, и через экран это невозможно передать. Поначалу я категорически был против таких занятий. Но вы сами знаете, что было очень непростое время, люди были ограничены, они находились дома, это не самое лучшее время тогда было, и я, подумав, понял, что люди, которые находятся в изоляции, наверное, для них будет важно, да, это время потратить на новые знания, на новый опыт. И я согласился тогда. Я сел, разработал свою авторскую программу, абсолютную. Я могу сказать, что я до сих пор веду, но сейчас я веду кинокурс. У меня отучились студенты 4 года. Как академические студенты в театральном вузе. Мы с ними прошли всю театральную программу. Они также участники стали всевозможных театральных фестивалях. Многие из них сейчас успешно снимаются в кино и в телесериалах. Но вернемся в прошлое. Значит, я сказал, что, наверное, надо этих людей каким-то образом просто вдохновить, подбодрить этих людей. Вот я разработал эту программу, и первое, что когда я шел на это занятие, то есть шел к экрану, естественно, потому что занятия онлайн проходят, я думал о том, что это взрослые люди. Эти люди взрослые, это мои ровесники, а многие из них старше меня гораздо. И, естественно, у меня было волнение, а смогу ли я их убедить, этих людей? Смогу ли я убедить, увлечь этих людей? С их жизненным опытом, с их устоявшимся мировоззрением, с их взглядом на взаимоотношения людей и так далее. Конечно, такие волнения были. Но занятия у нас прошли прекрасно. Я могу сказать, что у меня очень большое комьюнити студенческое. У меня очень большое количество студентов присутствует на занятиях. Когда делает «Московское долголетие» такие окна знакомств, когда вот идет знакомство с педагогом, и приглашаются, мы записываем ролики, и приглашаются будущие студенты, то есть абитуриенты, которые хотят к нам прийти на курс, то у меня, по-моему, чуть ли не до 1500 человек приходило для того, чтобы послушать. То есть сместить их просто партиями включали для того, чтобы они хотя бы что-то могли послушать во время презентации программы обучения. И эти студенты прошли весь этот курс образовательный, и для меня самая большая радость то, что когда я получаю обратную связь, они говорят, вот недавно моя студентка снималась в хорошем проекте, и она мне написала, вы знаете, Игорь Николаевич, вот я как будто попала в родную стихию. Все мне знакомо, я себя чувствую комфортно, все очень хорошо, я прекрасно снимаюсь, и все замечательно происходит. Вот для меня это главная награда, наверное, похвала.
0: Профессиональные студенты-актеры и люди серебряного возраста. В чем кардинальное различие при работе с ними? Кто более жаден до знаний и искренен на сцене?
1: А профессиональные студенты, актеры и участники, да, серебряного возраста у нас. Я скажу так, я могу сказать о себе. Убеждать, конечно, студентов серебряного возраста пришлось. И завоевывать их доверие. Я не знаю, каким образом завоевывается доверие, потому что я специально для этого ничего не делаю. Я стараюсь быть искренним, я стараюсь давать знания, я стараюсь быть максимально требовательным. Вот, наверное, какие-то основные такие столпы, на которые я ориентируюсь. Все остальное – это, конечно же, импровизация. Но, естественно, у меня есть разработанная программа и так далее. То, что касается категории студентов, это абсолютно разные студенты. Студенты театрального вуза – это, скорее всего, мальчики и девочки, которым по 16-17 лет. Они приходят и, пройдя вот этапы отбора, они понимают, что они избраны, они пришли туда, и они дорожат этим, то, что они попали в эту индустрию, и они, у них есть цели амбициозные, они к ним стремятся. Здесь же, понимаете, никто не запрещает студенту взять, просто нажать кнопку и выйти, если ему не интересно. И отключить свое внимание, перейти, извините, сказать, я перехожу на другой курс, простите меня, мне здесь неинтересно, мне здесь некомфортно. Поэтому то, что у меня студенты сохраняются, а сейчас они у меня уже учатся 6-й год, и основной состав студентов не поменялся, они 6 лет, мы с ними учим, мы с ними отучились 6 лет. Поэтому я хочу сказать, что это, наверное, та степень доверия, та степень признательности как раз моего труда. Я этим очень-очень-очень сильно дорожу. Они такие же активные. У нас потрясающе происходят занятия. Мы общаемся. И я выстраиваю сейчас занятия еще как общение на все темы, которые могут помочь актеру. Это и здоровье, если необходимо дать советы по здоровью, и, допустим, как следить за внешностью. Но это, конечно, все вокруг профессии актера только выстраивается, но также там по физической подготовке рекомендации. То есть у нас уже общение, оно вышло немножко за рамки только актерского мастерства. Мы говорим о режиссуре и о критике. Вот сейчас курс в основном, он направлен на кино. Я им сказал, что театральный курс мы с вами уже закончили, а сейчас давайте будем разбираться в профессии актера кино, потому что это абсолютно разные профессии. И вот вы мне задавали вопрос, да, а чем они отличаются, как вот не конфликтуют эти профессии. Я вам скажу, что если говорить как бы таким простым языком, тот пример, который я привожу обычно своим студентам. Профессия актера театра – это игра на тубе. Знаете, есть такая труба – тум-пум-пум-пум-пум. А вот профессия актера кино – это игра на флейте. Вот отличие. Да? И сразу ты тактильно понимаешь, чувственно, чем различаются эти профессии. Ведь и то, и другое – музыка. Но абсолютно разные инструменты, абсолютно разные технологии. А то, что касается режиссуры, режиссер – это диктатор абсолютно. Здесь должен быть никакие договоренности режиссера не спасут. Если у тебя нет авторитета, и ты не знаешь, чего ты хочешь, тебя ничто не спасет. Никакие отношения. Никакая дружба тебя не спасет. Поэтому нет, режиссер – это все равно диктатор, это все равно авторитет, неприкасаемый авторитет. Что я скажу? Вот сейчас мы изучаем как раз актерское мастерство уже в кино. Почему я им предложил такое направление? Потому что мы общаемся через экран, и это очень удобно. Потому что вот как раз выстроить актерскую игру, вот эту тонкость через экран, а онлайн занятия дают великолепную возможность. Вот. То, что касается жадности до знаний, я скажу о своей школе «Шанс». У меня актерская школа, которая называется «Шанс». Это аббревиатура школы актерского наставничества Станиславский. «Шанс», да. вот, школа актерского наставничества. У меня три курса закончили двухгодичное академическое образование. Это как раз были мои студенты, которые из онлайн-курса перешли заниматься ко мне в школу. Мы их учили по академической школе, по щукинской школе, потому что педагоги в основном были все щукинцы. Я стараюсь придерживаться одной школы. И эти студенты выпустились у меня уже два курса. И с огромным успехом сейчас, я не побоюсь этого слова, работают на лучших площадках столицы. И мы выезжаем на гастроли. Они вышли на профессиональную сцену. И главная моя задача была не только дать им образование, но и чтобы это образование потом нашло профессиональную реализацию. Они прекрасно работают у нас в театре и замечательно себя реализуют в киноиндустрии на поприще сериалов и фильмов.
0: Актерское мастерство – это мощная терапия. Замечали ли вы, как театр помогает вашим ученикам раскрыться, преодолеть какие-то внутренние барьеры или даже недуги?
1: Я хотел сказать также, что, конечно, включенность взрослых актеров, взрослых студентов, она потрясающая. У меня молодые педагоги, которые занимались с ними, они просто восхищение были. Они говорили, это просто, это такая энергия идет, потому что эти люди, они понимают, что они делают, они включены, вот просто, я не знаю, до последних клеточек включены в процесс. И то, что касается терапии, конечно же, конечно, театр вообще творит чудеса. Театр, я скажу так, буду честен, откровенно, когда мы сделали первый набор, к нам пришли бабушки. Понимаете, вот бабушки, пришли бабушки. Женщины преклонного возраста, а возраст наших студентов в основном 60+. Самой молодой студентке было 82 года. Вот. И когда они к нам пришли, это были женщины, но их можно назвать бабушками. И что я вам скажу, у меня сейчас эти женщины, когда они выпускались, они играли на сцене 35-летних женщин с молодой энергетикой, с красивые, на каблуках. Они поют у меня и танцуют в спектаклях. Много очень музыки, очень много танцев. Вы можете поверить, что у меня они танцуют Майкла Джексона? И да, Майкл Джексон с лунной походкой. Я им говорю, вы не должны сдаваться. Не верьте вообще. И сейчас я, когда смотрю на этих прекрасных женщин, просто восхитительных, а поверьте мне, ими восхищаются все, когда приходят на спектакль. Они и поют, и танцуют, и двигаются, и много всевозможных каких-то трюковых моментов в спектаклях. Никакой пощады и никаких поблажек ни у кого нет. И, естественно, когда ты включаешься... Вы знаете, я помню, мы смеялись, было первое занятие у нас, и я говорю, так, а теперь нужно сесть на пол. Вот будет упражнение, сидя на полу. И первое, что я услышал, Игорь Николаевич, ну, конечно,

0: человек старался как можно скорее опять вернуться в коллектив и постепенно входил опять, возвращался и тонус, и огонь в глазах, и все. Ну, правильно же говорят, сцена лечит. Этим все сказано.
1: Расскажите о постановках, которые вы делаете со своими подопечными. Каким материалом, классикой, комедиями или драмой они горят больше всего?
0: У нас абсолютно разные постановки. Ну, первая наша постановка была, так как был первый набор, он был в основном женский, да, дамы были у нас. Мы взяли пьесу Робера Тома, переработали ее, переписали во многом. То есть мы сделали такую постановку по пьесе «8 любящих женщин». Называется она у нас «Грешница. Ночь без правил». И вот это была первая постановка, которую мы сделали с нашими студентами. И, честно говоря, я тогда не был уверен вообще, получится этот спектакль, не получится этот спектакль. Потому что одно дело образовательная программа, которую ты хочешь дать студентам, чтобы их чему-то научить, вот они пришли к тебе, это их был запрос для того, чтобы они получили образование уже офлайн, чтобы мы встретились, да, и создали курс для них. Это была их инициатива. И когда я им принес эту пьесу, мы ее прочли, произошло что-то, распределение ролей, причем у нас распределение ролей всегда очень строгое. Я никогда не раздаю роли. У нас роли идут через кастинг. То есть ты можешь подготовить в театре любую роль, подготовить, принести 2, 3, 4 роли, и после того, как ты показываешь эти роли, это все фиксируется на видео, после этого только идет распределение ролей. То есть у нас очень честно все в театре идет. И мы взяли эту пьесу, и первая задача была, да, поставить... Я подумал, что задача взять... Во-первых, это комедия. Во-вторых, комедия, которую я очень люблю, Робера Тома, потому что у него за легкостью повествования очень глубокий смысл заложен. Очень глубокий. Я прям вот считаю, что это один из лучших драматургов прошлого века. И мы начали репетировать. И в этом спектакле очень много танцев, очень много движения, очень много песен. Мы писались в профессиональной студии, там, где пишутся звезды. Для моих студентов это тоже был первый опыт. Мы все записывали, прописывали фонограммы, прописывали бэки, фонограммы и так далее и тому подобное. Они занимались танцем, была вот такая цель поставлена. И вот мы выпустили этот спектакль. Как раз это произошло после того, когда карантин был снят. И это была первая постановка, которую мы выпустили. Театр выпустил после карантина. И спектакль очень успешно прошел. И тогда у нас появилась идея продолжать. Как бы я сказал, что театр – это ваш дом, и театр у вас есть приоритет в этом театре, потому что вы закончили студию при этом театре. Конечно, театр должен о вас заботиться. Поэтому, естественно, вы входите в театр без разговоров. Выпускники, те, кто закончил, у кого было желание, они вошли в театр, и мы стали этот спектакль играть. Мы ездили с ним на гастроли, были в Липецкой области, потрясающе просто прошли гастроли, спектакли. И у нас основная площадка, зал 200 мест, но мы постоянно работаем на больших площадках. Также этот спектакль показывался на сцене СТД, на Страстном бульваре, и прекрасно его принимал зритель, большой зал, и мои тогда студенты впервые вышли просто на огромную сцену, для них было это такое крещение большой сцены, и первая сцена огромная, на которую они вышли, это как раз была сцена СТД. Затем пришел у меня следующий курс, и со следующим курсом мы поставили рассказы Чехова, замечательные просто рассказы Чехова, причем это в большей степени была самостоятельная работа, и они прекрасно с ней справились. А выпускным спектаклем у нас был, я взял пьесу «Странная миссис Сэвидж», которую тоже переработал полностью, переписали мы ее, и по мотивам этой пьесы мы сделали спектакль, который называется «Секрет ее счастья». И вот так театр стал формироваться заново, с актерами, как раз, которые закончили нашу студию, и с актерами теми,

0: кого есть академическое образование. И вы знаете, я сначала волновался, я думал, что будет некая какая-то конфликтная ситуация. То есть будут конфликты из-за того, что актеры разных школ. Но, понимаете, академическая школа, она побеждает. Так как мои студенты получали такое же образование, и мы также требовательно к ним относились, особой разницы и никаких конфликтных ситуаций не произошло. А сейчас мы выпустили на сцену уже третий спектакль с выпускниками, называется он. Это замечательная пьеса «Комната невесты» Валентина Красногорова. Он дал нам разрешение студенческой постановки, за что ему просто огромное-огромное спасибо. Это называется «Осторожно, любовь».
1: Бывали ли случаи, когда вы видели в своих учениках из московского долголетия такой мощный самородок, что думали, жаль, этот человек не пришел в театральный лет 40 назад?
0: Ну, конечно, были такие моменты, безусловно. Я хочу сказать, что у нас в школу попасть, на все, в школу попадают только через конкурс. То есть они также, приходят большое количество желающих определенной возрастной группы. Вот я сказал, да, 60+. И они проходят те же самые туры, которые проходят студенты в театральном вузе. Они читают басни, готовят стихи, готовят прозу, танцуют, поют. И мы отбираем, поэтому случайных людей нет. Я противник того, чтобы давать ложные обещания. И для того, чтобы себя реализовать на театральном поприще, есть достаточное количество студий, где люди могут заниматься. А то, что касается профессиональной карьеры, вот уже самого театра, то, конечно, приходят к нам люди, я уже отбираю туда людей очень строго. И когда люди у нас учатся, они получают профессиональное образование, то есть там завышенные требования. Поэтому у нас идет строгий отбор, так как есть определенные, ну, ввиду возраста, определенные медицинские ограничения, определенные ограничения по внешним данным. И по всему остальному. И когда вот мы отбираем студентов, и мы встречаемся с этими студентами, то я скажу, что, естественно, часто у меня просто в голове проносится мысль, какие красивые люди приходят, какие они талантливые. Но, к сожалению, судьбой было решено так, что вот они не связали свою профессию в то время с актерством. Но они сумели поменять судьбу именно сейчас. Поэтому мне кажется, что они все-таки ухватили свою мечту, и она с ними.
1: Часто говорят, что режиссер – это профессия второй половины жизни, требующая мудрости. Но актерство требует детской непосредственности. Вам удается сочетать в себе оба этих качества, да еще и зажигать огонь в глазах других. Чему вы сами научились у своих старших учеников за время преподавания?
0: Я научился, опять же, мы друг у друга действительно учимся. Это, вы знаете, это смешно. Я научился у них прежде всего человечности, трудолюбию, несмотря ни на все, несмотря ни на что, что, понимаете, кажется, да, для актера и для режиссера это понятно, трудолюбие, куда без него, нет. Это другое трудолюбие, вы знаете, это когда ты приходишь и ты включаешься. И ты на занятиях, они более включенные, они более требовательные к себе, потому что они понимают, что они пришли сюда за определенными вещами, они хотят их получить. И у них присутствует вот эта требовательность и эта жадность к себе и к тем, кто дает им материал определенный. Вот. Я научился у них любви. И у нас вообще в коллективе любовь и уважение друг к другу – это вообще первооснова. Первооснова взаимоотношений. Я сказал, что если я увижу хоть намек, просто намек на токсичные отношения у нас в коллективе, первый, кто идет из этого коллектива – это буду я. Я служил в академических театрах, я знаю, что это такое. Что, к чему может привести нелюбовь, к чему может привести ненависть, к чему может привести зависть. И я не хочу, чтобы в моей жизни сейчас, на данном этапе, присутствовало это. И коллектив строится только на взаимоуважении, взаимопонимании, огромной любви к друг другу и огромной поддержке, что бы ни случилось. Вот здесь я как раз могу точно сказать, что у нас театр — это театр семьи. Это однозначно. Конечно, у каждого есть личные границы, это безусловно, но у нас театр семья — это однозначно.
1: Что, по-вашему, является главным лекарством от духовного и творческого старения?
0: Главным лекарством — желание открывать новое. И вот я учу своих студентов, я говорю, что всегда открывайте новое, всегда. Вот как дети. Наив, непосредственность, доверчивость. Если неважно, тебя могут обмануть. Абсолютно неважно. Это их проблема. Это он себя обманул, он не тебя обманул. Доверчивость, любовь, открытость. Да? И наивность. Вот такая наивность. И жажда открытия, жажда открытия. Мы в детстве задавали постоянно вопросы, почему облако плывет? Почему? А почему это облако? А почему? Вот это вот почему, надо к нему вернуться. И тогда старость вас никогда не догонит. Это я вам обещаю. Почему? Всегда. Всегда. Видите, как ребенок. Ребенок видит узоры на листке опавшем. Ребенок видит, я не знаю, там, усики у улитки. Какие у нее усики, да? Какая у нее... Ребенок это все видит. Мы, к сожалению, когда пробегаем наш жизненный путь, а актер и режиссер не должны этого забывать. Если ты перестал вот это видеть, это чувствовать, это замечать, все, ты мертвый абсолютно человек. Да, ты можешь красиво произносить текст, да, ты можешь наколоть лицо ботоксом, быть очень красивым, но ты уже не актер, это однозначно, и не режиссер. Любознательность, постоянное желание открывать нового, лучший эликсир молодости.
1: Что для вас, Игорь Николаевич, Бог, вера? И что для вас любовь?
0: Я вам просто расскажу историю. Если вы меня спросите, верующий ли я человек, я верующий человек, безусловно. Вот, у меня есть мой храм, он находится на Третьяковке, как ни странно, как раз на Третьяковке, где у нас проходят занятия, где проходит наша школа. И я, когда у меня какие-то либо сомнения, либо... Я что-то, какое-то чувство. Но у меня вот рождается просто чувство, что мне нужно туда зайти. И я туда захожу. В определенные моменты, да, когда вот у меня есть, вот как только импульс возникает, я всегда туда захожу. Я просто расскажу вам историю, как это произошло. Вы вспомните, значит, представьте, что это советские времена. Я был пионером еще тогда. Я был в пионерском лагере. Занимался скульптурой. Я очень хорошо рисовал в детстве. И у меня был прекрасный педагог Александр Лешенко, я до сих пор помню. Он занимался со мной скульптурой. И когда я приехал домой, я нечаянно нашел медальон Николы Угодника, да, Николы Чудотворца. Совершенно случайно. Это в то время, когда религии как таковой у нас не существовало. И когда я его увидел, и он меня поразил, это был маленький медальон, и я до сих пор помню, что это был, он, скорее всего, был сделан из алюминия, но он был зеленый, что-то было там раскрашено зеленым, эмалью зеленой. Я принес его домой, мой отец привез мраморную плитку для каких-то нужд хозяйских, что-то для дома. Вот он привез несколько таких мраморных плит. Плита приблизительно формата А4. И вот я перенес на эту плиту рисунком, увеличив с маленького вот этого медальончика, я увеличил туда. Это лик этого Николы Чудотворца. Попросил у отца стамеску, молоток. Я никогда не работал по мрамору в тот момент. Что мной руководило и что меня тогда вело, я не знаю. Я вырезал полностью по мрамору вот этот... Вот этот медальон на мраморе сделал его. И этот мрамор долгие годы стоял у нас дома. Вот такая была моя первая встреча с религией. И до сих пор, я считаю, так как это была первая встреча, я считаю, что это мой покровитель, мое родное. Вот вы понимаете, я когда прихожу в храм и общаюсь с ним как с родным человеком, вот как с самым близким, чем-то самым сокровенным, когда у меня идет внутренний диалог. А иногда и диалог не внутренний, я и голос иногда разговариваю. Поэтому что я могу сказать? Что для меня вера? Вера, наверное, это вообще основа всего. Основа всего. Это самое главное. Поэтому без веры в этой жизни не может происходить вообще ничего. Вы должны верить, вы должны стремиться. И вообще как бы слово «вера», да, оно достаточно широкое. И вера, она вообще это слово объединяет все. И когда, допустим, у нас происходят какие-то трагические моменты, какое главное слово тебе говорят в утешении? Верь. И когда мы хотим утешить, что мы говорим? Веры и сил. Поэтому для меня это слово значит очень-очень-очень много. То, что касается любви, любовь — это вообще все для меня. Вот вы... Я почему сказал, что мне... мои студенты и моя школа подарили любовь. Потому что я, конечно, я достаточно большое количество времени проработал в шоу-бизнесе. Шоу-бизнес, кино, театр. И за кулисами всего этого зачастую оно неблагожелательно. Там очень много токсичного всего. И ты встречаешь токсичных персонажей, где надо себя отстаивать, где надо быть жестким. И надо давать иногда такой жесткий отпор. И я в какой-то момент вдруг понял, когда я встретился со своими студентами, я вдруг понял, что я очень далеко ушел. Я еще не потерял какой-то человеческий облик. Я его не потерял, конечно, но я очень далеко ушел вообще от понятия человечности. Потому что в каждом слове, в каждом взгляде я искал какую-то некую расшифровку, я искал некий умысел. А я, опять же, у меня была киностудия, которой я руководил, 19 лет у меня была своя киностудия. Поэтому степень вот этого стержня внутреннего и этой жесткости, оно, конечно, тебя обезличивает. И вот когда я пришел и стал работать с нашими студентами, когда начались наши занятия, то ко мне стало возвращаться вот это. Я понял, какой я хочу, во-первых, театр. Театр про любовь, понимаете? Чтобы театр был про любовь и о любви. И я стал... Я понял, куда мне нужно двигаться дальше, куда мне нужно идти. И это, конечно, меня и вдохновило очень сильно. И у меня выросли крылья за спиной. И я, когда приходил на занятия, какой бы я уставший ни приходил, после съемок, после каких-то вещей, я очень часто приходил на занятия и им говорил: «Вы знаете, я к вам бегу на занятия. Со мной уже этого не было там последние 15 лет. А к вам я бегу на занятия». Потому что меня это очень сильно вдохновляет. И меня вдохновляло смотреть на то, как они меняются, как у них загораются глаза, как они молодеют, как они себя реализуют в другом пространстве. Кто-то в поэзию пошел, прекрасно себя работает, да, в поэзии. Кто-то стал выпускать книги. Кто-то занимается... исполнительским искусством, поет, читает стихи. И меня это безумно радует.
1: Если бы у вас была только такая возможность, Игорь Николаевич, поставить один масштабный спектакль, где на одной сцене играли бы актеры театра на Таганке и ваши ученики из проекта, какому произведению вы бы его посвятили?
0: Произведение – это пьеса Солженицына, и у нее очень красивое название «Свеча на ветру». Эта пьеса очень интересная на самом-то деле. У нее необычная судьба. А пьеса о нашем времени, как ни странно, о нашем времени сейчас. Суть там происходит, когда сталкивается человеческое, вот человеческое, тонкое, душевное, и вот этот холодный мир, который приходит сейчас в нашу жизнь. Это компьютеризация, искусственный интеллект и все. Вы знаете, Солженицын просто намного опередил наше время. Эту пьесу много раз пытались поставить, и всегда постановки заканчивались неудачами. А я, когда ее прочитал, я просто влюбился в эту пьесу, в этих персонажей. Поэтому я думаю, что, наверное, бы эту пьесу, если бы мне дали бы одну бы возможность, сказали бы: «А какую пьесу?» Я бы тогда сказал: вот эту пьесу.
1: Игорь Николаевич, огромное спасибо за этот глубокий и искренний разговор. Ваш творческий путь доказывает, что у искусства нет возраста, а сцена способна стирать любые границы. Благодаря вам сотни людей в Москве сегодня заново обретают себя, учатся говорить в полный голос и не боятся своих чувств. Что бы вы пожелали нашим слушателям?
0: Я бы пожелал вам не верить в то, что возраст может вас одолеть или победить. Будьте открыты, будьте любопытны, познавайте этот мир, верьте, любите. И самое главное, реализуйте себя. Потому что реализовать себя можно в любом возрасте, поверьте мне. Это реализация, изменение вектора движений, это ваша новая жизнь. Вот вы почувствуете это. Это в вас будет вливаться поток новой энергии, новых ощущений, новых знаний. Вы откроетесь, вы расцветете, вы будете просто переполнены этой потрясающей, животворящей энергией. Поэтому верьте в себя, идите вперед, любите, стремитесь, ставьте высокие планки творческие и добивайтесь их.
1: С вами были Игорь Николаевич Маслов-Коробейников и Ирина Василевич.
2: Новости. Здравствуйте. Мощи святителя Спиридона Тримифунтского прибудут в Санкт-Петербург. С 28 по 31 августа этого года в Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга будет находиться Великая Святыня – мощи святителя Спиридона Тримифунтского. Одна из величайших древних христианских святынь впервые с 2018 года прибыла в Россию. Десницу, которая постоянно хранится в храме города Керкера на греческом острове Корфу, доставили по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Ковчег с мощами пробудет в стране с 17 августа по 20 сентября и побывает в 13 городах и 12 регионах. Но и к другим сообщениям выпуска. В Читу прибыл Всероссийский крестный ход «Россия под Покровом». Организаторы автомобильного крестного хода отмечают, за Байкалом дорога ощущается иначе. Пространство здесь словно раздвигается. Города становятся дальше друг от друга. А случайные встречи все чаще перерастают из формальных пунктов программы в долгие, преданно откровенные разговоры. Конец цитаты. День начался с общей молитвы в кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери. Прихожане смогли поклониться списку Афонской иконы Троеручицы. А в дар местной епархии участники крестного хода передали ковчег с частицами мощей святых угодников. Встреча с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым и митрополитом Читинским и Петропавловск-Забайкальским Дмитрием быстро вышла за рамки протокола, обсуждалась насущная помощь участникам СВО в отдаленных селах, восстановление исторических зданий и храмов, новые механизмы социальной поддержки. Не менее важным событием стала встреча с ветеранами СВО. Команда познакомилась с местной практикой «Свой наставник», помогающий демобилизованным бойцам вернуться к мирной жизни, и обсудили также возможности реабилитации через спорт, в частности, развитие слэдж-хоккея. Напомню, крестный ход стартовал 1 августа от храма Христа Спасителя в Москве и должен пройти около 11 тысяч километров до Сахалина. В составе участников – представители благотворительных фондов, помогающих семьям и вдовам погибших участников СВО. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.
2: Ну а сейчас в программе «Первосвятитель» слушаем проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сказанную им 23 августа этого года, в неделю 12-ю по Пятидесятнице. Святейший совершил чин великого освящения храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в поселке Княжье Озеро Московской области, а также божественную литургию в новоосвященном храме. По окончании богослужения предстоятель Русской Православной Церкви обратился к верующим с первосвятительским словом, которое мы и предлагаем вашему вниманию.

0: Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, дорогие отцы, братья и сестры, всех вас сердечно поздравляю с этим замечательным событием, с молитвой в этом вновь построенном и освященном храме. Действительно, все то, что сегодня происходит на земле русской, и в первую очередь, может быть, все то, что происходит в Первопрестольном Граде, никак нельзя объяснить просто какими-то политическими событиями, которые привели к такой возможности, чтобы в мегаполисе современном, который еще недавно был столицей атеистического государства, строилось так много православных храмов. Да, конечно, за всем за этим сила Божья и Его воля. Но воля Божья никогда не идет вопреки воле человеческой. Если человек устремляется ко злу, то воля Божья насильно его к добру не обратит. Если воля человека устремляется к безбожию, то Господь никакой силой не будет возвращать его к вере. Потому что Бог создал нас свободными, и мы сами выбираем свой жизненный путь, свои целеполагания, свои ценности и строим свою жизнь во многом исходя из своего понимания того, что для нас хорошо, а что плохо, и что следует сделать, а чего делать не следует. Так вот, согласно вот такой человеческой логике, все то, что недавно произошло в нашей стране, которая подписалась на безбожие, которая возомнила себя первой атеистической страной в мире, невозможно было и представить, что произойдет такое возрождение православной веры, которому могли бы позавидовать даже наши благочестивые православные люди, жившие до революции. Потому что и тогда, хотя было благоприятные условия для церкви, ведь многое уже стало проникать в сознание людей того, что позже привело к безбожию, к революции, к разрушению страны, к мученикам и исповедникам церкви нашей. Поэтому время, в которое мы живем, это то время, за которое мы должны Бога поблагодарить. За те возможности, которые есть у церкви, у каждого из нас. Верить в Господа, ходить в храм, причащаться святых христовых тайн и воспитывать своих детей в вере православной. Но вот знаем из истории, что часто очень времена меняются. Да и что там, недалекая история, наша православная именно империя, Россия, самая могучая в мире православная страна, с множеством храмов, монастырей, святых угодников, и была захвачена людьми безбожными, которые целью своей поставили не только разрушение исторической России, но в первую очередь разрушение православия, и, казалось, ведь всего достигли. Безбожный правитель, имя даже не хочу его называть, нашей страны заявил: к 80-му году покажу по телевизору последнего попа, и не будет ни одного храма и ни одного монастыря. Память о этом безбожном правителе только в анекдотах осталась, как я уже сказал, а Церковь Божия существует, и храмы, и монастыри строятся и созидаются. И вот возникает вопрос, это от чего? Это что, особая была какая-то молитвенная сила в том поколении, которому Господь судил возрождать православие в нашей стране? Навряд ли. Это просто явление Божьей силы, Божьей любви, Божьей милости над нашим народом и над нашей страной. Народ, который действительно был богоносцем. Страна, которая была первой в мире по силе духа и веры во Христа Спасителя. И вот споткнулся и народ наш, одержимый страшными идеями, и государство наше, и пошло по очень тяжелому пути. И казалось, что этого пути не может быть хорошего конца. А ведь как все получилось? Мы с вами сегодня молимся в одном из вновь построенных храмов. Но сказали бы тогда, в 60-х годах, этим сумасшедшим, я бы сказал, безбожным правителям, что будет так, не поверили бы. Потому что ничто не могло человека, даже тех самых правителей, убедить в таком возможном развитии нашей истории, каково и привело к возрождению православия в России, к строительству храмов, монастырей, к обновлению нашего духа. Конечно, если мы скажем, что это вот, может быть, мы тут так потрудились. Нет. Мы не трудились и не трудимся больше, чем предыдущие поколения. Это произошло только по милости Божией. Это произошло потому, что Господь промыслом Своим управляет Отечество наше идти по пути к спасению для большинства людей. И вот опять возвращаюсь к очень грозным словам. Кому больше дано, с того больше и спросится. И если сегодня, во времена этого благоприятствования, мы не ходим в храм, встаем в воскресенье, думаем, идти или не идти в церковь, а потом решаем, что лучше не пойду, вот тут еще сосед или соседка приглашала, пойду-ка я схожу, зайду, поговорю. Ну, множество других причин, по которым мы иногда не ходим в Божий храм. Так вот, еще раз, нам много дано, нам, нынешнему поколению православных людей, потому и спросится с нас больше, чем с наших отцов и дедов. А что означает осознать вот эту ответственность? Это означает самим хранить веру православную, чтобы никакие ни факторы жизненные, никакие обстоятельства, никакие внушения извне, никакое желание немножко себя вот так, ну, привести в чувство отдыха, удовольствия, которое иногда нередко затмевает желание в храм пойти, чтобы никакие такие обстоятельства не мешали нам с вами идти по тому пути, по которому Господь не только нам предложил идти, но и помогает идти нынешнему поколению россиян. У нас есть действительно все. Все для того, чтобы молиться, служить Господу, воспитывать детей, чтобы вразумлять и тех наших ближних и дальних, кто еще далек от православия. У нас есть все для того, чтобы отвечать на Божий призыв жить в новую эпоху, которая пришла в нашу национальную историю промыслом Божьим, для того, чтобы мы, современные православные люди, и в Москве, и в Петербурге, во всех наших городах и весях, трудились для того, чтобы следующее поколение никогда более не разрывало своих связей с православием. Поэтому, обращаясь к папам и мамам, бабушкам и дедушкам, еще раз, потому что часто это говорю, воспитывайте своих детей в православии. Не стесняйтесь приводить их утро в храм. Как иногда говорят, но он еще маленький, пускай поспит. Почему он должен спать маленький? Он так и привыкнет, и вырастет, и будет спать. А если он с детства приходит вместе с мамой или с папой в храм Божий, он всегда будет приходить в воскресенье в храм. Поэтому воспитание детей и молодежи в православии – это огромная ответственность пред Богом, пред страной нашей, пред церковью нашей, у нынешнего поколения взрослых людей, к чему я всех вас и призываю. Ну, еще раз, конечно, хотелось бы выразить радость в связи с возможностью совершать божественную литургию в этом замечательном, одном из новых храмов. И да помогает всем нам Господь строить свою жизнь так, чтобы укреплялись мы в вере православной, чтобы в добродетелях старались восходить от силы к силе, чтобы умели говорить с молодым поколением своих детей и внуков так, чтобы у них укреплялась убежденность в необходимости следовать путем православной жизни, по которой шли замечательные наши предшественники и великие цари, и полководцы, и ученые, и мыслители, которые создали мощь и красоту России. Вот дай Бог, чтобы, используя нынешние благоприятные времена, мы действительно смогли себя самих укрепить в вере православной и содействовать укреплению веры в нашем народе. Всех вас, мои дорогие, сердечно поздравляю с праздником еще раз. Ну а в память о пребывании хотел бы подарить вот эту красивую икону святаго преподобного Саввы Старожевского. И прикладываясь к этому образу, пожалуйста, вспоминайте в молитвах своего патриарха. С праздником вас поздравляю всех!
1: Дорогие друзья, в программе «Первосвятитель» слушали проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сказанную им после чина великого освящения храма во имя святого благоверного великого князя Александра Невского в поселке Княжье Озеро Московской области.

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Звучит рассказ «Три встречи» отца Александра Дьяченко.
2: Рассказ «Три встречи» читает автор-священник Александр Дьяченко. Эпиграф. Из Евангелия от Матфея, 9 глава, 29-30 стихи. Тогда он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей, да будет вам». И открылись глаза их. С Верой Павловной, человеком-ученым, всю жизнь посвятившей исследованиям в области создания новых лекарственных препаратов, мы познакомились у нас в храме лет этак 5 тому назад. Женщина она была пожилой, но оставалась интересным и умным собеседником. «Вот, батюшка», и она показывает мне упаковку, в которой находится флакон с жидкостью темного цвета. «В моих руках результат многолетних исследований. Но я не могу найти понимания ни у одного отечественного производителя. Хотя то, что мне удалось получить, в своем роде уникально. Немцы предлагают за него приличные деньги, но мне бы хотелось составить препарат на родине. Может, среди ваших знакомых есть люди, способные заняться его производством?» «Вера Павловна, лекарственные препараты – это несколько не моя область. Но думаю, если ваши лекарства не нужны здесь, то следует отдать их тем, кто в них реально нуждается. Если хотите, давайте послужим краткий молебен целителю Пантелеимону. А святой человек сам разберется, что делать с вашим изобретением». «Молиться?» Ученая женщина смотрит на меня с нескрываемым удивлением. Но как человек воспитанный, ссылается на занятость и уходит из церкви. А я почему-то вспомнил, как однажды в воскресный день встретил возле нашего храма пожилую интеллигентную москвичку. В руках у нее было ведро, которое она после прогона коров на пастбище подбирала с дороги навоз. «Матушка», — весело кричу я, — «сегодня праздник, оставь ты это дело, пошли Богу молиться». Вот и она тогда посмотрела на меня, так же, как Вера Павловна, но, правда, еще и добавила: «Иди, иди, батюшка, я в ваши поповские сказки с детства не верю». Трудно общаться с учеными людьми. Наука для них фетиш. Они думают, что в жизни все объясняется законами логики. А если что-то на сегодняшний день и не укладывается в это прокрустово мерило, то это только на сегодняшний. Наука семимильными шагами идет вперед, и тайн становится все меньше и меньше. Хотя, конечно, в их среде тоже случаются исключения. Как-то в Москве познакомился с одним доктором физико-математических наук, который в свое время работал вместе с замечательным ученым, математиком Раушенбахом. Он рассказывал о том, как Борис Викторович находил выход из, казалось бы, тупиковых ситуаций. Шеф отстранял от работы всю нашу исследовательскую группу и вел в церковь. И там вместе со священником мы молились и просили Бога о вразумлении. Потом все расходились по домам, а на следующий день, собираясь вместе, вновь обсуждали проблему. И хотите верьте, хотите нет, но не было такого случая, чтобы мы с помощью Божьей общим разумом не находили решения. Кстати, сподвижник Королева, академик Раушенбах, многие годы трудился над апологией Бога и главным своим трудом считал доказательства троичного догмата с точки зрения законов математики. Каково было мое удивление, когда по прошествии 5 лет с той самой встречи с Верой Павловной наш общий знакомый привез меня к ней на дачу. Хозяйка просила осветить ее маленькое поместье в 6 соток величиной. А я ехал, даже не подозревая, к кому. Но узнал ее сразу. Женщина практически не изменилась. Только, может, немного подвысохла. «Отец Александр, как я вас ждала! Необходима ваша помощь!» Мне оставалось только удивляться, чем же я могу помочь неверующему человеку. «О, батюшка!» Она интригующе подняла палец вверх. «Сейчас я вам все объясню. По вашему же совету я продала права на мое изобретение в Германию. И на часть этих денег построила вот такой небольшой хорошенький домик. Мне здесь очень нравится. Но в последнее время меня начинают беспокоить некоторые странности. Вот обратите внимание», — указывает она на что-то белое, похожее на белило, разлитое по оцинковке. «Вам не кажется эти следы странными?» «А вот это пятно темного цвета у меня на полу в прихожей. Смотрите, вот оно. И тоже обратите внимание на форму. Это вам ничего не напоминает?» Размышляю вслух. «Что она должна мне напоминать? Грязь как грязь, да и оцинковки положено окисляться. Все в пределах нормы». Вера Павловна с раздражением: «Ну а что вы скажете на это?» Она подводит меня к саженцам яблоньки и сливки. Почему у них обломаны вершинки? Так вам на участок пройти ничего не стоит. Мало ли здесь мальчишек лазает. Вот кто-нибудь и напроказничал. Батюшка, начинает кипятиться старушка, как же вы не понимаете? У меня на даче обосновались инопланетяне. И пятно, на которое вы изволили сказать, что это грязь, в кавычках, вовсе не грязь, а следы от их космического топлива. А верхушки у деревьев не обломаны, а срезаны бластерами. Ах, вон оно в чем дело. Добрая хозяйка повела нас за стол. Видно было, что она готовилась к нашей встрече, накупила к чаю несколько видов печенья, мороженое. «Короче», — заговорила она с доверительным заговорческим видом, «у меня в земле под участком расположена их база. Часто по ночам я слышу, как гудят их компрессоры по откачке воздуха». «С чего вы взяли, что на вашем огороде завелись именно инопланетяне?» — вежливо поинтересовался наш общий знакомый. «А вы что же, голубчик?» «Здесь у себя в провинции прессу не читаете? Вот смотрите». И она предъявляет несколько номеров богато иллюстрированной газеты, со страниц которой на нас смотрели странные существа с огромными глазами и длинными пальцами с присосками на концах. «Уже в течение 3 лет я не пропускаю ни одного номера, и в каждом пишут об инопланетянах. И мой случай уже далеко не единичен, существует целая сеть. Инопланетяне вокруг нас». «А вы не пробовали обратиться в редакцию этой уважаемой газеты и рассказать о вашем случае?» — снова заявил о себе наш третий товарищ. Вера Павловна отвечает с мудрым спокойствием Штирлица. «Я ездила к ним 2 раза. В первый раз, когда я уже выходила из метро, пришельцы прокололи мне барабанную перепонку в правом ухе. Ну а во время моего 2-го посещения, как вы догадываетесь, мне прокололи 2-ю перепонку, уже в левом ухе. Я пошла в поликлинику Академии наук. Меня там долго смотрел врач ухо, горло, нос, который сказал, что у меня через нос в голову вставлен металлический штырь размером никак не меньше 12 сантиметров. И что вы на это скажете, батюшка? По-вашему, это тоже все шалуны?» Мне ее было жалко, но я понимал, старушку переубеждать бесполезно. Да и зачем? Ведь она во всем остальном рассуждает вполне здраво и логично. Поэтому им пришлось, поджимая губы, сочувствующе качать головой. Подумать только. Совсем обложили. Уже и на даче от них не скроешься. И куда только смотрят власти, откуда такая беспечность? Уже прощаясь, я предложил Вере Павловне. «Матушка, а может, все-таки в храм начнете ходить? Все же и защита какая-никакая будет». «Не получается, друг мой», — вздыхает пленница инопланетян. И доверительно берет меня под руку. «Как только соберусь к вам, они начинают забрасывать меня воздушными шариками, сбивать с дороги. И приходится возвращаться. Старость венец жизни. И именно в состоянии, когда плоть становится немощной, а время вокруг летит неудержимо быстро, человеку мыслящему свойственно подводить итоги. Их подводят и в 30, и в 40, и в 50. Но это, как правило, итоги промежуточные. Когда переступаешь рубеж 60 и все еще продолжаешь ходить по земле, то должен принимать это как милость Божию и понимать, что твой финальный свисток, увы, не за горами. Приблизительно так думала и Людмила, преодолев рубеж своих 65. Кто я? Бывшая актриса средней руки. Как прошла моя жизнь? Во множестве попыток проживать на сцене чужую жизнь. А моя собственная чего стоит? В чем ее ценность и неповторимость? И чем больше она так задумалась, тем больше убеждалась, что в душе и за душой у нее пусто. А здесь еще и подоспело время всех этих ваучеров, демонстраций и танков на улицах Москвы. Хотелось зажать уши руками, закрыть глаза и исчезнуть из этого мира. Но разве это возможно? Однажды, неожиданно для себя, она зашла в одну небольшую старинную церковушечку на окраине Москвы. Именно здесь, в тишине и прохладе храма, среди сосредоточенных на чем-то неземном иконных ликах, она почувствовала, как царящая в храме тишина входит в нее. Ей становится радостно и покойно, может, впервые за последний месяц. Ей никуда не хотелось идти. Время для нее остановилось. Потом состоится первый в ее жизни разговор со священником. Она станет читать Евангелие. Но то состояние покоя и тихой радости, что посетило ее в ту первую встречу с тишиной, она уже не забудет никогда. Ей будет хотеться вновь и вновь возвращаться в тот день. И только потом она поймет, что путь в ту радость лежит через покаяние. «Мы не умеем каяться», — скажет мне Людмила. «В лучшем случае вспомнишь о чем-то дурном и отчитываешься перед священником. Отчитался и иди, греши дальше». А мне с самого начала хотелось по-настоящему, ведь евангельская проповедь всегда начинается с одного и того же слова – «покайтесь». Но каков его подлинный смысл, тогда еще не понимал. Я стала ходить в храм на службы, слушала пение клироса, проповеди священников и все больше и больше погружалась в Новый Завет. И однажды меня осенило, что для моего спасения одного только крещения, совершенного в детстве, недостаточно. Душа должна еще и отмыться слезами покаяния за совершенные ей грехи. А в грехах не отчитываются, их отхаркивают со слезами, словно мокроту из легких. И только тогда душа, начиная дышать свободно, действительно рождается к вечности и устремляется верой к Богу. И уже нет той силы, которая была бы способна свернуть ее с этого пути. Покаяние, о котором говорится в Евангелии, исключает теплохладность. И когда пришло это понимание, я закричала в самом себе: «Каюсь, Господи! Не хочу жить так, как жила! Хочу с Тобой раз и навсегда! Помоги мне и веди меня за Собой!» С той минуты моя жизнь стала стремительно меняться. Через несколько месяцев, похоронив мужа, остались вдвоем с сыном. Мне хотелось найти духовного отца. Я молилась, и Бог его дал. Мой батюшка монах и возглавляет небольшую монашескую общину, которая тогда восстанавливала в столице известный старинный монастырь. Нужна была помощь. И здесь годились руки даже такого маломощного человека, как я. А еще нужны были деньги. И тогда я решилась продать свою единственную ценность, что имела – квартиру в Москве. Мой сын меня понял и пошел мне навстречу. После того, как продали квартиру, переселились в монастырь. С того времени и началась моя монашеская жизнь. Добавлю, что через несколько лет один из монастырских благотворителей в благодарность за ту жертву подарит сыну матушке Людмилу прекрасную квартиру. Сама она так и останется в монастыре. И сейчас, несмотря на почтенный возраст, матушка старается не пропускать ни одной службы. За ее решимость и самоотверженность Бог дал ей чудный дар. Дар любви. К этой маленькой немощной женщине стекается народ со всей Москвы. Потому что все мы, старые и юные, на самом деле хотим одного. Чтобы нас любили и немножко жалели. Удивительно, но ее хватает на всех. Я очень обрадовался, когда мой друг, отец Виктор, сообщил, что его старица, матушка Людмила, хочет побывать в тех местах, где он служит, посмотреть наши деревенские храмы, познакомиться с священниками, в том числе и со мной. До сих пор звучат у меня в ушах ее слова. «Батюшка, мы все хотим, чтобы нас, словно детей, кто-то сильную, но доброй рукой гладил по головке. Я поняла, что служение любого христианина, а уж тем более священника, это в первую очередь служение любви. Потому что сам Бог есть любовь, а все остальное к этому же только прилагается». Не прошло недели с посещения нас матушкой Людмилой, как мне позвонили и попросили приехать в соседнюю деревню причастить умирающую. Мы договорились о встрече и поехали. Меня привезли даже не в саму деревню, а в большой дачный поселок, разросшийся вокруг нее. Встречала нас женщина средних лет, а встретив, сразу провела в дом. В одной из комнат на кровати лежал человек. Вернее, то, что осталось от человека. Я увидел на подушке почти лысый череп обтянутой кожи. На меня смотрят два потухших, выцветших глаза. В них нет жизни, нет интереса ко мне. Спрашиваю: «Как ваше имя?» Человек не отвечает. Начинаю водить рукой у нее перед глазами, зрачки двигаются следом. Едва не кричу: «Вы понимаете, кто я?» Глаза ответили, что «Да, понимаю». В таком состоянии причащать человека можно только в том случае, если раньше он ходил в церковь, исповедовался и причащался. А если нет, то, находясь в разуме, умирающий должен подтвердить свою веру во Христа, иначе я обязан уйти. «Прошу хозяйку, расскажите мне о ней». «Эта женщина моя старшая сестра. Всю жизнь прожила на юге, преподавала в университете. Она добрый и очень образованный человек, всегда много читала. Когда в стране в начале 90-х стали происходить известные события, ей уже исполнилось 65. Но ощущала на себя много моложе своих лет. Ее всегда влекли к себе две вещи – мистика и политика. Избрав первое, она с головой окунулась в таинственное. Стала изучать астрологию. А если она что-то бралась делать, то делала это очень основательно. Тогда же поступила учиться на курсах к известному астрологу Павлу Глобе и проучилась у него 5 лет. Потом еще увлекалась нумерологией, Училась гадать и лечить людей экстрасенсорными пассами. У нее многое получалось. Но потом, видимо, возраст стал брать свое. Вы на меня не смотрите. Моя сестра много старше, ей за 80. Она уже не могла ходить. А последние года 4 только лежит. Муж ее давно скончался. А дети к себе не берут. Вот и лежит она у меня здесь на даче. Стараюсь за ней ухаживать, но ничего не могу поделать. Тело покрывается пролежнями. На спине участками оголился позвоночник. И в костях открылись гнойные свищи. Батюшка, она очень страдает. Все эти годы врачи обещают, что сестра умрет со дня на день. А она разлагается, но не уходит. Я советовалась со знающим человеком, и он сказал, что если сестру причастить, то ее не станут больше задерживать, и она умрет. Я уже приглашала священников, но никто не согласился приехать. Отчего же вы полагаете, что я стану причащать астролога? Если она сознательно шла против Бога, то в такой ситуации я обессилен. Батюшка, но ведь человек способен меняться. Может же она изменить свою прежнюю точку зрения и покаяться? Но для того, чтобы ей покаяться, она должна быть в разуме, восклицаю досадою на непонятливость моей собеседницы. Батюшка, она в сознании, в полном разуме, и никогда его не теряла. Поговорите с ней сами. Наклоняюсь к больной. Примите меня. Если вы не покаетесь в том, чем занимались раньше, я не смогу вас причастить. И еще вы должны подтвердить, что верите во Христа как в Бога. Глаза ожили и посмотрели в мою сторону. «Каюсь», — прошептал человек. «Верую. Пожалейте». И из них покатились слезинки. Через несколько дней мне сообщили, что она умерла. Недавно стою на перроне, встречаю электричку из Москвы. Людей немного. Вдруг замечаю маленькую знакомую фигурку. Вера Павловна, моя старая приятельница. Видать, домой в Москву собиралась. Вера Павловна, приветствую ее. Почему у вас такой расстроенный вид? Что-то случилось? Случилось, батюшка. Вздыхает женщина и достает кошелек. Вот здесь, в этом кармашке, у меня лежали 5 купюр по 100 рублей. Я сама сегодня утром клала их сюда. А сейчас можете полюбоваться. Пусто. Лезу в карман. Голубушка, давайте я вас выручу. Хуже нет, как оказаться в дороге без денег. Нет-нет, отец Александр, вы меня не поняли. Деньги у меня есть, доберусь. Меня другое печалит. Она с грустью смотрит мне в глаза. Наконец до меня доходит. Неужели вы подозреваете, что это снова они? К сожалению, больше просто некому. Я вспоминаю, как мы их ждали, мечтали о контакте. Думали, что станем дружить, обмениваться научными достижениями. Когда они принялись меня изучать, то я сама, как ученый, соглашалась на все. И на проколы в ушах, и на этот штырь в носу. А они, в конце концов, меня просто взяли и обокрали. Вместо контакта они шарят у нас по карманам. Вот вам и высокоорганизованная цивилизация. Братья по разуму, а оказались банальными жуликами, батюшка. И, махнув с обиды рукой, она побрела навстречу электричке, сопровождаемая пронзительным скрипом колес ее старенькой тележки.
1: В программе «Звучащая книга» слушали рассказ «Три встречи» отца Александра Дьяченко из его книги «Рассказы». Продолжение услышим совсем скоро.

0: Екатеринбурге 20 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Второе обретение мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского состоялось в Кремле. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебное пение в Архангельском соборе Московского Кремля, где в ходе реставрационных работ были открыты мощи благоверного великого князя Дмитрия Донского. Предстоятель Русской Православной Церкви благословил поместить несколько фрагментов мощей благоверного князя, взятых от мощей, расположенных в саркофаге у южной стены собора, ковчеги для дальнейшего поклонения верующих. Ожидается, что ковчеги с мощами будут переданы в кафедрально-соборный храм Христа Спасителя и ряд других храмов, где святыни будут доступны для поклонения верующих. По прибытии в храм святейший патриарх благословил одним из ковчегов молившихся. Затем он был установлен в центре собора. Напомню, в июле этого года в ходе реставрационных работ, вызванных проседанием плит пола и угрозой разрушения надгробниц над захоронением великих князей, в Архангельском соборе Московского Кремля были проведены противоаварийные работы. В частности, в целях демонтажа плит пола были разобраны кирпичные надгробные склепа у южной стены собора, после чего реставраторам открылись три цельных белокаменных саркофага, принадлежащих захоронениям святого благоверного великого князя Дмитрия Ивановича Донского, великого князя Ивана Ивановича Красного и угличского князя Дмитрия Ивановича Жилки. Ну и к другим сообщениям выпуска. Медицинское чудо в Петербурге. Родилась четверня однояйцевых близнецов. Этот случай один на 15 миллионов. В одном из роддомов города произошло событие, которое называют уникальным для всей страны. Петербурженка Мария стала мамой сразу четырех девочек. Все они – однояйцевые близнецы. В России таких случаев прежде не регистрировали. Введение такой сложной беременности потребовало слаженной работы лучших специалистов. Девочки родились весом от килограмма с небольшим до 1 килограмма 640 граммов. Сейчас Мария принимает поздравления. А многодетной маме известно, что она работает в «Союзмультфильме». И обожает лошадей. Обычно многоплодная беременность – это развитие нескольких яйцеклеток. Но в случае с Марией одна яйцеклетка разделилась на четыре части. У девочек не только одинаковые внешности гены, но и общая плацента. Это редчайшее явление, которое делает рождение этих малышек настоящим чудом медицины. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: На наших волнах звучит программа из цикла «Живые художники», посвященного мировому изобразительному искусству и его самым известным представителям. Программу ведет арт-лектор, художник, лектор Российского общества знания Надежда Маценко.
1: Добрый день, дорогие друзья! А сегодня я хочу поговорить про художника. Кстати, вы обратите внимание, ведь чаще всего в этом цикле мы говорим про отечественных художников. А вот сегодня я хочу поговорить про великого итальянца. А вот интересно, что этот художник, итальянский художник, да еще и живший далеко-далеко от нас, он рожден в 1452 году. Но этот итальянский художник, а имя его Леонардо, царственное имя, Леонардо да Винчи, этот художник очень близок к нам, потому что влияние наследия, оно многообразно. Наследие Леонардо да Винчи на современную культуру, искусство, оно, конечно, не прекращается. И вот я хочу сегодняшние минутки посвятить этому художнику. Не только потому, что из художественного наследия Леонардо да Винчи большую часть его живописного наследия занимает образ Мадонны. Мадонна у нас в России, да, в Российском государственном Эрмитаже, Мадонна Бенуа, Мадонна Лита, Мадонна в гроте, Мадонна с гвоздикой, Благовещение. Но еще не только потому, что он создал самую знаменитую картину на планете Джоконду, но и потому, что в высшей степени интересно посмотреть на Леонардо с позиции того, как же формировалась вот эта личность, да, вот это имя, вот этот столб, да, так скажем, глава в истории искусств. Вот это нам будет сегодня очень с вами интересно. Итак, 15 апреля 1452 года в Италии, в горах Тосканы, это Флорентийская республика, Флоренция, в городке Винчи родился будущий Леонардо да Винчи, будущий знаменитый художник. И, кстати говоря, то, что он в историю искусств вошел как Леонардо да Винчи, тоже интересно. Помните, мы рассуждали о том, как многие художники имя Родины оставляют частью своего имени. Вот делают выбор в то, чтобы, может быть, даже взять псевдоним. Помните, мы говорили про Уральца Ивана Дмитриевича? Он вообще, по идее, Иванов, но мы его знаем как Иван Дмитриевич Шадр. И фамилия Шадр — это псевдоним абсолютный в честь Шадринска. И Леонардо да Винчи. Тут же такая же история. Леонардо да Винчи. Леонардо из городка Винчи. Ну, родители. Господин Пьеро. Ну что, это, значит, у нас нотариус. Потомственный нотариус. Он у нас происходил из семьи, которая обосновалась в Винчи. Ну, говорят, что в 13 столетии, то есть в 1200 там, каком-то году. То есть это не только потомственный нотариус и так дальше, это еще часть, как бы, знаете, знаковая часть того, что составляло народонаселение республики. Это тоже очень важно. Это коренные. А мама Катерина. И вот Катерина, про нее говорят, что может быть крестьянка, может быть хозяйка лавочки. Такой, знаете, мезальянс. Ребенок незаконно рожденный ребенок. Ну, в те годы, в эпоху Возрождения, на незаконно рожденных детей так относились к ним терпимо. И более того, Леонардо попадает очень скоро в семью отца. То есть он попадает, мы так понимаем с вами, в иную эстетическую среду, речевую среду, чем, вероятно, если бы он остался в доме, пространстве своей мамы. К тому моменту отец уже женился на другой, и пишется такая фраза, что статус супруги отца Леонардо, статус супруги был выше статуса Катерины. Ну, то, что называется, знаете, деньги к деньгам, да? Вот. И ребенок оказывается в семье, он начинает развиваться. Что до нас дошло? Ну, вы знаете, что любой гений — это автоматически огромное количество легенд, мифов, исторических анекдотов и так дальше. Но мы знаем точно, что, например, его страсть вот, проявлять себя как юный натуралист, внимание к природе, это ведь и сохранилось во взрослом состоянии. Поэтому каким-то вымыслом мы можем это не считать, а наоборот на это посмотреть. Вот с детства натуралист, природа влечет нашего будущего художника. Природа. И очень интересное событие происходит, что, значит, один из крестьянинов, да, попросит тот крестьянин, который поставлял дичь и рыбу семейства отца Леонардо, семейства Пьеро. Так вот, этот крестьянин просит отца Леонардо о небольшой услуге. Он передает ему круглый щит, вырезанный из древесины смоквы, да, фиговое дерево, и просит его, чтобы, когда тот поедет во Флоренцию, этот щит расписал какой-нибудь художник. И отец Леонардо придумывает, если уж ребенок склонен рисовать, а это с раннего детства такая была проявленность у Леонардо, отец отдает щит Леонардо. Пожалуйста, ты любишь рисовать, вот тебе возможность себя проявить. И Леонардо, вот что интересно, он ведь не начинает его расписывать сразу, а он стал думать. Вот это отношение к изобразительному искусству, как возможности проявить себя в создании новой идеи, концепции, вот этот момент очень важен для нас. Тот момент, когда искусство не просто мимезис, зеркало, пейзаж я его отражаю, натюрморт, предметный мир, да, я его отражаю, фигура человека отражаю, но концептуальный такой вот взгляд и мысль. Так вот, что придумывает Леонардо? И здесь он являет суть Ренессанса. Он придумывает расписать этот щит, обратившись к античности. Вот понимаете, какая здесь логика интересная? Что Ренессанс, возрождение, но возрождение чего? Античных, да, вещей. Так вот, Леонардо видит круглую форму рондо или тондо, да? Мы знаем, что в изобразительном искусстве тондо. Он видит эту круглую форму, и вдруг у него всплывает античная история, миф Медуза Горгона, вспоминайте там, в чем сюжет. И он придумывает на этом дереве, фиговом дереве, да, на этом щите изобразить голову Медузы Горгоны. То есть Леонардо уже идет по формуле Ренессанса. Ему уже интересна мифология. Он уже владеет именами, сюжетами. Он уже это может раскрыть визуально. И Леонардо начинает, значит, думать, как ему изобразить голову Медузы так, чтобы напугать зрителей. В подвал он натаскал ящериц, пиявок, гусениц, змей, бабочек, кузнечиков, летучих мышей и прочих подобных тварей. И создал, глядя на них, изображение ужасного чудища, выползающего из глубины мрачной пещеры. Из пасти струился яд, из глаз огонь, из ноздрей дым. Ну и не просто он отцу отдает этот щит, он ведь делает презентацию. А вспомним, друзья, в те времена художники, кроме изготовления картин, холстов, скульптур, листов и так дальше графических, они ведь были сценографами, они занимались декорацией праздников, они создавали потешные механизмы. В общем, у них была такая роль, ну вот опять роль полимата. Да, полимат, знающий разные материальные статьи, вот так вот образно скажем. И как он показывает отцу свою работу. Он на стул ставит этот щит и закрывает тканью. И когда отец заходит в дом, он видит этот накрытый объект. Леонардо сдергивает ткань, и отец в ужасе, как пишется, тот так испугался, что начал пятиться. Леонардо остановил его и сказал: «Работа получилась такой, как я хотел. Теперь унеси ее». Ну, в общем, отец был в восторге. Он понял, что это какое-то абсолютное чудо. Он одобрил мысль сына. Вот такая еще фраза. И спокойно у старьевщика покупает щит, на котором пронзенное сердечко какое-то нарисовано. Абсолютно такая пошлая история. А отдает этот щит крестьянину, а тот щит, который создал его сын, везет во Флоренцию. И пишется, что продал купцам за 100 дукатов. Это были большие деньги. И вот, друзья, после этого Леонардо попадет в мастерскую Андреа Вероккьо. Учитель Леонардо Андреа Вероккьо, он родился в 1435 году, уйдет в мир иной он в 1488 году. Это тот Вероккьо, который даст мастерство Леонардо. Ну, вы знаете историю крещения Христа, произведение, которое было написано Вероккьо в 1475 году. И там один из ангелов принадлежит кисти Леонардо. И по легенде учитель утром приходит в мастерскую и видит, как сделан этот ангел. И по легенде ломает кисти, говорит: ученик превзошел учителя. И якобы не возвращается к живописи. А вообще у Леонардо до конца жизни будет страсть к оттачиванию мастерства на всех этапах создания картин. Вот то, что он в Боттеге у Вероккьо получит, это умение подготовить основу для работы. Холст, доска, стена, лист, да, вот эти темы грунтовки, растирать пигменты, формула красок, затем работа с композицией, моделировка, как он потом выйдет на сфумато, свое знаменитое сфумато, то есть работа со световоздушной перспективой. Вот это понимание, что воздух тоже имеет плотность. И если в картине мы отображаем, как воздух чем дальше, тем больше сгущается, как дальние планы начинают синеть, это ведь тоже отражение мысли художника, отражение его разума, его исследования этого мира. И после Вероккьо, еще раз скажу, до конца жизни художник будет иметь страсть к полировки своего мастерства, от создания основы краски до создания формулы лака. Ну, а как он будет концептуально подходить к созданию своих работ, мы уже про это говорили на примере его вот этого эпизода из детства. А вообще, если художественное наследие вы будете рассматривать, друзья, да, и Джоконду, и Анну Марию, Младенца Иисуса, Мадонну в гроте, другие произведения Леонардо, и особенно и «Тайную вечерю», то вы для себя, конечно, будете художника понимать в той связи, что вот я как-то сочинила эту фразу, она мне очень понравилась, я вам ее дарю, что Джоконда принадлежит тому, кто на нее смотрит. «Тайная вечеря» принадлежит тому, кто на нее смотрит. То есть в искусстве ведь главное — это момент, когда зритель воспринимает искусство. А уж художник все, что от него зависит, конечно, для этого сделает. И цитата Леонардо. «Хороший живописец должен писать две главные вещи — человека и представление его души». Вот это для Ренессанса тоже очень важно. Фокус внимания смещается на человека. Человек, космос внутри человека, возможности человека. Дальше. «Хороший живописец должен писать две главные вещи — человека и представление его души». Первое, то есть писать человека, легко, Леонардо говорит. Первое — легко. Второе — трудно, так как оно должно быть изображено жестами и движения членов тела. Этому следует учиться у немых, так как они делают это лучше, чем все другие люди. То есть Леонардо обращает наше внимание к немым, к слабослышащим людям, которые, чтобы выразить свою мысль, применяют жесты, язык жестов. Но согласитесь, тоже нетривиальная, да, мысль у Леонардо. И если мы посмотрим на произведение, на положение рук у Джоконды, на эту музыку, жестов, фигур апостолов в Тайной вечере, и на любое произведение, на святую Анну с Марией, младенцем Христом, кисти Леонардо, вы везде вот это движение жестов, потому что у Леонардо это представление души, через жесты душа говорит, будет очень четко видно. Ну и, конечно, про Леонардо можно говорить бесконечно, абсолютно бесконечно. И те вещи, которые он создает в 22 года, портрет Женевры, которая сейчас находится в Америке, в 31 год Мадонна в скалах в Лувре, дама с горностаем, а в 43 года до 45 он будет создавать «Тайную вечерю». В расцвет своего искусства, в апогей, в 51 год, он создаст «Мона Лизу», «Джоконду», которую тоже мы сегодня много раз с вами говорили. И так дальше, наследие Леонардо. Это бесконечно. Ну, друзья, ну какое количество книг про Леонардо да Винчи? Только имей желание, и вот они перед тобой, библиотека, да, раскрывает. Какое количество фильмов о Леонардо. А завершить я хочу, во-первых, тем, что завершается жизнь Леонардо да Винчи в покоях королевских. Франциск I, тот, который пытался у монахов Санта-Мария де ла Грация выкупить фреску «Тайной вечери», он пригласит Леонардо к себе, и мы знаем, что Леонардо уйдет в мир иной как раз-таки в пространстве Франциска I, который не был интеллектуалом на троне. Но он сразу, когда великий итальянец к нему во Францию прибывает, дает ему титул. Титул звучал так: «Первый художник, инженер и архитектор короля». И, кстати говоря, опять в этом титуле вот эта формула ренессансная, формула человека-полимата отражается, потому что не просто художник, а, посмотрите, первый художник, запятая, инженер и архитектор. И Леонардо, по легенде, как раз-таки на руках короля Франциска I и отойдет в мир иной. Это видно, например, на картине, которая написана в 1818 году, уже далеко-далеко после ухода Леонардо, а он покинет этот мир в 1519 году, 67 лет от роду. Энгру интересен этот эпизод, и он своей кистью воссоздает, реконструирует этот момент, Франциск I и Леонардо да Винчи. А завершить свой рассказ я хочу цитатой Вазари. Она очень хорошо вот этот небольшой сюжетик наш закроет. Итак, Вазари о Леонардо. «Смерть Леонардо вызвала скорбь свыше всякой меры у всех знавших его. Обаятельным видом своим, который был в высшей степени прекрасен». А надо сказать, мы забыли еще про это упомянуть, что Леонардо был высокого роста. Есть сведения, что он 1,90 м был. «Прекрасен собой. Обаятельным видом своим, который был в высшей степени прекрасен, он вносил свет во всякую печальную душу». А Леонардо был еще и физически силен. «Он сдерживал своей силой самую безумную ярость, а правой рукой мог смять, как свинец, стеной железное кольцо и конскую подкову. Своей щедростью он собирал вокруг себя друзей и поддерживал каждого из них, бедного и богатого». То есть здесь проявляется античный принцип калокагатия, слияния духовной красоты и физической красоты. Да, вот это я уже от себя комментирую. «Своим появлением он украшал и облагораживал самое бесславное и убогое жилище. Вот почему для Флоренции было таким великим даром рождение Леонардо». Вот так, друзья. Я была рада побыть сегодня с вами и в компании с великим итальянцем Леонардо да Винчи. А я вас Жду, как всегда, на волнах нашего радио, радио Воскресенья, и надеюсь, что художники, те, про которые мы с вами рассуждаем, тех, о которых я пытаюсь вам рассказывать даже через радиоволны, будут вам ближе. Ведь именно поэтому цикл и называется «Живые художники». Спасибо за ваше внимание.
0: В нашем эфире звучала программа из цикла «Живые художники», посвященного искусству и художникам. Программу вела арт-лектор, художник, лектор Российского общества знания Надежда Маценко. Продолжение слушайте через одно воскресенье на наших волнах.
2: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
0: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня предлагаю поговорить про конфликты внутри прихода. Как вести себя, если обижает другой прихожанин, регент или даже диакон? И вообще, стоит ли искать идеальную общину?
3: Помогать мне разбираться в этом вопросе будет отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Батюшка с нами на телефонной связи. Отец Алексей, добрый день!
4: Добрый день, дорогие братья и сестры.
3: Итак, батюшка, почему в принципе в общине могут возникать конфликты? Ведь, казалось бы, мы приходим в церковь и ждем, что там будет чуть ли не идеальная община, в которой невозможен буллинг, осуждение, скандалы и так далее. Но, как ни странно, в церкви мы все равно с этим сталкиваемся. Вот почему так происходит? Это признак нездоровой общины, это часть жизни или виной всему наши иллюзии, которые мы приносим в церковь?
4: Ну вот представьте себе, идет один грешник в церковь, идет, значит, сам он человек раздражительный, обидчивый, грубый. Ждет любви, понимания. Другой грешник идет, такой же раздражительный, такой же грубый, тоже ждет любви. И вот собралась куча вот этих вот людей, которые все ждут чего-либо, сами же они все совершенно другие. Ну и что тут может хорошего получиться? Конечно же, будут конфликты, конечно, будут обиды. Но, мне кажется, ошибка здесь в том заключается, что церковь — это, она своего рода лечебница, а не какое-то такое место, где все уже в Царстве Небесном находятся. Мы идем сюда учиться, жить по-христиански, со своими немощами, со своими недостатками, со своими какими-то привязанностями, с каким-то, со своим характером. И все люди здесь разные, и как-то нужно находить общий язык именно в общине. Она как раз и помогает человеку стать христианином. Более того, к сожалению, наш приход сейчас почти идеальный. Ну нет, конечно, далеко не идеальный. Вот кроме меня там вряд ли кто уже идеальный. Тоже шутка была. Но я были прихожане, к сожалению, еще ушли из жизни, прихожанка, которая так резко недостаточно ставила, ну, на место и зачастую правильно делала, но немножко в такой форме рисковатой прихожаны. Мне приходили на нее жаловаться. А я отвечал обычно, ну, сами подумайте. Вот представьте себе, все мы тут такие хорошие, все мы такие добрые между собою. И вдруг нас погладили против шерсти. И сразу же все выявляется, какие есть мы на самом деле. То есть вот как в свое время философ писал, у каждого человека есть кожа. Он писал про Иова многострадальном и говорил о том, что вот Господь Бог у него вот это забрал, он спокоен, вот это забрал, он тоже примирился с этим. А говорит сатана ему, а дай-ка мне его кожу потрогать. И вот как только кожу он его потрогал, так сразу же Иов-то немножечко и по-другому стал себя вести. И вот говорит философ, у каждого человека есть своя кожа. Для кого-то какие-то вещи совершенно, может быть, покажутся, ну, такими обычными, его не затронут. Для другого это человек может это очень остро переживать. То есть здесь мы узнаем, где наша кожа. Конечно, здесь каких-то специальных испытаний не делается, что вот давайте будем друг другу какие-нибудь такие нехорошие вещи делать и говорить, проверять, где у кого какая кожа. Я думаю, это совершенно не нужно. Здесь, скорее всего, что мы, где-то почувствовав свою вот эту кожу, свою уязвимость, ахиллесову пяту, должны как-то все-таки вот эти вещи в себе стараться исправить. Вот я думаю, для этого существует церковь как лечебница. лечебница, как школа, как такое место, где люди учатся жить по-христиански. Конфликты тут будут, конечно же, неизбежны и не обязательно только потому, что люди плохие. Просто у разных людей бывает разный темперамент, разный характер, разные желания общаться. Если, к примеру, заговорили с каким-то прихожанином, ну, а он как-то так отмалчивается, то ты не знаешь, что он плохой и недолюбливает нас. Значит, просто человек немногословный, не привык как-то выражать свои эмоции. И вот это вот все нужно понимать. Нужно понимать и чувствовать других людей, какие они. С кем-то, может быть, нужно даже вообще отстраняться от общения тесного. Я не говорю, что они, опять же, плохие, а просто люди, знаете, ну, немножечко как-то на разных волнах идут, что ли, и они не совпадают у них. И поэтому волей-неволей возникают вот эти конфликты. Если эти люди встречают, ну, других людей, которые им по типажу подходят, то там проблем никаких не существует. А здесь нужно скорее не поменять вот эту свою волну, не стать другим, чтобы кому-то угодить, а скорее постараться просто не начать конфликтную ситуацию, постараться избежать ее. Вот так вот примерно бывает в приходской жизни.
3: Существует ли такое понятие, как православный снобизм, когда более старшие прихожане, которые уже давно ходят в этот приход, относятся плохо, ну или как-то предвзято к тем, кто пришел только что, к новичкам?
4: Да сколько угодно. Причем здесь снобизм может выражаться, как ни странно, совершенно противоположным образом, как вы это все рассказали. Приходят молодые, наоборот, прихожане, но которые начитались различных там аскетических книг и смотрят уже на прихожан, которые с большим опытом церковной жизни, которые, ну, не такие уж строгие, не такие ревнители, как им кажется. И они начинают скорее со снобизмом с этим относиться к ним, что мы вот хоть и пришли только, но мы поняли суть христианской жизни православной, а вы вот живете так расслабленно, понимаешь ли, неправильно живете, не так строго, как вот мы живем вот такой строгой жизнью. Но здесь ошибка именно молодых людей неопытных. Как правило, люди со стажем, они уже нашли золотую середину для себя. То есть их тоже кидало в одну сторону, были они ревнителями, потом, может быть, бросило в другую, почти все забросили. И, наконец, самое лучшее, что они сделали, это нашли, ну, для себя свой путь, который им по силам, которым и им подходит. И вот, скорее всего, что снобизм-то как раз проявляется от новоначальных, чем от людей уже, которые имеют опыт духовной и церковной жизни.
3: А какие вообще бывают конфликты и из-за чего они возникают чаще всего?
4: Да не из-за чего могут возникнуть. Что называется, как и везде на пустом месте. Помню, я человек близорукий, не всегда очки ношу, и раньше особенно. И поэтому, помню, одна сестра все мне пеняла. Вы, батюшка, на меня сегодня так посмотрели, как-то, и казалось, что я как-то неправильно на нее смотрю. А у меня все плывет перед глазами, и я вообще не вижу, на кого смотрю. Ну вот, видите, священникам могут с ним конфликты возникнуть из-за такого непонимания. Потому что ловят обычно у священника каждое слово, жест и все такое прочее. А священник, он не может буквально на все вот реагировать абсолютно внимательно и правильно. Если бы к нему подходили как к обычному человеку, то он бы, может быть, замечательный, золото был. А здесь к нему очень завышенные потребности бывают. И поэтому могут возникать у людей на этот счет какие-то обиды. Тем более слово священника, оно всегда воспринимается так очень остро, болезненно. Бывают какие-то ошибки во время проповеди, когда священник, ну, начинает какую-то тему заводить и что-то такое скажет, там, обличительное. Поэтому ты в пастырском богословии советуется как можно меньше заниматься обличением. Потому что какой-нибудь христианин может подумать, что вот это в мой адрес батюшка-то говорит сегодня обличительную речь. Потому что я вот там третьего дня был на исповеди, как раз про это самое ему рассказывала. Батюшка вообще, может быть, эту ситуацию давно забыл, просто решил пройтись, что называется, по греху, как таковому. Но вот случайно зацепил одного или там, или несколько человек, им показалось, что это в их адрес, он, так сказать, сказать, камнем запустил, камнем такого обличения. Вот так, такая может быть ситуация, поэтому меньше нужно таких обличительных вещей вообще произносить даже не относительно других людей. Ну нет, если какой-то конкретный грех совершается, и мы это знаем, то это по-евангельски, там, пойди, обличи брата твоего, это понятно. Но так вот, в общем, какие-то обличения лучше не произносить, потому что кто-то, может быть, примет, что в это камень в его, что называется, огород. Бывают такие конфликты, бывают конфликты, когда люди, вы знаете, у нас дело в том, что вот прихожане общаются не только на поле храма, но очень часто общаются и вне храмовой обстановки, то есть вместе где-то собираются на чаепитие, сидят за столом, о чем-то разговаривают, знаю, даже в санаторий вместе ездят отдыхать куда-то. В общем, такой широкий достаточно круг общения. И там уже не на как бы церковном поле, где мы все такие паиньки, происходит, может конфликт происходить, но где-то за столом, за чаепитием кто-то много начинает разговаривать. Вот кому-то начинает это не нравиться. Или, допустим, где-то в дороге, в поездке кто-то что-то тоже делает не так, но мы привыкли по-другому. И вот из-за этого потом мне приходят и говорят: батюшка, вот виновата, вот какое-то у нас такое недоразумение получилось в пути, и так далее, и так далее. То есть типажи тоже людей не совпадают. Кто-то более говорливый, кто-то менее говорливый, кто-то потерял какую-то внимательность и бдительность, кто-то не такой вот чуткий. Но вот опять же повторяю, что здесь роль священника скорее такая должна быть примирительная. И не только священника роль, но и все и братья и сестры мы тоже как-то стараться должны, ну, улаживать конфликтные ситуации, снимать вот эти конфликтные ситуации, чтобы не разгорался какое-то такое непонимание, недружелюбие, как-то вот стараться вот в эти... Блаженные миротворцы, говорит Господь, поэтому здесь каждый христианин, ну, что ли, должен не только сам быть таким человеком миролюбивым, но и вот это миротворчество, оно как-то стараться, чтобы оно присутствовало в церковной жизни и среди других людей.
3: Если на приходе нету конфликтов, может ли это свидетельствовать о том, что это признак хорошего, такого крепкого прихода? Или наоборот, это значит, что всем... друг на друга вообще в общине наплевать.
4: Если тесное общение между прихожанами, то, конечно же, конфликты такие будут. А если не тесное, то тоже будут. Потому что они могут быть возникать как? Я вот помню еще почти советские времена, когда женщины, пожилые старушки, они где-то в храме уже находились годами. И вдруг появлялась какая-то молодежь. Вот это мое излюбленное место. Все знают, что я вот тут вот стою вот возле этой иконочки, молюсь всегда. И вдруг кто-то нарисовался, незнакомый, неизвестный. Да, помню, как все одна женщина упрекнула за людей, которые ходили по храму. Ну, вот так вот зашли и говорила им: вы что меня толкаете, не видите? Я же молюсь. Совершенно незнакомые люди, да? Но вот нету понимания того. Я грешным делом тогда хотел подойти и спросить у нее: вы как сестра какого Богу помолитесь, потому что Господь-то нас, в общем-то, к терпению призывает и к любви, к снисходительности к ним еще других людей. А так понимается, что вроде моя личная молитва есть только я и Господь Бог, ну и остальные тут, которые туда-сюда шастают, мешают мне вот этому богообщению моему великому. Нет, общение у нас с Богом происходит и через людей. Вот. То есть это из притчи известно о страшном суде, где Господь говорит, что вот что вы меня накормили, напитали, посетили и так далее, и так далее. То есть меня через других людей, такая связь между нами произошла именно вот таким образом. Поэтому, конечно же, нужно здесь, ну, понимать вот эти вещи, что как мы общаемся с другими людьми, можно сказать, что так же вот мы и общаемся с Господом Богом. Потому что каждый человек — это вот как бы такой вот Христос понимается. Вот такие вот бывают вещи. То есть не обязательно приход такой, если в нем мало конфликтных ситуаций, то что там все тишь да гладь да Божья благодать. Нет, конфликты все равно, они какие-то небольшие возникают. Вот есть, допустим, люди, которые вот привыкли какие-то свечи куда-то ставить или что-то, ну, что-то делать в храме. И, а другой даже об этом не знает и нарушает вот это пространство его, порой невольно. И могут на этот счет быть какие-то неприятные такие, ну что ли, вещи, ощущения, эмоции, даже, может быть, и разговоры. Ну вот задача, опять же, вот священника именно постараться как-то всех примирить и где-то уступать вот человеческим, если ничего такого страшного человек не делает, но где-то вот у него такая привычка, ну пусть назовем ее немощью или особенностью этого человека, нужно другим прихожанам, ну, уступать, просто понимать, что вот этому человеку вот так вот комфортнее, так лучше. Поэтому будем добры и снисходительны друг к другу.
3: Как правильно реагировать на какие бы то ни было замечания, которые есть в храме? Будь то по поводу одежды, или ты свечку не так поставил, или тебя кто-то толкнул, или еще что-то.
4: Вы знаете, вот у нас какой-то перебор бывает у прихожан со всякими извинениями. Мне обычно подходят, когда и говорят: «Батюшка, простите меня». Я часто отвечаю: «Так, списочек, пожалуйста, за что я вас должен прощать?» Вот. Потому что так вот, говорит: «Батюшка, простите», это, ну, ни о чем разговор. Просто так вот принято просить: «Простите меня, а за что конкретно?» Я ничего против человека не имею совершенно, абсолютно. Вот. Поэтому его прощать-то не за что. Это одна крайность. Другая крайность может быть, что люди сердятся друг на друга и вот обиду какую-то могут очень долго держать. Ну вот если какие-то замечания и вещи в храме происходят, я думаю, что нужно их принимать. В любом случае, говорю: «Да, спасибо, ох, как хорошо мне подсказали, да, сейчас буду знать все». Ну, это не обязательно как-то так серьезно делать. Немножко, вы знаете, вот как люди начинают, замечая друг другом, так серьезно разговаривать прямо, так обязательно какая-то конфликтная ситуация возникнет. Где-то должна быть такая немножко самоирония, именно самоирония, не в адрес другого человека, а именно в адрес самого себя. И тогда вот это снимет какую-то конфликтную ситуацию. Ну, тут я вот сейчас расскажу историю, которую в свое время опубликовал такой священник, правда, Михаил Ардов, когда можно даже как бы такими христианскими словами обругать друг друга. Он рассказывает о том, ну, это, видимо, еще советские времена были, тогда немножко все по-другому было, сейчас все-таки получше, гораздо лучше. Одна женщина приехала откуда-то с какими-то мешками в храм, сидит на них, другая заходит, запнулась и, значит, говорит: «Вот, понаехали, тут вещей разложили». Та на мешках, которая говорит ему: «Прости тебя, Господи». Это разворачивается и так с вызовом отвечает: «Нет, это тебя прости, Господи». То есть, оказывается, можно вот этими словами «прости, Господи» даже и обругать другого человека. То есть многое зависит от настроения, многое зависит от интонации. Потом ведь не надо забывать, что вот особенно в крупных храмах, соборах, где многолюдство, есть люди ну, со всякими психологическими странностями, скажем так, помягче. Они приходят в храм Божий. Ну, отклонения различные там у них есть, и какие-то свои особенности. Вот. Они приходят в храм Божий, а куда им еще пойти? Нет, они, конечно же, отчасти ходят и в администрацию, в прокуратуру, и куда угодно. Но вот они пришли в храм, и, между прочим, я вот замечаю, что их как бы поведение, состояние в храме все-таки становится лучше. Они все-таки психологическую такую помощь для себя получают. Но, тем не менее, они все-таки могут вести себя, ну, не совсем хорошо, потому что вот психические какие-то заболевания, вот эти трудности, они могут проявляться у людей, они ими не могут не контролироваться. И это тоже надо понимать, что это вот такое может случиться. То есть человек с каким-то отклонением может что-то сказать, сделать. И поэтому я помню, начинал только служить, совсем еще священником молодым был, диакон молодой еще, мы, так сказать, практику проходили вечером в Ивано-Прийтеческом храме на вечер. воскресенье, службе, зима, темно, народу полно. И вдруг кто-то начал кричать. Кто-то кричать начинает там, значит, надо диакону пойти кадить из алтаря. Он говорит, я боюсь пойти кадить, хождение совершать храма. Еле мы его вытолкали с Пономарева туда. Ну, то есть какой-то болящий человек зашел и что-то там такое вытворяет свое. Вот такое может такое случиться. Ну, вот и надо тоже с пониманием к этому относиться. То есть знать, что такие вещи могут случиться, и принимать вот это все.
3: А вот, кстати, где грань между тем, чтобы сделать справедливое замечание и осуждением?
4: Ничего не знает, пришли, свечки поставят, где тут за здравие, где тут за упокой, а мы тут молимся так усердно, все стараемся. Но вот подсказать человеку и принять его, это тоже часть нашей молитвы. Она не должна как-то она делиться вот пополам их Богу, и вот тут людишки какие-то ходят, или ребятишки там шалят. И грань, трудно сказать, где она проходит, понимая, что то, что происходит.

0: И надо учиться. Не надо так на весь храм орать на них. Нужно отправить пономаря, если нет такового, можно и самому подойти. И даже незаметно для всех окружающих, для всех, так тихонечко палец к губам приложить и взглянуть на этих людей. Как правило, 99,9 все эти люди перестают разговаривать, потому что они вот это чувствуют, какую-то деликатность, какую-то вот такую вот. Я думаю, в таком духе и нужно делать замечания, если какие-то. Именно так, чтобы это было незаметно для окружающих, чтобы это не обидело человека. Если что-то можно сказать, знаете, давайте сейчас вот после службы я вам объясню, подскажу, что и почему и как. Вот, думаю, такая деликатность, она должна у христиан присутствовать.
1: Как отличить ситуацию, когда нужно действительно промолчать, от ситуации, когда стоит все-таки что-то сказать, выставить свои границы и все-таки ответить на замечание или претензию?
0: Ну, это вот именно по самочувствию, потому как все это дело протекает и происходит. В конце концов, можно отойти от человека, это тоже выход, чтобы не вступать сейчас в конфликтную ситуацию, объясниться потом. А может быть, и вообще не надо объясняться. Ну, так вот, такой человек, принимаем мы его. Да, мы понимаем, что вот он такой. Ну, мы постараемся как-то с ним поменьше общаться просто-напросто. Из-за того, чтобы не возник конфликт, не возникли какие-то обиды. Можно отойти. Можно тихонечко как-то именно так вот сказать что-то деликатное такое, чтобы он, ну, понял, что что-то происходит неправильно. А где-то надо и потерпеть. Где-то в чем-то надо, вы знаете, терпение проявлять. То есть ведь мы же, в конце концов, я вот помню, бывали такие случаи, когда, так сказать, некоторые прихожане так давили, можно сказать, обличали. Правильно, неправильно, но я для себя считал так. Вот если я этих людей потерплю, то мне какие-то другие вещи уже будут и не страшны. То есть именно брать их для, как урок своего терпения, смирения, умения, ну что ли, не распалять в себе вот эту обиду там какую-то или раздражение или еще что-либо. То есть все, что происходит вот с нами, особенно в церковной среде, воспринимать как урок жизни. Именно как приобретение каких-то новых навыков христианских, которые помогут нам в нашей христианской жизни.
1: Ну и в конце. Что первое, что должен сделать христианин, когда у него такая вспышка гнева, ну или какая-то обида на кого-то?
0: Я думаю, что постараться надо, чтобы первый шаг не было этих вспышек гнева, раздражений и прочих вещей. Вот нередко приходится слышать от психологов, что не надо держать эмоции, надо их вываливать поскорее, чтобы они в тебе не оставались и все прочее. Но мне кажется, хорошо бы приобретать такие навыки, чтобы эти эмоции вообще не возникали, чтобы не было в нас раздражения, не было ощущения обиды и прочих вещей. Поэтому я думаю, ну вот нужно в направлении вот в этом прежде всего двигаться. Ну а если уже это все возникло, вы знаете, у нас бывают люди очень разные по темпераменту, и бывают такие холерики. Да, я вот у нас знаю несколько сестер на своем пути встречал очень холерического такого плана, которые просто заводятся с полоборота и потом не могут остановиться, а через некоторое время просто рыдают. Просто переживают, что вот они вот так вот, как говорится, сорвались и там наговорили, что надо и что не надо, высказали. Это темперамент, который не изменяется. Но все равно смягчить какие-то вещи можно. Ну и, конечно же, нужно всегда быть открытым к тому, чтобы пойти с человеком на примирение. Примириться. Вот быть для этого открытым. Не вставать в такую позу детскую, как ребятишки, когда они чем-то недовольны, ручки на груди сложат, глазки к низу отпустят, и недовольные лица сделают. Вокруг них вот все тут танцуют, их уговаривают, а они вот нет, не хочу, не буду, и все такое прочее. Вот это детское какое-то такое поведение нехорошее нужно, мне кажется, изживать. Мы люди взрослые и должны стараться действовать по-взрослому, находя с друг другом какой-то общий язык, находя, объясняя друг другу, разговаривая друг с другом. И тем более это все должно быть свойственно христианам.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. В гостях у программы был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков.

0: Екатеринбурге 21 час.
1: Новости. Здравствуйте. В Коми осветили поклонный крест, посвященный крестителю этой земли, святому Стефану Пермскому. Освящение креста возглавил митрополит Сыктывкарский и Коми-Зырянский Филипп. Среди паломников, пришедших почтить память святого Стефана, присутствовала и Мария Бутина, которая стала ведущей документального проекта телеканала «Спас» о жизни и миссионерской деятельности святого Стефана. Появление новой святыни приурочили к 630-летию со дня представления Стефана Пермского. Крест установили на берегу реки Вычегды в селе Карткирос. Согласно преданию, именно здесь Стефан Пермский явил силу веры, усмирив языческого жреца. Этот берег также является историческим местом упокоения предков и точкой проводов солдат на фронт в годы Великой Отечественной войны. Ну и к другим сообщениям выпуска. Автомобильный крестный ход «Россия под Покровом» достиг Байкала. Преодолев 17-часовой путь из Красноярска, участники Всероссийского автомобильного крестного хода под названием «Россия под Покровом» достигли Иркутской области. Это экватор пути, который пролегает от Москвы до Сахалина. Здесь, на берегу Байкала, паломники смогли наконец перевести дух. В Листвянке состоялся молебен, к которому присоединился протоиерей Сергий, уроженец Иркутска, ставший новым участником экспедиции на пути к восточным рубежам страны. Второй день в Иркутске начался с божественной литургии в Знаменском соборе, которую возглавил митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан. После службы владыка пообщался с участниками крестного хода и провел для них экскурсию по Знаменскому монастырю. Ключевым событием стала встреча с ветеранами СВО. Участники обсудили вопросы реабилитации, социальные гарантии и поддержку семей бойцов. А сенаторы региона пообещали взять озвученные проблемы в работу и вынести их на федеральный уровень. Завершилась программа конференции «Бизнес как служение» в правительстве Иркутской области. Участники обсудили традиции сибирского меценатства, восстановление культурного наследия и современные механизмы благотворительности. В завершение был представлен проект «Добрая реклама» и фильм телеканала «Спас» под названием «Святые предприниматели». Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помини беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобивай меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седень делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в начисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума Святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отце и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, или катится греши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота вольно мя грехи невольные, ведомы и неведомые, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ приди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях. Помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбче Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешений их, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшегося весен Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одни тем словом, делом и помышлением, яко благи человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты сих хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожитие дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить и начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи, небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покры мя от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословенный си во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотный Твоих ангел, пророкой же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живы быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради каянного в кленную плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, аз окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи покитай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твоей Богородице, но яко имущи державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветиши днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, ащебо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойне бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий крести Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест во честный на прогнание всякого супостата, о причестный и животворящий крести Господень, помогай мне со Святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наши вольные и невольные, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную, помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, сквернопривычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сей жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедший же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови.

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Псалмы царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: Псалом Давида, не надписан у евреев. Псалом 1. «Блажен муж, который не пошел на совет нечестивых и на путь грешных не вступил, и не сидел в сборище губителей, но в законе Господнем воля его, и закону его будет поучаться он день и ночь, и будет он словно древо, насажденное у источников вод, что принесет плод свой во время свое». И листва его не опадет, и во всем, что творит, преуспеет. Не так будет с нечестивыми, не так, но они, как прах, взметаемый ветром с лица земли. Посему не воскреснут нечестивые на суд, и грешники в совет праведных. Ибо ведом Господу путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Псалом Давида, Псалом 2. «Что возмутились народы и племена, мыслили суетное? Восстали цари земные, и князья собрались вместе на Господа и на помазанника его. Говорят они, расторгнем узы, наложенные ими, и свергнем иго их. Но живущий на небесах посмеется над ними, Господь посрамит их. Тогда изречет он им в гневе волю свою, и яростью своею ввергнет их в смятение. А я поставленным царем над Сионом, горою святою его, возвещать повеление Господне. Господь сказал мне, ты, сын мой, ты ныне рожден мною, проси у меня и дам народы в наследие тебе и во владение тебе пределы земли, пасти их будешь жезлом железным, как сосуды горшечника сокрушишь их. И ныне, цари, разумейте, поучайтесь, судьи земли, служите Господу со страхом и радуйтесь Ему с трепетом. Примите наставление, да не прогневается Господь, и не погибнете вы, сойдя с пути праведного, ибо возгорится вскоре ярость его. Блаженны все, надеющиеся на него». Псалом Давида, когда бежал он от Авессалома, сына своего. Псалом 3. «Господи, что так умножились гонители мои? Многие восстают на меня, многие говорят душе моей, нет спасения ему в Боге его. Но Ты, Господи, заступник мой, слава моя, и возносишь Ты главу мою. Воззвал я ко Господу моему, и услышал Он меня с горы святой своей. Я уснул и спал, но встал я, ибо Господь защитник мой. Не убоюсь тысяч людей отовсюду нападающих на меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо Ты сразил всех враждующих со мной неправедно. Зубы грешников сокрушил. Ты, Господи, даруешь спасение, и на народе Твоем благословение Твое». В конец песнь, Псалом Давида, Псалом 4. «Когда призывал я, услышал меня Бог, знающий правоту мою. В тесноте скорби дал мне простор. Помилуй меня и услышь молитву мою. Сыны человеческие, доколе будете вы жестокосердны? Что любите суету и что ищете лжи? Познайте же, дивным соделал Господь праведника своего. Господь услышит меня, когда воззову к Нему. Гневаясь, не согрешайте. О том, что говорили вы днем в сердце вашем, на ложе вашем сожалейте. Принесите жертву делами правды и уповайте на Господа. Многие говорят, кто явит нам благо? Запечатлелось на нас сияние лица Твоего, Господи. Ты даровал веселье сердцу моему. Они же от плода пшеницы, от вина и елея своего обогатились. В мире усну и успокоюсь, ибо Ты, Господи, вселил в меня единого упования. О наследующий! Псалом Давида, Псалом 5. Слова мои услышь, Господи, прими зов мой. Внемли моленью моему, Царь мой и Бог мой. Тебе помолюсь я, Господи. Поутру услышь голос мой, поутру предстану пред Тобою, и Ты узришь меня. Ибо Тебе, Боже, не угодно беззаконие, не водворится у Тебя муж лукавый, и не устоят беззаконники пред очами Твоими. Возненавидел Ты всех, делающих беззаконие. Погубишь Ты всех, говорящих ложь. Мужа лукавого, проливающего кровь, гнушается Господь. А я, по великой милости Твоей, войду в дом Твой, поклонюсь храму святому Твоему в страхе пред Тобою. Господи, наставь меня правдою Твоею, пред лицом врагов моих направь к Тебе путь жизни моей. Ибо в их устах нет истины, сердце их суетно, гроб отверстый гортань их, языком своим лукавствует, суди их, Боже, да отпадут от замыслов своих. За их великое нечестие не зри них, ибо прогневали они Тебя, Господи. И да возвеселятся все, кто уповает на Тебя. Возрадуются они вовеки, и Ты вселишься в них, и похвалятся Тобою любящие имя Твое. Ибо Ты благословляешь праведника, Господи, благоволением, точно оружием Ты оградил нас.
3: Вы слушали псалмы царя Давида. Псалмы читал

0: В Екатеринбурге 22 часа.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Обретение мощей святого Дмитрия Донского – событие не случайное. Так считает режиссер Никита Михалков. В частности, он отмечает, все, что связано с обретением мощей святых, тем более таких, как Дмитрий Донской, очень промыслительно. У нас обнаруживаются и идентифицируются мощи Дмитрия Донского, а на Украине в это же время захоранивают мощи фашистов. И не надо искать тут случайность. Это совершенная закономерность, отметил режиссер. Напомню, 18 августа святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебное пение в Архангельском соборе Московского Кремля, где в ходе реставрационных работ были открыты мощи благоверного великого князя Дмитрия Донского. Ну и к другим сообщениям выпуска. В Калмыкии перезахоронят останки свидетеля явления Христа Спасителя. В Калмыкии начался процесс перезахоронения останков Семена Тимофеевича Бондаренко, очевидца явления Христа Спасителя, произошедшего в Элисте в 1946 году. В ближайшее время его останки и останки его супруги Марии Павловны будут перезахоронены на территории Казанского кафедрального собора Элисты. Перед началом работ архиепископ элистинский и калмыцкий Юстиниан совершил заупокойную литию. В ходе открытия останков обнаружился удивительный факт. Несмотря на то, что деревянный гроб за десятилетия в земле полностью истлел, деревянный крест, который был вложен в руки Семену Бондаренко при погребении, сохранился в целости. Напомню, явление Христа Спасителя произошло 11 сентября 1946 года в Крестовоздвиженском храме Элисты во время праздничной службы в день усекновения главы Иоанна Предтечи. Это событие стало духовной опорой для людей, переживших тяготы войны. Семен Бондаренко, ставший свидетелем чуда, был глубоко верующим человеком, прошедшим через гонения. Именно он стал инициатором написания иконы, посвященной этому событию. 13 апреля 1947 года, в день Пасхи, он лично доставил образ, написанный на Ставрополье, в Крестовоздвиженскую церковь. В епархии отмечают, что икона сразу стала почитаться как чудотворная. С ней верующие связывали избавление от голода, а позже – возвращение калмыцкого народа из депортации в 1957 году. Крестовоздвиженский храм, где произошло явление, оставался действующим даже в самые сложные годы, сохраняясь как источник духовной поддержки для тысяч людей. Напомню, ранее патриарх Московский всея Руси Кирилл благословил установить 10 сентября официальной датой празднования явления Христа Спасителя в Элисте. Организационный комитет по подготовке к торжествам возглавил глава Республики Калмыкия Бату Хасиков. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701.
1: Вы продаете товар при помощи сети интернет, и предполагаемый покупатель предлагает перевести деньги на вашу банковскую карту, для чего просит сообщить ее реквизиты. Помните, что сообщать можно только номер и имя владельца, указанные на лицевой стороне карты. Ни в коем случае не сообщайте код, указанный на обороте карты. После того, как злоумышленник получил номер вашей карты, он просит продиктовать код, который только что пришел в СМС-сообщении на ваш сотовый телефон. Как только вы выполните эти действия, все деньги на вашей карте будут доступны мошеннику. Никому не сообщайте код, пришедший в СМС-сообщении.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Духовное слово.
1: Звучит очередная часть из книги «Алфавитный Патырик». Читает Денис Гаврилов.
2: Спросили Авву Пимена, кому относится слово Писания «Не заботьтесь о завтрашнем дне». Старец отвечал: «Оно идет и к человеку, который находится в искушении и малодушествует, чтобы он не заботился и не говорил: «Сколько времени я пробуду в всем искушении?» Но лучше ему думать и ежедневно говорить о том, что сегодня». Авва Пимен говорил, что учить ближнего может только человек здравомыслящий и бесстрастный, ибо что пользы в том, если кто строит чужой дом, а свой разрушает? Говорил также: что пользы, если кто приходит учиться какому-либо искусству и не учится? Еще говорил: все, что противно умеренности, от демонов. Он же говорил: когда человек намерен строить дом, то собирает множество материалов и различного рода веществ, чтобы можно было ему поставить дом. Так и мы должны приобретать, хотя в некоторой степени, все добродетели. Некоторые из отцов спросили Авву Пимена: как Авва Нестерой мог терпеть ученика своего? Авва Пимен отвечал им: «Если бы я был на его месте, то и подушку клал бы ему под голову». «Что ж бы ты стал отвечать Богу?» — спросил его Авва Анувий. Авва Пимен отвечал: «Я скажу ему: ты сам повелел, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Авва Пимен говорил: «Алчность и сон не дают нам видеть и того, что легко видеть». Также говорил: «Много было сильных, но мало поборников». Также говорил со вздохом: «Все добродетели вошли в сей дом, кроме одной, без которой едва ли устоит человек». «Какая же это добродетель?» — спросили его. «Самоосуждение», — отвечал старец. Авва Пимен часто говаривал, что всего нужнее для нас трезвенный ум. Некто из отцов спросил Авву Пимена: «Кто это говорит? Причастник аз есмь всем боящимся тебе» — Псалом 118. «Это говорит Дух Святой», — отвечал старец. Авва Пимен рассказывал: один брат говорил Авве Симону: «Если выхожу я из кельи своей и застаю брата своего развлеченным, то и сам развлекаюсь с ним, и если застаю его смеющимся, и сам смеюсь вместе с ним. Почему, когда возвращаюсь в келью свою, не нахожу покоя?» Старец отвечал ему: «Хочешь ли, чтобы, выходя из кельи своей и встречаясь со смеющимися и самому смеяться, и с говорящими самому говорить, а возвращаясь в келью свою, находить себя таким, каким вышел?» Брат спрашивает: «Что же для этого надобно делать?» Старец отвечал: «Держи стражу над собою в келье, держи стражу и вне кельи». Авва Даниил рассказывал: «Пришли мы однажды к Авве Пимену и обедали с ним. После стола он сказал нам: „Пойдите, братья, отдохните немного“. Братья пошли немного отдохнуть, а я остался, чтобы поговорить с ним наедине, и пошел в его келью. Но он, как скоро увидел, что я иду к нему, лег, будто бы хотел спать. Таково было правило у старцев – делать все в тайне». Авва Пимен говорил: «Если увидишь зрелище и услышишь разговоры, не пересказывай о том ближнему своему. Через это приходит искушение». Также говорил: «Сперва беги один раз, потом беги, а далее будь как меч». Авва Пимен сказал Ави Исаку: «Сбрось с себя часть своей праведности, и ты будешь спокоен в краткие дни свои». Брат пришел к Ави Пимену и при некоторых тут бывших хвалил одного брата за то, что он ненавидит зло. «А что значит ненавидеть зло?» — спросил у него Авва Пимен. Брат смутился и не нашел, что отвечать. Потом встал, поклонился старцу и говорит: «Скажи мне, что есть ненависть к злу?» Старец отвечал: «Вот ненависть к злу. Если кто возненавидел свои грехи, а ближнего своего почитает праведным». Брат пришел к Ави Пимену и спрашивает его: «Что мне делать?» «Пойди, — сказал ему старец, — сблизься с тем, который говорит, чего более желать мне, и найдешь покой». Авва Иосиф рассказывал, что Авва Исаак говорил ему: «Сидел я однажды у Аввы Пимена и увидел, что он был вне себя. Имея к нему большой доступ, я поклонился ему и спросил: „Скажи мне, Авва, где ты был?“ Он с принуждением отвечал: „Ум мой был там, где святая Мария Богородица стояла и плакала при кресте Спасителя, и я желал бы всегда так плакать“». Один брат спросил Авву Пимена: «Что мне делать? Меня давит какая-то тяжесть». Старец отвечал: «И на малых, и на больших суднах пловцы имеют поясы, и если нет попутного ветра, то спускают канат, а пояса берут на плечи себе и тащат понемногу судно, пока Бог не пошлет ветра. А когда увидят, что настает мрак, они пристают к берегу и вбивают кол, дабы судно не ушло. Этот кол есть самоосуждение». Один брат спрашивал Авву Пимена о борьбе с восстающими помыслами. Старец отвечал ему: «Это дело подобно тому, как если бы у человека в левой руке был огонь, а в правой чаша с водой. Если запылает огонь, то он берет из чаши воду и гасит огонь. Огонь – это внушение врага, а вода – усердная молитва пред Богом». Брат спросил у Аввы Пимена: «Что лучше, говорить или молчать?» Старец отвечал ему: «Кто говорит для Бога, тот хорошо делает. Равно хорошо делает и тот, кто молчит для Бога». Один брат спросил Авву Пимена: «Как может человек достигнуть того, чтобы не говорить худо о ближнем?» Старец сказал ему: «Мы и братья наши как бы две картины. Если человек, смотря на себя, находит в себе недостатки, то в брате своем он видит совершенство. А когда сам себе он кажется совершенным, тогда, сравнивая с собою брата, находит его худым». Один брат спрашивал Авву Пимена о лености. «Леность, — отвечал старец, — может встречаться при начале всякого дела, и она есть вреднейший порок. Но если человек узнает, какова она сама в себе, то бывает спокоен». Авва Пимен говорил: «Три телесных подвига замечаем мы у Аввы Памва: ежедневный пост до вечера, молчание и большое рукоделие». Также сказывал, что Авва Фиона говорил: «Хотя иной и приобретает добродетель, но Бог не для него одного подает благодать свою, ибо Бог знает, что он не прибыл бы верен в труде своем. Но если благодать через него сообщается и ближнему его, тогда он пребывает в нем». Один брат говорил Авве Пимену: «Я желаю вступить в Киновию и там остаться жить». Старец сказал ему: «Если ты пожелаешь вступить в Киновию и станешь с заботливостью обращать внимание на каждый случай, на каждую вещь, то не можешь жить так, как живут в Киновии, ибо там ты и кувшином не можешь распоряжаться по своей воле». Брат спросил у Аввипимена: «Что мне делать?» Старец отвечал: «В Писании сказано: «Яко беззаконие мое аз возвещу и попекуся о гресе моем». Псалом 37. Аввипимен говорил: «Что касается до блуда и злоречия, то человеку совсем не должно говорить о сих помыслах и даже не думать о них в сердце своем. Ибо если кто захочет внимательно рассуждать о них в сердце своем, не получит пользы, а будет иметь покой, если станет удаляться их». Братья Аввипимена сказали ему: «Пойдем отсюда, здешние монастыри беспокоят нас, и мы губим души свои. Вот и дети своим плачем не дают нам безмолвствовать». Аввипимен отвечал им: «Из-за гласов ангельских хотите вы уйти отсюда?» Аввипимен спросил Аввипимена: «Если кто будет иметь на меня вражду, и я попрошу у него прощения, а он не простит меня, что мне тогда делать?» «Возьми с собою двух братьев», — отвечал старец, — «и проси у него прощения. Если и опять не простит, возьми других пять. Если же и при сих не простит, возьми священника. А если и тогда не простит, молись спокойно Богу, да сам он вразумит его, а ты не заботься». Аввипимен говорил: «Учить ближнего почти то же, что и обличать его». Говорил также: «Не исполняй своей воли, гораздо полезнее смириться пред своим братом». Один брат спросил Аввипимена: «Я нашел место, в котором есть все удобства для братьев. Позволишь ли мне жить там?» Старец отвечал: «Живи там, где ты не будешь вреден для брата своего». Аввипимен говорил: «Страх Господень, молитва и благотворение ближнему — вот три основания совершенства». Брат сказал Аввипимену: «Тело мое уже ослабело, а страсти не ослабевают». Старец отвечал ему: «Страсти — суть терновые иглы». Один брат спросил Аввипимена: «Что делать мне?» Старец сказал ему: «Если бы Бог посетил нас, о чем бы нам заботиться?» «О грехах своих», — отвечал брат. Старец сказал: «Пойдем же в келье свои, будем сидеть там и размышлять о грехах своих, и Господь во всем будет помогать нам». Брат, отправляясь на торг, спросил Аввипимена: «Что ты присоветуешь мне делать?» «Будь другом того, кто тебя обидит», — отвечал ему старец, — «и спокойно продавай свои вещи». Аввипимен говорил: «Приучай уста твои говорить то, что у тебя на сердце». Спросили Аввипимена об осквернениях, перималисмон. Он отвечал: «Если мы будем постоянно работать и внимательно бдеть за собою, то не найдем в себе осквернения». Аввипимен сказал: «С третьего скитского поколения и со времени Аввы Моисея братья не сделали новых успехов». Также говорил: «Если человек соблюдает свой порядок, то будет покоен». Один брат спросил Аввипимена: «Как должно мне жить в келье?» Старец сказал: «Жить в келье с внешней стороны значит иметь рукоделие, есть однажды в день, молчать и быть рачительным. А со внутренней стороны для келейного приспияния надобно везде, где бы ни случилось быть тебе, подавлять в себе недовольство и не опускать часов общественной службы и келейных молитв. Если иногда случится тебе быть без рукоделия, то иди к службе и молись без рассеяния. Особенно держись доброго сообщества и удаляйся от сообщества худого». Брат спросил у Аввы Пимена: «Если за братом будет несколько моих денег, позволишь ли мне просить их у него?» Старец отвечал ему: «Попроси у него однажды». Брат сказал ему: «Что же мне делать? Я не могу преодолеть своего помысла». «Пусть помысл твой волнуется», — отвечал старец, — «только ты не оскорбляй своего брата». Случилось некоторым отцам зайти в дом одного христолюбивого человека. В числе их был и Аввы Пимен. За столом предложили им мясо. Все стали есть, кроме Аввы Пимена. Старцы, зная его рассудительность, дивились, почему не ест он. Когда встали из-за стола, сказали ему: «Ты Пимен, а что сделал?» Старец отвечал им: «Простите мне, отцы, вы ели, и никто не соблазнился. Но если бы я стал есть, то многие приходящие ко мне братья соблазнились бы и стали бы говорить: „Пимен ел мясо, почему же и нам не есть?“» И старцы подивились его рассудительности. Авва Пимен сказал Аввиановию: «Отврати очи твои, еже не видите суеты, ибо вольность убивает душу». Один брат спросил Авву Пимена: «Со мною живут братья, позволишь ли мне давать им приказания?» Старец отвечал ему: «Нет, но ты сам сперва сделай дело, и если они хотят жить по-твоему, то увидишь, что должно им делать». Брат сказал ему: «Но они, отец, сами желают, чтобы я делал им приказания». Старец отвечал: «Нет, но ты будь примером для них, а не законодателем». Аввы Пимен говорил: «Если придет к тебе брат, и ты увидишь, что посещение его не принесло тебе никакой пользы, то испытай сердце свое и узнай, какие мысли были у тебя пред его приходом, и тогда увидишь причину, почему ты не получил пользы. Если ты сделал это со смирением и внимательностью, то, чувствуя тяжесть грехов своих, не станешь жаловаться на ближнего своего. Если человек благоговейно будет беседовать с братом, то не преткнется, ибо Бог всегда пред ним, и я знаю, что от такой беседы человек приобретает страх Божий». Также говорил: «Если кто живет вместе с отроком и увлекается им какой-нибудь страсти ветхого человека, но, несмотря на то, не удаляет его от себя, то он похож на господина, который владеет полем, пожираемым червями». Еще говорил: «Зло никаким образом не истребляет зла, а потому, ежели кто сделает тебе зло, ты делай ему добро, дабы добром истребить зло». Еще говорил: «Давид, когда боролся со львом, то брал его за гортань и тотчас убивал его. Так и мы, воздерживая гортань и чрево свое, при помощи Божией победим невидимого льва». Брат спросил Аввы Пимена: «Что мне делать? На меня находит печаль, и я колеблюсь». Старец сказал ему: «Так искушение заставляет колебаться и малых, и великих». Рассказывали об Аввы Пимене. Жил он в скиту с двумя своими братьями, и меньший огорчал их. Авва сказал другому брату: «Меньший брат расстраивает нас, уйдем отсели». Вышли и оставили его. Тот, видя, что их долго нет, и догадавшись, что они уже далеко от него, с криком побежал за ними. Авва Пимен сказал: «Подождем брата, он устанет». Младший брат, когда дошел до них, поклонился и сказал: «Куда вы уходите и оставляете меня одного?» Старец сказал ему: «Ты оскорбляешь нас, потому мы уходим». Он отвечал им: «Правда, правда, но пойдем вместе, куда хотите». Старец, видя простоту его, сказал брату своему: «Воротимся, брат, он без намерения делал нам огорчение, но дьявол внушал ему». Воротились и пошли в свое место. Настоятель Киновии спросил Авву Пимена: «Как мне приобресть страх Божий?» «Как нам приобресть страх Божий?» — отвечал Авва Пимен.

0: состоянии они находились, в том и отошли. Авва Иоанн рассказывал: «Пришли мы однажды из Сирии к Авве Пимену и желали спросить его о грубости сердца, но старец не знал по-гречески. Переводчика же в то время не случилось. Видя печаль нашу, старец начал говорить на греческом языке. Вода по свойству своему мягка, а камень тверд. Но если над камнем висит желобок, то вода, стекая каплями, мало-помалу пробивает камень. Так и Слово Божие мягко, а сердце наше грубо. Но если человек часто слушает Слово Божие, то страх Божий приходит в сердце его». Авва Исаак пришел к Авве Пимену и увидел, что он льет воду на ноги свои. Будучи близок к нему, спросил его: «Почему же некоторые весьма строго обращались со своим телом, не щадя его?» Авва Пимен отвечал: «Мы учились умерщвлять не тело, а страсти». Авва Пимен говорил: «От трех вещей не могу совершенно освободиться – от пищи, одежды и сна. Впрочем, в известной мере можем обходиться и без них». Один брат сказал Авве Пимену: «Я много ем овощей». Старец отвечал ему: «Это не полезно тебе. Ешь хлеб свой с немногими овощами и не ходи в дом отеческий ради нужд своих». Рассказывали об Авве Пимене: когда бывали у него какие-нибудь старцы и, разговаривая о старцах, упоминали об Авве Сесое, Пимен говорил: «Перестаньте говорить об Авве Сесое, ибо дела его выше повествования».
1: В программе «Духовное слово» слушали очередную часть из книги «Алфавитный патерик». Читал Денис Гаврилов. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 23 часа.
1: Новости. Здравствуйте. Мощи святителя Спиридона Тримифунтского прибудут в Санкт-Петербург. С 28 по 31 августа этого года в Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга будет находиться Великая Святыня – мощи святителя Спиридона Тримифунтского. Одна из величайших древних христианских святынь впервые с 2018 года прибыла в Россию. Десницу, которая постоянно хранится в храме города Керкера на греческом острове Корфу, доставили по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Ковчег с мощами пробудет в стране с 17 августа по 20 сентября и побывает в 13 городах и 12 регионах. Ну и к другим сообщениям выпуска. В Читу прибыл Всероссийский крестный ход «Россия» под Покровом. Организаторы автомобильного крестного хода отмечают, за Байкалом дорога ощущается иначе. Пространство здесь словно раздвигается. Города становятся дальше друг от друга. А случайные встречи все чаще перерастают из формальных пунктов программы в долгие, преданно откровенные разговоры. Конец цитаты. День начался с общей молитвы в кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери. Прихожане смогли поклониться списку Афонской иконы Троеручицы. А в дар местной епархии участники крестного хода передали ковчег с частицами мощей святых угодников. Встреча с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым и митрополитом Читинским и Петропавловск-Забайкальским Дмитрием быстро вышла за рамки протокола, обсуждалась насущная. Помощь участникам СВО в отдаленных селах, восстановление исторических зданий и храмов, новые механизмы социальной поддержки. Не менее важным событием стала встреча с ветеранами СВО. Команда познакомилась с местной практикой «Свой наставник», помогающий демобилизованным бойцам вернуться к мирной жизни. И обсудили также возможности реабилитации через спорт, в частности, развитие слэдж-хоккея. Напомню, крестный ход стартовал 1 августа от храма Христа Спасителя в Москве и должен пройти около 11 тысяч километров до Сахалина. В составе участников – представители благотворительных фондов, помогающих семьям и вдовам погибших участников СВО. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седень делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в начисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославлен си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, или катиться греши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота вольным и грехи невольные, ведомые и неведомые, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях. Помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что тебе принесу, или что тебе воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешений их, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени мя светом лица Твоего, егда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мя разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мя ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мя восставшего стависен Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен, во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одни тем словом, делом и помышлением, яко благи человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты сих хранитель душами телесем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение восстание телесного, дашь нам целомудренней пожитие дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить и начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покры мя от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенны сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророк и же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради окаянного в кленную плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, аз окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи покитай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, и лико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего, но молись мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твоей Богородице, но яко имущи державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветиши днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно, и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий крести Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий крести Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. «Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наши вольные и невольные, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную». В немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную, помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, сквернопривычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помазими со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим простими, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: На наших волнах звучит программа из цикла «Качество жизни в любом возрасте». В ней врачи разных специальностей расскажут о том, как сохранить свое здоровье и не потерять качество жизни в любом возрасте. Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и сегодня мы продолжим разговаривать про здоровье вен и о том, как его поддержать. Итак, у меня в гостях, точнее, на телефонной связи со студией Иван Владимирович Грошев. Это сосудистый хирург отделения сосудистой хирургии Центральной городской клинической больницы номер 20 города Екатеринбурга. И вопрос такой к вам. Что больше всего все-таки влияет на здоровье вен? Это прием гормональных препаратов и контрацептивов, ношение каблуков, лишний вес, бани, да, когда вот этот вот перепад давления из холода в жару, из жары в холод выходишь, сидячий образ жизни может быть, да, или наоборот, когда много и долго приходится либо ходить, либо стоять. Что из этого главный враг вен? Или же все-таки это должна быть какая-то совокупность всех этих факторов?
1: Скорее всего, в совокупности факторы, перечисленные вами, они могут приводить к развитию, да, заболеваний вен. Но самый частый, самый заклятый враг венозной системы — это гиподинамия. Если у человека сидячий такой образ жизни, сидячая работа, это, ну, неминуемо приведет к тем или иным признакам венозной недостаточности. Это может не вылиться в какие-то тяжелые проявления варикозной болезни, да, в какие-то атрофические нарушения кожи, но ощущения именно, какие-то симптомы данного заболевания, они могут появиться в виде тяжести, в виде отечности. Вот. Факторы риска вообще венозной патологии, либо развития, да, в целом варикозной болезни, либо появление острых каких-то событий в виде тромбообразования в глубоких или подкожных венах, они разные. Да? И нужно помнить, что есть и наследственные факторы, есть и те заболевания, которые могут усугублять течение патологии вен, например, там, онкологические проблемы, либо заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания сердца, в частности, и прием препаратов, которые могут усугублять либо проявлять более выраженно, да, вот эти жалобы по венозной недостаточности в виде там приема гормональных препаратов, либо препаратов, в частности, которые могут снижать артериальное давление в виде вот таких уже побочных проявлений. Но это требует оценки доктором, да, и своевременная модификация этих факторов.
0: Самая главная профилактика заболеваний вен и сосудов. Что это? УЗИ нижних вен нижних конечностей, да? Или же это КТ-ангиография, это МРТ, или просто анализ, общий анализ крови достаточно сдать?
1: Ну, по заболеванию вен здесь ситуация может быть разная. То есть если у человека уже есть видимое глазом, например, варикозные вены, понятно, что у него развилась уже в полной картине варикозная болезнь. И, конечно, это требует обращения к врачу. Если же у человека есть просто жалобы, да, без каких-либо видимых изменений, там, на тяжесть в ногах, на там, боль по ходу вен, то стоит обратиться к доктору для того, чтобы подифференцировать именно патологии вен от заболеваний других систем, например, опорно-двигательного аппарата. Когда мы видим у человека на приеме уже явные признаки там, варикозной болезни, либо просто в целом признаки венозной недостаточности, которая может быть связана, например, с перенесенным там, тромбозом глубоких вен когда-либо, то золотым стандартом для диагностики является ультразвуковое исследование, которое помогает нам определить степень поражения глубоких и подкожных вен и оценить на перспективу возможности хирургического лечения. Если же говорить про такую диагностику, как КТ или МРТ, то это диагностика при заболевании вен, она используется для подтверждения каких-либо нетипичных проявлений, да, заболевания, потому что бывают и специфические проблемы, например, связанные с анатомическими там, взаимосвязями между артериями и венами. Есть такой синдром Мэй-Тёрнера, когда имеется сужение вены, подвздошные вены, подвздошные артерии, да, и из-за этого возникает клиника венозной недостаточности. Это, конечно, требует оценки либо МР, ангиографии, то есть не просто МРТ, а уже использование контрастного препарата для того, чтобы оценить проходимость сосуда, либо КТ-флебографии для... Ну, это уже метод несколько другого характера, это лучевой метод рентгеновский, который также с использованием контраста может показать такую анатомическую картинку, да, зоны, которая подозрительна в отношении там, заболевания, которое подозревает доктор на приеме. Вот. Также бывают и различного рода нарушения, связанные с закладкой сосудов в эмбриональном периоде, то есть это появление мальформаций сосудистых, либо артерий венозных, либо лимфовенозных, либо артерий веновенозных, артериевенозных, либо лимфовенозных мальформаций, которые, конечно, без такой диагностики, как КТ-МРТ, сложно исключить, если они не расположены там подкожно, да, что мы можем глазом увидеть. Если же это касаемо глубоких тканей, либо брюшной полости, или забрюшинного пространства, конечно, этот метод, лучевые методы, они помогают в подтверждении данных заболеваний. Ну, самое простое, самое доступное, конечно же, это ультразвуковое исследование. А использование таких методов, как МРТ или же МРТ-ангиографии или КТ-ангиографии, это уже с направлением от доктора после осмотра.
2: Чистка вен препаратами, которые продаются в аптеке, на сегодня это тоже такой довольно распространенный, не знаю, может быть миф, может быть нет, в различных рекламах, в медицинских программах я часто слышу о том, что есть якобы какие-то специальные препараты, которые чистят сосуды, они для них полезны, ну и так далее, и так далее. Вот есть ли такие препараты и вообще насколько это правда о том, что какими-то средствами, которые продаются буквально в каждой аптеке, можно почистить наши вены?
1: Ну, Мария, сразу скажу, что это стопроцентный миф, потому что если проводить аналогию с каким-либо трубопроводом, либо с канализацией, то мы понимаем, что у канализации есть трубка, и просто она засорилась. А при проблемах, например, артериального кровотока и развития бляшек, эти бляшки, они образуются непосредственно в стенке сосуда. И их оттуда просто-напросто не убрать какими-либо препаратами, там, витаминами или же биологически активными добавками. То есть это стопроцентный миф. Есть препараты, которые могут тормозить развитие, да, если мы говорим про атеросклероз, это, конечно же, в первую очередь препараты статины, холестерин снижающие препараты. Они способствуют замедлению роста бляшек, их стабилизации, когда снижается риск разрыва той части бляшки, которая обращена в просвет сосуда. И это, по сути, защищает человека от развития острого тромбоза, который может приводить к либо к инфарктам, либо к инсульту, либо к острой артериальной непроходимости конечностей. Поэтому очень часто на приеме слышали про использование чеснока. Вот, но это ни в коем случае не может быть альтернативой проверенным препаратам, проверенным в многомиллионных, именно в контексте популяции, исследованиях. И действительно, холестерин снижающие препараты, они имеют широкую доказательную базу в отношении профилактики и ухудшения состояния по атеросклерозу.
2: А вот как поддержать здоровье сосудов? Самое главное. Ну, то есть это там пресловутые 10 тысяч шагов, физическая активность, может быть, какое-то питание. Что из этого самое важное?
1: Здесь, я думаю, что нужен такой комплекс мероприятий, который должен проводиться человеком. Конечно, 10 тысяч шагов все-таки это не пресловутая вещь. Некоторые больные не могут и покрыть такую дистанцию за счет заболевания, но любая активность, она приветствуется. Приветствуется еще больше это силовая какая-либо нагрузка. Вот, я понимаю, что в нашей стране не все имеют возможность заниматься с тренером, да, с профессиональным, который будет указывать на ошибки технические там, при выполнении каких-либо силовых манипуляций. Это не обязательно там, приседание со штангой или становая тяга, но хотя бы именно нагрузка связана с собственным весом. Вот, она приветствуется. Ходьба — это самое доступное упражнение. И, конечно же, гиподинамия — это враг, с которым надо бороться. За правило, лучше иметь ежедневную ходьбу, то есть выделять время на прогулки. И немаловажно — это диетические рекомендации. Стоит отказаться от повышенного потребления соли, от приема продуктов, которые содержат много трансжиров, и перейти на более сбалансированное питание, ну, по возможности более сбалансированное питание. И одна из рекомендаций, в том числе профессиональное сообщество, рекомендует так называемую средиземноморскую диету, в которую входит и мясо, фрукты, овощи, рыба. И вот такое, в принципе, сбалансированное питание может помочь в профилактике возникновения атеросклероза, снизить риск. Помимо этого, человеку больному, да, стоит обращать внимание на артериальное давление, то есть проходить диспансеризацию, когда действительно есть возможность выявить факторы риска развития атеросклероза и своевременно их модифицировать, вот, на них повлиять там, либо фармакологически, либо просто акцентировать на это внимание и дать на поликлиническом этапе рекомендации человеку по коррекции образа жизни. Вот. Немаловажно играет и отказ от курения. Это самая такая пагубная привычка и довольно трудная в борьбе. Поэтому не стоит пациентам, стоит пациенту, так, сейчас скажу,

0: кстати, по питанию есть еще такой вопрос. Существуют ли продукты, которые доказано укрепляют стенки сосудов? Или все-таки диета, она как-то вторична по сравнению с генетикой? Ну вот как тебе выпало в этой генетической лотерее, да? Вот выпало хорошо здоровые сосуды, выпало плохо, ну лечись теперь всю жизнь.
1: Здесь, скорее всего, каких-то продуктов, которые прям будут выступать защитником от развития атеросклероза, не существует. И, безусловно, есть и генетические заболевания, которые приводят к развитию атеросклероза в более молодом возрасте, но это выявляется уже с помощью генетических тестов. И довольно трудновыявляемое заболевание, ну и в основном оно диагностируется, наверное, на поздних этапах, когда у человека уже происходят какие-либо события, там связанные, например, с инфарктом, либо с инсультом в молодом возрасте. Тогда, да, действительно, кто-то может задуматься о таком заболевании и сделать генетический тест для выявления его, ну и назначения терапии. Продукты питания, они по там, диете сложно назвать какие-либо определенные продукты, которые способствуют снижению, да, уровня холестерина, но стоит помнить именно о сбалансированности питания. Вот, отказ от таких, от гастрономической продукции, от продукции, которая содержит много соли, либо содержит много животных жиров. Стоит обращать внимание на рыбу, либо нежирные сорта мяса, вот, в том числе на курицу, либо говядина. То есть один из, если это будет в системе у человека, то есть он будет на это обращать внимание, он будет за этим следить, то, скорее всего, он сможет надежно защитить свое здоровье в перспективе. Поэтому вот, скорее всего, так.
2: Ну что ж, на этом на сегодня все. Продолжение разговора обязательно случится. Ну а мне осталось сказать, что у микрофона была Мария Заостровных. На телефонной связи со студией находился сосудистый хирург отделения сосудистой хирургии Центральной городской клинической больницы номер 20 города Екатеринбурга Иван Владимирович Грошев. Всего вам доброго, дорогие друзья. На наших волнах звучала программа из цикла «Качество жизни в любом возрасте». Следующая программа из цикла прозвучит на наших волнах через воскресенье. Ну а мы продолжаем наш эфир.

0: Кто сохранит путь добродетели неискривленным, тот будет уразумевать бывающие ему ради бесстрастия помещение Божие. Преподобный Максим Исповедник. Как добрые дела священников приносят пользу, побуждая многих к соревнованию, так и проступки их делают более нерадивыми о делах добродетели и располагают к уклонению от похвальных трудов. Святитель Иоанн Златоуст. Греховные помыслы, будучи приняты и усвоены уму, входят в образ мыслей или разум и лишают его правильности, а греховное чувство, затвердев сердце, делается как бы его природным свойством. Святитель Игнатий Брянчанинов. Кто наслаждается в юности своей, тот делается рабом в старости и воздыхает в последние дни свои. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Нельзя насмеяться и поругаться над Богом. Нельзя обмануть Его никаким хитрым лукавством. Священномученик Киприан Карфагенский. Кто ежечасно следит за своей душой, у того сердце возвеселяется откровениями. Кто зрение ума своего сосредотачивает внутри себя самого, тот зрит в себе зарю духа. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Блистателен чин священства и священное облачение, но только тогда, когда посвященный имеет при этом внутри и душу, блестящую чистотой. Преподобный Феогност.
1: О угодниче Христов, Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся еже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненную, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагого Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш, сохрани и соблюди их молитвами Твоими от всякого зла. Ей, Святче Божий, сподоби нас кончину благую улучите и Царствие Небесное унаследите. Да прославим дивного во святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Ангели святые, посланные с небесе, вы же храните меня и руководите во всей жизни моей, припадай, молютеся, сам настави и вразуми меня, начинающий от сердечной любви и усердие возглашать ей песни те хвалы. Радуйся, ангеле Божий, предстателю мою Пресвятой Троицы, радуйся, царя царствующий бесплотный воине, радуйся, Господа господствующих небесных слугу, радуйся, умных и невещественных слуг Его сожителю, радуйся, творяй присно волю Владыки Своего, радуйся, приемай от Бога повеление и власть храните душу мою, радуйся, никогда же отлучайся имени грешного, радуйся, вынос пребывай имени недостойному, радуйся, соблюдай меня на всех путях моих, радуйся, сохраняй меня от всякого зла, радуйся, от Бога данными руководителю на путях жития моего, радуйся, благий мой наставниче, радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой».

0: «Видев человеколюбивый Господь, яко по прегрешении праотца нашего Адама, все человецы удо преклони суть ко греху, по своей незречении милости послал есть во всю землю святых ангелов, и коему же от человек представи хранителя, исполняющего по повелению владыки своего, святые ангели, всегда готови суть помогать и нам, Богу угодно поющим. Аллилуйя!»
1: Аллилуйя!
0: Разум моему просвещение свыше исходатайствуй, святые ангели, да возмогу познать, что есть воля Божия благая и угодная и совершенная, и сердцем и направи, ежеса усерден творить ее. Тебе же, хранитель моего, да не пристану восхвалять и сицевыми гласы. Радуйся, воспламеняй сердцем и любовью к Богу, Создателю моему. Радуйся, возбуждай меня на всяк день же и час, приносить Ему молитвы, прошение и благодарение. Радуйся, як уже стражем верным, страхом Господним душевный мой дом ограждай. Радуйся, вся помышление мое к распятому за грехи мира Спасителю устремляй. Радуйся, страдания Его и крестную смерть в память мою вперяй. Радуйся, воспоминанием страстей Господних блюстись от грехов меня поучай. Радуйся, благодатного свыше осенений Святаго Духа просить имя наставляй. Радуйся, яко на кроткий точию и смиренное сердце милостивно презирать Ему, утешителю уверяя имя. Радуйся мыслью о вездесущей Божией всюду окружай мя. Радуйся всеведении Его умным очисем моим представляй. Радуйся милосердием Его кающимся грешникам сердце мое утешай. Радуйся правосудием Его к ожесточенным и нераскаянным душу мою устрашай. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: Силу Божественной благодати спроси ми, хранителю мой ангеле, во еже неуклонно и непрекновенно ходите ми спасительным путем Христовых заповедей, сердцем же и усты, непрестанно славите все святое имя Бога нашего и пейте Ему Аллилуйя.
1: Аллилуйя.
0: Имам Тя, Богоизбранный покровителю мой, як уже светлую зарю, просвещающий души моей темноту и разгоняющий мрак сердечного неведения моего, сего ради с умилением припадая, молю Тися, да и вся мое чувствие, потемненная страстьми, очистятся, во еже не блуждать ими во тьме греховней, причудную же светлость Твою воспеваю сице. Радуйся, звездо невечернего света, отресиянга божества воссиявшая, имени выну озаряющая. Радуйся, пресветлое луче, помраченной грехми, сердечными очиса сиевающая. Радуйся, яко чишися направить имя на истинный путь, во тьме беззаконий заблуждающего. Радуйся, яко предлагаешь ими заповеди Господней, аки зерцало для сия жизни моя. Радуйся, яко поставляешь ими закон Божий, аки светильник ногам моима и свет стезям моим. Радуйся, яко словес Евангелия Христова, в сладость послушайте и поучаешь имя. Радуйся, яко учению Божественного Учителя моего и Господа несомненно веровать и побуждаешь имя. Радуйся, яко повиновение уставам Святой Церкви укрепляешь имя. Радуйся, яко правилам и преданиям святых апостол и Отец покоряйтесь, наставляешь имя. Радуйся, яко во исповедании святые и православную веру утверждаешь имя. Радуйся, яко за сие исповедание и на смерть готовыми бытью убеждаешь. Радуйся, яко еретиком и отступником истинной церкви сообщатеся возбраняешь имя. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: Бури житейского моря сокрушают духовный мой корабль, волнами морских попечений, и мир убогий души моя метется, и где обрящу тихое пристанище спасения, токму на тя по Бозе возлагай надежду, хранителю мой ангеле, яко премудрого тя кормчего в мысленных бурях, смущающих мя стяжах, благодарственно убопою Богу моему, аллилуйя».
1: Аллилуйя!
0: Слышащий и зрящий тя, божественный ангели, крепкого моего блюстителя, злобней духе поднебесней, не смеет приближитеся ко твоей пречистей светлости и душегубительным и пакости деяти, сего ради смиренно молю тя, не отступи от меня за невоздержание мое, но присно от лукавого тех ловления и козней соблюдай мя, с умилением глаголюща. Радуйся, крепким кровом крил твоих осеняй мя и покрывай, радуйся, окрест пламенным мечем присно ополчайся, радуйся, противу князя тьмы, во бранями пособствуй, радуйся, лукавых его служителей, побеждать ими помогай, радуйся, отгоняй от меня душепагубные демоны, аки хищные птицы, радуйся, вразумляя имя бесовские козни познати, аки лукавые лисицы, радуйся, зверообразное тех на ум, и сердце мое нападение отревай, радуйся, порождение их, гордость и ненависть, из сердца моего исторгай, радуйся, зависть и злопомнение от мыслей моих прогоняй, радуйся, в отражении злых помыслов крестным знаменем себе ограждать и побуждай мя, радуйся, на аспида и василиска не боясь наступать и укрепляй мя, радуйся, имей непобедимое оружие против всех врагов моих, радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой».

0: мой.
1: Богатечный и лучезарный звезде, путеводивший древли волхвы на поклонение родшемуся в Вифлееме Спасителю мира, дерзай уподобить и тя, благий мой хранителю, неотлучным Бо и святоносным Твоим, мис пребыванием указующим и правый путь, ведущий в горний Вифлеем, в небесное царствие, да таму, слики архангел и ангел, сподоблюся воспевати, привечному царю славы, аллилуйя.
0: Аллилуйя.
1: Видимя нощью содержимо мрачную и темным облаком страстей покрываема, святый хранителю души моя, не огорчися, не остави меня, но подражай долготерпению Спасителя моего, пожди еще, возбуждай меня к покаянию, донде же часа моя излиты источник и слез, намытие душевной нечистоты моя. А всем смиренно молю тебя и глаголю, радуйся, яко выну приносишь и Богу о мне грешнее молитвы своя, яко кодила пред ним благовонное. Радуйся, яко пресно ходатайствуешь и пред Создателем моим, о еже спастися ми. Радуйся, яко праведный гнев его, движимый на мя, свои предстательством отвращаешь. Радуйся, яко просишь всемилосердого Господа подать и прощение злых моих деяний. Радуйся, яко умилостивляешь его благость, да не погубит мя собеззакониями моими. Радуйся, яко непрестанно молишься Искупителю моему, да дарут мне время к исправлению. Радуйся, яко возбуждаешь имя к в покаянии препроводите во все дни живота моего. Радуйся, яко внушаешь мне желание, да вынукаюся пред Господем во всех моих прегрешениях. Радуйся, яко вразумляешь мя на всякое время, мысленно себе испытывати и во грехах моих исповедоватися. Радуйся, яко влагаешь в сердце мое сокрушение и скорбь за непрогневах преблагаго Бога моего. Радуйся, яко побеждаешь мя оплакивать окаянное и скверное житие мое. Радуйся, светоносный и неумолкающий ходатай спасения моего. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: Проповедуй велигласно пресное Твое, хранитель мой ангеле, о мне грешне попечение, в скорби бо и напастях, я же все многомятежном мире смущают мир души моя, являющимися скорый утешитель, вразумляя мя, яко вся сия не спосылается от премудрого Создателя, аки ворчество противу душевных недугов моих, и поучая благодеющему сице, небесному врачу воспевати, аллилуйя.
1: Аллилуйя.
0: Восевай души моей, омрачаемой скорби и унынием, свет благодатного утешения, и сердцем исполняется веселье и радости, егда непрестанными Твоими, святые ангели, наставление возбуждаем, дерзаю я, комытарь, вопите к щедрому Богу, да милостив будет и простит мне прегрешение моя. Не примолчи оба, наставничи мой, вразумляя и укрепляя мя, зовущи ти. Радуйся, помогай мне, благий, ерем спасительного терпения с любовью носите. Радуйся в бедах и заключениях упованием на Господа Бога укрепляй мя. Радуйся, скорби и болезни мужественнее преодолевать ими поучая. Радуйся, всякую печаль и уныние от сердца моего отгоняя. Радуйся, противу врага, в сеть отчаяния уловите мя хотяща, братися, побуждая мя. Радуйся, слави всем апостола, яко все хотящие благочестно жить и гоними будут, веровать и убеждая мя. Радуйся, образ терпения и злострадания, приятелями пророки и апостолы внушаяй. Радуйся, налик мученик и исповедник, за Христа до излияния крови своя подвязавшийся, в утешениями показуяй. Радуйся, страдания самого Спасителя и Господа, выну умными очисем моим представляяй. Радуйся, надежду будущего воздаяния сердце мое услаждаяй. Радуйся всерадостным ожиданием вечных благ душу мою оживляяй. Радуйся, благий и пристный мой утешителю. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: Хотя всем человеком спастися, премилосердый Создатель мой, послатя ангела своего, яко верными стража и пестуна добра во всем житии моем, да всюду с помоществующими святыми твоими вдохновении, защищаешь и противу козень дьявола, и приготовляешь имя отделы благими, в нити с мудрыми девами в небесный чертог, с богокрасную песнею «Аллилуйя».
1: Аллилуйя.
0: Новый показует благость Господь и Владыка мой на мне, непотребним и паче все грешнейшим рабе своем, презирая болютая моя и тяжкая, не погубил мне есть со беззакониями моими даже до настоящего дня и часа, но долготерпя на мне, милостивне ожидает моего обращения и сердечного покаяния, верую, благий хранителю мой, яко твоим пресным пред Богом за мя ходатайством доселе храним есмь, тем же любовью к тебе подвизаем и взываю, радуйся, яко буревающийся мя в море жития сего, от конечного потопления соблюдающий, радуйся, яко из рова беззаконий моих, рукою твоей помощи мя исхищающий. Радуйся, яко греховный сон душевредной моей лености отрицающий. Радуйся, яко ум мой омраченный небрежением, светлым твоим присутствием озаряющий. Радуйся, яко хладное и мало не угасшее сердце мое, молитвами и воспламенятиями помогающий. Радуйся, яко на славословие Божие присно мя восставляющий. Радуйся, яко настрояющий глаз мой к песнопениям, ими же достойно и праведно есть хвалить и Творца всяческих. Радуйся, яко поучаешь мя прославлять и Господа моего не устыточию, но и сердцем. Радуйся, яко исполнению пресветлой воли Его возбуждаешь мя. Радуйся, яко самоотвержению и отречению моей злые воли приобучить мя чишися. Радуйся, яко глубину простоту и агнчу кротости жатьми приискренне желаешь. Радуйся, яко о еже младенческому незлобию и старческому доброрассуждению даровать ися ми, ходатайствуешь. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.
1: Радуйся.

0: Странный пришлец есть на земле сей, житие мое суетно и маловременно есть, аже окаянный, смерти безвестное, вом никогда же приемлю, не помышляю о страшном судище, в нем же имам праведному суди предстати и дать ответ о всяком деле же и слове. Тем же молю тебя, души моей хранителя, возбуди меня скоро от сна греховного, да не постигнет меня час смерти неисправлена, и да сподоблюсь и спросите от всемилостивого Бога беззаконие мое прощение и во гласе радование воспевать Ему. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Все Господь и Создатель мой, егда на знаменут ми представитесь от жития сего, Ты, благий хранителю мой, провидя грозные муки, духовом злобы и нераскаянным грешникам уготованные, и мне ожидающие, покрый мя Твоего милосердия крылами, як уж орел птенцы своя, и внегда исчезать от мне духу моему, да узрю тебя близ мне предстояща и лютые враги отгоняюща. О сем с умилением молютися, вещая сице. Радуйся умным очисе моим горький, и страшный час смертный представляя. Радуйся, яко неизбежен, вкупе же и безвестен час, той присной ми напоминая. Радуйся на кижды день, аки уже на последний житья моего, взирати мя поучаяй. Радуйся на всякое время, ко исходу во ин мир мя предуготовляяй. Радуйся душевно умиление и сердечное сокрушение во мне рождаяй. Радуйся, выну желая ми, да по не при кончине дни моих покаюся. Радуйся, любите мир, и я же в мире ми воспрещаяй. Радуйся, пристрастие к ленному богатству, и сердце могу искоренять и помогай. Радуйся, вся благо земное быть и привременно, и скоро приходящими показуй. Радуйся, яко вся красная мира сего цвету сильному подобна суть, вразумляй мя. Радуйся, славы человечьей, аки тени приходящие, искать возбраняй ми. Радуйся, ангели Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: «Вся грех содея житии сем, и весь живот мой во мнозе притек суетне, к концу приближишься, врази же мои устремляются на мя, алчущие поять имя, и не зринуть его глубину адову. Тем же молютися, благий мой хранителю, будь ими защититель, егда имам приходителю тем и тарства, и безбедно доведи мя до врат небесного царствия, и где же лица ангельские радостне сретают восклицающих Аллилуйя».
1: Аллилуйя.
0: Витействующий язык не может изречи, я же сотворил мисси, святого хранителю мой, во всем житии моем, прияв бы душу мою откупели святого крещения, хранил мисси во младенчестве, учил и вразумлялось и в отрочестве, соблюдал мисси от поползновения ко грехом в возрасте юношесте, наставлял иси, пришедшими в мужество, охранял иси на всех путях моих, даже до старости, обличая и утешая, всюду помогая и направляя на путь спасения. Сего ради благодарственного пью ти, радуйся, яко никогда же лишаешь имя твоей помощи и заступления. Радуйся, яко от сна восстающими подвязаешь и ко благодарению Господа, укрепляющего силы моя. Радуйся, яко начаток и гожда дни молитвы освящать имя поучайши. Радуйся, яко воскрещаешь ими без молитвы к всеблагому промыслителю, дерзновенно собой что начинать и. Радуйся, яко самонадеяние сердце моего истребите чишися. Радуйся, яко сладчайше имя Господа Иисуса Христа, усты непрестанно произносите, и в уме держать имя побуждайши. Радуйся, яко во всякое время нужное точи и полезно вещать языком, ми внушайши. Радуйся, як от празднословия, многоглаголния, паче же кощунствами удерживайши. Радуйся, яко едущий пиющими или ино, что творящую пресность пребываешь. Радуйся, яко воздержанию в пище и питье приобучить имя печешися. Радуйся, яко спящими охранишь и врага, хотящий искусить имя сон и мечтаний, отгоняешь. Радуйся, яко воспрещаешь имя от любопраздностного стремления, его очью моего целомудренный стыд влагаешь. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранитель мой.

0: Спасти всех пришед Иисусе мой преблагий, с умилением молютися, Твои милосердия прости моих злых премножества и безмерия, преклоняемы на сие божественными мольбами Твоего невещественного служителя, Егожими приставилось из младенства, яко человеколюбец, хранителя, да достоин явлюся в нити в чертог славы Твоя, и со духе праведных воспети. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Стена твердо пресно являющимися, святые ангели, против ухищрений злобных врагов моих, ищущих вечной погибели моя, и расслабляющий душу мою леностью и самозабвение. Молю обо тебя, хранителю мой, да твоим ходатайством сподоблюся, при исходе души моя, истили се причастник быть и причистого тела, и святейшей крови моего Спасителя, якода укрепися сею нетленную пищею и животворное питие, бестрепотно приду во ин мир, воспевайте моего благодетеля, радуйся, когда над есть власть и сила отражать и демонское на меня нападение, радуйся, яко приялась от Бога крепость на побеждение невидимых врагов моих, радуйся, яко от всякого злодейства и козни дьявольских моги избавите меня, радуйся, яко горьких мытарств начальника, лютка миродерца нападение от меня отрываешь, радуйся, яко ограждаемый Твоим присутствием, имам надежду в час смерти не устрашитесь мрачных лиц духов злобы, радуйся, яко хранимый Тобою, уповая без бед прийти воздушное мытарство. Радуйся, як укрепляемый Твоей помощью, чай не удержан быть и мне врат рая, ми вожделенного. Радуйся, яко Твоей земля предстательца сильный есть пред Богом, еже невежеными быть и во тьму кромешную. Радуйся, яко пристав внушающими умилостивляйте Господа слезами покаяния, да избавлюся гиены адские. Радуйся, яко побуждающими день и ночь молитеся, а не послан будутся демоны мучитеся. Радуйся, неотступным и руководителю и пестуне. Радуйся, крепкий мой заступниче и скорый помощниче. Радуйся, ангели Господень, неусыпаемый хранителю мой.
1: Радуйся.

0: пение сей аще и от усердия моего те приносимое, святый хранителю мой, вем, яко недовольный есть ко изъявлению моего сердечное благодарение за вся благая, я же ми сотворил сии, и не престаешь творить и даже до сего дней и часа, но я се молю тися, общего ми с тобою, создателю умилостиви, да на страшном суде своем, шуя части, избавит мя, и сподобит со всеми святыми воспевать ему. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Светильник мой угасе, елей же благих дел, вое же возжищи, и не сми, и где обрящуся, сокаянный, сном греховным отягченный, егда постигнет мя внезапу полунощь, час кончины моя, да не услышу и аз, як же юродивой девы, грозного гласа жениха, не вем тя. Помози ми, неусыпаемый хранителю мой, наполни сосуды души моя елеем благих дел, паче же милосердия и смирения, ныне же прими от меня сие пение». Радуйся, единого Господа имейте в разуме, преснами внушая, радуйся, заповедь о любви к Нему, преблагому, в сердце моем обновляя, радуйся, любите Его, Создателя, всем умом и всем помышлением мя побуждая, радуйся, и к ближним искреннюю любовь мою богоугодну быти, непрестанно ми напоминая, радуйся, любите их не словом или языком, но делом и истиной мя поучаяй. Радуйся, во всех нуждах их помогати, желаньми влагаяй. Радуйся, утешати скорбящих, заступати обидимых, мя наставляяй. Радуйся, от имени своих уделяти бедным и неимущим сердце мое преклоняяй. Радуйся, и душу мою по заповеди Спасителя положите за други своя, готовыми быть и возбуждаяй. Радуйся, закрывай очиса моя, еже не зреть ими прегрешение брата моего. Радуйся, не попущай мне осуждать и поползнувшегося на грех ближнего моего. Радуйся, воспрещай мне яти веру от глагольником клеврета моего. Радуйся, ангели Господень, неусыпаемый хранителю мой».

0: Благодать дана есть от всемогущего Господа, святый покровителю мой, еже храните меня на всех путях моих, да не камень коего соблазна приткнется нога моя, донди же меня представишь и Христу Богу спасена, ему же немолчными вся сила небесная взывают. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Пою Твое досточудное милосердие и многое снисхождение, быстродвижимый уме, бесплотный слуго Господень, яко не гнушающийся греховным и с радости, и не пристаешь и приносите о мне непотребнем святые молитвы свои ко святейшему престолу трипостасного Бога, еже не погибнуть ими вовеки, но Царствие Небесное наследовать и благоволю бо приятий, а душевные сокровища моих – приносим эти песнопения, радуйся, яко воспоминаниям грядущего грозного суда Божия от грехов мя отрываешь, радуйся, яко душу мою, аки невесту, ко сретению прекрасного жениха Христа приготовлять и возбуждаешь мя, радуйся, яко пристно желаешь и достойно мя сотворить и брачного чертога Его, радуйся, яко вы научишь мя возжигать и светильник души моя, да с мудрыми девами, душами праведных, вниду вонь. Радуйся, яко грехов надежда моя, совлачитеся, побуждаешь имя. Радуйся, яко в ризу непорочности и чистоты облещися, ми способствуешь. Радуйся, яко ходатайствуешь, да на страшном суде Христове одесную Его, стать исподоблюся. Радуйся, яко умоляешь благоутробие Божие, далеко избраны своих сопричтет мя. Радуйся, яко подвязаешь и на молитву ко Господу и сожителей Твоих небесных, да вселит мя с ними во Царстве Своем. Радуйся, добрый и бодрый блюститель мой, радуйся, теплый мне грешним, молитвенниче и благий предстателю. Радуйся, по Господи Бозе и Пресвятей Богородице, крепкое мое упование. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

О преславный и умный свете, ангеле Божий, прими благодарственное сие и молебное пение, егда имам от земли восстати на суд, покажешь и тогда милосердие Твое на мне грешне.

покажешь тогда милосердие Твое на мне грешне, пристань близ меня тих и радостен, надежду и спасение отъемля страх мой, да вселений райских сподоблюсь я вкупе с Тобою во веки веков, воспевать и привечному Царю славы. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

О преславный и умный свете, ангеле Божий, прими благодарственное сие и молебное пение, егда имам от земли восстати на суд, покажешь и тогда милосердие Твое на мне грешнее, пристанем близ мне тих и радостен, надежду и спасение отъемля страх мой, да вселений райских сподоблюся вкупе с Тобою во веки веков, воспевать и привечному Царю славы. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

Ангели святые, посланные с небесе, вы же храните меня и руководите во всей жизни моей, припадай, молютеся, сам настави и вразуми меня, начинающий от сердечной любви и усердия возглашать ей песни те хвалы. Радуйся, ангели Божий, предстателю мою Пресвятой Троицы, радуйся, царя царствующий бесплотный воине, радуйся, Господа господствующих небесных слугу, радуйся, умных и невещественных слуг Его сожителю, радуйся, творяй присно волю владыки своего, радуйся, приемай от Бога повеление и власть храните душу мою, радуйся, никогда же отлучайся имени грешного, радуйся, вынос пребывай мне недостойному, радуйся, соблюдай меня на всех путях моих, радуйся, сохраняй меня от всякого зла, радуйся, от Бога данными руководителю на путях жития моего, радуйся, благий мой наставниче, радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой».

клянущиеся не могут представить свою пользу никакого оправдания, кроме лишь пренебрежения к имени Божию. Святитель Иоанн Златоуст. «Ни небо, ни море, ни земля, ни сотворение всего сущего из ничего, ничто не служит столь великим доказательством человеколюбия Божия, как крест». Святитель Иоанн Златоуст. Блаженство поставляй не в обильной трапезе, не в веселом пении, не в текущем отовсюду богатстве, но в довольстве малым, в том, чтобы не иметь недостатка в необходимом. Первое делает душу рабою, а последнее — царицей. Преподобный Исидор Пелусиот. Для того, чтобы возвратить нам себе радость жизни, надобно умертвить в себе сего греховного и пришлого человека. Святитель Феофан Затворник. Нет никакой пользы от преимуществ природы человека, если они не сопровождаются совершенствами воли, так как только качества воли привлекают или похвалу, или укоризну. Святитель Иоанн Златоуст. Самая большая и неисцелимая болезнь души и гибель — богозабвение и тщеславие. Преподобный Антоний Великий. Спасает человека не собственное его дело, но даровавший силу. Преподобный Макарий Великий.

владычице Богородице, Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения».

Псалтирь звучащая. Литературно-музыкальная композиция с Александром Бондаренко.

Псалтырь. Псалом 1. Псалом Давида. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Псалом 2. Псалом Давида. Зачем метутся народы и племена, замышляют тщетные? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника его. Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем и яростью своею приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею. Возвещу определение. Господь сказал мне: ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли, служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на него. Псалом 3. Псалом Давида, когда он бежал от Авесалома, сына своего. Господи, как умножились враги мои! Многие восстают на меня, многие говорят в душе моей: нет ему спасения в Боге. Но ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и ты возносишь голову мою. Гласом моим взываю к Господу, и он слышит меня со святой горы своей. Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня. Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо ты поражаешь в ланиту всех врагов моих, сокрушаешь зубы нечестивых. От Господа спасение, над народом твоим благословение твое. Псалом 4. Начальнику хора на струнных орудиях. Псалом Давида. Когда я взываю,
услышь меня, Боже, правды моей. В тесноте Ты давал мне простор, помилуй меня и услышь молитву мою. Сыны мужей, доколе слава моя будет в поругании, доколе будете любить суету и искать лжи, знайте, что Господь отделил для себя святого своего. Господь слышит, когда я призываю Его. Гневаясь, не согрешайте, размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших, и утешитесь. Приносите жертвы правды и уповайте на Господа. Многие говорят: кто покажет нам благо? Яви нам свет лица Твоего, Господи. Ты исполнил сердце мое весельем с того времени, как у них хлеб и вино умножились. Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности. Псалом 5. Начальнику хора на духовых орудиях, псалом Давида. Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои, внемли гласу вопля моего, Царь мой и Бог мой, ибо я к Тебе молюсь, Господи. Рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобою и буду ожидать. Ибо Ты, Бог, не любящий беззаконие, у Тебя не водворится злой. Нечестивые не пребудут пред очами Твоими. Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие. Ты погубишь говорящих ложь, кровожадного и коварного гнушается Господь. А я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем. Господи, путеводи меня в правде Твоей ради врагов моих. Уравняй предо мною путь Твой, ибо нет в устах их истины, сердце их пагуба, гортань их открытый гроб, языком своим льстят. Осуди их, Боже, да падут они от замыслов своих по множеству нечестия их, отвергни их, ибо они возмутились против Тебя. И возрадуются все, уповающие на Тебя, вечно будут ликовать, и Ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться Тобою, любящие имя Твое. Ибо Ты благословляешь праведника, Господи, благоволением, как щитом венчаешь Его.

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Звучит рассказ «Три встречи» отца Александра Дьяченко.
2: Рассказ «Три встречи» читает автор, священник Александр Дьяченко. Эпиграф. Из Евангелия от Матфея, 9 глава, 29-30 стихи. Тогда он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей, да будет вам». И открылись глаза их. С Верой Павловной, человеком-ученым, всю жизнь посвятившей исследованиям в области создания новых лекарственных препаратов, мы познакомились у нас в храме лет этак 5 тому назад. Женщина она была пожилой, но оставалась интересным и умным собеседником. «Вот, батюшка», и она показывает мне упаковку, в которой находится флакон с жидкостью темного цвета. «В моих руках результат многолетних исследований. Но я не могу найти понимания ни у одного отечественного производителя, хотя то, что мне удалось получить, в своем роде уникально. Немцы предлагают за него приличные деньги, но мне бы хотелось составить препарат на родине. Может, среди ваших знакомых есть люди, способные заняться его производством?» «Вера Павловна, лекарственные препараты – это несколько не моя область. Но думаю, если ваши лекарства не нужны здесь, то следует отдать их тем, кто в них реально нуждается. Если хотите, давайте послужим краткий молебен целителю Пантелеимону. А святой человек сам разберется, что делать с вашим изобретением». «Молиться?» Ученая женщина смотрит на меня с нескрываемым удивлением. Но как человек воспитанный, ссылается на занятость и уходит из церкви. А я почему-то вспомнил, как однажды в воскресный день встретил возле нашего храма пожилую интеллигентную москвичку. В руках у нее было ведро, которое она после прогона коров на пастбище подбирала с дороги навоз. «Матушка», — весело кричу я, — «сегодня праздник, оставь ты это дело, пошли Богу молиться». Вот и она тогда посмотрела на меня, так же, как Вера Павловна, но, правда, еще и добавила: «Иди, иди, батюшка, я в ваши поповские сказки с детства не верю». Трудно общаться с учеными людьми. Наука для них фетиш. Они думают, что в жизни все объясняется законами логики. А если что-то на сегодняшний день и не укладывается в это прокрустово мерило, то это только на сегодняшний. Наука семимильными шагами идет вперед, и тайн становится все меньше и меньше. Хотя, конечно, в их среде тоже случаются исключения. Как-то в Москве познакомился с одним доктором физико-математических наук, который в свое время работал вместе с замечательным ученым, математиком Раушенбахом. Он рассказывал о том, как Борис Викторович находил выход из, казалось бы, тупиковых ситуаций. «Шеф отстранял от работы всю нашу исследовательскую группу и вел в церковь. И там вместе со священником мы молились и просили Бога о вразумлении. Потом все расходились по домам, а на следующий день, собираясь вместе, вновь обсуждали проблему. И хотите верьте, хотите нет, но не было такого случая, чтобы мы с помощью Божьей общим разумом не находили решения». Кстати, сподвижник Королева, академик Раушенбах, многие годы трудился над апологией Бога и главным своим трудом считал доказательства троичного догмата с точки зрения законов математики. Каково было мое удивление, когда по прошествии 5 лет с той самой встречи с Верой Павловной наш общий знакомый привез меня к ней на дачу. Хозяйка просила осветить ее маленькое поместье в 6 соток величиной, а я ехал, даже не подозревая, к кому. Но узнал ее сразу. Женщина практически не изменилась, только, может, немного подвысохла. «Отец Александр, как я вас ждала! Необходима ваша помощь!» Мне оставалось только удивляться, чем же я могу помочь неверующему человеку. «О, батюшка!» — она интригующе подняла палец вверх. «Сейчас я вам все объясню. По вашему же совету я продала права на мое изобретение в Германию. И на часть этих денег построила вот такой небольшой хорошенький домик. Мне здесь очень нравится. Но в последнее время меня начинают беспокоить некоторые странности. Вот обратите внимание», — указывает она на что-то белое, похожее на белило, разлитое по оцинковке. «Вам не кажется эти следы странными?» «А вот это пятно темного цвета у меня на полу в прихожей. Смотрите, вот оно. И тоже обратите внимание на форму. Это вам ничего не напоминает?» Размышляю вслух. «Что она должна мне напоминать? Грязь как грязь, да и оцинковки положено окисляться. Все в пределах нормы». Вера Павловна с раздражением: «Ну а что вы скажете на это?» Она подводит меня к саженцам яблоньки и сливки. Почему у них обломаны вершинки? Так вам на участок пройти ничего не стоит. Мало ли здесь мальчишек лазает. Вот кто-нибудь и напроказничал. Батюшка, начинает кипятиться старушка, как же вы не понимаете? У меня на даче обосновались инопланетяне. И пятно, на которое вы изволили сказать, что это грязь, в кавычках, вовсе не грязь, а следы от их космического топлива. А верхушки у деревьев не обломаны, а срезаны бластерами. Ах, вон оно в чем дело. Добрая хозяйка повела нас за стол. Видно было, что она готовилась к нашей встрече, накупила к чаю несколько видов печенья, мороженое. Короче, заговорила она с доверительным заговорщическим видом. У меня в земле под участком расположена их база. Часто по ночам я слышу, как гудят их компрессоры по откачке воздуха. «С чего вы взяли, что на вашем огороде завелись именно инопланетяне?» — вежливо поинтересовался наш общий знакомый. «А вы что же, голубчик, здесь у себя в провинции прессу не читаете? Вот смотрите». И она предъявляет несколько номеров богато иллюстрированной газеты, со страниц которой на нас смотрели странные существа с огромными глазами и длинными пальцами с присосками на концах. «Уже в течение 3 лет я не пропускаю ни одного номера». И в каждом пишут об инопланетянах. И мой случай уже далеко не единичен. Существует целая сеть. Инопланетяне вокруг нас. «А вы не пробовали обратиться в редакцию этой уважаемой газеты и рассказать о вашем случае?» Снова заявил о себе наш третий товарищ. Вера Павловна отвечает с мудрым спокойствием Штирлица. «Я ездила к ним 2 раза. В первый раз, когда я уже выходила из метро, пришельцы прокололи мне барабанную перепонку в правом ухе. Ну а во время моего 2-го посещения, как вы догадываетесь, мне прокололи 2-ю перепонку, уже в левом ухе. Я пошла в поликлинику Академии наук. Меня там долго смотрел врач ухо-горло-нос, который сказал, что у меня через нос в голову вставлен металлический штырь размером никак не меньше 12 сантиметров. И что вы на это скажете, батюшка? По-вашему, это тоже все шалуны?» Мне ее было жалко, но я понимал, старушку переубеждать бесполезно. Да и зачем? Ведь она во всем остальном рассуждает вполне здраво и логично. Поэтому им пришлось, поджимая губы, сочувствующе качать головой. Подумать только. Совсем обложили. Уже и на даче от них не скроешься. И куда только смотрят власти, откуда такая беспечность? Уже прощаясь, я предложил Вере Павловне. «Матушка, а может, все-таки в храм начнете ходить? Все же и защита какая-никакая будет». «Не получается, друг мой», — вздыхает пленница инопланетян. И доверительно берет меня под руку. «Как только соберусь к вам, они начинают забрасывать меня воздушными шариками, сбивать с дороги. И приходится возвращаться». Старость венец жизни. И именно в состоянии, когда плоть становится немощной, а время вокруг летит неудержимо быстро, человеку мыслящему свойственно подводить итоги. Их подводят и в 30, и в 40, и в 50. Но это, как правило, итоги промежуточные. Когда переступаешь рубеж 60 и все еще продолжаешь ходить по земле, то должен принимать это как милость Божию и понимать, что твой финальный свисток, увы, не за горами. Приблизительно так думала и Людмила, преодолев рубеж своих 65. Кто я? Бывшая актриса средней руки. Как прошла моя жизнь? Во множестве попыток проживать на сцене чужую жизнь. А моя собственная чего стоит? В чем ее ценность и неповторимость? И чем больше она так задумалась, тем больше убеждалась, что в душе и за душой у нее пусто. А здесь еще и подоспело время всех этих ваучеров, демонстраций и танков на улицах Москвы. Хотелось зажать уши руками, закрыть глаза и исчезнуть из этого мира. Но разве это возможно? Однажды, неожиданно для себя, она зашла в одну небольшую старинную церковушечку на окраине Москвы. Именно здесь, в тишине и прохладе храма, среди сосредоточенных на чем-то неземном иконных ликах, она почувствовала, как царящая в храме тишина входит в нее. Ей становится радостно и покойно, может, впервые за последний месяц. Ей никуда не хотелось идти. Время для нее остановилось. Потом состоится первый в ее жизни разговор со священником. Она станет читать Евангелие. Но то состояние покоя и тихой радости, что посетило ее в ту первую встречу с тишиной, она уже не забудет никогда. Ей будет хотеться вновь и вновь возвращаться в тот день. И только потом она поймет, что путь в ту радость лежит через покаяние. «Мы не умеем каяться», — скажет мне Людмила. «В лучшем случае вспомнишь о чем-то дурном и отчитываешься перед священником. Отчитался, иди, греши дальше». А мне с самого начала хотелось по-настоящему, ведь евангельская проповедь всегда начинается с одного и того же слова – «покайтесь». Но каков его подлинный смысл, тогда еще не понимала. Я стала ходить в храм на службы, слушала пение клироса, проповеди священников и все больше и больше погружалась в Новый Завет. И однажды меня осенило, что для моего спасения одного только крещения, совершенного в детстве, недостаточно. Душа должна еще и отмыться слезами покаяния за совершенные ей грехи. А в грехах не отчитываются, их отхаркивают со слезами, словно мокроту из легких. И только тогда душа, начиная дышать свободно, действительно рождается к вечности и устремляется верой к Богу. И уже нет той силы, которая была бы способна свернуть ее с этого пути. Покаяние, о котором говорится в Евангелии, исключает теплохладность. И когда пришло это понимание, я закричала в самом себе: «Каюсь, Господи! Не хочу жить так, как жила! Хочу с тобой раз и навсегда, помоги мне и веди меня за собой». С той минуты моя жизнь стала стремительно меняться. Через несколько месяцев, похоронив мужа, остались вдвоем с сыном. Мне хотелось найти духовного отца, я молилась, и Бог его дал. Мой батюшка монах и возглавляет небольшую монашескую общину, которая тогда восстанавливала в столице известный старинный монастырь. Нужна была помощь, и здесь годились руки даже такого маломощного человека, как я. А еще нужны были деньги. И тогда я решилась продать свою единственную ценность, что имела – квартиру в Москве. Мой сын меня понял и пошел мне навстречу. После того, как продали квартиру, переселились в монастырь. С того времени и началась моя монашеская жизнь. Добавлю, что через несколько лет один из монастырских благотворителей, в благодарность за ту жертву, подарит сыну матушке Людмилу прекрасную квартиру. Сама она так и останется в монастыре. И сейчас, несмотря на почтенный возраст, матушка старается не пропускать ни одной службы. За ее решимость и самоотверженность Бог дал ей чудный дар. Дар любви. К этой маленькой немощной женщине стекается народ со всей Москвы. Потому что все мы, старые и юные, на самом деле хотим одного. Чтобы нас любили и немножко жалели. Удивительно, но ее хватает на всех. Я очень обрадовался, когда мой друг, отец Виктор, сообщил, что его старица, матушка Людмила, хочет побывать в тех местах, где он служит, посмотреть наши деревенские храмы, познакомиться со священниками, в том числе и со мной. До сих пор звучат у меня в ушах ее слова. «Батюшка, мы все хотим, чтобы нас, словно детей, кто-то сильную, но доброй рукой гладил по головке. Я поняла, что служение любого христианина, а уж тем более священника, это в первую очередь служение любви. Потому что сам Бог есть любовь, а все остальное к этому же только прилагается». Не прошло недели с посещения нас матушкой Людмилой, как мне позвонили и попросили приехать в соседнюю деревню причастить умирающую. Мы договорились о встрече и поехали. Меня привезли даже не в саму деревню, а в большой дачный поселок, разросшийся вокруг нее. Встречала нас женщина средних лет, а встретив, сразу провела в дом. В одной из комнат на кровати лежал человек. Вернее, то, что осталось от человека. Я увидел на подушке почти лысый череп обтянутой кожи. На меня смотрят два потухших, выцветших глаза. В них нет жизни, нет интереса ко мне. Спрашиваю: «Как ваше имя?» Человек не отвечает. Начинаю водить рукой у нее перед глазами, а зрачки двигаются следом. Едва не кричу: «Вы понимаете, кто я?» Глаза ответили, что «Да, понимаю». В таком состоянии причащать человека можно только в том случае, если раньше он ходил в церковь, исповедовался и причащался. А если нет, то, находясь в разуме, умирающий должен подтвердить свою веру во Христа, иначе я обязан уйти. Прошу хозяйку, расскажите мне о ней. Эта женщина моя старшая сестра. Всю жизнь прожила на юге, преподавала в университете. Она добрый, очень образованный человек, всегда много читала. Когда в стороне в начале 90-х стали происходить известные события, ей уже исполнилось 65. Но ощущала на себя много моложе своих лет. Ее всегда влекли к себе две вещи – мистика и политика. Избрав первое, она с головой окунулась в таинственное. Стала изучать астрологию, а если она что-то бралась делать, то делала это очень основательно. Тогда же поступила учиться на курсах к известному астрологу Павлу Глобе и проучилась у него 5 лет. Потом еще увлекалась нумерологией, Училась гадать и лечить людей экстрасенсорными пассами. У нее многое получалось. Но потом, видимо, возраст стал брать свое. Вы на меня не смотрите, моя сестра много старше, ей за 80. Она уже не могла ходить, а последние года 4 только лежит. Муж ее давно скончался, а дети к себе не берут. Вот и лежит она у меня здесь на даче. Стараюсь за ней ухаживать, но ничего не могу поделать. Тело покрывается пролежнями, на спине участками оголился позвоночник, и в костях открылись гнойные свищи. Батюшка, она очень страдает. Все эти годы врачи обещают, что сестра умрет со дня на день, а она разлагается, но не уходит. Я советовалась со знающим человеком, и он сказал, что если сестру причастить, то ее не станут больше задерживать, и она умрет. Я уже приглашала священников, но никто не согласился приехать. Отчего же вы полагаете, что я стану причащать астролога? Если она сознательно шла против Бога, то в такой ситуации я обессилен. Батюшка, но ведь человек способен меняться. Может же она изменить свою прежнюю точку зрения и покаяться? Но для того, чтобы ей покаяться, она должна быть в разуме, восклицаю досадою на непонятливость моей собеседницы. Батюшка, она в сознании, полном разуме. И никогда его не теряла. Поговорите с ней сами. Наклоняюсь к больной. Поймите меня. Если вы не покаетесь в том, чем занимались раньше, я не смогу вас причастить. И еще вы должны подтвердить, что верите во Христа как в Бога. Глаза ожили и посмотрели в мою сторону. «Каюсь», — прошептал человек. «Верую. Пожалейте». И из них покатились слезинки. Через несколько дней мне сообщили, что она умерла. Недавно стою на перроне, встречаю электричку из Москвы. Людей немного. Вдруг замечаю маленькую знакомую фигурку. Вера Павловна, моя старая приятельница. Видать, домой в Москву собиралась. Вера Павловна, приветствую ее. Почему у вас такой расстроенный вид? Что-то случилось? Случилось, батюшка. Вздыхает женщина и достает кошелек. Вот здесь, в этом кармашке, у меня лежали 5 купюр по 100 рублей. Я сама сегодня утром клала их сюда. А сейчас можете полюбоваться. Пусто. Лезу в карман. Голубушка, давайте я вас выручу. Хуже нет, как оказаться в дороге без денег. Нет-нет, отец Александр, вы меня не поняли. Деньги у меня есть, доберусь. Меня другое печалит. Она с грустью смотрит мне в глаза. Наконец до меня доходит. Неужели вы подозреваете, что это снова они? К сожалению, больше просто некому. Я вспоминаю, как мы их ждали, мечтали о контакте. Думали, что станем дружить, обмениваться научными достижениями. Когда они принялись меня изучать, то я сама, как ученый, соглашалась на все. И на проколы в ушах, и на этот штырь в носу. А они, в конце концов, меня просто взяли и обокрали. Вместо контакта они шарят у нас по карманам. Вот вам и высокоорганизованная цивилизация. Братья по разуму, а оказались банальными жуликами, батюшка. И, махнув с обиды рукой, она побрела навстречу электричке, сопровождаемая пронзительным скрипом колес ее старенькой тележки.
1: В программе «Звучащая книга» слушали рассказ «Три встречи» отца Александра Дьяченко из его книги «Рассказы». Продолжение услышим совсем скоро.

0: Церковь, не связанная крепкими и нерасторжимыми узами любви, испытывает множество войн, усиливает гнев Божий и подает повод ко многим искушениям. Святитель Иоанн Златоуст. Смирение преображает душу божественными познаниями. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Дьявол имеет обыкновение вовлекать неосторожных в обман, даже и при посредстве того, что часто приносит пользу. Если это полезное, получает недолжное применение. Святитель Иоанн Златоуст. Не от множества грехов происходит отчаяние, но от нечестивого настроения души. Святитель Иоанн Златоуст. Требование от себя неизменяемости и непогрешительности, требование несбыточное в этом приходящем веке. Неизменяемость и непогрешительность свойственны человеку в будущем веке, а здесь мы должны великодушно переносить немощи ближних и немощи свои. Святитель Игнатий Брянчанинов. Если мы, будучи насаждены Христом и сподобившись духовного питания, покажем потом жизнь бесплодно, то нас ожидает гиенский огонь и неугасимый пламень. Святитель Иоанн Златоуст. Прошу и молю, держите себя строго, как в заперти, пока не избежим от здешних врагов и скользких случайностей, и не переселимся туда, где будем безопасны от падений и окрадения. Преподобный Феодор Студит.
1: О всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми, окаянному. Умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавите мя воздушных мотарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня предлагаю поговорить про конфликты внутри прихода. Как вести себя, если обижает другой прихожанин, регент или даже диакон? И вообще, стоит ли искать идеальную общину? Помогать мне разбираться в этом вопросе будет отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Батюшка с нами на телефонной связи. Отец Алексей, добрый день.
2: Добрый день, дорогие братья и сестры.
1: Итак, батюшка, почему в принципе в общине могут возникать конфликты? Ведь, казалось бы, мы приходим в церковь и ждем, что там будет чуть ли не идеальная община, в которой невозможен буллинг, осуждение, скандалы и так далее. Но, как ни странно, в церкви мы все равно с этим сталкиваемся. Вот почему так происходит? Это признак нездоровой общины, это часть жизни или виной всему наши иллюзии, которые мы приносим в церковь?
2: Ну вот представьте себе, идет один грешник в церковь, идет, значит, сам он человек раздражительный, обидчивый, грубый. Ждет любви, понимания. Другой грешник идет, такой же раздражительный, такой же грубый, тоже ждет любви. И вот собралась куча вот этих вот людей, которые все ждут чего-либо, сами же они все совершенно другие. Ну и что тут может хорошего получиться? Конечно же, будут конфликты, конечно, будут обиды. Но, мне кажется, ошибка здесь в том заключается, что церковь — это, она своего рода лечебница, а не какое-то такое место, где все уже в Царстве Небесном находятся. Мы идем сюда учиться, жить по-христиански, со своими немощами, со своими недостатками, со своими какими-то привязанностями, со своим характером. И все люди здесь разные, и как-то нужно находить общий язык именно в общине. Она как раз и помогает человеку стать христианином. Более того, к сожалению, наш приход сейчас почти идеальный. Ну нет, конечно, далеко не идеальный. Вот кроме меня там вряд ли кто уже идеальный. Тоже шутка была. Но были прихожане, к сожалению, еще ушли из жизни. Прихожанка, которая так резко достаточно ставила, ну, на место и зачастую правильно делала, но немножко в такой форме рисковатой прихожанка. Мне приходили на нее жаловаться. А я отвечал обычно, ну, сами подумайте. Вот представьте себе, все мы тут такие хорошие, все мы такие добрые между собою, и вдруг нас погладили против шерсти. И сразу же все выявляется, какие есть мы на самом деле. То есть вот как в свое время философ писал, у каждого человека есть кожа. Он писал про Иова многострадальном и говорил о том, что вот Господь Бог у него вот это забрал, он спокоен, вот это забрал, он тоже примирился с этим. А говорит сатана ему, а дай-ка мне его кожу потрогать. И вот как только кожу он его потрогал, так сразу же Иов-то немножечко и по-другому стал себя вести. И вот говорит философ, у каждого человека есть своя кожа. Для кого-то какие-то вещи совершенно, может быть, покажутся, ну, такими обычными, его не затронут. Для другого это человек может это очень остро переживать. То есть здесь мы узнаем, где наша кожа. Конечно, здесь каких-то специальных испытаний не делается, что вот давайте будем друг другу какие-нибудь такие нехорошие вещи делать и говорить, проверять, где у кого какая кожа. Я думаю, это совершенно не нужно. Здесь, скорее всего, что мы, где-то почувствовав свою вот эту кожу, свою уязвимость, ахиллесову пяту, должны как-то все-таки вот эти вещи в себе стараться исправить. Вот я думаю, для этого существует церковь как лечебница, как школа, как такое место, где люди учатся жить по-христиански. Конфликты тут будут, конечно же, неизбежны и не обязательно только потому, что люди плохие. Просто у разных людей бывает разный темперамент, разный характер, разные желания общаться. Если, к примеру, заговорили сели с каким-то прихожанином, ну, а он как-то так отмалчивается, то это не значит, что он плохой и недолюбливает нас. Значит, просто человек немногословный, не привык как-то выражать свои эмоции. И вот это вот все нужно понимать. Нужно понимать и чувствовать других людей, какие они. С кем-то, может быть, нужно даже вообще отстраняться от общения тесного. Я не говорю, что они, опять же, плохие, а просто люди, знаете, ну, немножечко как-то на разных волнах идут, что ли, и они не совпадают у них. И поэтому волей-неволей возникают вот эти конфликты. Если эти люди встречают, ну, других людей, которые им по типажу подходят, то там проблем никаких не существует. А здесь нужно скорее не поменять вот эту свою волну, не стать другим, чтобы кому-то угодить, а скорее постараться просто не начать конфликтную ситуацию, постараться избежать ее. Вот так вот примерно бывает в приходской жизни.
3: Существует ли такое понятие, как православный снобизм, когда более старшие прихожане, которые уже давно ходят в этот приход, относятся плохо, ну или как-то предвзято к тем, кто пришел только что, к новичкам?
2: Да сколько угодно. Причем здесь снобизм может выражаться, как ни странно, совершенно противоположным образом, как вы это все рассказали. Приходят молодые, наоборот, прихожане, но которые начитались различных там аскетических книг и смотрят уже на прихожан, которые с большим опытом церковной жизни, которые, ну, не такие уж строгие, не такие ревнители, как им кажется. И они начинают скорее со снобизмом с этим относиться к ним, что мы вот хоть и пришли только, но мы поняли суть христианской жизни православной, а вы вот живете так расслабленно, понимаешь ли, неправильно живете, не так строго, как вот мы живем вот такой строгой жизнью. Но здесь ошибка именно молодых людей неопытных. Как правило, люди со стажем, они уже нашли золотую середину для себя. То есть их тоже кидало в одну сторону, были они ревнителями, потом, может быть, бросило в другую, почти все забросили. И, наконец, самое лучшее, что они сделали, это нашли, ну, для себя свой путь, который им по силам, которым и им подходит. И вот, скорее всего, что снобизм-то как раз проявляется от новоначальных, чем от людей уже, которые имеют опыт духовной и церковной жизни.
3: А какие вообще бывают конфликты и из-за чего они возникают чаще всего?
2: Да не из-за чего могут возникнуть. Что называется, как и везде на пустом месте. Помню, я человек близорукий, не всегда очки ношу, и раньше особенно. И поэтому, помню, одна сестра все мне пеняла. Вы, батюшка, на меня сегодня так посмотрели, как-то, и казалось, что я как-то неправильно на нее смотрю. А у меня все плывет перед глазами, и я вообще не вижу, на кого смотрю. Ну вот, видите, священникам могут с ним конфликты возникнуть из-за такого непонимания. Потому что ловят обычно у священника каждое слово, жест и все такое прочее. А священник, он не может буквально на все вот реагировать абсолютно внимательно и правильно. Если бы к нему подходили как к обычному человеку, то он бы, может быть, замечательный, золото был. А здесь к нему очень завышенные потребности бывают. И поэтому могут возникать у людей на этот счет какие-то обиды. Тем более слово «священника», оно всегда воспринимается так очень остро, болезненно. Бывают какие-то ошибки во время проповеди, когда священник, ну, начинает какую-то тему заводить и что-то такое скажет, там, обличительное. Поэтому ты в пастырском богословии советуется как можно меньше заниматься обличением, потому что какой-нибудь христианин может подумать, что вот это в мой адрес батюшка-то говорит сегодня обличительную речь. Потому что я вот там третьего дня был на исповеди, как раз про это самое ему рассказывала. Батюшка вообще, может быть, эту ситуацию давно забыл, просто решил пройтись, что называется, по греху, как таковому. Но вот случайно зацепил одного или там, или несколько человек, им показалось, что это в их адрес он, так сказать, камнем запустил, камнем такого обличения. Вот так, такая может быть ситуация, поэтому меньше нужно таких обличительных вещей вообще произносить даже не относительно других людей. Ну нет, если какой-то конкретный грех совершается, и мы это знаем, то это по-евангельски, там, пойди, обличи брата твоего, это понятно. Но так вот, в общем, какие-то обличения лучше не произносить, потому что кто-то, может быть, примет что в это камень в его, что называется, огород. Бывают такие конфликты, бывают конфликты, когда люди, вы знаете, у нас дело в том, что вот прихожане общаются не только на поле храма, но очень часто общаются и вне храмовой обстановки, то есть вместе где-то собираются на чаепитие, сидят за столом, о чем-то разговаривают, знаю, даже в санаторий вместе ездят отдыхать куда-то. В общем, такой широкий достаточно круг общения. И там уже не на как бы церковном поле, где мы все такие паиньки, происходит, может конфликт происходить, но где-то за столом, за чаепитием кто-то много начинает разговаривать. Вот кому-то начинает это не нравиться. Или, допустим, где-то в дороге, в поездке кто-то что-то тоже делает не так, но мы привыкли по-другому. И вот из-за этого потом мне приходят и говорят: батюшка, вот виновата, вот какое-то у нас такое недоразумение получилось в пути, и так далее, и так далее. То есть типажи тоже людей не совпадают, кто-то более говорливый, кто-то менее говорливый, кто-то потерял какую-то внимательность и бдительность, кто-то не такой вот чуткий. Но вот опять же повторяю, что здесь роль священника скорее такая должна быть примирительная. И не только священника роль, но и все братья и сестры мы тоже как-то стараться должны улаживать конфликтные ситуации, снимать вот эти конфликтные ситуации, чтобы не разгорался какое-то такое непонимание, недружелюбие, как-то вот стараться вот в эти... Блаженные миротворцы, говорит Господь, поэтому здесь каждый христианин, ну, что ли, должен не только сам быть таким человеком миролюбивым, но и вот это миротворчество, как-то стараться, чтобы оно присутствовало в церковной жизни и среди других людей.
3: Если на приходе нету конфликтов, может ли это свидетельствовать о том, что это признак хорошего, такого крепкого прихода? Или наоборот, это значит, что всем... друг на друга вообще в общине наплевать.
2: Если тесное общение между прихожанами, то, конечно же, конфликты такие будут. А если не тесное, то тоже будут. Потому что они могут быть возникать как? Я вот помню еще почти советские времена, когда женщины, пожилые старушки, они где-то в храме уже находились годами. И вдруг появлялась какая-то молодежь. Вот это мое излюбленное место. Все знают, что я вот тут вот стою вот за этой иконочки, молюсь всегда. И вдруг кто-то нарисовался, незнакомый, неизвестный. Да, помню, как все одна женщина упрекнула за людей, которые ходили по храму. Ну, вот так вот зашли и говорила им: вы что меня толкаете, не видите, я же молюсь. Совершенно незнакомые люди, да. Но вот нету понимания того, я грешным делом тогда хотел подойти и спросить у нее: вы как сестра какого Богу помолитесь, потому что Господь-то нас, в общем-то, к терпению призывает и к любви, к снисходительности к ним еще других людей. А так понимается, что вроде моя личная молитва есть только я и Господь Бог, ну и остальные тут, которые туда-сюда шастают, мешают мне вот этому богообщению моему великому. Нет, общение у нас с Богом происходит через людей. Вот. То есть это из притчи известно о страшном суде, где Господь говорит, что вы меня накормили, напитали, посетили и так далее, и так далее. То есть меня через других людей, такая связь между нами произошла именно вот таким образом. Поэтому, конечно же, нужно здесь понимать вот эти вещи, что как мы общаемся с другими людьми, можно сказать, что так же вот мы и общаемся с Господом Богом. Потому что каждый человек — это вот как бы такой вот Христос понимается. Вот такие вот бывают вещи. То есть не обязательно приход такой, если в нем мало конфликтных ситуаций, то что там все тишь да гладь да Божья благодать. Нет, конфликты все равно, они какие-то небольшие возникают. Вот есть, допустим, люди, которые вот привыкли какие-то свечи куда-то ставить или что-то, что-то делать в храме. А другой даже об этом не знает и нарушает вот это пространство его, порой невольно. И могут на этот счет быть какие-то неприятные такие, ну что ли, вещи, ощущения, эмоции, даже, может быть, и разговоры. Ну вот задача, опять же, вот священника именно постараться как-то всех примирить и где-то уступать вот человеческим, если ничего такого страшного человек не делает, но где-то вот у него такая привычка, ну пусть назовем ее немощью или особенностью этого человека, нужно другим прихожанам, ну, уступать, просто понимать, что вот этому человеку вот так вот комфортнее, так лучше, поэтому будем добры и снисходительны друг к другу.
3: Как правильно реагировать на какие бы то ни было замечания, которые есть в храме? Будь то по поводу одежды, или ты свечку не так поставил, или тебя кто-то толкнул, или еще что-то.
2: Вы знаете, вот у нас какой-то перебор бывает у прихожан со всякими извинениями. Мне обычно подходят, когда и говорят: «Батюшка, простите меня». Я часто отвечаю: «Так, списочек, пожалуйста, за что я вас должен прощать?» Вот. Потому что так вот, говорит: «Батюшка, простите», это, ну, ни о чем разговор. Просто так вот принято просить. Простите меня, за что конкретно? Я ничего против человека не имею совершенно, абсолютно. Вот. Поэтому его прощать-то не за что. Это одна крайность. Другая крайность может быть, что люди сердятся друг на друга и вот обиду какую-то могут очень долго держать. Ну вот если какие-то замечания и вещи в храме происходят, я думаю, что нужно их принимать. В любом случае, говорят: «Да, спасибо, ох, как хорошо мне подсказали, да, сейчас буду знать все». Ну, это не обязательно как-то так серьезно делать. Немножко, вы знаете, вот как люди начинают, замечают друг другом так серьезно разговаривать прямо, так обязательно какая-то конфликтная ситуация возникнет. Где-то должна быть такая немножко самоирония, именно самоирония, не в адрес другого человека, а именно в адрес самого себя. И тогда вот это снимет какую-то конфликтную ситуацию. Ну, тут я вот сейчас расскажу историю, которую в свое время опубликовал такой священник, правда, Михаил Ардов, когда можно даже как бы такими христианскими словами обругать друг друга. Он рассказывает о том, ну, это, видимо, еще советские времена были, тогда немножко все по-другому было, сейчас все-таки получше, гораздо лучше. Одна женщина приехала откуда-то с какими-то мешками в храм, сидит на них, другая заходит, запнулась и, значит, говорит: «Вот, понаехали, тут вещей разложили». Та на мешках, которая говорит ему: «Прости тебя, Господи». Это разворачивается и так с вызовом отвечает: «Нет, это тебя, прости, Господи». То есть, оказывается, можно вот этими словами «прости, Господи» даже и обругать другого человека. То есть многое зависит от настроения, многое зависит от интонации. Потом ведь не надо забывать, что вот особенно в крупных храмах, соборах, где многолюдство, есть люди ну, со всякими психологическими странностями, скажем так, помягче. Они приходят в храм Божий. Ну, отклонения различные там у них есть, и какие-то свои особенности. Вот. Они приходят в храм Божий, а куда им еще пойти? Нет, они, конечно же, отчасти ходят и в администрацию, в прокуратуру, и куда угодно. Но вот они пришли в храм, и, между прочим, я вот замечаю, что их как бы поведение, состояние в храме все-таки становится лучше. Они все-таки психологическую такую помощь для себя получают. Но, тем не менее, они все-таки могут вести себя, ну, не совсем хорошо, потому что вот психические какие-то заболевания, вот эти трудности, они могут проявляться у людей, они ими не могут не контролироваться. И это тоже надо понимать, что это вот такое может случиться. То есть человек с каким-то отклонением может что-то сказать, сделать, и поэтому, я помню, начинал только служить, совсем еще священником молодым был, диакон молодой еще, мы, так сказать, практику проходили вечером в Ивано-Предтеческом храме, на вечерней службе, зима, темно, народу полно, и вдруг кто-то начал кричать. Кто-то кричать начинает там, значит, надо диакону пойти кадить из алтаря. Он говорит: «Я боюсь пойти кадить, кождение совершать храма». Еле мы его вытолкали с Пономарёва туда. Ну, то есть какой-то болящий человек зашел и что-то там такое вытворяет свое. Вот такое может такое случиться. Ну, вот и надо тоже с пониманием к этому относиться. То есть знать, что такие вещи могут случиться, и принимать вот это все.
3: А вот, кстати, кстати, где грань между тем, чтобы сделать справедливое замечание и осуждением?
2: Ничего не знает, пришли, свечки поставят, где тут за здравие, где тут за упокой, а мы тут молимся так усердно, все стараемся. Но вот подсказать человеку, принять его, это тоже часть нашей молитвы. А она не должна как-то она делиться вот пополам и к Богу, и вот тут людишки какие-то ходят, или ребятишки там шалят. Грань, трудно сказать, где она проходит. Ты понимаешь, что то, что происходит здесь, это все часть нашей молитвы, нашего общего. Вот когда меня, помню, вот в первые годы очень все находящиеся в храме и такие набожные люди, то еще что-то неправильно делать, то детишки там еще по какому-то. И поэтому, помню, я сначала, люди не заходят в храм, особенно какие-нибудь там службы, там крещение, отпевание, много народу совершенно не церковного, где-нибудь стоят там, разговаривают какие-нибудь граждане, и примерно в таком духе, что хватит разговаривать, что у храма Божьем, А потом мне подсказали добрые люди, надо учиться, не надо так на весь храм орать на них, нужно отправить пономаря, если нет такового, можно и самому подойти, и даже незаметно для всех окружающих, для всех, так тихонечко палец к губам приложить и взглянуть на этих людей. Как правило, 99,9 все эти люди перестают разговаривать, потому что они вот это чувствуют, какую-то деликатность, какую-то вот такую вот. Я думаю, в таком духе и нужно делать замечания, если какие-то. Именно так, чтобы это было незаметно для окружающих, чтобы это не обидело человека. Если что-то можно сказать, давайте сейчас вот после службы я вам объясню, подскажу, что и почему и как. Вот, думаю, такая деликатность, она должна у христиан присутствовать.
3: Как отличить ситуацию, когда нужно действительно промолчать, от ситуации, когда стоит все-таки что-то сказать, выставить свои границы и все-таки ответить на замечание или претензию?
2: Это вот именно по самочувствию, потому как все это дело протекает и происходит. В конце концов, можно отойти от человека, это тоже выход, чтобы не вступать сейчас в конфликтную ситуацию, объясниться потом. А может быть, и вообще не надо объясняться. Такой вот человек, принимаем мы его. Мы понимаем, что вот он такой. Мы постараемся как-то с ним поменьше общаться просто-напросто. Из-за того, чтобы не возник конфликт, не возникли какие-то обиды. Можно отойти. Можно тихонечко как-то именно так вот сказать что-то деликатное такое, чтобы он понял, что что-то происходит неправильно. А где-то надо и потерпеть, где-то в чем-то надо, терпение проявлять. То есть ведь мы же в конце концов, я вот помню, бывали такие случаи, когда, некоторые прихожане так давили, можно сказать, обличали, праведно, неправедно, но я вот для себя считал так, вот если я от этих людей потерплю, то мне какие-то другие вещи уже будут и не страшны. То есть именно брать их для как урок своего терпения, смирения, умения, не распалять в себе вот эту обиду там какую-то, или раздражение, или еще что-либо. То есть все, что происходит вот с нами, особенно в церковной среде, воспринимать как урок жизни. Именно как приобретение каких-то новых навыков христианских, которые помогут нам в нашей христианской жизни.
3: И в конце. Что первое, что должен сделать христианин, когда у него такая вспышка гнева, или какая-то обида на кого-то?
2: Я думаю, что постараться надо, чтобы первый шаг не было этих вспышек гнева, раздражений и прочих вещей. Вот нередко приходится слышать от психологов, что не надо держать эмоции, надо их вываливать поскорее, чтобы они в тебе не оставались и все прочее. Но мне кажется, хорошо бы приобретать такие навыки, чтобы эти эмоции вообще не возникали, чтобы не было в нас раздражения, не было ощущения обиды и прочих вещей. Поэтому я думаю, нужно в направлении вот в этом прежде всего двигаться. Если уже это все возникло, вы знаете, у нас бывают люди очень разные по темпераменту, и бывают такие холерики. Знаю несколько сестер на своем пути встречал очень холерического такого плана, которые просто заводятся с полоборота и потом не могут остановиться, а через некоторое время просто рыдают, просто переживают, что вот они вот так вот, как говорится, сорвались и там наговорили, что надо и что не надо, высказали. Это темперамент, который не изменяется. Но все равно смягчить какие-то вещи можно. Ну и, конечно же, нужно всегда быть открытым к тому, чтобы пойти с человеком на примирение, примириться, вот быть для этого открытым, не вставать в такую позу детскую, как ребятишки, когда они чем-то недовольны, ручки на груди сложат, глазки к низу отпустят, и недовольные лица сделают, вокруг них вот все тут танцуют, их уговаривают, а они вот нет, не хочу, не буду, и все такое прочее. Вот это детское какое-то такое поведение нехорошее нужно, мне кажется, изживать. Мы люди взрослые и должны стараться действовать по-взрослому, находя с друг другом какой-то общий язык, находя, объясняя друг другу, разговаривая друг с другом. И тем более это все должно быть свойственно христианам.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. В гостях у программы был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка был с нами на телефонной связи. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч в эфире.

0: пост отражает искушение, умащивает подвязающихся в благочестии, ему сопутствует трезвость и целомудрие. Святитель Василий Великий. Избегая неумеренности в наслаждении, целью вкушения надобно поставлять не приятность, а потребность пищи для жизни, ибо раболепствовать удовольствием ничто иное значит, как чрево свое делать Богом. Святитель Василий Великий. Душа, чуждая скорби, волнуется, метется, надмевается. Напротив, душа, чуждая удовольствий и ничем не расслабляемая, вся сосредоточивается в самой себе и не надмевается. Это бывает мужественно, а та — легкомысленную. Святитель Иоанн Златоуст. Добрая совесть приобретается молитвой, а чистая молитва — совестью. Преподобный Марк Подвижник. Как тяжесть плода ломит ветвь, так гордость низлагает добродетельную душу. Преподобный Нил Синайский. Цель поста — чистое приобщение святых тайн. А если мы в продолжении таких дней не исполним этого, то бесполезно и напрасно, изнурив себя, без венцов и наград сойдем с пути поста. Святитель Иоанн Златоуст. Чревоугодие есть изобретатель приправ, источник сластей. Упразднил ли ты одну жилу его, оно преистекает другую. Заградил ли ты и эту, иною прорывается и одолевает тебя. Преподобный Иоанн Лествичник.
1: О священная главо, преподобнее и богоносней отче наш Сергий, молитвою Твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца, еще на земли во обитель Пресвятой Троицы душу Твою устроивай и ангельского общения и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся и дар чудодейственной благодати приемы по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей неотступивый, и честные Твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивый. Вели, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяния и благословение, младенцем воспитание, юным наставление, неведающим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими твоими молитвами, с подоби в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны, общники быти, и блаженный он и глаз Владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира. Аминь.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом зеленой крыши» и я ее ведущая Ольга Мануйлова. В гостях у нас сегодня Дмитрий Мещеряков, финансовый советник, один из основателей бизнес-клуба «Есеть» в городе Екатеринбурге. Здравствуйте, Дмитрий!
1: Здравствуйте, Ольга, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Спасибо, Дмитрий, что вы пришли к нам в программу, и мы сегодня поговорим о вашем очень интересном социальном, я думаю, правильно я скажу, что это будет социальный проект?
1: Безусловно, да.
0: Потому что он же абсолютно бесплатный и именно направлен на то, чтобы помочь людям состояться в бизнесе. В бизнесе, вот именно вот об этом мы поговорим. Расскажите, пожалуйста, для кого ваш клуб и сеть, на кого он вообще ориентирован?
1: Ну, изначально идея бизнес-клуба возникла из потребности, что очень много людей, которые хотят развиваться как предприниматели, как начинающие, так и уже сталкивающиеся с определенными трудностями, вызовами нашего времени, желающие развивать, повышать свою квалификацию в бизнесе, чтобы они могли общаться, обмениваться опытом, где-то помочь выбрать нишу, где-то развить бизнес, где-то прокачать определенное направление, а где-то и масштабироваться.
0: Другими словами, это для людей, которые работают на себя, правильно я понимаю? То есть это кто может быть? Самозанятые, там, ИП, вот кто, как это все правильно это сформулировать?
1: Это клуб вообще для всех, кто хочет быть сопричастным к предпринимательству. То есть в данный момент человек может быть просто быть даже в найме или быть студентом. Он хочет развиваться как предприниматель и хочет получить уже опыт и знания от тех, кто этот путь прошел.
0: А как давно ваш клуб существует?
1: Пошел у нас уже второй год. Вот, и как это все устроено, у нас все обучение в нашем клубе, все наставничество делится на потоки. Один поток у нас составляет 2 месяца, то есть 8 недель, это 8 занятий.
0: Раз в неделю. Люди очно встречаются, небольшая группа людей, небольшая. И все занятия у нас совершенно бесплатные, правильно я понимаю?
1: Абсолютно точно. У нас есть 2 вида. Это наставничество, где наставник, ну, непосредственно работает с каждым человеком. Он собирает когда группу, все равно с каждым проводит собеседование, может ли он помочь, может ли его опыт и знания, его квалификация, ну, как-то продвинуть и ответить на запрос человека. А есть еще второй формат. Вот я веду, например, одно из таких направлений. Ну, например, у меня вот школа финансовой грамотности. А есть много и школы, и по психологии, и по маркетингу, и по продажам.
0: И по нейросетям.
1: И по нейросетям. Очень классное, кстати, да, дополнение и направление. Да вообще, тут сейчас, ну, не осваивают это направление.
0: К сожалению, приходится осваивать, потому что да. Не успеваешь писать где-то текст, да, быстро там картинки, вот это все генерить приходится. А можете рассказать какие-то примеры? Вот пришел человек, вот просто истории обычных людей, которые к вам попали в клуб, и вот что-то в их жизни поменялось. Могу в качестве примера начать с собственной истории, как я познакомилась с вашим клубом. Интересно очень такое. Как для меня это был Божий промысел некий, потому что я защитила социальный контракт, и именно на развитие психологических занятий и получила помощь, финансирование от государства. А дальше мне было непонятно. Хорошо, помощь-то я получила, но там же надо отчитаться. И нужно что-то сделать. Вот все, что я запланировала, все это сделать. А как сделать? Вот это уже сложно.
1: Очень-очень точно вы подметили, потому что как раз те люди, которые это уже прошли, знают не просто в теории, а на практике, как это все работает, могут поделиться своим опытом и помочь, что называется, за ручку провести.
0: И вот это правда очень сложно, потому что написать социальный контракт, в принципе, может каждый. Расскажу для наших слушателей, что это такое. То есть, когда у тебя есть какая-то идея, ну, например, открыть свой массажный кабинет, там, или заняться, не знаю, парикмахерским делом, не знаю, тортики стряпать. И мы можем спокойно, если уровень доходов ниже прожиточного минимума по документам, прийти в собес по месту жительства, написать бизнес-план и получить от государства 350 тысяч рублей безвозмездно, то есть даром. Но надо пойти в плюс, то есть начать зарабатывать, платить налог небольшой, как самозанятому. И вот здесь как раз мне очень помог наставник ваш, Павел Пинженин, я ему написала, в интернете его нашла, говорю, Павел, я ничего не знаю, но я хочу всему научиться, не возьметесь ли вы меня учить? Совершенно бесплатно, то есть даром, в рамках вот клуба, смотрю, у вас клуб тут есть. И он говорит, да, конечно, конечно, приходите на поток, будем заниматься. И вот мы каждый день с ним созванивались, с утра минут по 15, и он мне говорил, что делать, что надо вот так-то рекламу подать, вот это сделать, вот это, и все получилось.
1: Все верно, но на самом деле это же было во все времена, если ты хочешь развиться, даром получили, даром и отдавайте, сказано в слове.
0: Да.
1: И зачастую сами предприниматели, но как они учились? Они учились на своих ошибках, учились, им кто-то помогал. И именно поэтому возникла такая идея создать бизнес-клуб, где своими знаниями и опытом можно делиться. Иногда... И сами наставники при этом тоже также очень быстро растут. Движутся ступеньками, потому что они находят тех, кто силен в какой-то другой сфере.
0: И также приобретают опыт. И вот мне кажется, самое одно из важных моментов, что можно, как сказать, избежать больших ошибок, каких-то очень серьезных. Я помню тоже, у меня много лет назад девочка знакомая решила открыть какой-то танцевальный клуб свой, ни с кем не посоветовалась, взяла огромный кредит. Прогорела и осталась на ближайшие 20 лет с долгом, там, что 20-30 тысяч в месяц ежемесячно выплачивать. То есть это же тяжелая история. Было у вас такое, когда человек приходил, ему говорили, не надо делать, прогоришь?
1: Ну, это же слова самого Иисуса, кто прежде не сядет и не посчитает перед тем, как построить башню. И в первую очередь, зачем разубеждать человека, зачем его разочаровывать? Нужно просто сесть и посчитать.
0: Как, чтобы получилось?
1: Да, чтобы получилось, сколько для этого нужно денег, какие для этого нужны еще ресурсы, в том числе и социальные ресурсы, в том числе и возможности, которые нам дает государство, как в вашем
0: примере. Социальные контракты. Вот об этом, кстати, мало вообще я столкнулась. Просто многие, мы взяли кредит на развитие бизнеса. Там 500 тысяч рублей. Зачем вы брали кредит на развитие бизнеса? Ну как, ты не понимаешь, бизнес развить же. А зачем? Можно же, государство же помогает, оно же так вам может эти деньги дать. Просто, что просто так? Да, просто так. А как? В собесе. Социальный контракт. Не знают люди.
1: 100%.
0: Да, многие не знают. Возможно, кто-то нас сейчас услышит и скажет, так вот я давно мечтал, и есть шанс узнать, да, пойти просто по месту жительства. А какие еще социальные ресурсы у нас есть? Что еще? Я не знаю. Может быть, тоже что-то интересное.
1: Ну, на самом деле, сейчас... Наше правительство нас уже тоже заметило. Мы выстраиваем различные с ними, в том числе и форумы, и мероприятия. Я сам участвовал. У нас и на пром проходил буквально этой весной. Я тоже был один из спикеров. Поэтому ищем всевозможные точки соприкосновения, но точно они находятся.
0: Это информирование, правильно я понимаю?
1: Прежде всего, это и информирование. Прежде всего, это помощь. Потому что даже сами, что называется, руководители из правительства спрашивают, а чем мы можем вам помочь? А кому они этот вопрос могут задать, кроме как раз руководителей клубов, которые общаются с большим количеством предпринимателей, потому что прямого там мостика у них другого нет.
0: То есть именно вот через клубы?
1: Да. Поэтому в том числе и к нам они тоже смотрят, на нас смотрят очень внимательно. Если у вас есть какие-то тоже вопросы, можно обращаться. И задавать их, мы периодически их собираем.
0: Как вообще вот проходит набор? Вот вы сказали, у вас, значит, просто я-то это знаю, но мне хочется для слушателей рассказать, потому что вдруг как раз кому-то это актуально, и кто-то вот сидит и думает, мне бы вот понять, в какую сторону двигаться, и бывает же, что просто сидишь и не знаешь даже, с чего начать. Как проходит набор на наставничество? Когда? То есть как это все? То есть это же не просто так, что ты в любой момент подключился, зашел и учишься, это же какие-то сроки определенные.
1: Обычно у нас старт бывает раз в квартал, то есть раз в 3 месяца.
0: 4 раза в год, значит.
1: 4 раза в год. Можно найти нас во всех соцсетях, это и ВКонтакте, и Телеграм, и Макс.
0: Бизнес-клуб и сеть набираем.
1: Бизнес-клуб и сеть, просто находите, смотрите, какие у нас есть наставники, какие у нас есть школы. И отличие еще школ от наставничества в том, что к школам можно присоединяться и посреди потока.
0: То есть в любой момент, даже если уже начали занятия?
1: В любой момент, конечно, там все равно я тоже как один из ведущих школы выстраиваю свою программу, что называется, каждое занятие у меня основано на предыдущем. Конечно, все-таки лучше начинать сначала, если есть такая возможность. Но можно приходить и на отдельные темы, потому что каждое занятие, например, в школе, оно посвящено определенной теме. Если интересует только эта тема,
0: то можно прийти на нее.
1: Можно прийти только на нее, да.
0: Угу.
1: Ну и вообще познакомиться, посмотреть, что это, как устроено. А так у нас запуск, да, бывает раз в 3 месяца. Само наставничество длится 8 занятий раз в неделю, то есть 2 месяца и месяц вот как раз, чтобы подвести итоги и передохнуть.
0: А раз в неделю люди приезжают, то есть находят время, то есть это же очно все проходит?
1: Да, занятия обязательно проводятся очно, потому что важен в том числе и личный контакт. Не просто там что-то поговорить, а чтобы у человека был результат. Прежде всего, ну, предприниматели люди такие, для которых важен результат. Не просто
0: собрались, поговорили, да,
1: и что-то рассказать, а дать человеку, ну, вот действительно результат. И обязательно в конце каждого потока мы подводим итоги. Ольга, вы же знаете, да, то есть
0: да,
1: награждаем тех, кто достиг наибольших результатов, но результат зависит от действий.
0: Но у меня был лучший результат тогда во всех наставничествах с нуля.
1: Здорово, да.
0: Но мы работали прям очень плодотворно, то есть каждый день мы садились, прописывали планчик, ну как садились, мы по телефону разговаривали, и я все делала, все выполняла, это было трудно, то есть получилось какое-то два месяца без выходных, без проходных, совмещая с другими видами деятельности, но тем не менее был очень интересный опыт, но и я уже умею то, что я умею. Это было здорово. Интересно. А молодежи много у вас в бизнес-клубе? Все эти студенты приходят?
1: Обязательно. И студенты, даже школьники старших классов приходят. То есть, в общем-то, клуб открыт для всех, как уже действующих опытных предпринимателей. У нас есть предприниматели, которые вот уже с несколькими заводами. Так и для абсолютно начинающих, кто только, ну, задумывается, как выходить из найма, как открыть свое дело, или только вот получает образование.
0: Или совмещает. Есть такое, кто-то совмещает найм и вот какую-то деятельность определенную?
1: Да, даже по опыту, ну так как я сам финансист, вот 100% вам говорю, что если вы только задумываетесь об открытии своего дела, то не стоит все бросать и уходить, стоит какое-то время посовмещать, поучиться, почувствовать аудиторию, найти первых клиентов. И когда это уже будет вам создавать определенный ручеек дохода, идти дальше уже, ну, в следующий уровень наставничества, усиления. Ну и когда вот это мой тоже собственный путь, когда я уже понимаю, что у меня доход от предпринимательской деятельности перекрывает мой доход от найма,
0: то тогда уже можно выбирать. Да, то есть выбирать. Либо я все-таки там, либо там. Потому что совмещать долгое время это трудно будет. То есть говорить, что
1: трудно быть
0: предпринимателем легко,
1: трудно.
0: Но нет, это нелегко. Мне кажется, это самая, наверное, одна из самых сложных деятельностей. Ну, может, я ошибаюсь.
1: Ну, есть даже такая шутка, что предприниматель сам выбирает, какие 24 часа в сутки ему трудиться. Но по большому счету, если спросить любого, наверное, успешного предпринимателя, он воспринимает это уже не как отдельный род деятельности, но воспринимает это как часть жизни.
0: Но это же определенные вызовы, да, с которыми приходится постоянно сталкиваться. То там что-то одно происходит, какие-то, может быть, социальные моменты, да, в обществе, и надо же подстраиваться под это все.
1: 100%, особенно в наше вот это неспокойное, интересное время.
0: Интересное, да, время у нас очень.
1: Вот, и тем более, как к этому всему адаптироваться в одиночку, тут очень сложно.
0: То есть именно здесь среда, которая просто вот поддерживающая, да, такая.
1: Это безопасная среда, где можно быть самим собой, можно быть открытым, можно обмениваться опытом и делиться своим опытом, и не только положительным, но и какие были проблемы.
0: Отрицательный – это тоже очень важный опыт, то есть как делать не надо. То есть
1: конечно,
0: это же тоже от противного.
1: Конечно.
0: Что вот не надо брать кредит в 500 тысяч, когда можно взять, вот, пожалуйста, соцконтракт, эти же деньги. Угу. И, ну, там, может быть, опять с другой стороны ответственности больше, что надо же тогда уж точно в плюс выйти. То придется отдавать из своего кармана.
1: Да.
0: А вот такие моменты, как защита грантов, вот этому вас учат? Бывает,
1: да,
0: что же социальное, да?
1: Да, есть и это в том числе.
0: То есть такие темы тоже, вот кому интересно написать грант, может к вам прийти научиться.
1: Да, да.
0: Очень здорово.
1: Ну, больше, конечно, упор делается на реальный бизнес, на реальное действие, не получение денег ради денег. Это всего лишь одна из ступенек. А вторая, как все-таки это все просчитать, чтобы не просто эти деньги потратить, но и получить результат.
0: Но грант-то это же деньги не ради денег, а именно вот проект определенный, потому что стартануть, а дальше уже потом работать самостоятельно. Может быть, я так понимаю. Не знаю, правильно я понимаю?
1: 100%. Вы очень правильно понимаете и говорите, но практика показывает, что некоторые люди воспринимают грант как именно бесплатные деньги. Я возьму их, ну, что уже получится, то получится.
0: А как отчитываться, я стесняюсь спросить?
1: Вот,
0: там
1: вот,
0: же форма отчета
1: вот
0: не просто
1: так.
0: Вот
1: это очень важно, что нужно понимать, что это не просто какая-то там, не знаю, халява, благодать, а это деньги, которые идут именно на ваш бизнес. За каждую копеечку нужно отчитаться и потратить с умом.
0: То есть это большая ответственность. И вот как раз этому можно и научиться. Хотя бы пониманию вообще, нужно мне это или нет.
1: Да.
0: То есть если человек решил написать грант, он хотя бы может посоветоваться и потом подумать и решить, что, наверное, все-таки не буду, как вариант.
1: 100%. Очень много бизнесов вообще можно стартовать с нуля и
0: без финансовых затрат.
1: Финансовых затрат.
0: Угу. А пример можете какой-то привести? Вот без финансовых затрат, просто вот с нуля, вот что можно сделать? Не знаю, взять фотоаппарат, пойти фотографировать. Ну, подростку, не знаю, молодежь. Я фантазирую, конечно, но почему бы нет?
1: Как вариант, да. Но самое важное вообще, наверное, в любой нише, это сперва найти потребителя, понять, какую ценность ты можешь дать. Ну, вот такой простой пример. Приходит человек и говорит, я хочу торговать белыми кроссовками летом, потому что они, ну, всем нужны, все ходят в белых кроссовках. Но он не знает, насколько этот рынок вообще заполнен. Где он найдет, возьмет этих покупателей. Ну вот у него есть идея, что он возьмет их, например, на Авито. Можно же разместить на Авито объявление и просто протестировать, а есть ли там эти потребители.
0: Да, напишут тебе или нет, а может вообще никто не откликнется.
1: А для этого денег вообще нисколько не нужно.
0: Угу. То есть и вот тестированию тоже у вас учат, то есть как протестить, как...
1: Тестирование гипотез – это первое, с чего нужно начинать, перед тем, как уже потом искать ресурсы, такие как гранты или не гранты, или еще какие-то даже, может быть, у нас сейчас есть свой инвестиционный комитет, где сами предприниматели готовы даже в ваш бизнес вложиться, если он будет интересен.
0: Угу.
1: Вообще обойтись без каких-то таких вот посторонних кредитов, займов. Тут важно как раз проработать эту идею, и чтобы она была на самом деле жизнеспособна.
0: Сколько сейчас вообще человек у вас? Примерно можете сказать, или это сложно?
1: Около 2500.
0: Большое количество для бизнес-клуба, очень большое. Это за год вот.
1: Да.
0: То есть это, можно сказать, в геометрической прогрессии, да, клуб растет?
1: Абсолютно точно, да.
0: Угу, здорово. Что-то есть еще такое, может быть, напутствие какое-то нашим радиослушателям вот в конце программы? Может быть, не знаю, рекомендация?
1: Самое главное, ну и, наверное, тот девиз, которым я сам руководствуюсь, что вера без дел мертва, но и дела без веры, они тоже не приносят плода. Поэтому делай все, как будто все зависит только от тебя, а молись так, как будто все зависит от Господа.
0: Очень
1: здорово. И тогда будет результат.
0: Очень здорово и приятно, что вот люди верующие учат честности, я так понимаю, бизнес вести честно, правильно, праведно. И это вот то, что нам как раз верующим людям-то и подходит. Спасибо вам большое, Дмитрий. И мы напомним, что бизнес-клуб «ИТ-сеть» – это социальный проект. Все желающие могут присоединиться абсолютно бесплатно, получить серьезные знания, советы, рекомендации. А найти можно в социальных сетях и прийти на наставничество. Вот к чему, собственно говоря, мы и призываем, и приглашаем. И будем прощаться. Программу из цикла «Дом с зеленой крышей» для вас подготовила и провела Ольга Мануйлова. В гостях у цикла сегодня Дмитрий Мещеряков, финансовый советник, один из основателей бизнес-клуба «ИТ-сеть». И мы будем прощаться. Всем до свидания.
1: До свидания, уважаемые радиослушатели. Если будут какие-то у вас мысли, наш бизнес-клуб для вас открыт. Всегда пишите, находите нас в соцсетях. И успехов вам во всех ваших начинаниях.
0: До новых встреч.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Ирина Василевич, и сегодня у нас в гостях человек, чей творческий путь неразрывно связан с легендарной эпохой российского театра и кино. Актер, режиссер, член Союза кинематографистов, член гильдии кинорежиссеров России, сценарист, продюсер Игорь Николаевич Маслов, которого многие знают под творческим псевдонимом Коробейников. Игорь Николаевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Игорь Николаевич, как вы стали режиссером?
1: Ну, это очень забавная история, я скажу. Конечно, в детстве я мечтал быть режиссером, и я учился и как актер, и как режиссер. Я очень много получил дополнительного образования. И, естественно, я занимался малой формой, я снимал какую-то малую форму, то, что касается там клипов и рекламы. И в один прекрасный момент раздался звонок, и мне сказали: «Игорь, вы режиссер?» А что я совершенно спокойно сказал: «Да, я режиссер». Совершенно спокойно я ответил. И мне говорят: «Вы знаете, необходимо, вот мы снимаем здесь проект музыкальный, и нам рекомендовали, чтобы вы были режиссером на этом проекте». На что я совершенно абсолютно ответил, не задумываясь: «Да, конечно, потому что это режиссер, это все, это серьезно, это телевидение». Я спокойно, мы договорились о встрече. Мне говорят: «Подъезжайте к Большому театру, мы там с вами встретимся». Но надо понимать, что это еще эпоха без мобильных телефонов. Все это по городскому телефону. Я взял, на всякий случай, у меня была, как у немногих тогда людей, у меня была видеокамера собственная, достаточно хорошая. Я взял видеокамеру и подумал, что это, ну, может быть, это надо отснять какие-то несколько интервью на фоне Большого театра или еще что-то. Приехал к Большому театру, подходит ко мне девушка-ассистентка, говорит: «Вы Игорь?» Я говорю: «Да, Игорь». Она говорит: «Пойдемте, пойдемте, вас уже вся группа ждет». Я совершенно не понимаю, куда я иду. Меня ведут к Большому театру, я вижу огромное количество просто вот этих телевизионных автобусов, там где-то автобус со звуком, автобус там, запись, вот это все, да. Меня проводят, ведут. Мы заходим в Большой театр, туда дальше проходим, наверх. Меня подводят к какому-то человеку и говорят: «А это Игорь Маслов, наш режиссер-постановщик». Я так важно киваю, не понимаю абсолютно, что это такое. Я говорю: «Да, здравствуйте, все культурно все-таки, театр за плечами». Я говорю: «Так, и что снимаем, над чем работаем?» Мне говорят: «Творческий вечер Зураба Саткилава, 55 лет, Большой театр». И тут я понял. Ну вот понимаете, актерская раскрепощенность в хорошем смысле, умение импровизировать и, конечно же, опять же, актерская наглость, она всегда была в помощь мне. Я сделал совершенно серьезное лицо и подумал: «Ну, раз ты режиссер, ты должен быть режиссером. Вперед из песни». Меня подвели, познакомили с Белзой, потом еще была ведущая там, девушка замечательная, я познакомился с ней, мне показали все. И я очень быстро понял, что, конечно, тогда было еще советское телевидение, это был еще отголосок советского телевидения, где люди просто потрясающие, сработанная команда музыкальной редакции Первого канала, где каждый, извините меня, винтик на своем месте, все это крутится. И мое участие здесь было креатив и не мешать процессу, то есть руководить процессом. Начали, да, стоп и так далее. И мы прекрасно отсняли этот концерт, просто замечательно. Затем меня пригласили на монтаж. Я, честно говоря, присутствовал впервые на телевизионном монтаже, я приехал. И тогда была такая вещь, необходимо было вставлять рекламу в произведение, которое мы делали, да? В этот концерт надо было вставить в рекламу. Ну и представьте, да, идет классическая музыка, поет великолепный исполнитель, певец, да, такая величина мировая. И тут надо вставить рекламу пылесоса. И вот вы не представляете, как сидят редактора, а там на монтаже сидело человек 20 за моей спиной. И их всех просто трясет от возмущения. Как можно вот сюда вставить этот пылесос? И они все стали смотреть на меня. Вот мы доходим до этого момента, говорят, а здесь нужно вставить рекламу. А я говорю, вы знаете, у нас есть кулисы, вот кулисы отснятые, театральные. Они говорят, да, есть. Я говорю, вы можете сделать, чтобы эти кулисы открывались красиво и закрывались под какой-нибудь классический аккорд музыкальный? Я говорю, да, конечно. И вот они сделали эти кулисы, вставили туда этот пылесос злосчастный и сделали под классическую музыку. Вот открылись кулисы, кто-то что-то сказал, закрылись и красивый аккорд музыкальный. И я тогда впервые сорвал свои режиссерские аплодисменты, потому что мне аплодировала прям вся редакция, которая сидела за моей спиной. Вот. И это вот была первая как раз работа, где и необходимо было вставить фамилию Коробейников впервые.
0: Произошел такой тандем у вас, актера и режиссера. Одно помогло другому.
1: Абсолютно верно.
0: А если Абсолютно бы не верно. Актер и не режиссер, кем бы вы были? Ну, может быть, композитором или автором-исполнителем?
1: Ну, я хочу сказать, что, естественно, я, когда был мальчишкой, я увлекался музыкой и слушал очень много музыки. И, естественно, я знал и наших исполнителей потрясающих, и зарубежную эстраду, все я знал на зубок. У меня, наверное, одного из первого из сверстников появилась вертушка, так называемый виниловый проигрыватель «Вега», я как сейчас помню, и стереопроигрыватель. Это было стерео. Ко мне все ребята ходили слушать эту музыку. Это были виниловые пластинки. Комната моя вся была завешена постерами, которыми мы доставали там правдами и неправдами. Перекупали друг у друга в школе и выменивали на что-то. Так что, естественно, музыка меня очень привлекала. Очень привлекала меня музыка. Но я, наверное, все-таки я говорю, что я учился вокалу. Ну, наверное, да, вокал ближе всего к этому. Вокал, затем, что я с юности писал стихи, и всегда мне давались сочинения очень легко. То есть я увлекался литературой и очень много читал. И один из моих любимых писателей, как ни странно, был Достоевский, потому что все удивлялись, почему там мальчик там 14, там, 13, 15 лет, настолько вот увлечен. Все говорили, что это сложный язык. Для меня Достоевский вообще был доступен. Вот я читал, как будто пил его. А с другой стороны, вот Лев Николаевич Толстой, наоборот, мне всегда сложно давался, потому что его язык, вот его язык для меня был гораздо сложнее. А Достоевский просто вот мой родной был, абсолютно. Поэтому, наверное, все равно, наверное, творчество. Ну, исполнительское какое-то искусство, может быть, какой-то вокал. Я бы стал бы продолжать заниматься серьезно вокалом. Потому что у меня это получалось достаточно неплохо.
0: А какой у вас голос? Какие песни вы пели? Какой репертуар?
1: Я учился в то время, я учился на классический вокал, оперный. Что я пел? Я пел «День и ночь изволь служить, никогда не отдыхать». Но это я сейчас, да, я сижу и напеваю, естественно. То есть я пел арии классические, я пел, по-моему, если я не ошибаюсь, Шуберта песни. А затем я пел советскую классику. И там «Эх, дороги». То есть, ну, в низком регистре все это дело я пел. Вот. Но когда я пришел в театр, то от голоса классического мне пришлось избавляться, мне его пришлось нивелировать, потому что я при своей фактуре, у меня был очень низкий голос. Это реально прям низкий голос. Это даже не тот голос, которым я сейчас разговариваю. У меня сейчас голос, естественно, за 40 лет работы в театре и в кино, естественно, я стараюсь разговаривать бытовым голосом все-таки. А тогда был классически поставленный голос, обертональный, и очень-очень-очень хорошая школа у меня была. Поэтому, ну, я скажу вам честно, что мне опера очень нравилась. Вообще опера нравилась и нравится до сих пор, и это самое мое любимое, что есть. Это прям вот я, это все мое, я с удовольствием слушаю оперу. И там Есть у меня обожаемые композиторы, Верди тот же. Для меня это вообще все. Все оперы Верди, это я могу бесконечно их слушать, переслушивать. Поэтому, но также я с удовольствием пою эстрадные песни. И сейчас, буквально где-то 5 лет назад, 4 года, у меня как раз был юбилей, мне было 60 лет, и замечательный поэт Николай Ильич Денисов подарил мне песню. Это удивительный поэт и драматург, к сожалению, ушедший от нас безвременно. Потрясающий просто человек, потрясающего таланта. Он мне подарил песню. Она называется «Семь нот». И я эту песню вам передам, чтобы вы послушали.
2: Закрой глаза, и ты услышишь, как все вокруг тебя звучит. Кричит, смеется, плачет, дышит.

я писал, также есть песня, которую я написал. В общем, в свой юбилей я решил записать несколько песен. Я записал 3 песни в своем исполнении. Вот одну песню от Николая Ильича, у меня песня 7 нот, потом песню свою, моя музыка и мои стихи, «Колыбельная сыну» называется. И замечательный композитор и автор Иван Заболотник написал мне песню «Я с тобой».

0: Игорь Николаевич, отдав сцене 4 десятилетия, вы нашли себя в новом, невероятно вдохновляющем качестве. Стали преподавателем актерского мастерства людей старшего поколения в проекте «Московское долголетие». Ваша сцена расширилась, а учениками стали те, кто, возможно, всю жизнь мечтал сыграть свою роль, но решился только сейчас. Помните ли вы свое первое занятие с учениками «Московского долголетия»? Какие опасения у вас были? И оправдались ли они?
1: Я скажу так, что большого педагогического опыта онлайн-программ у меня не было тогда. Вы знаете, есть люди, которые ведут онлайн-курсы всевозможные. И когда мне позвонили, наверное, тогда только организовывался этот курс, вообще организовывалось это направление «Московское долголетие». И когда мне позвонили и сказали, мы бы хотели вести актерское мастерство онлайн, я сказал, что это невозможно вообще. Это просто невозможно. Актерское мастерство – это энергия от человека к человеку. Это партнерство, это тактильность, это отзывчивость. И через экран это невозможно передать. Поначалу я категорически был против таких занятий. Но вы сами знаете, что было очень непростое время. Люди были ограничены. Они находились дома. Это не самое лучшее время тогда было. И я, подумав, понял, что люди, которые находятся в изоляции, наверное, для них будет важно, да, это время потратить на новые знания, на новый опыт. И я согласился тогда. Я сел, разработал свою авторскую программу, абсолютную. Я могу сказать, что я до сих пор веду, но сейчас я веду кинокурс. У меня отучились студенты 4 года, как академические студенты в театральном вузе. Мы с ними прошли всю театральную программу. Они также участники стали всевозможных театральных фестивалях. Многие из них сейчас успешно снимаются в кино и в телесериалах. Но вернемся в прошлое. Значит, я сказал, что, наверное, надо этих людей каким-то образом просто вдохновить, подбодрить этих людей. Вот я разработал эту программу. И первое, что когда я шел на это занятие, то есть шел к экрану, естественно, потому что занятия онлайн проходят, я думал о том, что это взрослые люди. Эти люди взрослые, это мои ровесники, а многие из них старше меня гораздо. И, естественно, у меня было волнение, а смогу ли я их убедить, этих людей? Смогу ли я убедить, увлечь этих людей с их жизненным опытом, с их устоявшимся мировоззрением, с их взглядом на взаимоотношения людей и так далее. Конечно, такие волнения были. Но занятия у нас прошли прекрасно. Я могу сказать, что у меня очень большое комьюнити студенческое. У меня очень большое количество студентов присутствует на занятиях. Когда делает «Московское долголетие» такие окна знакомств, когда вот идет знакомство с педагогом, и приглашаются, мы записываем ролики, и приглашаются будущие студенты, то есть абитуриенты, которые хотят к нам прийти на курс, то у меня, по-моему, чуть ли не до 1500 человек приходило для того, чтобы послушать. То есть сместить их просто партиями включали для того, чтобы они хотя бы что-то могли послушать во время презентации программы обучения. И эти студенты прошли весь этот курс образовательный, и для меня самая большая радость то, что когда я получаю обратную связь, они говорят, вот недавно моя студентка снималась в хорошем проекте, и она мне написала, вы знаете, Игорь Николаевич, вот я как будто попала в родную стихию. Все мне знакомо, я себя чувствую комфортно, все очень хорошо, я прекрасно снимаюсь, и все замечательно происходит. Вот для меня это главная награда, наверное, похвала.
0: Профессиональные студенты-актеры и люди серебряного возраста. В чем кардинальное различие при работе с ними? Кто более жаден до знаний и искренен на сцене?
1: А профессиональные студенты, актеры и участники, да, серебряного возраста у нас. Я скажу так, я могу сказать по себе. Убеждать, конечно, студентов серебряного возраста пришлось. И завоевывать их доверие. Я не знаю, каким образом завоевывается доверие, потому что я специально для этого ничего не делаю. Я стараюсь быть искренним, я стараюсь давать знания, я стараюсь быть максимально требовательным. Вот, наверное, какие-то основные такие столпы, на которые я ориентируюсь. Все остальное — это, конечно же, импровизация. Но, естественно, у меня есть разработанная программа и так далее. То, что касается категории студентов, это абсолютно разные студенты. Студенты театрального вуза — это, скорее всего, мальчики, девочки, которым по 16-17 лет. Они приходят и, пройдя вот этапы отбора, они понимают, что они избраны, они пришли туда, и они дорожат этим, то, что они попали в эту индустрию, и у них есть цели амбициозные, они к ним стремятся. Здесь же, понимаете, никто не запрещает студенту взять, просто нажать кнопку и выйти, если ему не интересно. И отключить свое внимание, перейти, извините, сказать, я перехожу на другой курс, простите меня, мне здесь неинтересно, мне здесь некомфортно. Поэтому то, что у меня студенты сохраняются, а сейчас они у меня уже учатся 6-й год, и основной состав студентов не поменялся, они 6 лет, мы с ними учим, мы с ними отучились 6 лет. Поэтому я хочу сказать, что это, наверное, та степень доверия, та степень признательности как раз моего труда. Я этим очень-очень-очень сильно дорожу. Они такие же активные. У нас потрясающе происходят занятия. Мы общаемся. И я выстраиваю сейчас занятия еще как общение на все темы, которые могут помочь актеру. Это и здоровье, если необходимо дать советы по здоровью. И, допустим, как следить за внешностью. Но это, конечно, все вокруг профессии актера только выстраивается. Но также там по физической подготовке рекомендации. То есть у нас уже общение, оно вышло немножко за рамки только актерского мастерства. Мы говорим о режиссуре и о критике. Вот сейчас курс в основном, он направлен на кино. Я им сказал, что театральный курс мы с вами уже закончили, а сейчас давайте будем разбираться в профессии актера кино, потому что это абсолютно разные профессии. И вот вы мне задавали вопрос, да, а чем они отличаются, как вот не конфликтуют эти профессии. Я вам скажу, что если говорить как бы таким простым языком, тот пример, который я привожу обычно своим студентам. Профессия актера театра — это игра на тубе. Знаете, есть такая труба — тум-пум-пум-пум-пум-пум. А вот профессия актера кино — это игра на флейте. Вот отличие. Да, и сразу ты тактильно понимаешь, чувственно, чем различаются эти профессии. Ведь и то, и другое музыка. Но абсолютно разные инструменты, абсолютно разные технологии. А то, что касается режиссуры, режиссер — это диктатор абсолютный. Здесь должен быть никакие договоренности режиссера не спасут. Если у тебя нет авторитета, и ты не знаешь, чего ты хочешь, тебя ничто не спасет. Никакие отношения. Никакая дружба тебя не спасет. Поэтому нет, режиссер — это все равно диктатор, это все равно авторитет, неприкасаемый авторитет. Что я скажу? Вот сейчас мы изучаем как раз актерское мастерство уже в кино. Почему я им предложил такое направление? Потому что мы общаемся через экран, и это очень удобно. Потому что вот как раз выстроить актерскую игру, вот эту тонкость через экран, онлайн-занятия дают великолепную возможность. Вот. То, что касается жадности до знаний, я скажу о своей школе «Шанс». У меня актерская школа, которая называется «Шанс». Это аббревиатура «Школа актерского наставничества Станиславский». «Шанс», да. вот, школа актерского наставничества. У меня три курса закончили двухгодичное академическое образование. Это как раз были мои студенты, которые из онлайн-курса перешли заниматься ко мне в школу. Мы их учили по академической школе, по щукинской школе, потому что педагоги в основном были все щукинцы. Я стараюсь придерживаться одной школы. И эти студенты выпустились у меня уже два курса и с огромным успехом сейчас

0: Замечали ли вы, как театр помогает вашим ученикам раскрыться, преодолеть какие-то внутренние барьеры или даже недуги?
1: Я хотел сказать также, что, конечно, включенность взрослых актеров, взрослых студентов, она потрясающая. У меня молодые педагоги, которые занимались с ними, они просто восхищение были. Они говорили, это просто такая энергия идет, потому что эти люди, они понимают, что они делают, они включены, вот просто, я не знаю, до последних клеточек включены в процесс. И то, что касается терапии, конечно же, театр вообще творит чудеса. Театр, я скажу так, буду честен, откровенно, когда мы сделали первый набор, к нам пришли бабушки. Понимаете, вот бабушки, пришли бабушки. Женщины преклонного возраста, а возраст наших студентов в основном 60+. Самой молодой студентке было 82 года. Вот. И когда они к нам пришли, это были женщины, но их можно назвать бабушками. И что я вам скажу, у меня сейчас эти женщины, когда они выпускались, они играли на сцене 35-летних женщин с молодой энергетикой, красивые, на каблуках. Они поют у меня и танцуют в спектаклях. Много очень музыки, очень много танцев. Вы можете поверить, что у меня они танцуют Майкла Джексона? И да, Майкл Джексон с лунной походкой. Я им говорю, вы не должны сдаваться. Не верьте вообще. И сейчас я, когда смотрю на этих прекрасных женщин, просто восхитительных, а поверьте мне, ими восхищаются все, когда приходят на спектакль. Они и поют, и танцуют, и двигаются, и много всевозможных каких-то трюковых моментов в спектаклях. Никакой пощады и никаких поблажек ни у кого нет. И, естественно, когда ты включаешься... Вы знаете, я помню, мы смеялись, было первое занятие у нас. И я говорю, так, а теперь нужно сесть на пол. Вот будет упражнение, сидя на полу. И первое, что я услышал, Игорь Николаевич, мы, конечно, сядем, но мы не уверены, что мы встанем. Так теперь даже, вы понимаете, мы со смехом все это дело вспоминаем, смеемся, потому что эти барышни, они сейчас легкие, подвижные, задорные, сияющие просто. И, естественно, они включены в работу театра, в работу школы и горят новыми постановками, новыми проектами. Я скажу, что были какие-то критические у нас ситуации, когда человек заболевал сильно или еще что-то. И человек старался как можно скорее опять вернуться в коллектив и постепенно входил опять, возвращался и тонус, и огонь в глазах, и все. Ну, правильно же говорят, сцена лечит. Этим все сказано.
0: Расскажите о постановках, которые вы делаете со своими подопечными. Каким материалом, классикой, комедиями или драмой они горят больше всего?
1: У нас абсолютно разные постановки. Ну, первая наша постановка была, так как был первый набор, он был в основном женский, да, дамы были у нас. Мы взяли пьесу Робера Тома, переработали ее, переписали во многом. То есть мы сделали такую постановку по пьесе «8 любящих женщин». Называется она у нас «Грешница. Ночь без правил». И вот это была первая постановка, которую мы сделали с нашими студентами. И, честно говоря, я тогда не был уверен вообще, получится этот спектакль, не получится этот спектакль, потому что одно дело образовательная программа, которую ты хочешь дать студентам, чтобы их чему-то научить, вот они пришли к тебе, это их был запрос для того, чтобы они получили образование уже офлайн, чтобы мы встретились, да, и создали курс для них. Это была их инициатива. И когда я им принес эту пьесу, мы ее прочитали,

0: начали, произошло что-то, распределение ролей, причем у нас распределение ролей всегда очень строгое. Я никогда не раздаю роли. У нас роли идут через кастинг. То есть ты можешь подготовить в театре любую роль, подготовить, принести 2, 3, 4 роли, и после того, как ты показываешь эти роли, это все фиксируется на видео, после этого только идет распределение ролей. То есть у нас очень честно все в театре идет. И мы взяли эту пьесу, и первая задача была, да, поставить... Я подумал, что задача взять... Во-первых, это комедия, во-вторых, комедия, которую я очень люблю, Роберто Тома, потому что у него за легкостью повествования очень глубокий смысл заложен, очень глубокий. Я прям вот считаю, что это один из лучших драматургов прошлого века. И мы начали репетировать. И в этом спектакле очень много танцев, очень много движения, очень много песен. Мы писались в профессиональной студии, там, где пишутся звезды. Для моих студентов это тоже был первый опыт. Мы все записывали, прописывали фонограммы, прописывали бэки, фонограммы и так далее и тому подобное. Они занимались танцем, была вот такая цель поставлена. И вот мы выпустили этот спектакль. Как раз это произошло после того, когда карантин был снят. Это была первая постановка, которую мы выпустили. Театр выпустил после карантина. И спектакль очень успешно прошел. И тогда у нас появилась идея продолжать. Как бы я сказал, что театр – это ваш дом. И театр... у вас есть приоритет в этом театре, потому что вы закончили студию при этом театре. Конечно, театр должен о вас заботиться. Поэтому, естественно, вы входите в театр без разговоров. Выпускники, те, кто закончил, у кого было желание, они вошли в театр, и мы стали этот спектакль играть. Мы ездили с ним на гастроли, были в Липецкой области, потрясающе просто прошли гастроли, спектакли. И у нас основная площадка, зал 200 мест, но мы постоянно работаем на больших площадках. Также этот спектакль показывался на сцене СТД, на Страстном бульваре, и прекрасно его принимал зритель, большой зал, и мои тогда студенты впервые вышли просто на огромную сцену, для них было это такое крещение большой сцены, и первая сцена огромная, на которую они вышли, это как раз была сцена СТД. Затем пришел у меня следующий курс, и со следующим курсом мы поставили рассказы Чехова, замечательные просто рассказы Чехова, причем это в большей степени была самостоятельная работа, и они прекрасно с ней справились. А выпускным спектаклем у нас был, я взял пьесу «Странная миссис Сэвидж», которую тоже переработал полностью, переписали мы ее, и по мотивам этой пьесы мы сделали спектакль, который называется «Секрет ее счастья». И вот так театр стал формироваться заново, с актерами, как раз, которые закончили нашу студию, и с актерами теми, у кого есть академическое образование. И вы знаете, я сначала волновался, я думал, что будет некая какая-то конфликтная ситуация, то есть будут конфликты из-за того, что актеры разных школ, но, понимаете, академическая школа, она побеждает. Так как мои студенты получали такое же образование, и мы также требовательно к ним относились, особой разницы и никаких конфликтных ситуаций не произошло. А сейчас мы выпустили на сцену уже третий спектакль с выпускниками. Называется он. Это замечательная пьеса «Комната невесты» Валентина Красногорова. Он дал нам разрешение студенческой постановке, за что ему просто огромное спасибо. Это называется «Осторожно, любовь».
1: Бывали ли случаи, когда вы видели в своих учениках из московского долголетия такой мощный самородок, что думали, жаль, этот человек не пришел в театральный лет 40 назад?
0: Ну, конечно, были такие моменты, безусловно. Я хочу сказать, что у нас в школу попасть, в школу попадают только через конкурс. То есть они также, приходят большое количество желающих определенной возрастной группы, вот я сказал, да, 60+, и они проходят те же самые туры, которые проходят студенты в театральном вузе. Они читают басни, готовят стихи, готовят прозу, танцуют, поют, и мы отбираем, поэтому случайных людей нет. Я противник того, чтобы давать ложные обещания. И для того, чтобы себя реализовать на театральном поприще, есть достаточное количество студий, где люди могут заниматься. А то, что касается профессиональной карьеры, вот уже самого театра, то, конечно, приходят к нам люди, я уже отбираю туда людей очень строго. И когда люди у нас учатся, они получают профессиональное образование. То есть там завышенные требования. Поэтому у нас идет строгий отбор, так как есть определенные, ну, ввиду возраста, определенные медицинские ограничения, определенные ограничения по внешним данным. Это и по всему остальному. И когда вот мы отбираем студентов, и мы встречаемся с этими студентами, то я скажу, что, естественно, часто у меня просто в голове проносится мысль, какие красивые люди приходят, какие они талантливые. Но, к сожалению, судьбой было решено так, что вот они не связали свою профессию в то время с актерством. Но они сумели поменять судьбу именно сейчас. Поэтому мне кажется, что они все-таки ухватили свою мечту, и она с ними.
1: Часто говорят, что режиссер – это профессия второй половины жизни, требующая мудрости. Но актерство требует детской непосредственности. Вам удается сочетать в себе оба этих качества, да еще и зажигать огонь в глазах других. Чему вы сами научились у своих старших учеников за время преподавания?
0: Я научился, опять же, мы друг у друга действительно учимся. Это, вы знаете, это смешно. Я научился у них прежде всего человечности, трудолюбию, несмотря ни на все, несмотря ни на что, что, понимаете, кажется, да, для актера и для режиссера это понятно, трудолюбие, куда без него, нет. Это другое трудолюбие, вы знаете. Это когда ты приходишь, и ты включаешься, и ты на занятиях, они более включенные, они более требовательные к себе, потому что они понимают, что они пришли сюда за определенной, за определенными вещами, они хотят их получить. И у них присутствует вот эта требовательность и эта жадность к себе и к тем, кто дает им материал определенный. Вот. Я научился у них любви. И у нас вообще в коллективе любовь и уважение друг к другу – это вообще первооснова. Первооснова взаимоотношений. Я сказал, что если я увижу хоть намек, просто намек на токсичные отношения у нас в коллективе, первый, кто идет из этого коллектива – это буду я. Я служил в академических театрах, я знаю, что это такое. Что к чему может привести нелюбовь, к чему может привести ненависть, к чему может привести зависть. И я не хочу, чтобы в моей жизни сейчас, на данном этапе, присутствовало это. И коллектив строится только на взаимоуважении, взаимопонимании, огромной любви к друг другу и огромной поддержке, что бы ни случилось. Вот здесь я как раз могу точно сказать, что у нас театр – это театр семьи. Это однозначно. Конечно, у каждого есть личные границы, это безусловно, но у нас театр семья, это однозначно.
1: Что, по-вашему, является главным лекарством от духовного и творческого старения?
0: Главным лекарством – желание открывать новое. И вот я учу своих студентов, я говорю, что всегда открывайте новое, всегда. Вот как дети. Наив, непосредственность, доверчивость. Если неважно, тебя могут обмануть. Абсолютно неважно. Это их проблема. Это он себя обманул, он не тебя обманул. Доверчивость, любовь, открытость. Да? И наивность. Вот такая наивность. И жажда открытия, жажда открытия. Мы в детстве задавали постоянно вопросы, почему облако плывет? Почему? А почему это облако? А почему? Вот это вот почему, надо к нему вернуться. И тогда старость вас никогда не догонит. Это я вам обещаю. Почему? Всегда. Всегда. Видите, как ребенок. Ребенок видит узоры на листке опавшем. Ребенок видит, я не знаю, там, усики у улитки, какие у нее усики, да, какая у нее. Ребенок это все видит. Мы, к сожалению, когда пробегаем наш жизненный путь, а актер И режиссер не должны этого забывать. Если ты перестал вот это видеть, это чувствовать, это замечать, все, ты мертвый абсолютно человек. Да, ты можешь красиво произносить текст, да, ты можешь наколоть лицо ботоксом, быть очень красивым, но ты уже не актер, это однозначно, и не режиссер. Любознательность, постоянное желание открывать нового, лучший эликсир молодости.
1: Что для вас, Игорь Николаевич, Бог, вера, и что для вас любовь?
0: Я вам просто расскажу историю. Если вы меня спросите, верующий ли я верующий человек, безусловно. Вот, у меня есть мой храм, он находится на Третьяковке, как ни странно, как раз на Третьяковке, где у нас проходят занятия, где проходит наша школа. И я, когда у меня какие-то либо сомнения, либо я что-то, какое-то чувство. Но у меня вот рождается просто чувство, что мне нужно туда зайти. И я туда захожу. В определенные моменты, да, когда вот у меня есть, вот как только импульс возникает, я всегда туда захожу. Я просто расскажу вам историю, как это произошло. Вы вспомните, значит, представьте, что это советские времена. Я был пионером еще тогда. Я был в пионерском лагере и занимался скульптурой. Я очень хорошо рисовал в детстве. И у меня был прекрасный педагог Александр Лешенко, я до сих пор помню. Он занимался со мной скульптурой. И когда я приехал домой, я нечаянно нашел медальон Николы Угодника, да, Николы Чудотворца. Совершенно случайно. Это в то время, когда религии как таковой у нас не существовало. И когда я его увидел, и он меня поразил, это был маленький медальон, и я до сих пор помню, что это был, он, скорее всего, был сделан из алюминия, но он был зеленый. Что-то было там раскрашено зеленым, эмалью зеленой. Я принес его домой. Мой отец привез мраморную плитку для каких-то нужд хозяйских, что-то для дома. Вот он привез несколько таких мраморных плит. Плита приблизительно формата А4. И вот я перенес на эту плиту рисунком, увеличив с маленького вот этого медальончика, я увеличил туда. Это лик этого Николы Чудотворца. Попросил у отца стамеску, молоток. Я никогда не работал по мрамору в тот момент. Что мной руководило и что меня тогда вело, я не знаю. Я вырезал полностью по мрамору вот этот медальон на мраморе сделал его. И этот мрамор долгие годы стоял у нас дома. Вот такая была моя первая встреча с религией. И до сих пор я считаю, так как это была первая встреча, я считаю, что это мой покровитель, мое родное. Вот вы понимаете, я когда прихожу в храм и общаюсь, я общаюсь с ним как с родным человеком, вот как с самым близким чем-то, самым сокровенным, когда у меня идет внутренний диалог. А иногда и диалог не внутренний, я и голос иногда разговариваю. Поэтому что я могу сказать, что для меня вера? Вера, наверное, это вообще основа всего. Основа всего, это самое главное. Поэтому без веры в этой жизни не может происходить вообще ничего. Вы должны верить, вы должны стремиться. И вообще как бы слово «вера», да, оно достаточно широкое. И вера, она вообще, это слово объединяет все. И когда, допустим, у нас происходят какие-то трагические моменты, какое главное слово, если тебе говорят в утешении «верь». И когда мы хотим утешить, что мы говорим? Веры и сил. Поэтому для меня это слово значит очень-очень-очень много. То, что касается любви, любовь — это вообще все для меня. Вот я почему сказал, что мне мои студенты и моя школа подарили любовь? Потому что я, конечно, я достаточно большое количество времени проработал в шоу-бизнесе. Шоу-бизнес, кино, театр. И за кулисами всего этого зачастую оно неблагожелательное. Там очень много токсичного всего, и ты встречаешь токсичных персонажей, где надо себя отстаивать, где надо быть жестким, и надо давать иногда такой жесткий отпор. И я в какой-то момент вдруг понял, когда я встретился со своими студентами, я вдруг понял, что что я очень далеко ушел. Я еще не потерял какой-то человеческий облик. Я его не потерял, конечно, но я очень далеко ушел вообще от понятия человечности. Потому что в каждом слове, в каждом взгляде я искал какую-то некую расшифровку, я искал некий умысел. А я, опять же, у меня была киностудия, которой я руководил 19 лет, у меня была своя киностудия. Поэтому степень вот этого стержня внутреннего и этой жесткости, оно, конечно, тебя обезличивает. И вот когда я пришел и стал работать с нашими студентами, когда начались наши занятия, то ко мне стало возвращаться вот это. Я понял, какой я хочу, во-первых, театр. Театр про любовь, понимаете, чтобы театр был про любовь и о любви. И я стал, я понял, куда мне нужно двигаться дальше, куда мне нужно идти. И это, конечно, меня и вдохновило очень сильно. И у меня выросли крылья за спиной. И я когда приходил на занятия, какой бы я уставший ни приходил, после съемок, после каких-то вещей, я очень часто приходил на занятия и им говорил: вы знаете, я к вам бегу на занятия. Со мной уже этого не было там последние 15 лет. А к вам я бегу на занятия. Потому что меня это очень сильно вдохновляет. И меня вдохновляло смотреть на то, как они меняются, как у них загораются глаза, как они молодеют, как они себя реализуют в другом пространстве. Они, кто-то в поэзию пошел, прекрасно себя работает, да, в поэзии. Кто-то стал выпускать книги, кто-то занимается исполнительским искусством, поет, читает стихи. И меня это безумно радует.
1: Если бы у вас была только такая возможность, Игорь Николаевич, поставить один масштабный спектакль, где на одной сцене играли бы актеры театра на Таганке и ваши ученики из проекта, какому произведению вы бы его посвятили?
0: Произведение – это пьеса Солженицына, и у нее очень красивое название «Свеча на ветру». Эта пьеса очень интересная на самом-то деле. У нее необычная судьба. А пьеса о нашем времени, как ни странно, о нашем времени сейчас. Суть там происходит, когда сталкивается человеческое, вот человеческое, тонкое, душевное, и вот этот холодный мир, который приходит сейчас в нашу жизнь. Это компьютеризация, искусственный интеллект и все. Вы знаете, Солженицын просто намного опередил наше время. Эту пьесу много раз пытались поставить, и всегда постановки заканчивались неудачами. А я, когда ее прочитал, я просто влюбился в эту пьесу, в этих персонажей. Поэтому я думаю, что, наверное, бы эту пьесу, если бы мне дали бы одну возможность, сказали бы: а какую пьесу? Я бы тогда сказал: вот эту пьесу.
1: Игорь Николаевич, огромное спасибо за этот глубокий и искренний разговор. Ваш творческий путь доказывает, что у искусства нет возраста, а сцена способна стирать любые границы. Благодаря вам сотни людей в Москве сегодня заново обретают себя, учатся говорить в полный голос и не боятся своих чувств. Что бы вы пожелали нашим слушателям?
0: Я бы пожелал вам не верить в то, что возраст может вас одолеть или победить. Будьте открыты, будьте любопытны, познавайте этот мир, верьте, любите. И самое главное, реализуйте себя. Потому что реализовать себя можно в любом возрасте, поверьте мне. Это реализация, изменение вектора движений, это ваша новая жизнь. Вот вы почувствуете это. Это в вас будет вливаться поток новой энергии, новых ощущений, новых знаний. Вы откроетесь, вы расцветете, вы будете просто переполнены этой потрясающей, животворящей энергией. Поэтому верьте в себя, идите вперед, любите, стремитесь, ставьте высокие планки творческие и добивайтесь их.
1: С вами были Игорь Николаевич Маслов-Коробейников и Ирина Василевич.

Господь воспретил суетное попечение, чтобы они не рассеивали нас и не ослабляли существенно нужного попечения о стяжании Небесного Царствия. Суетное попечение есть не что иное, как недуг души, выражение ее неверия. Святитель Игнатий Брянчанинов. Покаяние состоит в перемене сердца. Святитель Тихон Задонский. Допустив в себе начало греха, приняв помысл, не говори: «Он не победит меня», ибо насколько ты допустил его, настолько уже и побежден им. Преподобный Марк Подвижник. Подобно свиньям, попирающим ногами жемчуг, благочестие для грешников омерзительно. Святитель Иоанн Златоуст. В «Премудрости» Соломона сказано: «Не обличай злых, да не возненавидят тебя, а позволено только обличать премудрых, которые возлюбят за это, и преподавать вины премудрым, да премудрее будут». Преподобный Лев Оптинский. Если тот, кто плачет о житейских делах, изгоняет все душевные болезни, то гораздо более оплакивающий свои грехи сделается мудрым. Святитель Иоанн Златоуст. Если же кто рассмотрит обязанности священника в отношении к Богу, то найдет, что те обязанности к народу ничтожны. Столь большей и тщательнейшей ревности требуют эти. Святитель Иоанн Златоуст. Когда явился аду, он разорил гробницы его и опустошил хранилище. Все были отпущены. Воссиял свет, и рассеялась тьма. Святитель Амфилохий Иконийский. Для того мы и называемся верными, чтобы, оставляя немощь низменных помыслов, восходить на высоту веры и в ее учении полагать свое высшее благо. Святитель Иоанн Златоуст. Когда случится быть среди людей в мире, о духовных вещах говорить не нужно, особенно когда в них не примечается и желание к слушанию. Преподобный Серафим Саровский.

0: О святый и праведный Симеоне, чистою душею Твоею в небесных обителях, в лике святых водворяйся, на земли же телом Твоим нетленно почивай. По данной Ти благодати от Господа, молитесь о нас, милостивно призри на нас многогрешных, аще и недостойне, обаче с верою и упованием ко святым и цельбоносным мощам Твоим притекающих. И спроси нам от Бога прощение согрешений наших, вня же впадаем множицую во вся дни живота нашего. И якоже прежде овым убат очные зельные болезни немало зрите могущим, исцеление отчез. Овым же близ смерти бывшим от лютых недугов врачевание, и иным иная многое преславное благодеяние даровал еси. Сице избави и нас от недугов душевных и телесных, и от всякие скорби и печали, и вся благая к настоящему житию нашему, и к вечному спасению благопотребное нам от Господа и спроси. Да так и Твоим предстательством и молитвами, стяжавши вся нам полезное, аще и недостойней, благодарнее восхваляющий Тя, прославим Бога, дивного во святых Своих, Отца и Сына и Святаго Духа, и ныне и присно, и во веки веков.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.
2: Читаем Псалтирь.
3: На наших волнах звучит 11-я кафизма. Читает диакон Сергий Нежбарт.
4: Благословен

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные сия книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте аз недостойны, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголе сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма 11. «Внемлите, люди мои, закону моему, преклоните ухо вашего глаголы уст моих, отверзу в притчах уста моя, провещаю гонание из перва, елико слышахом и познахом я, и отцы наши поведаши нам, не утаишися от чатых в рот ин, возвещающих хвалы Господней силы Его, и чудеса Его я же сотвори, и воздвижи сведение во Иакове, и закон положи во Израиле, и лико заповеда отцам нашим, сказать и я сыновом своим, якода познает род ин, сыны веродящиеся, и восстанут и поведят я сыновом своим, да положат на Бога упование свое, и не забудут дел Божиих, и заповеди Его взыщут, да не будут якоже отцы их, род строптив и преогорчевай, род еже не исправит сердце своего, и не уверен с Богом Духа своего, сынови Ефремли, налицающие и стреляющие луки, возвратившиеся в день брани, не сохранивши завета Божия, и в законе Его не восхотеша ходите, и забывши благодеяние Его, и чудеса Его еже показа им, пред отцы их еже сотвори чудеса в земле египетской, на поле-то не оси, разверзи море и проведи их, представи воды яком их, и настави я облаком во дни, и всю ночь просвещением огня. Разверзи камень в пустыне и напои я, яко в бездне мнозе, и изведи воду из камени, и низведи яко реки воды, и приложиши еще согрешати ему, приогорчиша вышнего в безводней, и искусиша Бога в сердцах своих, воспросите брашно душам своим, и клеветаша на Бога и реша, егда возможет Бог уготовать и трапезу в пустыне, понеже порази камень и потекоша воды, и потоцы наводнишася, и да и хлеб может дати, или уготовать и трапезу людям своим. Сего ради слыша, Господь, и презре, и огнь возгорейся во Иакове, и гнев взыди на Израиля, яко не вероваша Богови, ниже уповаша на спасение Его». И заповеда облаком свыше, и двери небеси отверзи, и одожди им манну ясти, и хлеб небесный даде им. Хлеб ангельский яде человек, брашно послай им до сытости. Воздвижи юг с небеси, и наведи силою своею лива, и одожди на ней, яко прах плоти, и яко песок морские птицы пернаты, и на подоша посреди стана их окрест жилищ их, и ядоша, и насытишеся зело, и желание их принеси им, не лишишися от желания своего, ище брашну сущего у стех их,
и гнев Божий, взыди на ня, и уби множайше их, и избранным Израилевым запят, во всех сих согрешиши еще и неверовавши чудесем Его, и исчезоши в суете дни их, и лето их с отчаянием, егда убиваша я тогда взыскаху Его, и обращахуся утреннего ху к Богу, и помянуша яко Бог помощником есть, и Бог Вышний избавителем есть, и возлюбиша Его усты своими, и языком своим солгаша Ему, сердце же их небе право с Ним, ниже уверившися в завете Его, той же есть щедр, и очистит грехи их, и не растлит и умножит отвратите ярость свою, и не разжет всего гнева своего, и помяну яко плоть суть, дух ходя и не обращаяся, коль краты приогорчиша Его в пустыне, прогневаша Его в земле безводней, и обратишася искусиша Бога и святаго Израилева раздражиша, и не помянуша руки Его в день, вон же избави я из руки оскорбляющего, яко положи во Египте знамение своя, и чудеса своя на поле Таниосе, и приложи в кровь реки их, и источники их яко да не пьют. Посла на неописие мухи и поядоша я, и жабы и растли я, и додержая плоды их, и труды их пругом, уби градом винограды их и чернища их сланою, и предаде граду скоты их, и имение их огню. Посла на не гнев ярости своей я, ярости гнев и скорбь, послание агилы лютыми, пути сотвори стезю гневу своему, и не пощади от смерти душ их, и скоты их в смерти заключи, и порази всякое первородное в земле египетской, начаток всякого труда их, вселений хамовых, и воздвижи, яко овцы люди своя, и возведи, яко стадо в пустыне, и настави я на упование, и не убояшися, и враги их покры море, и введи я в гору святыни своя, гору сию, юже стяжа десница Его, и изгная от лица их языки, и по жребию дадеем землю ужим жребодаяния, и всели в селениях их колено Израилева, и искусиша, и приогорчиша Бога Вышнего, и сведения Его не сохраниша, и отвратишася, и отвергошася, яко же и отцы их, превратишася в лук развращен, и прогневаша Его в холмих своих, и во истуканных своих раздражиша Его, слыша Бог и презре, и уничижи зело Израиля, и отрину скинию селомскую, селение же вселися в человецах, и предаде в плен крепости их, и доброта их в руки врагов, и затвори во оружие люди своя, и достояние свое презре, юноши их пояде огнь, и девы их неосетованы быша, священницы их мечем подоша, и вдовицы их неоплаканы будут, и восстай, яко спя Господь, яко силен и шумен от вина, и порази враги своя вспять, поношение вечное даде им, и отрину селение Иосифово, и колено Ефремова не избра, и избра колено Иудова, гору Сионию же возлюби, и создай, яко единорога святилище свое, на земле основай век, и избра Давида раба своего, и восприят его от стад овчих, отдаелец поят его, пасти Иакова раба своего, и Израиля достояние свое, и упаси я в незлобии сердце своего, и в разуме их руку своею наставил я есть. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Боже, приидоша языцы в достояние Твое, оскверниша храм святый Твой, положиша Иерусалим, яко овощное хранилище, положиша трупе раб Твоих брашно птицам небесным, плоти преподобных Твоих зверем земным, пролияша кровь их, яко воду окрест Иерусалима, и небе погребаей, быхом поношения соседам нашим, подражнение и поругание сущим окрест нас, доколе, Господи, прогневаешься до конца, разжеться, яко огонь рвение Твое. Пролей гнев Твой на языки, не знающие Тебе, и на царствие еже имени Твоего не призваша, яко пое душа Иакова и место Его опустошиша, не помяни наших беззаконий первых,
скоро да предварят ныне щедроты Твои, Господи, яко обнищахом зело, помози нам, Боже, Спасителю наш, славы ради имени Твоего. Господи, избавены и очисти грехи наши имени ради Твоего, да никогда рекут языцы, где есть Бог их, и да увесться во языцах пред очима нашима отмщение крови раб Твоих пролитые, да внедет пред Тя воздыхание окованных, по величию мышцы Твои я, снабди сыны умершленных, воздашь соседам нашим седмирицу в недра их поношения их, им же поносишь Тя, Господи, мы же люди Твои, и овцы пажити Твои я, исповемыся Тебе, Боже, вовек, в рот и рот возвестим хвалу Твою. Пасы Израиля вон ми, наставляя яко овча Иосифа, сидяй на херувимях явися, пред Ефремом и Вениамином и Манасием, воздвигни силу Твою, и прииди воеже спасти нас. Боже, обратины, и просвети лице Твое, и спасемся. Господи Боже сил, доколе гневаешься на молитву раб Твоих, напитаешь и нас хлебом слезным, и напоишь и нас слезами в миру, положил еси нас в пререкание соседом нашим, и врази наши подражни шаны. Господи Боже сил, обратины, и просвети лице Твое, и спасемся. Виноград из Египта принесл еси, изгнал еси языки, и насадил еси и, пути сотворил еси пред ним, и насадил еси коренья его, и исполни землю, покрой горы сень его, и ветви его кедры Божие, простри розги его до моря, и даже до рек отрасли его, вскую низложил еси оплот его, и обымают и всеми моходящие путем, а забай вепрь от дубравы, и уединенной деви поедеи. Боже сил, обратися оба и призри с небесей вишть, и посети виноград сей, и соверши и, Его же насади десница Твоя, и на Сына Человеческого Его же укрепил еси себе, пожжен огнем и раскопан, от запрещения лица Твоего погибнут, да будет рука Твоя на мужа десницы Твоя, и на Сына Человеческого Его же укрепил еси себе, и не отступим от Тебе, оживишины и имя Твое призовим, Господи Божий сил, обратины и просвети лице Твое, и спасемся. Радуйтесь Богу, помощнику нашему, воскликните Богу Иаковлю, приимите псалом и дадите тимпан, псалтирь красен с гуслями, вострубите в новомесячие трубою, во благознаменитый день праздника вашего, яко повеление Израилеве есть, и судьба Богу Иаковлю, сведение во Иосифе положие, негда изыти ему от земли египетские, языка его же не ведеше, услыша, от яд от бремени хребет его, руцы его в коши по работости, в скорби призвал Мейси, и избавих тебя, услышах тебя в тайне бурне, искусих тебя на воде пререкания, слышите, люди мои, и засвидетельствую вам, Израилю аще послушаешь и мне, не будет тебе Бог нов, ниже поклонишься Богу чуждему, азбо есмь Господь Бог твой, изведи тебя от земли египетские, расшири уста твоя и исполню я, и не послушаша люди мои глаза моего, и Израиль не внят ми, и отпустих я по начинаниям сердец их, пойдут в начинаниях своих, аще быши люди мои послушали мне, Израиль, аще бы в пути моя ходил, не очесом же оба враги его смирил бы их, и на оскорбляющие их возложил бы их руку мою. Врази Господне солгаша ему, и будет время их век, и напитай их от тука пшенично, и от камени меда насыти их. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Бог став сонми богов, посреди же Боги рассудит, доколе судите неправду, и лица грешников приемлете, судите сиру и убогу, смиренно и нище оправдайте, измите нище и убога из руки грешничьей, избавите его, не познаша ниже уразумеша, во тьме ходит, да подвижется вся основание земли,
Азре, Бозе исти, и сынови Вышнего вси, вы же, яко человецы, умираете, яко един от князей падаете, воскресни, Боже, суди земли, яко ты наследишь и во всех языцах. Боже, кто уподобится тебе, не примолчи, не же укроти, Боже, яко си врази твои восшумеша, и ненавидящие тебя воздвигоша главу, на люди твоя лукавноваша волею, и совещаша на святые твоя, реша приедете и потребим я от язык, и не поменется имя Израилева к тому, яко совещаша единомышлением вкупе, на тя завет завещаша, селение Думейска и Исмаилите, Муав и Агарине, Гевал и Амон и Амалик, и на племеннице с живущими в Тире, ибо и Асур приедет с ними, быше в заступление сыновом Лотовым, сотворим яко Мадиаму и Сесаре, яко и Авиму в потоце Кисове, потребишеся во Аендоре, быше яко гной земный, положи князи их яко Рива, и Зива, и Зевея, и Салмана, вся князи их, ежереша да наследим себе святилище Божие. Боже мой, положи я яко коло, яко трость пред лицем ветра, яко огонь попаляет дубравы, яко пламень пожигает горы, так опоженеши я бурею Твоею, и гневом Твоим сметеши я, исполни лица их бесчестие, и взыщут имени Твоего, Господи, да постыдятся и смятутся в век века, и посрамятся и погибнут, и да познают, яко имя Тебе, Господь, Ты един Вышний по всей земли. Коль возлюблено население Твое, Господи, сил, желает и скончивается душа моя во дворы Господни, сердце мое и плоть моя возрадовастося о Бозе живе, ибо птица обрете себе храмину, и гордится гнездо себе, и где же положить птенцы своя, алтари Твое, Господи, сил, Царю мой и Боже мой, блаженни живущие в дому Твоем, в веки веков восхвалят Тя, блажен муж, ему же есть заступление Его у Тебе, восхождение в сердце своем положи, воедоль плачевную вместо еже положи, ибо благословение даст закона полагаей, пойдут от силы в силу, явится Бог богов в Сионе, Господи Божий сил, услыши молитву мою внуши, Боже Иаковль, защитничи наш вишь Боже и призри на лице Христа Твоего, яко лучший день един во дворях Твоих паче тысяч, изволих приметатися в дому Бога моего паче неже житими в селении грешничьих, яко милость и истину любит Господь. Бог благодати славу даст, Господь не лишит благих ходящих незлобием, Господи Божий сил, блажен человек, уповая на Тя. Благоволил еси, Господи, землю Твою, возвратил еси плен Иаковль, оставил еси беззаконие людей Твоих, покрыл еси вся грехи их, укротил еси весь гнев Твой, возвратился еси от гнева ярости Твоей я. Возврати нас, Боже, спасение наших, и отврати ярость Твою от нас, и да вовеки прогневаешься наны, или простреши гнев Твой от рода в род. Боже, Ты обращся, живишь ины, и люди Твои возвеселятся о Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою, и спасение Твое дашь нам. Услыши, что речет о мне Господь Бог, яко речет мир на люди своя, и на преподобные своя, и на обращающие сердца к Нему, обаче близ боящихся Его спасения Его. Вселите славу в землю нашу, милость и истина святостися, правда и мир облабызастася, истина от земли воссия, и правда с небесе приниче, ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой, правда пред Ним предидет, и положит в путь стопы своя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому
Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь и на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Воссияй в сердцах наших, человеколюбщих, Господи, Твоего боговедения нетленный свет, и мысленные наши отверзи очи, во евангельских Твоих проповеданий, разумение, вложи в нас и блаженных Твоих заповедей страх, да плотские похоти вся поправши духовное жительство пройдем, вся яжеко благоугождению Твоему, и мудрствующие, и деющие, Ты бо еси просвещение душ и телес наших, Христе Боже, и Тебе слава воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем, и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.